0: Конечно.
1: Да, я так и сделаю, я сделаю. Миллионы из вас давали пять Джону Пайперу в своем воображении. Но Кэти сделала это в действительности. Она великолепна. Вот в чем я известен. Итак, приступим к Неемии, 3 глава и 4. Я хотел бы начать с молитвы. Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя за каждую возможность публично открывать Слово Божье, учиться из Него, слышать Твой голос в Нем. Пожалуйста, говори с нами через Твое Слово. Ведь оно, вдохновленное Тобой, непогрешимое, авторитетное, верно записанное откровение. Мы благодарим Тебя за него. Это самое драгоценное в нашей жизни после той благодати, что спасла нас. Помоги нам быть хорошими распорядителями Твоего Слова, мне и всем тем, кто изучает и слушает его. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь. Я думаю, одна из причин, по которой мы изучаем Неемию из всех книг на конференции вроде этой, это не просто ради того, чтобы научиться у самого Неемии, но также, чтобы изучить, чему мы учимся у Неемии. Понимаете, некоторые из ветхозаветных книг, вроде Неемии или Эсфир, книги сложные для изучения, обучения или проповеди. А сложные они потому, что отражают слабость в нашем подходе к Писанию. Например, мы читаем книгу Неемии, стараемся изучить ее вместе, хотим научиться у нее как христиане. И что мы видим? Ладно, иудеи вернулись из Вавилона. Им нужно было отстроить стену Иерусалима. Они с этим справились, хотя у них были и противники. Они упорно работали, хорошо организовывались, молились. Они просили Бога, чтобы Он не простил их врагов, и причем это тут... Но с другой стороны, они не остановили свои работы, и в итоге построили стену. А теперь, как применить это в своей жизни? И ответ похожий через принципы лидерства и организации. Так что о 3 главе, которую я вам сейчас прочитаю, часто говорят, что она учит о передаче полномочий. Если у тебя есть работа, раздели ее на части и поручи ее другим, способным работникам. 4 глава, которую я тоже вам читаю, это пример того, как решать проблемы. Когда у вас появляются оппоненты, вот как можно решать проблемы и так далее. Но я думаю, что в действительности это показывает, насколько поверхностен наш подход к Писанию. Это показывает, что мы подходим к Библии так же, как и к басням Эзопа. Мы читаем историю, а потом спрашиваем себя, какая мораль в этой истории? Какая здесь мораль? Что это значит? И когда мы читаем о Давиде и Голиафе, мы заключаем, что мораль тут, чем больше шкаф, тем громче падает. И если вы достаточно изобретательны, неважно, насколько велика проблема. Или что-то вроде этого. А добравшись до Неемии, мы обычно извлекаем оттуда принципы лидерства. Очевидно, что это правда. Чем больше шкаф, тем громче падает. Это правда, что Неемия применял лидерские принципы. Но так мы не добираемся до самой сути. Я думаю, что изучение такой книги, как Неемия, заставляет нас вернуться к основному пониманию Библии. Согласно доктринам, в Писании есть две части. Ну, иногда и больше. Но вот две вещи, которые я хочу вам показать. С одной стороны, Библия — это человеческая книга, книга людей. Что означает, что мы не верим, как Джозеф Смит, о книге мормонов, что она была написана на золотых листах ангелами или даже самим Богом. Она была написана людьми, так что если эти люди говорили по-гречески, арамейски или по-еврейски, тогда нужно понять, что эти слова значат, и как работает греческий, арамейский или еврейский язык. Потому что человек, который писал эти слова, использовал такие-то слова и такие-то языковые правила, чтобы передать нам это послание. Так что мы должны понять человеческий язык, чтобы понять это послание. Это человеческая книга. Она не сошла на золотых листах. С другой стороны, это божественная книга. Она написана Богом. То есть, каждое слово на странице было написано потому, что Бог направлял автора человека написать это слово. А это значит, что по общему счету Библия — одна история. Это не просто несколько небольших историй, хотя это и правда в некотором смысле, но это также и одна большая история, одна большая нить повествования. И все в Библии из-за того, что она была написана божественным автором, в основании человеческого автора, движется и указывает вдоль этой нити. В данном случае, вот что мы знаем. Мы знаем, что этот Неемия, и Кэти уже показывала нам часть этого, этот Неемия указывает на совершенного Неемию, то есть такого, который жил во дворце в полной безопасности, у него было все, но который оставил это все и вышел в мир, чтобы отождествить себя со своим народом. И, естественно, Иисус Христос, совершенный Неемия, сделал это не с риском для жизни, а ценой своей жизни. Это лучший Неемия. И что он пришел сделать? По сути, сделать нас гражданами совершенного города. Знаете, как в Библии, например, в Исаии 26 глава, 1 стих, Исаия смотрит на город Божий и говорит, «Город крепкий у нас». И тут мы думаем об Иерусалиме, так ведь? Но потом он говорит, спасение дал он вместе стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Даже в Ветхом Завете Иерусалим — это образ чего-то большего, что грядет позже. Не буквальные стены, но стены спасения, которые защитят нас даже от греха и смерти. Не физический город, а духовный город, который сойдет с небес в конце времен и превратит новое небо и новую землю в новое небо и новую землю. И, следовательно, только когда мы ставим Неемию в эту историю, мало того, что когда мы рассматриваем то, что читаем в Библии, каждый раз, когда мы читаем что-то в Библии, мы должны рассматривать в контексте этой истории, рассматривать как главу из общей истории, которая пролегает вдоль нити повествования. И тогда вещи начинают открываться, потому что очевидно, что мы не можем применять в своей жизни Неемию в каждом смысле, ведь современный народ Божий не должен строить вокруг себя стену, чтобы отделиться от неверующих. Не должен культурно отделяться. Это не наша работа. Не должны мы и призывать проклятие на своих врагов. Или говорить Богу «не прощай их», потому что Неемия работал на другом этапе истории спасения. В том этапе, когда народ Божий, через который Бог нес свое спасение, существовал как государство. Они были группой людей, государством, определенной расы. А государство нельзя было построить без столицы, окруженной стенами. Потому что если не было стены, городская жизнь не могла развиваться в безопасности. Не могла развиваться юридическая система вместо самосуда, когда кто-то кого-то убил, а потом мститель за кровь убивает его. Стена давала городу безопасность, давала возможность строить юридическую систему, порядок закона. Можно было вести стабильную экономику и все такое. Так что если вы хотите построить государство, нужна была столица за стеной. Так что Неемия не просто следует за своей страстью, он не просто использует свои лидерские и организационные навыки, чтобы дать экономическое процветание своей группе людей. Он знает, что для того, чтобы Бог продолжал делать свою работу, Бог Завета, которому его народ должен быть верен, они должны быть народом Завета. И на этом этапе спасение так нужно было заслужить. Что касается нас, мы также должны строить народ Божий. Но мы делаем это по-другому, через обращение. Мы также должны иметь стену, чтобы помогать людям быть святыми, отделенными, отличными от других народов. Но делаем мы это через освящение посредством благодати. Но мы все еще смотрим вдоль нити повествования, смотрим вдоль по пути. Ведь вся Библия — это путь к новым небесам и новой земле, к великому городу. Они строили свой город, а мы строим, мы приводим людей. Каждый раз, когда обращаем людей в церковь, мы делаем их гражданами, наше гражданство в высшем городе. Вот что говорит нам Новый Завет. И приводя людей в этот город, мы строим его, просто делая работу церкви. Когда мы начинаем видеть, как идет эта нить повествования и как каждая книга вписывается в общую картину, тогда слово начинает нам открываться. А сейчас, когда я уделил часть своего времени вступительным вопросам, однако дальше вы увидите, что это пойдет вам на пользу в дальнейшем изучении книги Неемии. другие учителя и лекторы, как и Кэти, будут намекать, что да, из книги Неемии можно извлечь уроки лидерства, но это далеко не главная тема. Я должен пройти с вами через третью и четвертую главы. Мне они интересны, и как только я начну их читать, вы увидите почему. Наверное, самая популярная и наиболее продающаяся христианская книга о Неемии за последние 20 или 30 лет была книга Чака Свиндала «Подай мне еще кирпич». В этой книге он даже и не касается третьей главы. И вы увидите почему. Однако, мне он нравится. Теперь, когда я, как мне кажется, понимаю, на что он указывает и какое его место в истории спасения. Так что я сначала прочитаю третью главу и расскажу вам, чему, по-моему, от нее можно научиться. Мы рассмотрим ее в контексте истории спасения. А потом я прочитаю четвертую главу и расскажу вам о двух уроках, которые можно вынести из нее. К этому времени вам всем будет хотеться спать. Вот почему меня поставили последним. Тайленол или Тим Келлер. Так или иначе, сон будет крепким. Слушайте, это третья глава. Она длинная и местами будет казаться нудной, но я думаю, что в реальности вся она ценна. «И встав Элиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела. И подле него строили иерихонцы, а подле них строили Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Геккоца. Подле них чинил Мешулам, сын Берехии, сын Мишезабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи свои поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия, гаванитянин, и Иадон из Меринофа, с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному области начальнику. Подле него чинил Узиил, сын Харгаи, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракхахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рафаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хатуш, сын Хав. Извините. Сын Хашави. Вот вы ждали, когда же он запнется на этих именах. Вот тут я и запнулся. Сын Хашавии на втором участке чинил Малхия, сын Харима. И Хашув, сын Пахавмаава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил... Да ладно вам смеяться. Я знаю, что это женская конференция, но все-таки ладно вам. Провинциальность? Ладно. Я к этому еще вернусь. Ворота долины чинил Ханун и жители Зануаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их. И еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкарамского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозия, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающиеся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бевцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до храма храбрых. За ним чинили левиты, Рехум, сын Вания. Подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского, за свой округ. За ним чинили братья их Бавай, сын Хинадада, начальник Кеильского полуокруга. А подле него чинил Эзер, сын Иисуса, начальник Мицвы, на втором участке напротив древней, напротив всхода к оружейне на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей, дом Элиашива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гакоца, на втором участке от дверей дома Элиашивова до конца дома Элиашивова. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашув против дома своего. За ними чинили Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего. За ним чинил Баннуй, сын Хинадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пороша. Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке, от места напротив большей выступающей башни до стены Офела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинили Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемаия, сын Хашании, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии и Ханун, шестой царь Салафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Гамевкад и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Я почти уверен, что вам это никто раньше не читал. Я почти уверен, что никто этого раньше вообще не читал вслух. Теперь, что в этом чрезвычайно впечатляет, особенно если читать это внимательно, это, что здесь работают как мужчины, так и женщины, как церковники, так и миряне. Группы из разных городов, группы из разных классов, как правящих классов, так и рабочих классов. Группы из разных профессий, серебряники, торговцы и парфюмеры. Так что получается, что здесь есть представители фактически из каждой части общества. И что заметно, как вы заметили, какую фразу я говорил чаще других? «За ним», «подле него». Чему мы тут научимся? Вот чему. Большинство исследователей, как обычных, так и евангельских, заметили, что это часть масштабной прогрессии в Библии. Очень важно это увидеть. Это переход из ситуации, в которой люди, как бы это сказать, есть Давид и Моисей, важные фигуры, которые, по сути, работают без кооперации со стороны народа. Если вы почитаете, например, историю Моисея, то возникает чувство, будто он несет всех тех людей на собственной спине. Снова и снова и снова они сидят и делают то одно, то другое. Бог говорит: «Отойди, Моисей, я уничтожу их», а Моисей встает вот так и говорит: «Нет, уничтожь лучше меня», или «Не делай этого», или «А что скажут другие народы?» А тут другое. Исследователи видят здесь интересные вещи. Это то, чего духовенство не могло сделать самостоятельно. Они работали рядом со всеми другими. Духовенство участвует в этом вместе со всеми. И все в этом участвуют, все остальные. И мы видим здесь, как история движется от одного или двух лидеров, по сути, всю работу, всю миссию. И мы видим, что когда миссия — отстроить народ Божий, то в этом должен участвовать весь народ Божий. Все должны участвовать. Значение этого довольно простое. Этот текст указывает на то, здесь даже есть намеки на то, что в истории спасения есть последовательность, которая касается святости. Может быть, вы услышали, как я сказал, что священник освятил ворота. Это еврейское слово «кадош», которое значит «объявили святыней». В Библии в истории спасения есть такая последовательность.

Потом появляется скиния и храм. Теперь Божья святость пребывает в определенном месте. Она пребывает в святом святых, и облако славы пребывает над ковчегом завета. У нас теперь есть Божие присутствие на постоянной основе среди Его народа. Но со временем это меняется. В книге Исаии, глава 4, есть замечательное пророчество о будущем. Там написано: «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». А теперь послушайте: «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми». Все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня, и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя. Это потрясающе. Здесь нам рассказывают о времени, когда люди уже не живут рядом с храмом, посреди которого находится святость Господня. Здесь мы ожидаем дня, когда весь народ свят и облако славы над всеми ими. Это почти как если бы слава Божья жила в людях, а не просто в здании. Кульминация книги Захарии говорит нам вот что. Это в конце книги Захарии. «В то время, в то будущее время, даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Что? В скинии и храме, если котел или какой-то сосуд использовался только для служения Господу, на нем было написано «Святыня Господу», и он хранился в скинии или храме, и использовался только для жертвоприношения, только для служения Господу. В то время, даже на уздечках ваших лошадей, даже на кастрюлях у вас на кухне будет написано «Святыня Господу». Что это значит? И снова, Бог говорит, что однажды Он превратит людей в живой храм. Однажды святость Господня, слава Божья, вырвется из здания, в котором находилась, и все люди будут святы. Весь город будет свят, и каждый в том городе будет свят. И не только это, но и каждая национальность в том городе будет святой. Это будет не только для этнических евреев, но там не будет хананеев. Они больше не будут называться хананеями. Исаия говорит о том, что однажды Бог скажет: «Сирия – мой народ, или Египет – мое наследие». Что это предвосхищает? Здесь большинство исследователей верят, даже в книге Неемия, тут, когда святым называют не только скинию, извините, храм, но даже здание, и мы видим, как весь народ Божий участвует в служении. Весь город стает святым. Это ведет нас по направлению, указывает нам на тот момент, когда Иисус умер на кресте, и завеса в храме была разорвана надвое. И во второй главе Ефесян, и в 1 Петра, 2 глава, тоже говорится, что мы теперь живые камни храма. Мы построены вместе в храм. Дух Святой живет в нас. То, что раньше было в скинии, теперь внутри нас. То, о чем Моисей просил: «Боже, яви мне свою славу», и Бог ответил: «Нет, потому что ты умрешь». Однако в первой главе Иоанна мы читаем, что Слово стало плотью и жило с нами, как в скинии, и мы видели Его славу, славу как единородного от Отца, полной благодати и истины. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих говорит о том, что мы узрели славу Отца. Я думаю, это было в Евангелии в лице Иисуса Христа. Итак, что это значит? Я не знаю, что конкретно происходило в буквальном смысле в дни Неемии,
Все, что мы знаем, это что Неемия в определенном смысле указывает на будущее, в котором мы все священники, в котором мы все пророки, все священники.

0: священники, все цари, все имеем Святого Духа. Это означает две вещи. Если это указывает на день, в котором все люди будут святы, весь народ будет свят. Две вещи. У каждого христианина есть служение. И мы едины. Если мы обратимся ко второй главе Ефесян и второй главе 1 Петра, если мы рассмотрим эти стихи, где говорится, что мы теперь живой храм и Святой Дух внутри нас, когда мы увидим то, чему учит нас Новый Завет, говоря, вот эти вещи из Ветхого Завета указывали на вот это, и теперь мы это получили. Все это, в конце концов, подводит нас к двум вещам. Одна из них означает, что мы теперь служители, каждая из вас — служительница. Точно так же, как этот город не мог быть отстроен, Израиль не мог стать государством, Иерусалим не мог стать столицей, стену нужно было отстроить, и она не могла быть отстроена только усилиями священников. Все должны были работать. Точно так же Павел снова и снова говорит, «У всех есть дары, все вы разные». И тут тоже есть разные группы людей, но все. Нужно усилие каждого. Каждого. Нам нужен каждый дар. Библия всегда говорит об этом. Всегда говорит о том, что нет даров неважных. Если Бог по своему замыслу свел вместе сотню человек, чтобы сделать из них церковь, то вы там не случайно. У вас есть дар, у вас есть люди, с которыми вы могли бы разговаривать, у вас есть руки, которыми вы могли бы держать. Из-за вашего происхождения, из-за вашего опыта, у вас есть сердца, к которым вы можете прикоснуться. Есть определенные люди, для которых вы можете быть пророком, царем и священником. Есть способы, которыми вы могли бы отстроить народ Божий. И вас бы там не было, если бы Бог не хотел использовать ваш дар в этой общине. Если не будут использованы все дары, община не может совершить все, что дал им Господь. Видите? Сила этого... Нужно идти дальше, слишком много нужно рассказать. Но сила этого, эта истина открывается мне особенно... Открывается особенно ярко, когда Иисус говорит в Матфея 11 глава, 11 стих, о Иоанне Крестителе. И в Матфея 11 глава, 11 стих, о Иоанне Крестителе. И в Матфея 11, 11 он говорит... «Когда вы ходили смотреть на Иоанна Крестителя, кого вы ходили увидеть? Я скажу вам, кого. Никто из рожденных женщиной не был больше Иоанна Крестителя». Это сильные слова из уст Иисуса. До сих пор никто из рожденных женщиной, по сути, все, разве нет? Вы же женщины, вы должны знать. Есть другие способы? Нет, других способов нет. Он говорит, из рожденных женами не восстал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Я часто боролся с этим, и многие комментаторы боролись с этим. Я забыл, что об этом писал Дон в своих комментариях к Матфею, но я уверен, что это было великолепно. Я забыл прочитать. Но, скорее всего, это значит следующее. Потому что самый простой христианин понимает Евангелие так, как не понимал Иоанн Креститель. И потому что у самого простого христианина есть Святой Дух. В таком виде, как его не было у Иоанна Крестителя. Потому что мы живем в новом периоде истории спасения, когда завеса была разорвана. И когда мы живой храм, мы дом Божий. Это значит, что у нас, у каждого из нас есть такая возможность к служению, которой не было у Иоанна Крестителя. Разве это не потрясающе? Так что, с одной стороны, другой способ это объяснить — это книга Майкла Грина. Я прочитал ее несколько лет назад в семинарии. Майкл Грин — «Евангелизм в ранней церкви». И причина, по которой эта книга так взорвала мое мировоззрение, это потому, что он упомянул один простой факт, о котором я и сам должен был догадаться. Он сказал, «Вы знаете, что ранняя церковь росла через евангелизм? Как это происходило?» Многие говорят, «Ну, я уверен, что в те дни были хорошие проповедники, и христиане приводили своих нехристианских друзей послушать хорошего проповедника». Несомненно, проповедь была важна, особенно такая проповедь, которой занимался Павел и так далее. Но Майкл Грин обращает наше внимание на то, что было множество и множество церквей, в которые нельзя было привести неверующих друзей, потому что вас за это могли убить. Если привести в церковь не того друга, что надо. Так как же тогда происходил евангелизм? Все занимались этим, не полагаясь на известных проповедников. Люди евангелизировали самостоятельно. Каждый человек в теле Христа необходим для служения. Служение народа Божьего требует, чтобы каждый из народа Божьего участвовал в служении. Вот второй момент, на который стоит обратить внимание. Здесь появляется единство. Рядом с ним, здесь есть как мужчины, так и женщины. Помните, тут человек с дочерьми. Есть правящие классы и рабочие классы. Комментаторы вникают во все эти имена и объясняют, что это за люди. Здесь есть торговцы и священники, и все они работают вместе. Это предвкушение и указатель того, что... Из-за того, что мы святы, мы едины. Все мы одно во Христе. И однозначно, я закончу эту часть историей, и тогда будем читать главу 4, которая не такая длинная, кстати. Дэвид Мартин Ллойд-Джонс в своих толкованиях Ефесянам 1 главы 15 стих рассматривает место в Ефесянам, где Павел говорит: «Я уверен в вашей вере. Я слышал много хорошего о вас, о том, что у вас есть вера в Иисуса Христа и любовь ко всем святым». И Ллойд-Джонс говорит, это интересно, как Павел говорит, что два свидетельства того, что вы настоящие христиане, две вещи, о которых я слышал о вас, подтверждающие, что вы истинно верующие, это вера в Иисуса Христа, это понятно, и любовь ко всем святым. Интересный факт о Ллойде Джонсе. Когда он стал христианином, он был королевским лекарем. Он работал врачом при королевской семье. Он работал на лорда Хордера и был ведущим молодым врачом. Если бы он просто остался на своем месте, он мог бы занять место лорда Хордера и, по сути, вошел бы в палату лордов. И вот этот молодой человек из Уэльса, умный, окончивший медицинскую школу, успешный врач, он поднимался к самой верхушке. Он был так близко к верхушке, что любой человек не аристократического происхождения в Британии не смог бы жить лучше. Нельзя было построить себе карьеру лучше, чем доктор Дэвид Мартин Ллойд-Джонс в 1920-х годах. И тогда он стал христианином. Он решил, что призван на служение, и оставил эту невероятную перспективную карьеру и занялся небольшой миссией, по сути, небольшой церковью в бедной рыбацкой деревне в Уэльсе. В нескольких разных местах он говорит о том, как, поселившись в Уэльсе, он был все еще молодым христианином и иногда сомневался. Он рассказывал, что дьявол приходил и обвинял его. Я прочитаю вам цитаты из его книги. Он говорит, что очень часто приходил сатана и задавал ему вопрос: «Откуда ты знаешь, что ты христианин?» И он не знал, что ответить. И вот однажды, после того, как он провел некоторое время в Уэльсе, побыл пастором в этой деревушке, он обернулся и сказал: «Ответь мне тогда, сатана, почему я больше рад поговорить о Христе с самой скромной рыбачкой в Уэльсе? Почему я более рад этому, чем обсуждать медицину со своими коллегами по образованию и социальному классу?» И он говорит, что когда он начал задавать этот вопрос дьяволу, тот не знал, что ответить, и оставил его в покое. Вот причина, по которой это может не задеть вас так глубоко. Мы американцы, большинство из нас. Здесь есть люди из других стран, но все же, пожалуйста, имейте в виду, что по сравнению с Америкой, Британия очень сильно разделена на классы даже сегодня. А в те дни разделение было еще четче. Он общался с людьми 5 или 6 социальными рангами ниже и неожиданно понял: «У меня больше общего со скромной рыбачкой из Уэльса, чем с людьми моего статуса, моего образования. Я чувствую связь с ней, с этими людьми, которые не чувствую, с людьми, подобными мне расово, подобными мне эмоционально, подобными мне социально и по образованию». Вы христиане в первую очередь, а белые или черные, или азиаты, или латиноамериканцы уже во вторую, понимаете? Послушайте, у идентичности есть уровни. Мой дедушка был иммигрантом из Италии, отец моей матери. Я никогда не встречал его, он умер до моего рождения. Но насколько я понимаю, будучи итальянцем в Америке, он гордился тем, что он итальянец. Ему нравилось быть итальянцем. Это было важной частью его идентичности. Он делал много разных занятий. Он был мясником, грибным фермером, слесарем, водопроводчиком. Но его работа не была настолько важной, не была настолько основной в его личности, как его национальная принадлежность. Но его дети, например, моя мама, которая ходила в школу для медсестер, она выросла здесь и посещала школу для медсестер, и она не без основания гордилась тем, что она медсестра и профессионал. И для нее быть профессиональной обученной медсестрой было намного важнее, чем итальянские корни. Ее итальянство не было основой. Иными словами, у нашей идентичности есть слои. Есть те, что снизу, у фундамента. Есть и повыше, например, да, я итальянец, но это не так важно, как тот факт, что я адвокат или врач, или что-то вроде этого. И вот, когда мы становимся христианами, наше переживание благодати, наше осуждение греха ложится в самое основание. В основании сердца каждого человека лежит самый сокровенный фундамент. Помните то место в начале второго фильма про «Властелина колец», когда Гэндальф сражается с Балрогом, и они падают в эту неимоверную пропасть, вниз, вниз и вниз, до самой глубины земли. Название этого эпизода взято из терминологии самого Толкина. Оно называется «Предельное основание скал». Предельное основание скал — это самое дно, материковое ложе, фундамент всего. И в каждом сердце есть предельное основание скал. И когда мы становимся христианами, это место занимает Христос. И что бы ни случилось, скажем, если вы китаец и становитесь христианином, вы не становитесь африканским христианином или европейским христианином, вы становитесь китайским христианином, но ваше христианство ложится глубже вашего китайства, глубже вашего итальянства, глубже вашей профессии адвоката или медсестры, глубже всего остального. Христианство ложится глубже жестокого обращения в детстве, глубже чего бы то ни было в предельное основание скал. И что мы делаем тогда? Когда мы встречаем других людей с таким же фундаментом, мы говорим, «Хотя ты и другой расы, другого класса, другого образования, я чувствую с тобой связь. Ты не больше брат или сестра, моя связь с тобой намного глубже, чем с другими людьми, которые не знают Христа, однако одной со мной расы или социального класса или образования». Так и получается, рядом с ним. Все эти разные люди, которые не стали бы работать вместе ни над чем другим, однако теперь они вместе, все вместе. Это важно. Итак, все мы святы. Мы — храм. Мы были вместе построены. У всех у нас есть дары. А теперь 4 глава. Я должен рассказать вам еще 2 вещи. Это будет намного короче, не только сама глава, но и эти 2 урока. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груда праха, и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену». «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их головы, и предай их презрению в земле пленения. И не покрой беззаконие их и грехи их, да не изгладятся перед лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Когда услышал Санавалат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно, и сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: «Ослабела сила у нас, а мусору много, мы не в состоянии строить стену». А неприятели наши говорили: «Не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их, и остановим дело». Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас, тогда в неизменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим, и начальствующим, и прочему народу: «Не бойтесь их. Помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукой меч и вода. И снова из этого можно извлечь уроки того, как Неемия проявлял разум и мудрость под давлением. Я все равно думаю, что было бы лучше рассмотреть это в контексте того, на что эта глава указывает в истории спасения и в плане того, что делает Бог, чем извлекать из этой главы практические применения лидерских принципов. Хотя можно сделать и это, я не против. Но так как у меня осталось немного времени, вот что я хочу вам показать. Две вещи. Первое. Здесь есть интересный и важный пример одной из основных тем Библии, которая приходит к развязке снова-таки на кресте. И это отношение между Божьим владычеством и человеческой ответственностью. Отношение между Божьим владычеством и человеческой ответственностью. Обратите внимание, что в 9 стихе написано: «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу». Мы молились нашему Богу и ставили стражу. В 38 главе Исаии есть интересное место, где царь Иезекия умирает и знает, что скоро умрет, и молится: «Боже, спаси меня». И Бог говорит Езекии через Исаию: «Ладно, ты выздоровеешь и проживешь еще 15 лет». Езекия отвечает. «Это классно». А Исаия говорит ему: «Сделай горячий компресс из фиг и приложи это к нарыву, к воспаленному участку, и выздоровеешь». Это одно и то же. Я молился Богу, Бог ответил: «Я тебя исцелю», и вот лекарство. Я молился Богу, Бог ответил: «Я буду сражаться на вашей стороне», и вот оружие. Снова и снова в Библии приводится ударение на то, что Божье владычество и человеческая ответственность работают вместе. У нас есть склонность говорить: «Если Бог тебя действительно защищает, то тебе и стража не нужна». А если ты ставишь стражу, то значит не веришь, что Бог тебя защищает, так ведь? Нет. Нет. На оба вопроса. Для меня мой любимый пример этого в книге Деяний. Деяния 27 глава. Павел в лодке, он узник на пути в Рим. И в этой лодке моряки, которые управляют лодкой, и солдаты, которые сопровождают Павла. Тут начинается жуткий шторм, и продолжается несколько дней. И в один момент к Павлу подходит ангел Господень и говорит: «Хотя лодка не уцелеет, вы все спасетесь. Ни один человек не умрет». И Павел говорит об этом всем. Принимая во внимание все остальное, что говорит Библия, это означает, что никто из них не умрет. Потому что Второзаконие, 18 глава, говорит, что если пророк сделает предсказание, и оно не сбудется, убейте его. Он не говорит от Господа. Первое Царств, 15 глава, есть одно известное место, где говорится: «Бог не человек, чтобы ему раскаиваться». Так что если он говорит пророку, что что-то произойдет, то оно произойдет. Однако же, когда мы добираемся до стиха 31, это 27 глава Деяний, в стихе 22 он говорит всем, что никто не умрет. Однако в Деяниях 27 глава 31 стих корабельщики начинают очень волноваться. Они крадутся в ту часть корабля, где есть шлюпка, и хотят спустить шлюпку. Павел видит это или узнает об этом, бежит к солдатам и говорит: «Нужно, чтобы они остались на корабле, или мы все умрем». Погодите минутку. Почему Павел не сказал: «Эй, Бог же обещал, что никто не умрет. Так что нет особой разницы, что они делают. Пусть они ныряют, если хотят. Нет никаких шансов, чтобы кто-то умер. Потому что Бог обещал нам. Так что пусть плывут в шлюпке или без шлюпки, какая разница?» Но нет, он говорит: «Мы все должны остаться на корабле». Что происходит? Как Джей Ай Пакер в своей книге «Евангелизм и владычество Бога» и Дон Карсон в своей книге «О Божьем владычестве и человеческой ответственности», по-моему, так она называется, да? Я должен признаться, что книга Дона немного более богата теологически, чем книга Пакера, скажем так. Но если вы прочитаете обе эти книги вместе, вы усвоите одну тему, которая достигает совершенства на кресте. Когда Петр после распятия проповедует самую первую проповедь, он смотрит на людей вокруг себя, которые пришли в Иерусалим, и говорит: «Иисус Христос был принесен в жертву по определению Божьему, а вы распяли его руками грешников». Видите, с одной стороны, Иисус Христос абсолютно точно должен был умереть. Но с другой стороны, те, кто отдали Его на распятие, абсолютно ответственны за то, что сделали. Ваши действия были важны. Вы отвечаете за свои дела. В действительности это значит, что несмотря на то, как плохо пойдут дела, с одной стороны, Бог полностью контролирует все, а с другой, наши действия имеют значение. И я знаю, что интеллектуально нам трудно понять, как это может быть правдой одновременно. Ведь кажется, что если Бог управляет всем, то не важно, что я делаю. Но если все, что я делаю, важно, действительно важно, то как может все происходящее быть частью Божьего плана? Я понимаю, что логика здесь сложная, но я хочу, чтобы вы поняли, насколько практично в сердцевине настоящей жизни верить тому, что говорит Библия. Если бы я действительно верил, что мои действия могут изменить план Божий, что мои молитвы могут изменить план Божий, если вы в это верите и снова молитесь, вы не задумываетесь. У вас слишком большая вера в свою мудрость. Некоторые из вас знают, я говорил об этом раньше, но есть такая старая шутка. Я часто говорю ее молодым людям. Я говорю: когда тебе было 10, ты мог припомнить, что в 8 лет ты был дурак дураком. Когда тебе 15 лет, и ты вспоминаешь, каким ты был в 10, все то, что ты писал и во что верил, ты аж содрогаешься. И в 20 лет ты думаешь, что в 15 лет ты был глуп. И в 30 ты думаешь, что в 20 лет ты был глуп. И знаешь что? Ты глуп и сейчас. Прямо сейчас ты тоже глуп. И следовательно, если бы я действительно верил, что ваши молитвы могут изменить волю Божью, могут повлиять на план Божий, я бы никогда больше не молился и вам бы не советовал. Откуда нам знать, что должно произойти? Мы не знаем, что должно быть. Но с другой стороны, если мы верим, что все уже предопределено и нет разницы, как мы живем, то у нас нет стимула выкладываться на все силы. Библия говорит, что то, что мы делаем, важно. Наши действия важны, мы несем ответственность, и в то же время мы не сможем полностью загубить свою жизнь, потому что вся власть у Бога. И нам нужно помнить это, иначе мы не сможем полноценно жить. По этой причине люди, распявшие Христа, были виновны, но в то же время его смерть была абсолютно неизбежной. И вот последний пункт. Не самое главное, но последняя тема, которую мы можем взять себе из 4 главы. Это почти закономерность, что делая что-то для Бога, мы будем переживать атаки в каком-то виде. Иисус Христос был крещен Духом. Сошел голубь, это Сын мой, в котором мое благоволение. Это возвышение, и вот он уже в пустыне, искушаем дьяволом. Такова христианская жизнь. Это и есть христианская жизнь. Мы видим это снова и снова. Это происходит постоянно, одно за другим. Крещение Иисуса, а также великий триумф Илии на горе Кармил над пророками Ваала. После этого он впадает в большую депрессию. Снова и снова мы видим, как иногда, делая добрые дела, делая великие вещи, мы натыкаемся на наибольшее сопротивление. Почему? Во-первых, если вы относите себя к Иисусу Христу, вас будут преследовать. Послушайте благословение, которое мы больше всего ненавидим. Прочитать его вам. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». И, конечно, 2 Тимофея 3 глава 12 стих, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Все. Мы все ощутим эту насмешку и презрение. Насмешку и презрение. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении». Одна из вещей, которые ни капли не изменились, нас презирают. А презирают нас ради Господа. Скажу еще две вещи, прежде чем предложить вам лекарство от этого. Интересно заметить, что другие основатели великих религий не умерли с позором. Будда, Мухаммед, Конфуций, согласно тому, что мы знаем, они достигли успеха. У них были множество проблем, но умерли они старыми, в полноте лет, в окружении почитателей. И во многих аспектах они достигли победы. Иисус Христос умер молодым, без друзей и в позоре. Почему? Я думаю, на человеческом уровне его притязания были намного выше. Энн Райс, та самая Энн Райс, которая написала историю о вампирах и все такое. Я знаю, что у нее была очень странная духовная траектория. Несколько лет назад она пыталась написать историю о христианстве. И как большинство писателей, пыталась изучать свою тему. И стала читать исследователей Нового Завета. И она была ошеломлена тем, что так много людей в мире истории и исследований Нового Завета испытывают неприязнь к человеку, которого изучают. Вот что она говорит. «Я обнаружила, что многие исследователи, из тех, которые проводили исторический обзор Иисуса, я обнаружила, что многие исследователи, посвятившие всю свою жизнь исследованию Нового Завета, недолюбливали Иисуса Христа. Некоторые жалели Его как беспомощного неудачника, некоторые насмехались над Ним, некоторые проявляли неприкрытое презрение. Я никогда не находила такого ни в одной другой области исследований. Люди, которые углубляются в исследование Елизаветинского периода, не делают это для того, чтобы доказать, что королева Елизавета была глупцом. Они не делают насмешливых замечаний о ней и не посвящают всю свою карьеру тому, чтобы раскритиковать ее историческую репутацию. Да, конечно, иногда исследователи могут исследовать злодея, но и тогда они обычно отстаивают его или ее значение для истории. Но в основном исследователи не проводят всю свою жизнь в сопровождении исторической личности, которая открыто презирают. Однако же эти исследователи Нового Завета ненавидели и презирали Иисуса Христа. Суть в том, что если вы относите себя к Иисусу Христу, вас будут презирать. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении. Что нам делать, когда это происходит? И сейчас в западной общественности нас презирают больше, чем за долгое время. Вот вам ответ: не делайте так. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и не покрой беззаконие их, и грех их, да не изгладится перед лицом Твоим, потому что они огорчились троящих». Дерек Киндер, который написал комментарии о книгах Есфирь и Неемии и великолепные комментарии к псалмам, говорит о проклинающих псалмах. Это те псалмы, где в Ветхом Завете говорится: «Господи, затми их, не прощай их, не забывай их вины». Он говорит, что нужно помнить несколько вещей. Я помню место в Ветхом Завете, это, кажется, 137-й псалом, где псалмопевец говорит: «Боже, сделай с вавилонянами то же, что они сделали с нами. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Вавилоняне так и делали, в те дни так и поступали. Когда армия грабила город, они брали младенцев того города, который захватывали, держали их за ноги и разбивали их головы об камень. Господи, пусть с ними так же поступают. И Дерек Киндер говорит: помните о трех вещах. Первое — это вопли о несправедливости. Они восклицают о несправедливости. Христиане и сегодня должны восклицать о несправедливости. Рассказывайте Богу о несправедливости, просите Его что-то сделать об этом. Он Бог справедливости. Не сдавайтесь, не говорите: «Такова жизнь». Второе, обратите внимание, что даже в Ветхом Завете почти всегда те, кто так молится, не мстят сами, а говорят: «Боже, Ты отомсти». Так что даже тогда они знают о правде. Но вот что он добавляет: «По эту сторону креста христиане и молиться так не должны». Так говорит Дерек Киндер, и, по-моему, он прав. Почему? Потому что мы знаем вот что. Божий младенец был разбит. Его ударяли, его распяли и его презирали, чтобы дать нам имя, которое никогда не умрет. Ваша репутация, ваше доброе имя, они не могут стать презренными не в конечном счете, потому что мы, наши имена записаны на небесах. Так что наша репутация сохраняется. Почему? Потому что он был презрен, он потерял свою репутацию, оставил всю свою славу. Он пережил все эти гонения. И когда это случается с вами, когда вас презирают, скажите: «Боже, в Тебе мое оправдание». Именно это и делает Неемия. Мы ищем в Тебе возмездие. Но у нас есть возможность прощать и любить своих врагов, которой не было у Неемии. И мы должны ее использовать. В определенном смысле, я думаю, Иисус говорит что-то вроде этого. Слушайте, если ваша репутация немного пострадает, если вас будут немного преследовать, то когда вы вспомните, что я сделал ради вас, вы это переживете. Я понес высший позор. Я был отвергнут даже своим отцом. Я вынес тот позор, который вы заслужили. Я был отвержен вместо вас. Чтобы теперь вы могли знать, что ваши имена записаны на небесах, что вы граждане высшего города. Вы окружены высшими стенами спасения. Вы не можете это потерять, потому что вы мои. Вы с этим справитесь. Говорите обо мне. Делайте мою работу. Если вас будут презирать, те, кто смотрит на меня, никогда не будут постыжены.
1: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня мы имеем беседу о мнении одного ученого-физика, американца, об истине. Известный американский физик. Физик, который первым построил радар для наблюдения за самолетами, доктор Роберт Моррис Пидж, высказал очень ценные мысли о науке и религии в книге «40 ученых», вышедшей в Нью-Йорке во время Геофизического года. Она называется, эта книга, «Очевидность Бога в расширяющейся Вселенной». Этот физик пишет: «В науке, имеющей дело с гипотезами, должны прежде всего создаваться для гипотез естественные условия. И после этого, как гипотеза высказана, естественно ожидать явлений гипотезы предположенных. Конечно, необходимо предполагать, что гипотеза верна. Если первые условия обычно принимаются без возражений, то последнее, более тонкое, часто ускользает от внимания, и оно важно в процессе научной проверки гипотезы. Проверка гипотезы требует и таких наблюдений, которые недоступны одному наблюдателю. Предположим, что кто-нибудь имеет возможность видеть одну только поверхность океана и не видит ничего, что находится над этой поверхностью или под ней. Наблюдатель этот видит лодку, корабль, птицу, плывущую по воде. Это попадает в поле его зрения. Но уже летящую по воздуху птицу или самолет, скажем, или плывущую под водой рыбу, или подводную лодку, так как они находятся вне поля зрения, наблюдатель этот не увидит. Они останутся как бы несуществующими для него. Если же какой-либо предмет, вынырнув из морской глубины, вдруг покажется на поверхности воды или спустится на воду с воздуха, а наблюдателю будет казаться, что предмет этот создается из ничего. Обратный процесс ему покажется исчезновением предметов в небытие. Для такого наблюдателя многие явления будут необъяснимы. Но вот этот наблюдатель встречает другого, который видит все, что видит первый, кроме того, что происходит под водой и над водой. Если оба эти наблюдателя войдут между собой в контакт, то многие явления, ранее необъяснимые для первого наблюдателя, станут ему понятны. Однако возможно, что ему все-таки нелегко будет признать существование наводной и подводной области, находящейся вне его непосредственного опыта, вне его поля зрения. И он, может быть, долго не будет в состоянии проверить опыт другого человека, обладающего более широким горизонтом. Но второй наблюдатель может доказать первому верность своих наблюдений, предсказывая ему те явления, которые первый и сам наблюдал, но объяснить не мог. Такой вот пример американского ученого Пиджа, доказывающий и возможность, и реальность высшего плана бытия, открывающего Божье бытие. Доктор Пидж предлагает неверующим, ничего еще не знающим о Боге, представить себе мысли о Боге хотя бы как гипотезу, то есть серьезное, честное предположение истины. И потом он предлагает всякому человеку проверить эту гипотезу, пользуясь как своим, так и более совершенным опытом других. Американский ученый подчеркивает, что для всякой серьезной проверки научной гипотезы надо непременно предположить, что данная гипотеза верна. Верим ли мы лично в это или нет, в данном случае это несущественно. Надо принять гипотезу как истину в целях ее проверки. Иначе мы ничего не будем в состоянии по-настоящему проверить. И нам, конечно, надо принять свидетельство и тех многих свидетелей, которые утверждают, что поле нашего обычного человеческого наблюдения простирается лишь на очень малую часть Вселенной. Истина Божьего существования – сопряжена с условием бытия, которых нельзя проверить в чисто материальном плане. Нужно войти в план выше, в духовный план. Пытаться, например, посредством пространственной ракеты узнать, есть ли Бог в мире, это все равно, что разрезать селезенку или почки, или разломить кость человека с целью узнать, есть ли у данного человека ум, есть ли у него совесть. Это было бы бессмысленно.
опыт множества и живших, и живущих в мире людей свидетельствует о том, что Бог есть, и Он есть Дух. Дух вездесущий единый, кому нет места и причины, говорит в своей оде Бог Державин. Бог постигается лишь в том великом и святейшем плане, который не может быть целиком включен в этот мир физических явлений, в опыт, ограниченный законами пространства и времени. Доктор Петч считает необходимым признать, что материальный мир, находящийся в области научных измерений, есть лишь малая часть всей мировой реальности. И если верующий с целью найти истину захочет серьезно предположить, что Бог есть, он должен, конечно, принять эту мысль, что Бог имеет власть открывать людям высший план мирового бытия, превышающий земную жизнь. Достоверность такого знания мы видим в исполнившихся пророчествах об Иисусе Христе, о Спасителе мира, когда мы читаем Евангелие 1, 2, 3 или 4. Пророчества были высказаны за сотни лет до Рождества Христова. Говорили о делах, которые Христос должен был совершить. И Он эти дела совершил. Факты этого рода остаются до сих пор непонятными для естественного знания, так как касаются высшего измерения жизни. Сомневаться в них могут только люди неосведомленные, которые не вникали в Евангелие Иисуса Христа. Так пишет, так говорит доктор Петч. Конечно, нравственное следствие веры в истину Божьего бытия остается делом свободы каждого человека. И нравственная жизнь приходит человеку лишь на основании этого внутреннего опыта веры. Если человек захочет серьезно принять и выполнить условия, которые сам Бог ставит для его познания, тогда начнет изменяться жизнь человека. Божья истина тогда станет подлинной силой в человеческой душе. У человека тогда не останется и тени сомнений в бытии Божьем. Вера его станет равна положительному знанию с точки зрения науки. А как опыт человеческой жизни, вера эта станет самым высоким знанием, знанием истины. Друзья радиослушатели, да благословит вас Господь и да поможет Он тем, которые не утвердили живой спасающей вере в Иисуса Христа, найти эту веру в Нем. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, до новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: В книге «Письма Баламута» Клайв Льюис писал: «Наконец их, людей, можно убедить, что положение тела совершенно не важно для их молитв. Они ведь постоянно забывают то, что ты всегда должен помнить. Они животные, и тела влияют у них на душу». Так писал Баламут своему подопечному мелкому демону-искусителю. Так влияет ли состояние тела на состояние души? Об этом мы спросим гостя нашей студии, специалиста в области естественных наук, священнослужителя Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Рада приветствовать вас еще раз в нашей студии.
3: Я рад продолжить беседы на эти темы. Они глубоки, они интересны, они потребны для и человека верующего, и для человека, который немножко в стороне находится от религиозных вопросов. Okay. Действительно так, что наше физическое состояние, оно влияет на наше сознание. И это речь идет, может идти не только о молитвенном стоянии человека перед Богом, на коленях он стоит или в смирении сердца, но даже обычные, обыденные моменты в нашей жизни. Если мы переели, то глаза заплывают, сознание притупляется. Если мы плохо поспали, то это тоже сказывается на этом. В общем-то, человеческое сознание, человеческая душа – это целый комплекс поведения. И я думаю, что надо конкретнее как раз поговорить на эту тему, что такое человеческое сознание. Является ли это просто какой-то, каким-то фантомом, который вот после смерти человека улетает на небеса, а мы это все теряем.
2: Угу. Типа облачко какого-то, да?
3: Да. Некоторые даже пытаются взвешивать. Вот, мол, человек умер, он легче становится. Угу. Есть такие, ходят по интернету информация. Но на самом деле взгляд ученых, те, которые привыкли исследовать, те, которые непредвзято, открыто допрашивают природу, они к этим вопросам относятся с долей внимательности, даже с большой долей внимательности. Поэтому их не проведешь. Они в условиях конкретных ставят четкие эксперименты и пытаются понять, как же это на самом деле. Чтобы подойти к этой теме, я бы хотел показать вам пару интересных фотографий, чтобы вы, так скажем, постепенно, послойно, шаг за шагом, подошли к пониманию этого вопроса с точки зрения физиологии. И тогда наступит ясность.
2: Хорошо.
3: Понимание этого вопроса, что такое душа человеческая, сознание его. Фотография есть, где сфотографирована человеческая клетка, зигота. Угу. Если посмотреть на нее, вот, кстати, она у нас на мониторе компьютера, здесь мы видим всего лишь две клеточки. Но это довольно-таки глубокая мысль отсюда возникает. Представьте себе, каждый из нас, я и вы, и все, кто смотрит нас, начинался именно вот с этих двух клеточек. Вот эта фотография – это каждый человек, всего лишь состоящий из двух клеточек. Бог смастерил нас всего из двух клеток. Получается, что еще до нашего рождения мы видели, что наш процесс развития, он довольно-таки интересен, как из этого совсем малого возникает нечто большое. Даже есть очень умная, интересная фраза, принадлежащая лагерю креационистов, то есть тех людей, которые видят, что этот мир создан Богом. Они говорят, человек может посчитать, сколько семечек находится в одном яблоке. Но только Бог может посчитать, сколько яблок находится в одном семечке.
2: Да, интересно.
3: Фактически с самого рождения, смотря на эту маленькую клетку, отсюда начинает развиваться целый организм. Информация, которая заложена в нашу ДНК, позволяет нашему организму вырасти в определенные формы. У нас растут ноги, руки, появляются половые признаки, появляется сердце, нервная система, ну и сам мозг фактически из этой основы. Следующий кадр показывает нам, как выглядел человек в утробе матери.
2: Это Что, голова?
3: Да, это зачаток, так скажем, головы, там, где будет появляться мозг,
2: очень
3: ноздри,
2: странно он выглядел.
3: Рот. Но вот представляете себе, чудеса мироздания. Вот таким вот образом выглядел ваш директор на работе.
2: Мило.
3: Ваш муж. Да, вы можете, кстати, показать ему фотографию, сказать: дорогой, я нашла твое
2: детское фото.
3: Детское фото. Распечатайте для своего начальника или сделайте себе аватарку в социальных сетях. Это я. Вот примерно так. До сих пор непонятно, как такое огромное количество информации о структуре развития человека упаковано вот в маленькую клеточку. И даже еще меньше, в белковую молекулу, еще меньше, в ДНК. Фактически все это является целым информационным посылом, как все должно формироваться и сочетаться. Ну как тут не скажешь о разумном замысле? Ну как можно представить, что это все могло само по себе за миллиарды лет научиться делать? Это практически на это требуется больше веры, чем вот на то, что у жизни есть все-таки определенная информационная предпосылка. То есть есть конструктор жизни. И это очень важные моменты, когда наблюдаешь вот за этими вещами. В Библии написано: «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены».

0: Тян Си Унг, он занимается как раз вопросами нейронауки. И он выдвинул новый такой термин, что нам стоит понимать подсознанием человека не только всю схему нейронных связей в мозге.
1: А это вообще возможно понять эту схему? Как-то ее рассчитать?
0: Здесь есть хорошие, азартные и такие трепещущие перспективы для нас, как для людей, как для человечества. Фактически это вызов для современных технологий и для людей, занимающихся этим. К чему я говорю? Помните, у нас когда-то был объявлен проект «Человеческий геном», когда нужно было за несколько лет расшифровать последовательность ДНК. И люди думали, что это займет лет 30-50, потому что на тот момент, когда ставили задачу, мощности компьютера были гораздо меньше, чем мощности старых наших телефонов. Все, что у нас были, монохромные экраны, кнопочки, вот эти все эти вещи. Но компьютерные технологии растут все быстрее, быстрее, быстрее, и поэтому геном расшифровали аж до начала тысячелетия, хотя должно было бы еще и расшифровываться. Да. То есть благодаря этой науке поставили новую цель. Мы хотим полностью расшифровать, увидеть, как те или иные нейронные связи отвечают за настроение, за мысль, за вкус, за обоняние, даже за слово, которое человек хочет произнести. То есть фактически речь идет о разгадывании или даже, как это называется, об интерпретации, перекодированию мыслей в удобную и понятную подачу материала. То есть, представляете, в будущем мы будем видеть образы человека, сны, можно просматривать человека.
1: Вот это интересно было бы, конечно.
0: Я постараюсь, если у нас хватит времени, привести один факт из исследований, то, что это уже делается, это уже есть. И вот этот человек, Себастьян Си Унг, он написал очень интересную книгу, которая называется «Коннектом». Он назвал все связи, которые идут от мозга во всю нашу нервную систему, по всем нашим нервным окончаниям, которые подходят к глазам, к слуху, к языку, к тактильным моментам. Он говорит, надо воспринимать человеческую личность только вместе с этим. Вот только все вместе с нервной системой мы из себя представляем отдельное сознание. И это очень правильный вопрос. Хотя до сих пор, как люди не догадались, нельзя воспринимать сознание как только то, что лежит в черепной коробке. И он эту ясность вносит и размышляет над этим. Я хотел бы процитировать некоторые слова из его книги. Он говорит так. Представьте себе длинные, тонкие, гибкие ветви деревьев, которые распространяются повсюду. Даже солнечному лучу не под силу осветить узкие промежутки между переплетениями вот этих ветвей. Все деревья в этом темном лесу выросли из 100 миллиардов семян, посеянных вместе. И мы, наконец, начинаем себе представлять, что такое наш мозг. Это вот этот волшебный лес. В нем есть все. Вот в этом кудрявом, кучерявом, переплетенном в этих ветках есть все. Каждая книга, каждая симфония, каждый обман, каждый акт милосердия, любовные утехи, жаркие ссоры, шутки, горести, все берет начало вот в этом дремучем лесу, выросшем из 100 миллиардов нейронов. Неудивительно, этот лес умещается у нас в емкости размером меньше 30 сантиметров, а подобных лесов на Земле свыше 8 миллиардов.
1: Замечательно.
0: Вот она, величайшая загадка во Вселенной. Мозг человека.
1: Ну, мне хотелось бы уточнить. То есть это что, предполагается, что со временем можно будет узнать все, о чем человек думает? И вообще, хорошо ли это? Залезать в чужую голову.
0: Есть не то, что можно узнать о том, чем он думает. Есть вообще фантастические предпосылки от этого. Ведь отсюда проистекает исследование в области искусственного интеллекта. Получается, исследуя мозг и понимая, как он работает на ассоциациях, что такое память, распределенная внутри головы человека, современные IT-гиганты, то есть технические гиганты, электроника, которая занимается компьютерными исчислениями, они поняли, что нам нельзя пользоваться старыми методами записи информации. И они ныне используют нейроморфные интерфейсы, они ныне используют под

0: подобие человеческих ассоциативных мышлений, чтобы распределенные делать исчисления, чтобы разгружать, так скажем, оперативные памяти компьютеров, чтобы создавать определенный искусственный интеллект. То есть, видите, идет соприкосновение, как все рядышком. Человеческое знание о мозге, электроника и задачи, которые сегодня ставит себе современная наука в области исследования мозга, это расшифровать фактически мысли человека, расшифровать вот этот коннектом, во всяком случае построить модель, как это работает.
1: Ну, знаете, Сергей,
0: и также инструменты для исследования. То есть, представляете, это еще скоростная информационная структура, которая все это обрабатывает.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Фантастически.
1: Фантастически, но вот я, знаете, о чем подумала? У нас все-таки, мы же не всегда думаем связанно, четко и последовательно. У нас в голове там больше какие-то обрывки мыслей, ощущений, воспоминаний. Все такое хаотичное, какие-то вспышки, если да. можешь так визуально представить.
0: Да, да.
1: А что тут расшифровывать? Зачем это вообще нужно, вот этот хаос в голове?
0: Ну вот смотрите, да, вы задали правильный вопрос. Мы действительно отличаемся от компьютерного мышления, машинного мышления. Машинное мышление, оно последовательное, оно алгоритмичное, так скажем. И компьютер действительно быстрее, во много раз одновременнее соображает и может обыграть человека в шахматы. Но ни один современный компьютер не умеет правильно ориентироваться на дороге. Помните, вот по телевизору показывают машины с автопилотом.
1: Ну, я не очень, конечно, увлекаюсь этими вещами.
0: Но это тема, которая сейчас, допустим, популярна у автопроизводителей.
1: Я на фантастике только видел такое.
0: То есть садится пассажир в аэропорту, хочу доехать до центра города. У машины есть камеры крутящиеся, они окружающую обстановку сканируют, искусственный интеллект определяет расстояние до бегущих пешеходов, до велосипедистов, которые едут рядом, размеряют трассы, маршрут, повороты. И фактически без шофера везут человека.
1: Так везут все-таки.
0: Есть такие попытки, но, к сожалению, один есть трагический случай. Все-таки не сообразила машина. Понимаете, человеческий мозг, он больше построен на алгоритмах нечеткой логики.
1: Что за нечеткая логика?
0: Это когда есть интуиция. Это когда есть нечто такое, что рождается, исходя из опыта, из анализа. Это что-то такое, что больше абстрактно. Когда мы умеем лучше ориентироваться в окружающей обстановке и делаем это лучше, чем компьютер. Хотя компьютер умнее нас, он считает лучше. Но это еще не мозг. И эта проблема, она решаема, она должна быть решаема, потому что ученые в этом видят большие перспективы. Как научить искусственный интеллект думать как человек? Это, к сожалению, а может быть и к счастью, это наша неизбежность, что мы в будущем обязательно будем иметь искусственный интеллект. Он очень важен для обработки больших массивов данных. Тот же поисковик Google или Яндекс. Или взять, например, обработку информации с огромного количества фотографий звездного неба разных телескопов на орбите. Взять, к примеру, военные технологии, когда надо будет понимать стратегию поведения противника. И на полном серьезе американская компания DARPA, она разрабатывает фактически искусственный интеллект, позволяющий беспилотникам быть целой стаей, которая понимает ситуацию на поле боя и ведет себя таким образом, чтобы обманывать противника. Все эти очень серьезные штуки даже были выведены в программе президента Российской Федерации. В одной из своих речей он сказал, что нам необходимо продвинуться в области высоких технологий, а также в области искусственного интеллекта. И наши нейрофизиологи, ученые, которые занимаются проблемой сознания, они говорят, что повторяют, вернее, фразу одного человека, я не помню, как его зовут, но на одной из конференций по нейрофизиологии была высказана эта фраза, что та страна, которая первая создаст искусственный интеллект, она фактически будет управлять этим миром.
1: Серьезно?
0: Глубоко, да.
1: Ну, позвольте выразить такое опасение. А это не то искушение, которое дьявол предлагал Еве? «Станете как боги»? Господь творил человека. Можем ли мы создать другую жизнь, пусть не похожую на биологическую, но все-таки подобную ей по своим характеристикам?
0: Это хороший вопрос, важный вопрос. И он глубокий. И даже меня он немного, так знаете, как будоражит, немножечко так нервно трясет от перспективы и понимания этих вещей. Действительно, здесь мы сталкиваемся с нашими границами, особенно религиозными границами. Мы сами интерпретируем реальность и говорим себе, Бог это разрешит, Бог это не разрешит. Но, между прочим, мир, который вокруг нас, уже полон сюрпризов. Уже роботизированные станции есть на других планетах. Уже мы вмешались в клетку ДНК, и мы можем.
1: Но между ними и человеком еще пока равно не поставит никто, даже в смелых фантазиях.
0: Когда-то думали, что люди не смогут летать, и железо не будет плавать по воде. Ну, корабли металлические.
1: Ну, наверное, никому и в голову не могло прийти, что это может Бог как-то запретить. Или приходил.
0: Да, мысль очень философская. Я даже вспоминаю один фильм. Снял его один очень известный режиссер. Называется фильм «Прометей». И в этом фильме показывается диалог между роботом, который был на борту космического корабля, и человеком. Угу. Суть фильма заключается в том, что человек как бы полетел искать Творца. Они, есть такое понятие, как панспермия. Это когда жизнь появилась на Земле благодаря занесенной жизни с других объектов. И вот они как бы считают, что мы сейчас вот найдем тех, от которых мы произошли. Но прилетя на эту планету, они увидели только лишь трупы, но, возможно, трупы их создателей. И вот в этом диалоге, который показывается кадр в этом фильме, стоит за бильярдным столом человек, грустит, потому что это все увидел, и стоит рядом с ним робот, неотличимый практически от человека, такой же, как он, с рассудкой, с эстетикой. Вот, знаете,
1: еще он, наверное, покрасивее даже.
0: Да, покрасивее, там, знаешь, такое шоу. И вот он говорит, мне очень жалко, что ваши создатели умерли. А позвольте спросить, почему вы создали меня? Этот человек немного опешил от такого вопроса. Он говорит, ну как почему? Потому что смогли.
1: Угу. То есть не зачем, а почему?
0: Да, потому что дошли до этого уровня технологии. И тогда этот искусственный интеллект, робот, говорит, наверное, вы были бы разочарованы, если бы такой ответ вы услышали от своего создателя. Глубокий вопрос. И иногда, если думать об этом в перспективе вечности, помните, мы как-то с вами размышляли, что Бог дарует нам вечность в будущем, да? Фактически наш уровень знаний, который будет на нашем 700-миллионном день рождения, допустим, моем или вашем, 700 миллионов лет, боже мой, сколько же это лет?
1: Не представить.
0: Да. Я думаю, что мы можем не только теоретически видеть и хлопать в ладоши и говорить, Господи, как ты все здорово сделал, но лично для себя я вижу, что я мог бы интересоваться, как это делается, а, возможно, чьи-то формы жизни здесь на Земле, это могут быть чьи-то лабораторные или дипломные работы. Может быть, кто-то уже прикладывал руку к тому, чтобы быть частью этих вещей. Но это только лишь фантазия, это только лишь предположение. Но, знаете, оно, естественно, экстраполируется из этих мыслей. Мы, естественно, подходим к глубокому вопросу сознания. Если мы будем жить вечно, то сможем ли мы и понимать, как это работает? А могу ли я поучаствовать в том, чтобы создать, ну, пусть сначала насекомое, потом кошечку, собачечку. Угу. А могу ли я участвовать в создании искусственного интеллекта? Даже сейчас, при этом мире, так скажем, в котором мы находимся, в грешном состоянии, люди получают Нобелевские премии за то, что идут в этом направлении, то сколько больше охоты будет у человека, у которого вся перспектива впереди. Поэтому, видите, глубина науки, она показывает нечто такое верующему человеку, над чем стоило бы задумываться. Потому что это позволяет нам относиться не к разным моментам, допустим, спорным или сомнительным, не быть в состоянии закрытого сосуда.
1: Вот, мы не будем об этом говорить просто потому, что об этом нельзя говорить.
0: Да, вот, ну, Бог знает, а это не наше дело. Я думаю, что это неправильный подход, потому что он изначально противоречит замыслу Божьему. Развивайтесь, растите. Бог никогда не будет для нас постоянной, так скажем, костылем или палочкой-выручалочкой, где за нас примет решение, куда нам пойти учиться, что нам освоить, как нам приготовить пищу, как нам выбрать спутника жизни. Конечно, мы молимся об этом, просим, чтобы он участвовал. Но во всяком случае, во всем мироздании видна фундаментальная основа, как в элементарных частицах, как в законах космоса, так же и в нейрофизиологии есть основа, которая формирует новое, которая является основой для многообразия, как в мире атомной физики, так и в мире нейрофизиологии. Ведь даже я здесь, находясь, и вы, участвуя в этом диалоге, мы формируем новые мысли. Мы фактически формируем новое миропонимание, целый рисунок с разными нитями, с разной фактурой. Наши мысли похожи, знаете, как челнок, носящийся и с одной стороны в другую, проблески сознания, новые идеи, они создают узор вот нашего окружающего миропонимания. И все эти вещи очень глубоки. И поэтому, наверное, подойдя к главной мысли, что же человеческое сознание такое и что такое человеческая душа, мы можем четко сказать, что оно обязано тому, что находится у нас внутри, тому, что, ну, из чего мы с вами состоим, что это не просто фантом, живущий, вот так, если грубо сказать, в мешке с мясом, ну, о человеке, да? Это более фантастическое и устарелое понимание этих вещей. Современная нейрофизиология, она просто безальтернативна, не оставляет возможности подумать, что сознание – это нечто отдельное существующее. Покончил, допустим, человек жизнь самоубийством, ну, прострелил себе там мозг, но его откачали, он выжил, но он потерял часть сознания. Его личность уже поменялась. Попал человек в автокатастрофу, он потерял часть мыслительных функций. Это тоже человек, но он немножко другой, он совершенно другое осознанное существо. И фактически вот нейрофизиология, она четко показывает, что это такое на самом деле. Мне вспоминается еще один момент. Особенное состояние я ощутил, когда я увидел дочку у меня на руках, рожденную дочь. Вот держа вот этот маленький комочек плоти, вот этого маленького человечка, который смотрит на тебя глазенками, которые фактически, ну вот они полны темноты и непонимания, что сейчас происходит. И я пытался представить себе вот ее мир. Вот она смотрит на меня и думает, что это такое? Она не отличает папу от шкафа, стоящего рядом, люстры от игрушки. Вот для нее это все один массив данных. И, кстати, в младенческом возрасте есть две интересные особенности. У них больше нейронных связей, чем сейчас у нас с вами, потому что они готовы воспринимать просто как губка все. Но некоторые связи не нужны. Допустим, лингвистический ребенок еще не изучает другие языки, не имеет абстрактного мышления математического. Эти связи будут выстраиваться потом. Поэтому со временем они уходят, отмирают и отсекаются вот эти соединения между нейронами. Второй момент связан с памятью. Я думаю, что в следующий раз мы обязательно поговорим. На этом этапе нет еще специальных обхватывающих проводящих веществ, которые позволяют закреплять долговременную память.
1: Угу. Если я тоже слышала.
0: Да, если не ошибаюсь, называется миелиновое вещество. Наверное, так. И оно позволяет формировать долговременную память. И поэтому мы не помним практически ничего из детства.
1: По крайней мере, лет до трех.
0: Да.
1: Это все покрыто туманом полностью.
0: Как видите, нейронаука и нейрофизиология, когнитивная психология, все это связано с огромным массивом данных, который ведет нас буквально к фантастическим представлениям. А некоторые вещи живут сейчас. Это фактически граница, проходящая между религией, да, философией и натуралистическим представлением о мире. И это богатый опыт для нашего мышления. Фактически интересоваться этим – это словно читать Священное Писание, на которое Бог нам сделал это не в виде текста или каких-то переводов, но Он сделал нам через мир природы. И я всегда, когда думаю об этом, я благодарю Бога за то, что у меня вот такой Создатель, за то, что именно вот таким образом я его вижу, что я могу посмотреть на все это с точки зрения вот такой, натуралистической. И я хочу подчеркнуть, что научный взгляд, он имеет право на существование наравне с религиозным пониманием мироздания. Потому что для людей, занимающихся наукой, Бог видится не просто волшебником, который может по щелчку пальца что-то сделать, но и величайшим разумом, инженером, который знает практически все, что пытается понять человек, и программирование, и биологию, и нейронауки, потому что он создал искусственный интеллект, нас с вами фактически. И меня это вызывает больше благоговения, трепета и восхищения.
1: Сергей Викторович, спасибо. Я очень рада, что мы еще коснемся этих сложных, интересных вопросов в следующих программах.
0: Да, благодарю. Тоже было интересно.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Заходите на наш сайт, задавайте вопросы. Пусть Бог благословит вас. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

У многих верующих оскомину набили вопросы, связанные с одеждой и внешним видом. Однако, как бы там ни было, нам необходимо об этом говорить. Во-первых, Священное Писание не молчит, а предлагает нам ряд конкретных принципов, которые могут оказать действенную помощь в выработке христианского подхода в вопросе внешнего вида. Во-вторых, сама изменчивость моды окружающего нас мира как бы заставляет нас задуматься, а стоит ли действительно прислушиваться к каждому ее писку. Первая одежда Адаму и Еве была изготовлена Богом. Когда первые люди были в состоянии невинности, одежда им была не нужна. Но после того, как Адам и Ева согрешили, они почувствовали стыд и сшили себе опоясание из листьев. Затем сам Господь, изгнав их из Эдемского сада, дал им одежды кожаные. Об этом мы читаем в книге Бытие, 21 стих 3 главы. Читая этот стих, многие приходят к мысли, что Господу пришлось уже тогда заколоть невинное животное, чтобы Адаму и Еве было во что одеться. Они усматривают здесь прообраз искупления Христа. Но мы обратим внимание на другое, а именно на то, что Бог здесь сам создает одежды для Адама и Евы и свидетельствует тем самым о том, что ему известно, что мы и сегодня нуждаемся в одежде. Какими же принципами следует руководствоваться нам при выборе одежды? Христианский призыв к простоте является определяющим в выборе одежды. Наша манера одеваться говорит миру о том, кто мы и что мы собой представляем. Банальная правда состоит в том, что элегантный человек не обязательно одет дорого. Далеко не все, что дорого стоит, является криком моды и соответствует хорошему вкусу. Цель христианина – прославить Бога, а не себя. Христиане не могут позволить себе исказить свою внутреннюю красоту одеждой, которая, по словам Писания, вызывает похоть плоти. Если мы хотим быть свидетелями Божьими для людей, то должны одеваться и вести себя благопристойно. Однако подчеркнуть свою природную красоту – это естественное желание множества девушек и женщин. Можно ли использовать стиль своей одежды для подчеркивания своих физических достоинств? В светской книге о деловой этике и этикете можно найти интересный пример к нашей теме. Я читаю оттуда. Деловую одежду отличает классический покрой, неброские цвета, многофункциональность, чрезмерно укорачивать юбку, слепо повинуясь моде, нельзя. Также не следует носить вещи, ярко подчеркивающие вашу физическую привлекательность. Может случиться так, что мужчины вместо того, чтобы слушать вас, будут рассматривать ваши женские достоинства. Кроме того, у них может сложиться впечатление, что вы в первую очередь предлагаете убедиться в красоте вашей фигуры, а не в деловых качествах. Конец цитаты. Не правда ли, что совет подходит и к нам, христианам? Женщин-христианок можно в некотором смысле назвать также и деловыми женщинами, потому что для них главным и постоянным делом жизни является благовествование, дело Божье. А говорить о Христе, его безгрешной жизни на земле, в одежде, которая вызывает похоть плоти, просто недопустимо. Хорошим примером соответствия одежды и поставленной цели является рассказ о себе Аниты Родик, известной английской предпринимательницы, кавалера ордена Британской империи, главы международной торговой фирмы Body Shop. Она рассказывает: «У меня возникла идея создания маленького магазинчика косметических средств из натурального сырья. Остановка, казалось, была за малым, не хватало денег. И тут я с самого начала повела себя неправильно. Отправилась в банк в джинсах и майке с изображением рок-звезды. Я была полна энтузиазма и нисколько не манерничала, оставаясь самой собой. Когда, наконец, замолчала, то увидела, как управляющий оглядывает меня с ног до головы. Затем он произнес: «Извините, но денег я дать вам не могу». Неудача меня не остановила. Дома состоялся совет. На следующий день я появилась в банке в строгом деловом костюме и с красивой записной книжкой. Стартовый капитал наконец-то был получен». Конец цитаты. Хороший урок не только для Аниты Родик, но и для нас, не правда ли? Джинсы, спортивные брюки могут оказаться незаменимыми в походах, на прогулке в лесу, при занятиях спортом, определенных видах работ, например, на даче, но ни в коем случае мы не можем прийти в них на богослужение или на деловую встречу.
Еще один принцип подбора одежды – это практичность и экономичность. Христиане являются распорядителями доверенных Богом средств, поэтому нам нужно быть экономичными и не увлекаться ни золотом, ни многоценной одеждой. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, 2 глава, 9 стих. Экономичность, однако, не всегда подразумевает приобретение самой дешевой одежды. Очень часто одежда более высокого качества, хотя и дорога, оказывается самой экономной. Одежда христиан и христианок должна быть в меру, модна и элегантна, хороша, как говорится, в пир и в мир и в добрые люди. Одним словом, соблюдать здравый евангельский баланс. Христиане избегают также таких фасонов одежды, которые недостаточно хорошо защищают тело или стесняют его движение, ну или каким-нибудь другим образом отрицательно сказываются на здоровье. В книге притчей мы читаем о той мудрой женщине, которая, в частности, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Книга притчей, 31 глава, 21 стих. Христианам нужно понимать всю важность предостережения от опасности гордости житейской, о которой пишет апостол Иоанн в своем первом послании, 2 глава, 16 стих. Христос сказал, указывая на лилии: «И Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них». Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Этим он показал, что красоте в небесном понимании свойственны изящество, простота, чистота и естественность. Здесь вполне уместно привести рекомендации афинского оратора Исократа, который жил с 436 по 338 годы до Рождества Христова. Он говорил: «В одежде старайся быть изящным, но не щеголем. Признак изящества – приличие, а признак щегольства – излишество». Мода меняется, а требования к культуре одежды, как мы видим, остаются неизменными. Мирская кичливость, наблюдаемая в переменчивой моде, не имеет ценности в глазах Божьих. Христиане покоряют сердца людей не тем, что выглядят хуже, чем цивилизованный мир, а тем, что в них открывается привлекательная и освежающая несхожесть с этим миром. Апостол Петр увещевает жить так. Он пишет: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Первое послание Петра, 3 глава, стихи с 1 по 4.

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

Продолжаем нашу серию бесед на тему о том, как толковать Священное Писание. Сегодня наш урок называется «Изучение расширенного контекста отрывка». С чего начинать, приступая к толкованию отрывка? С контекста. Старое изречение предупреждает: текст, вырванный из контекста, может стать оправданием чего угодно. И поэтому самое важное правило, когда вы хотите понять, что имеет в виду Библия, это всегда истолковывайте отрывок с учетом его контекста. Следствие этого правила — не начинать толкование отрывка с определения значения слов в стихе. Вначале нужно рассмотреть его контекст. В этой беседе мы поговорим о том, как начинать двигаться к этой цели, а начинать надо с изучения расширенного контекста. Что такое расширенный контекст? Во-первых, каждый стих нужно стараться понять в контексте всей Библии. Библию нужно толковать приблизительно так же, как мы оцениваем картину. Разве, глядя на картину или какое-нибудь другое произведение искусства, мы начинаем с разглядывания деталей? Нет, мы смотрим на картину в целом. И только составив впечатление от всей работы, мы начинаем рассматривать ее по частям, отмечая мазки кистью, которыми художник изобразил мелкие детали. Подобным же образом, чтобы понять и оценить какой-нибудь стих в Библии, мы должны сначала посмотреть на Библию в целом, а уж затем определять, как изучаемый нами отрывок вписывается в картину. Библия — это одна книга одного автора, Бога. У нее один главный герой — Иисус Христос. Она рассказывает одну главную историю, как Бог через искупление в Иисусе Христе возвращает к себе род человеческий, который был отдален от Него по вине греха в Эдемском саду. Тот факт, что Библия — это одна книга, для толкователей означает следующее. Во-первых, мы должны думать, что изучаемый нами отрывок вписывается в общую историю искупления. Во-вторых, толкование отдельного отрывка должно согласовываться с учением Библии в целом. Например, Бог велел Аврааму принести своего сына Исаака в жертву, читаем мы в 22 главе книги Бытие. Начинающий изучать Библию из этого отрывка может сделать опрометчивый вывод, что Бог одобряет человеческие жертвы и требует, чтобы мы и сегодня делали то, что Он просил сделать Авраама. Однако тот, кто знаком с содержанием Библии в целом, понимает, что Бог не одобряет человеческих жертвоприношений. Знание этого повлияет на то, как он поймет Божье повеление Аврааму. Во-вторых, чтобы правильно понять отрывок, нужно смотреть, находится ли он в Ветхом или в Новом Завете. Хотя Библия — это одна книга, это также и две книги — Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет рассказывает о грехопадении человека, а затем о том, как Бог начал готовить спасение падшего человечества, призвав Авраама, как он произвел от Авраама народ, через который должен был прийти Мессия, и как затем работал с этим народом, готовя мир к приходу Мессии. Ветхий Завет был написан об израильтянах и для израильтян, Новый Завет рассказывает, как обещанный Мессия пришел. Он описывает его жизнь, смерть, воскресение и вознесение. Подробно излагает, как он установил свою церковь, сообщает, чего он ждет от церкви, обещает, что Христос придет снова и спасет свой народ. Новый Завет был написан для последователей Христа и о его последователях. Следует спрашивать, как читаемый текст соотносится с общим повествованием и с назначением того завета, в котором находится. Применяя Писание к своей жизни, мы не должны думать, что то или иное ветхозаветное повеление или пример обязательны для христиан сегодня. Новый Завет учит, что Ветхий Завет с его законом упразднен, и сегодня люди должны слушать и исполнять то, что сказал Христос. Прочитаем послание к Галатам, 3 главу, 24 и 25 стихи. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». В послании к Ефесянам 2:15 написано: «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». В послании к Евреям в 1 главе, в 1 и 2 стихе мы читаем:
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. В этом же послании в 8 главе в 13 стихе написано: «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Здесь нужно отметить, что Ветхий Завет был упразднен в том смысле, что его законы неприменимы к людям сегодня, хотя некоторые из них повторены в Новом Завете и поэтому обязательны для нас. Тем не менее, в Ветхом Завете есть много такого, что христианам полезно изучать и в наши дни. В первом послании к Коринфянам 10.11 мы читаем: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». А в послании к Римлянам 15 глава 4 стих записано: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». В-третьих, поскольку Библия состоит из книг, написанных в разных литературных жанрах, следует обращать внимание на то, в какой именно части Ветхого или Нового Завета находится изучаемый отрывок. Ветхий Завет содержит закон, историю, поэзию и литературу мудрости, а также пророчество. Новый Завет включает в себя Евангелие или биографии, историю, книгу «Деяния апостолов», послания или письма и книгу Откровения, которую часто классифицируют как пророчество. Это важное отличие, так как к разным видам литературы нельзя подходить одинаково. Не каждый отрывок можно рассматривать так, как если бы это был закон. В-четвертых, расширенный контекст отрывка может включать даже не одну книгу Библии, а несколько. При изучении двух новозаветных книг, написанных одним автором, тем же получателем, как в случае с Евангелием от Луки и Деяниями, первым и вторым посланием Коринфянам, первым и вторым посланием Фессалоникийцам, первым и вторым посланием Тимофею, каждый отрывок следует истолковывать в свете обеих книг. В Ветхом Завете первые пять книг или пятикнижие были написаны одним автором Моисеем, и поэтому расширенным контекстом любого текста, находящегося в той или иной из этих книг, является все пятикнижие. Также и в исторических книгах Ветхого Завета расширенный контекст часто выходит за рамки одной книги. В некоторых случаях первая и вторая книга царств, третья и четвертая царств, а также первая и вторая книги Паралипоменон, две книги изначально были одной книгой. Кроме того, книги Иисуса Навина, Судей и Царств писались, компоновались и воспринимались как единое целое. В еврейской Библии они называются «ранние пророки». Эти книги, хотя и содержат ранний материал, явно завершены в одно время, примерно в середине VI века до нашей эры. Следует спросить, объединены ли эти книги одной темой или одним принципом построения? Есть ли у них общий сюжет? Эта совокупность книг начинается описанием входа в Ханаан и

так она является еще и собранием из 66 книг, написанных приблизительно за 1500 лет примерно 40 разными авторами. Хотя все авторы были вдохновлены Богом, каждый писал в конкретных исторических обстоятельствах, ставя перед собой конкретную цель. И поэтому каждого из них нужно толковать и понимать в свете той исторической ситуации, в которой была написана книга с учетом авторского замысла и аудитории. Для достижения этой цели мы должны рассматривать всю книгу в целом и стараться понять, какую весть она несла своим первым читателям. Ознакомившись с книгой в целом, мы будем готовы более тщательно всматриваться в толкуемый нами текст, чтобы увидеть, как он способствует раскрытию вести этой книги. Вот вопросы, на которых нужно найти ответ. Чтобы понять книгу в целом, сначала нужно постараться дать ответы на следующие вопросы. Первое. Автор книги. Кто написал ее? Второе. Дата. Когда она была написана? Третье. Получатели. Кому она была адресована? Четвертое. Место или места. Где находился автор, когда писал эту книгу? Где были первые получатели, прочитавшие ее? Пятое. История. Когда и как произошли описываемые в книге события? Какой была историческая ситуация во время написания книги? Что послужило поводом для ее написания? Шестое. Литературная форма или жанр? В каком жанре написана книга? Седьмое. Назначение, цель книги. Самый важный вопрос – зачем? Зачем была написана эта книга? Какую цель преследовал автор? Чего он надеялся достичь? Какую он ставил перед собой задачу? Если мы не представляем себе, каково было назначение книги в целом, мы не готовы толковать какой бы то ни было отрывок из нее. Восьмое. Весть или тема книги. С назначением тесно связана весть или главная мысль, тема книги. Иногда они могут совпадать, но во многих случаях их можно различить. Назначение, цель – это то, чего автор надеялся достичь. А весть, тема или главная мысль – это как он пытался этого достичь. И в-девятых, план книги. Какой план можно составить к содержанию книги? Как она построена? Составление плана к книге не только облегчит вам возможность увидеть, о чем эта книга в целом, но и показывает, как общая тема развивается на протяжении всей книги. Не все эти вопросы одинаково применимы ко всем книгам. В некоторых не назван автор, другие, такие как «Псалтыри притчи», писались в течение длительного периода времени. К третьим трудно или вовсе невозможно составить план, а в отношении четвертых трудно сказать что-либо более или менее определенное о дате написания, адресате или исторических обстоятельствах. Однако мы всегда можем прийти к тому или иному заключению относительно назначения или темы книги, читая ее. Кроме того, усилия, направленные на попытку определить обстоятельства, в которых была написана книга, не будут потрачены впустую. Они помогут нам толковать тот или иной отрывок из этой книги. Чтобы проиллюстрировать, как общее восприятие книги влияет на ее толкование, приведем три примера, взятые как из Ветхого, так и из Нового Заветов. Эти примеры показывают, как знание того, кто написал книгу, а также когда, зачем и кому она была написана, может помочь нам лучше понять любое место в этой книге. Книга Откровения. Давайте начнем с конца. Подумаем о книге Откровения. Ни одна книга Библии не подвергалась большему количеству толкований, чем эта. Можно ли, тщательно изучая предварительную информацию об этой книге, узнать что-то такое, что сузит рамки возможных толкований? Книга Откровения была написана для и о страдающей гонимой церкви. Как явствует из ее содержания, ее целью было дать утешение и надежду этой страдающей церкви. В чем важность такой информации? Книга была написана христианам первого века и содержала специфическую весть именно для них. Предполагалось, что они поймут то, что прочтут в ней, и в каком-то смысле повинуются прочитанному. В книге Откровения, 1 главе 3 стихе сказано: «Блажен, читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». В Откровении 22:7 добавляется: «Се, гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги этой». Что все это значит для толкования? По меньшей мере следующее. Любое толкование книги, которое не имело бы абсолютно никакого смысла для первых читателей,

0: не может быть правильным. Достаточно только подумать о первых читателях и о том, как они должны были отреагировать на книгу, это уже поможет установить определенные параметры того, как толковать ее. Она должна толковаться таким образом, чтобы первые читатели могли понять ее и в определенном смысле повиноваться прочитанному. Теперь подумаем о книге «Экклесиаст». Это одна из книг поэзии в Ветхом Завете. Она также классифицируется как «литература мудрости». Цель книги «Экклесиаста» — проиллюстрировать суету, бессмысленность и тщетность жизни. Автор начинает так: «Суета сует, все суета». Затем он говорит, что почти все из того, на что люди тратят свою жизнь и для чего работают, в конечном итоге этого не стоит. Здесь можно посмотреть первую главу, 17 стих этой книги, а также вторую главу, стихи 11, 17, 19, 21, 23, 26, в третьей главе 19 стих и в четвертой главе 4, 7 и 16 стихи, а также шестую главу, 2 стих и седьмую главу, стих 6. К таким выводам автор пришел, глядя на жизнь под солнцем, как написано в 6 главе, например, в 12 стихе. Под солнцем — это значит без Бога. Когда мы смотрим на жизнь и этот мир под солнцем, то все или почти, или вовсе не имеет смысла. Вся книга идет к своей кульминации в последних двух стихах. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Экклесиаста, 12 глава, 13 и 14 стихи. Общий замысел и тема книги очевидна. Все в этой книге должно истолковываться в свете этого замысла. Соответственно, никакие места в ней нельзя вырывать из их контекста и использовать в попытке доказать что-то. Например, в Экклесиаста 9.5 сказано: «Мертвые ничего не знают». Доказывают ли эти слова то, что, когда человек умирает, он перестает существовать или что его душа спит до судного дня? Нет, потому что автор описывал жизнь под солнцем, такой, какой она представляется на земле тому, кто не думает о Боге. Если посмотреть на мертвое тело с земной точки зрения, то можно сделать вывод: мертвые ничего не знают, у них больше нет сознания. Разумеется, мы знаем, чему Библия учит в других местах, и потому знаем, что подобное утверждение не отражает библейское учение о состоянии мертвых. Поэтому не следует на основании книги «Экклесиаста» пытаться доказывать теорию сна души. Точно так же не следует на основании этой книги пытаться доказывать никакую другую доктрину, кроме того урока, которому она явно учит. Давайте теперь завершим самым началом, примером из первой книги Ветхого Завета «Бытие». Если бы мы писали введение к «Бытию», то мы бы рассмотрели, кто написал эту книгу, когда она была написана, а также другие подобные вопросы. Однако самый важный вопрос, наверное, зачем она была написана? Какова ее цель? Мы бы попытались определить ее главную весть и понять, что извлекали из нее первые читатели. Когда сегодняшние христиане читают и истолковывают «Бытие», то, как правило, они таких вопросов не задают. Они читают эту книгу ради примеров веры. «Бытие» действительно содержит подобные примеры, которые описаны позже в послании к евреям, например, в 11 главе. Но даже величайший пример веры в «Бытие» — Авраам — был подвержен ошибкам. Иногда он утрачивал свою веру. Это заставляет нас усомниться в том, что главная цель «Бытия» — дать примеры ныне живущим людям. Другая ошибка толкования видится в том, как мы обычно истолковываем «Бытие» сегодня. Объясняя первые две главы «Бытия», мы можем долго доказывать, что первая глава «Бытия» — это правдивый рассказ о начале начал, а теория эволюции неверна. Хорошо ли так толковать? При изучении теории эволюции мы неизбежно исследуем первую и вторую главы «Бытие». И тем не менее, нужно спросить, так ли уж необходимо опровергать теорию эволюции, когда наша главная цель — понять и объяснить именно эти главы. Разве первые читатели поверили бы в теорию эволюции? Вряд ли. Практически все, кто жил в древние времена, верили в сверхъестественное происхождение Вселенной. Значит, автор «Бытия» не ставил себе цель противопоставить изложенный в главах 1 и 2 сверхъестественный взгляд на происхождение взгляду, отрицающему чудеса. Его целью, скорее, было противопоставить взгляд на сотворение мира Богом Яхве взгляду на сотворение мира богами во множественном числе, в чем были убеждены другие древние народы. Несомненно, первая и вторая главы Бытия — это правдивый рассказ о начале всего сущего. Несомненно также, что мы можем и должны изучать эти две главы, когда сталкиваемся с любым ложным взглядом на происхождение, например, с теорией эволюции. Однако, чтобы понять эти главы так, как эти главы понимали первые читатели, не нужно сосредотачивать внимание на теории эволюции. Лучше спросить, каково изначальное значение этого отрывка в свете назначения всей книги. Итак, каково же назначение всей книги в целом? Вероятно, в Бытие, в 12 главе, с 1 по 3 стихи, где говорится о зове к Аврааму и о завете, который Бог заключил с ним, и кроется главный ключ к пониманию замысла книги. Все, что было до того, представляло проблему, и эта проблема называлась грех. В этом зове мы видим решение. Через Авраама будут благословлены все народы. Остальная часть Бытия повествует о семени Авраамовом, как оно зародилось, как выжило, как благоденствовало и разрасталось, и все это ради того, чтобы могло исполниться обетование Аврааму и через Авраама. Значит, главная весть Бытия состоит в том, что Божье решение проблемы греха лежит в зове к Аврааму и его избранным потомкам. В первой и второй главах Бытия автор готовит почву для этой истории, рассказывая о происхождении человека и о его связи с Богом. Общая весть Бытия имеет и другие смыслы, подлежащие толкованию. Например, важная истина в связи с историей Иосифа заключается не столько в его достойной восхищения личности, сколько в том, что благодаря Иосифу была сохранена жизнь народу Иакова или Израиля. Толкование любой части истории Иосифа должно подчеркивать этот факт. Как понять, о чем та или иная книга Библии? Первое, что нужно сделать, это прочитать ее всю до конца, лучше за один раз. Когда мы читаем всю книгу целиком, то во многих случаях воспринимаем ее так, как воспринимали ее первые читатели. Читая ее всю от начала до конца, мы можем понять, как понимали они, замысел автора и то, как он раскрывает его. Нам могут пригодиться ответы на предварительные вопросы о той или иной книге Библии, почерпнутые в разных источниках. Однако ничто не должно заменить самостоятельного чтения книги и собственных выводов, особенно в вопросе о том, в чем общий смысл этой книги. Следует анализировать главную мысль, тему или весть книги, спрашивая себя, что автор хотел донести и какую главную мысль должны были извлечь из нее читатели. Читая, мы можем сами прийти к предварительным выводам, а уж потом можно обратиться к другим источникам. После того, как мы пришли к выводу о главной цели, теме или вести книги, можно попытаться понять толкуемый нами отрывок в свете этой вести. Есть одно хорошее правило. Автор книги Библии никогда не скажет ничего такого, что будет противоречить основной вести книги или не будет способствовать раскрытию ее замысла.
1: Говорит радио «На пути».
0: На вашей волне христианское радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
2: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня я расскажу вам об удивительной женщине. Это Лидия Странноприимница. Имя Лидия происходит от слова «склонять», «притягивать». Его точный перевод на русский язык означает «магнит». Обратившись к Господу, Лидия немедленно начала склонять своих родных, близких и знакомых к вере в Иисуса Христа. Само имя говорит о ее большом влиянии на людей и способности привлекать. Родом она была из Фиатир, но прибыла в город Филиппы, чтобы торговать багряницей. Багряницу красили багрецом, который собирали по каплям из раковин багрянки. Поэтому багряница стоила баснословно дорого. Лидия была богатой женщиной. Как видно, она имела собственное предприятие и импортировала багряницу, эту драгоценную ткань, которую покупали князья и другие состоятельные люди. В греко-римском мире багряница ценилась очень высоко и везде находила хороший сбыт. Лидия была разумной женщиной, она умела вести дела, ведь в торговле очень легко согрешить. Древние мудрецы говорили, что между куплей и продажей легко вторгается грех. Вести выгодно торговлю – дело непростое. Надо быть предприимчивым и иметь чистую совесть, быть справедливым. Без страха Божия здесь не обойтись. А страх Божий есть начало мудрости, как говорится в Писании. Лидия торгует, оставаясь честным и справедливым человеком. Благодаря своему делу она имеет контакты со многими интересными людьми, и это обогащает и развивает ее. Но кроме работы, у нее есть нечто более важное. Она чтит живого и истинного Бога и ищет возможности узнать о нем больше. Греческие божества, как она убедилась, являются древними мифами, в которые мало кто уже верил. Ее сердце стремилось к истине. Ее душа жаждала высшего, чего не могло дать ей греческо-римское язычество. Потому она присоединилась к группе иудеянок, обычно собиравшихся вне города у реки. Для этого необходима была решительность, потому что иудеи были в большом презрении у римлян. Как видно, Лидия была мужественным человеком, если не боялась понести презрение и поношение ради своей веры. Здесь, за городом у реки, Лидия впервые увидела и услышала апостола Павла, который благовествовал Евангелие Христово. Когда Павел прошел через Фригию и Галатию, произошло необычайное явление. Он не был допущен Святым Духом проповедовать слово в Асии. И когда он дошел до Мисии и намеревался дальше идти в Вифию, Дух Божий снова не разрешил ему этого. Бог хотел повести Павла другим путем. Он должен был оставить Малую Азию и прийти в Европу. И ночью было видение Павлу. Предстал некий македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам», читаем мы в Деяниях святых апостолов. Так Павел и поступил. Вместе с Лукой и Тимофеем отправились они в Филиппы, столицу Македонии. Сначала они несколько дней осматривали город и знакомились с ним. По обыкновению Павел, прежде чем начать свою работу, стремился кое-что узнать о стране и познакомиться с людьми. Он хотел выяснить, нет ли там праведных людей, которые хотели бы приобщиться к молитве и чтению Библии. Обычно выяснение этого не требует особенно много времени, потому что дети Божии не могут остаться незамеченными. В день же субботний,
Мы, то есть Павел и его спутники, вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, севши, разговаривали с собравшимися там женщинами, читаемые в Деяниях святых апостолов. Тут собралась только небольшая группа, но для великого апостола и это маленькое собрание не было маловажным. Он помнил слова Иисуса, что Он обещал присутствовать даже там, где двое или трое соберутся во имя Его. Там собрались только женщины, однако апостол не посчитал ниже своего достоинства уделить им время. Как хорошо, что Павел пришел на собрание женщин. Этот час, проведенный у реки, принес прекрасный плод. Лидия внимательно слушала и верила в то, что говорил апостол Павел. И вместе со словами, которые она складывала в сердечной глубине, Лидия приобретала того, кто животворит и обновляет душу самого Иисуса Христа. Принимая слово, она обретала Господа.

Господь мой, к Тебе я взываю в тиши. Внемли моим жарким моленьем, из горнего трона ко мне поспеши с Твоим благодатным спасением. Куренье заменит пред ликом Твоим молитва, обильные дани, вечернюю жертву и жертвенный дым, простертые к Господу длани. О Боже, уста мои Ты огради от слов, ядовитых, как змеи, и сердцу не дай отозваться в груди на злые дела и затеи. Не дай с нечестивым пробыть мне и дня, вкусить его яства и дара. Накажет ли праведник светлый меня? Мне милость, правдивая кара, укор для главы моей нежной елей. И даже мой враг не посмеет сказать, что в душе благодарной моей лукавство постыдное зреет. Лидия тотчас открыто стала исповедовать имя Господа Иисуса Христа, как только уверовала. Крестилась она и домашние ее, сказано в Писании. Этим она разрушила все мосты, ведущие обратно в язычество. Так рождались первые души Филиппийской церкви. Эта энергичная женщина, преисполненная восторженной любви к Господу и движимая этой любовью, немедленно приглашает к себе Павла и его сотрудников, в числе которых находится и Сила. Лидия предлагает, притом очень настоятельно, на время пребывания их в Филиппах поселиться у нее в доме. Такое радушие и благожелательность являют обычно верные Господу. Иисус много говорил своим ученикам о верности, и Павел в первом послании к Коринфянам писал: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Все верующие проверяются на верность Господу в каждодневной борьбе с искушениями и в испытаниях. Лидия действует во всем, как верная Господу, и потому широко распахивает двери своего дома для оказания гостеприимства. А апостол Павел и его спутники действительно нуждались в ночлеге и питании. Они много трудились в Филиппах и нуждались в помощи. Лидия и сама свидетельствует о Христе. Благодаря ее содействию у апостолов большой успех. В Филиппах образовалась первая на европейском континенте Церковь Детей Божиих. Здесь Павлу и Силе пришлось пострадать за имя Христово. Это было испытанием и для Лидии. После изгнания нечистого духа из служанки-прорицательницы, которое совершил апостол Павел, ее господа восстали, схватили Павла и Силу, привели к воеводам и обвинили в возмущении народа. Воеводы, наказав их ударами палки, затем ввергли в темницу, где Павел и Сила молились и воспевали Бога. Их слушателями были узники. Внезапно сильное землетрясение поколебало основание темницы. Двери распахнулись. Темничный страж обратился в страхе к Павлу и Силе. «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И он получил классический ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», сказано в Деяниях апостолов. Освобожденные из темницы Павел и Сила снова пришли в дом Лидии, где нашли радушный прием. Тут же в ее доме они смогли учить братьев истине Христовой. Все это говорит о том, что Лидия была смелой и мужественной женщиной, и никакая вражда мира не могла поколебать ее веру. В городе Филиппы образовалась одна из образцовых поместных церквей, которую очень любил Павел
и который написал чудное послание. В нем он благодарит Бога за то, что начавший у них доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. В созидании такой образцовой общины большое участие принимала Лидия. Итак, доброжелательность, гостеприимство, радушие, бескорыстие и щедрость, а с ними странноприимство — это самые возвышенные, похвальные добродетели. И всеми этими качествами обладала Лидия. Павел покинул Филиппы, но Иисус Христос остался там. Когда Он присутствует, вестники и рабы Божии могут быть в безопасности. Он повел вперед и возлюбленную им Лидию, защитил и сохранил ее. Хотя мы более ничего не слышим о ней, верим, что следующее обетование Христа относится и к ней. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, да не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки.

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Однажды поругались две сестренки. Одна из них со злости обозвала другую нехорошим словом, и это услышала мама. «Почему вы ругаетесь?» — спросила она. «Разве не знаете, что, ссорясь, вы грешите?» Соломон в своих притчах говорил: «Кто любит ссоры, любит грех». Это вы можете прочитать из главы 17, стих 19. «А всякий грех влечет к наказанию». Ругаясь друг с другом, вы грешите против заповеди Божией, которая гласит: «Не сквернословь».
1: В 5 главе от Матфея, в 22 стихе, Господь говорит такие слова: «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной».
0: А в 25 стихе в этой же главе читаем: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу». Видите, сам Господь повелевает нам не ругаться, а жить в мире друг с другом.
2: А разве Бог слышит, когда мы ругаемся? Ведь Он так далеко на небе.
0: Да, Бог не только видит все, но и слышит каждое наше слово, которое мы произносим. Послушайте, что написано в Библии. Откроем Псалом 93, стих 9. «Насадивший ухо, не услышит ли? И образовавший глаз, не увидит ли? А знаете, что написано в 11 стихе? Господь знает мысли человеческие, что они суетны». Оказывается, Он не только видит и слышит все, но знает даже мысли наши. Мы еще ничего не сказали, а только подумали, и Он уже знает. Мы находимся под постоянным наблюдением нашего Господа –

За каждое высказанное слово, за каждую мысль, за все наши дела мы должны будем ответить перед Богом. Потому что человек не только грешит делами, словами, но и мыслями. Стоит только подумать что-нибудь плохое, осудить кого-нибудь в мыслях, и мы уже согрешили. Никакая ссора, гнев, ненависть, зависть никогда ничего хорошего не приносят. Уже в самом начале Библии рассказывается нам, к чему может привести злоба. Это история о двух братьях – Каине и Авеле. Это дети Адама и Евы. Каин был земледельцем, а Авель – пастухом овец. Однажды они принесли в жертву Богу дары свои. Жертва Каина была неугодна Богу, и Бог ее не принял. А на жертву Авеля и на дар его презрел Господь. Каин же, увидев это, огорчился. У него появились плохие мысли. Господь знал об этом. Он предупреждает Каина. Говорит, что у двери его сердца грех лежит. И что пока еще не поздно, он должен остановиться, устранить этот грех. Но Каин не послушался Бога. Он разгневался на брата и убил его. Вот к чему приводит злоба людей. А сейчас давайте послушаем стихотворение, которое называется «Каин и Авель».

Каин сильно огорчен, сердится на брата, хмуро смотрит в землю он, злом душа объята, и греха не одолев, жизнь у брата отняла.

те, кто носит зло и гнев, страшны и сегодня. К Иисусу поспеши, если грех поманит, грех опасен для души, не убьет.

0: Значит, если мы ругаемся, деремся, злимся, то делаем грех? И Господь все это видит и слышит?
1: Да, и ему очень больно и грустно становится от всего этого. Ведь Бог заповедал нам любить друг друга, как самих себя.
0: А как мы можем любить того, кто нас обижает?
2: Сами мы никогда не сможем любить обижающих нас. Этому учит нас Иисус. Нам нужно только обратиться к Нему в молитве и попросить у Него помощи. Мы должны уметь и прощать друг друга, как Иисус прощает каждого, кто приходит к Нему с покаянием.
1: В Евангелии от Матфея, в 5 главе, с 44 стиха, Господь говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» Как видите, Господь любит и плохих, и хороших, и нас этому учит.
2: Сколько много примеров в Библии, где рассказано о страданиях Христа, о том, как высмеивали Его, издевались над Ним, били, надругались, а потом распяли. И все это Иисус претерпел ради нас с вами, ради нашего спасения. Он любит нас и не желает, чтобы кто-нибудь из нас погиб. Он стучится в каждое сердце, и каждого, кто открывает Ему, Он прощает, освобождает от всех грехов и дает жизнь вечную.

четвертой книге царств читаем историю о том, как Бог наказал за грех слугу пророка Елисея, Гиезия. Прочитаем из 5 главы с 20 по 27 стихи. «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, «Вот господин мой отказался взять из рук Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром. Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нейман, «Возьми, пожалуй, два таланта». И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал слугам своим и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда, Гиези?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы. Для тех, кому эта история не знакома, поясню. До этого в цитированной главе говорилось о том, что Нейман, военачальник царя сирийского, болел проказой. По подсказке девочки, слуги своей жены, Нейман поехал в Израиль искать освобождения от этой в то время неизлечимой болезни. По совету Елисея, Нейман 7 раз окунулся в воду реки Иордан, и от проказы не осталось и следа. Благодарный Богу и Елисею Нейман хотел щедро наградить Елисея, но тот не стал брать никаких подарков. Гиезии же показалось слишком жирно отказываться от таких подарков, ведь Нейман – иностранец, притом не бедный. В сегодняшнем государстве он бы назывался министром обороны. Он не обеднеет от этих подарков. И Гиезий бежит догонять колесницу Неймана. Он говорит Нейману ложь, мол, изменились обстоятельства, пришли гости, им нужно дать гостинцы. Пожалуйста, дай серебра и одежды. Говоря эту ложь, Гиезий, похоже, и не краснел даже, так как Нейман не заподозрил обмана. Нейман с радостью дал, а Гиезий спрятал эти дары дома и пошел к своему шефу. «Гиезий, с каким лицом и с какой совестью ты предстаешь перед господином своим?» Но совесть его молчит. Елисей дает Гиезии возможность признаться в грехе своем. Он спрашивает, откуда Гиезий? Тут бы Гиезии и сознаться. Тут бы пасть к ногам Елисея и просить у него прощения. Но нет. Как и всегда в жизни человеческой, один грех порождает следующий, и Гиезий говорит очередную ложь. «Я никуда не ходил». Тогда Елисей обличает Гиезия, и наказание Божие не заставляет себя ждать. Все тело его поражается проказой, этой ужасной болезнью. «О, Гиезий, как тебя жестоко обманул сатана!»

Да, Гиези в свое время пал жертвой греха. Но разве сегодня проказа греха не губит миллиарды людей? Разве сегодняшние люди лучше и святей Гиезия? Мой дорогой слушатель, подумай о том, сколько ты в своей, возможно, еще молодой жизни обманывал, сколько ты воровал, сколько сделал других грехов. Если ты честно подойдешь к этому вопросу, то грехов окажется так много, что и не сможешь их все сосчитать. Или есть среди моих слушателей те, кто живут порядочной, честной жизнью, люди, считающие, что не сделали в своей жизни греха? Дорогой друг, ты считаешь, что твоя совесть чиста? Что ты живешь безгрешной жизнью? Послушай, что говорит по этому поводу Библия. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Для того, чтобы быть грешником, совершенно не обязательно быть убийцей или насильником. В 16 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос говорит, что Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, и тут же поясняет о грехе, что не веруют в Меня. Всегда ли ты верил в Иисуса Христа? Всегда ли ты верил самому Иисусу Христу? Помни, Иисус называет в первую очередь не пьянство, не прелюбодеяние, а неверие. Если ты еще не убежден в том, что ты грешник, то ответь, пожалуйста, на вопрос. Все ли ты в жизни твоей делал по вере в единого, всемогущего, всезнающего Бога? А Слово Божие говорит, читаю из послания к Римлянам, из 23 стиха 14 главы, «А все, что не по вере, — грех». И еще Слово Божье предупреждает: «Возмездие за грех — смерть». Это весьма серьезное предупреждение. Наказание за грех — это смерть. Таким образом, мы можем сказать, что грех — это самый опасный яд. Но где же найти от него противоядие? Неужели нет никакой возможности спастись от него? Ведь Нейман в те далекие времена нашел спасение от проказы. Слава Богу! И от проказы греха есть противоядие. Оказывается, за наши грехи уже умер некто. В послании к Римлянам, в 4 главе, 24 и 25 стихи читаем. «Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан смерти за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Так как наказание за грех — смерть, каждый из нас должен был погибнуть, ведь мы все грешники, и не было никакой возможности для нас избежать этого ужасного наказания. И тем приятнее для нас звучат слова Иисуса Христа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. И сейчас кто-то из моих слушателей спрашивает, как это сделать? Постараюсь объяснить. Если ты понял, что ты грешник и нуждаешься в спасении от греха, если хочешь иметь уверенность, что тебе уже не нужно перед Богом отвечать за все грехи твои, тогда поверь, что за твои грехи умер Сын Божий Иисус Христос, что Он добровольно взял на Себя наказание за твои грехи. Признайся Ему, что ты грешник. Попроси Иисуса простить тебе каждый совершенный тобою грех и дать тебе вечную жизнь. Благодари Его за Его голгофскую жертву и за спасение. Попроси Его войти в сердце твое и жить в нем. Читай Библию, Его вечное живое слово, молись и рассказывай другим о Христе. Пусть сам Бог тебе в этом поможет.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире. Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Христианская жизнь. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. 1 Иоанна, 3 глава, 16 стих. Это любовь. Иоанна 3 глава, 16 и 17 стих. Божья любовь гораздо больше, чем может описать перо или высказать язык. Она превыше вышних звезд и доходит до глубин преисподней. Виновная чета с осторожностью преклонилась. Ради победы Бог отдал своего сына. Он примирил свое заблудшее дитя и помиловал его от греха. Будь у нас океан чернил и пергамент шириной с неба, если бы каждый стебель стал пером, а всякий человек писателем, то чтобы описать любовь Бога, потребовалось бы осушить океан. Свиток не смог бы вместить всего, даже если бы простирался от края и до края неба. Христианская жизнь на самом-то деле – это образ жизни. Это больше, чем просто набор понятий и идей. Христианство – это прежде всего практика. Это вера с делами. И все же, что заставляет человека демонстрировать такое поведение? Что побуждает его осознанно выбирать такой образ жизни? Думаю, что это Божья любовь. Как было описано в стихах, любовь Иисуса к человечеству, проявленная на кресте, побуждает христианина жить жизнью, которая угодна Богу. Именно эта любовь побуждает нас развивать действующую веру. Таким образом, Божья любовь действует в центре христианской жизни. Памятный текст этой недели дает отличное обобщение. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». 1 Иоанна 3 глава, 16 стих. Вот суть христианской жизни. Мы познаем Божью любовь после того, как постигли жертву Христа. Более того, образ Христа оказывает влияние на наши поступки, поэтому христианская жизнь заключается не в том, от чего мы отказываемся ради Христа, но в том, от чего отказался Христос, дабы мы могли иметь жизнь вечную. Таким образом, Божья любовь – это тот фундамент, на котором основывается христианская жизнь. На этой неделе, размышляя над христианской жизнью, я призываю вас исследовать Божью любовь, ибо, взирая, мы изменяемся.

Иисус устанавливает мерила. Трудные дела. Книга пророка Михея, 6 глава, 7-8 тексты. Я хожу в церковь. Я читаю Библию, пою псалмы, молюсь каждый день. Приношу еду для совместного обеда в церкви. Список можно продолжать и продолжать. Но пророки Ветхого Завета неоднократно провозглашали, что религия без непосредственного действия для предотвращения несправедливости – всего лишь пустой ритуал. Господь говорит, что в этом не только нет смысла, но на самом деле это ему даже отвратительно. Во времена Михеи израильтяне посещали Иерусалимский храм, чтобы принести там жертвоприношение. Они думали, что это все, чего требовал от них Господь. Однако, выполняя свои религиозные обязательства, люди игнорировали угнетенных и тех людей, которые не могли удовлетворить свои жизненные потребности. Поэтому Михей указывает на то, что их храмовые жертвоприношения были всего лишь делами, которые Господь не мог принять. Мир здесь и сейчас. Откровение, 22 глава, с 1 по 5 тексты. В видении Иоанн увидел необычайные сцены, представляющие историю мира, начиная от времени написания книги и вплоть до конца мира. Избранному автору были даже показаны сцены Небесного Царства. Откровение, 22 глава, содержит превосходное описание нашего Небесного Дома, хотя ясно, что Иоанн пытается описать неописуемое, отражая лишь подобие реальности. В Откровении, 22 главе, 2 тексте нам дано превосходное видение Божьего народа, живущего в гармонии на небесах. Но пока мы находимся здесь, на земле, мы должны людям всех культур и всех социально-экономических слоев предоставить возможность ощутить гармонию с Богом здесь и сейчас. «Обратно к тебе». Евангелие от Матфея, 22 глава, с 34 по 39 тексты. Иисуса часто пытались поставить в неловкую ситуацию. Однажды фарисей спросил его, какая из заповедей наибольшая. Он надеялся на то, что Иисус укажет на какую-то одну заповедь, после чего он сможет высмеять, унизить его и, может быть, даже обвинить в ереси. Однако Иисус отвечает, цитируя непосредственно из книги Второзакония, 6 главы, 5 текста, а затем предлагает вторую наибольшую заповедь, как написано в книге Левит, 19 главе, 18 тексте. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Слушатели Иисуса, в частности фарисеи и законники, знали весь стих. Интересно, что книги Левит, 19 главе, с 32 по 35 тексты, отчасти объясняют, что имеется в виду в 18 стихе. Ответ Иисуса отправил фарисеев домой с пустыми руками и, возможно, даже немного смутил самых богатых из них. В социальной элите Иисус фактически сказал: «Перестаньте действовать исключительно ради сохранения своего социального статуса и богатства. Перестаньте угнетать тех, кто смотрит на вас, как на лидеров. Спасение не зависит от знаний религиозных и социальных законов и использования их в своих интересах». Иисус Христос – обвинитель социального гнета. Иисус сознательно бросал вызов социальной несправедливости в Палестине первого века. Он говорил с изгоями, он обнимал неприкасаемых, он исцелял изгнанных из общества по причине болезни и бросал вызов религиозной элите. В некоторых своих последних словах своим последователям перед казнью он пытался успокоить их разум о грядущем суде. Он говорил им в притчах, как зачастую делал раньше. Он хотел внушить им, как важно удовлетворять нужды тех, кто их окружает. От этого зависит судебный исход нашего дела. Ни от посещения храма или синагоги, ни от посещения церкви, ни от чтения Священного Писания. Наш приговор зависит от того, накормили ли мы голодного, напоили ли жаждущего, одели ли нагого и посетили ли узников. Иисус не представляет новую идею, он повторяет то, что было записано пророками. Участие в решении этих этических задач определит наш судебный приговор. Вопросы. Как должны мы общаться с людьми, исповедующими другие религиозные взгляды, или с теми, кто считает себя неверующими? Будучи на земле, Иисус прилагал усилия, чтобы достичь людей из всех слоев общества, от изгоев, блудниц, хронически больных и так далее, до религиозной и социальной элит, фарисеи, римляне и так далее. Каким образом ваша церковь пытается достичь людей всех социальных и экономических слоев? В чем и как мы можем совершенствоваться? –

Большие и малые камни. Душа, любящая Бога, возвышается над мглой сомнений. Она переживает яркие, глубокие, живые опыты и становится кроткой, уподобляясь Христу. Эта душа подчиняется Богу, она сокрыта со Христом в нем. Каждый истинный христианин будет сильным не своей силой и заслугами добрых дел, но праведностью Христа, которая вменяется ему через веру. Мы занимаем определенное место в Божьем духовном храме. И самым важным вопросом, встающим перед нами, является не то, большим или малым камнем мы являемся, но подчинили ли мы себя Богу, чтобы Он мог отшлифовать нас и чтобы мы могли излучать свет Его славы. Если мы находимся в Божьем храме, то должны излучать свет. Позволим ли мы небесному строителю распилить, обрубить и отполировать нас? Обладаем ли мы верой, которая покоится в нем? Народ Божий имеет возвышенное и святое призвание. Он является представителем Христа. Таким образом, если наши привычки в речи и в поведении должным образом не представляют христианскую религию, мы немедленно должны начать работу преобразования. Представляя Христа миру, мы должны обрести такие привычки, которые будут прославлять Его. Повсюду от нашего взора сокрыты силы, отвлекающие души от Христа, но Бог в Своем распоряжении имеет более мощные силы, проявляющиеся в Его народе, чтобы привлечь души ко Христу. И все же, многие, называющие себя христианами, не являются таковыми. Господь никого не возьмет на небеса, кроме тех, кто стал святым в этом мире посредством благодати Христа, тех, в ком Он может видеть отражение Христа. Истинным христианам должно нравиться ожидать и внимать поучению Бога и водительству Его Духа. Но для многих религия просто формальность. Живое благочестие отсутствует. Многие осмеливаются говорить: «Я буду делать то или иное, либо я не буду чего-то делать», едва ли думая об опасности оскорбить Бога. Я видела, что эти люди не войдут на небеса такими, как есть. Они могут льстить себе надежды, что будут спасены, но Бог не благоволит к ним. Их жизнь не радует Его. Дискуссия. Каким образом ваша жизнь воздает хвалу Богу? Как вы можете более полно посвятить себя Богу на этой неделе, чтобы Его свет сиял через вас?

«Ради Бога, помоги мне». В библейские времена на каждой улице можно было встретить хромых, прокаженных, слепых и голодных. Сложно оценивать демографическую ситуацию в библейские времена, но мы знаем, что война между народами была обычным явлением, и смерть, разруха и голод были неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня поток нуждающихся не стал меньше. Вопрос социальной справедливости стоит остро. Почему люди с достатком не помогают тем, у кого денег не так много? Бог требует этого. Мы знаем текст Матфея 25:31-46, в котором Иисус сидит на своем троне и отделяет овец от козлов, согласно тому, что они сделали для него. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Стих 40. Эти деяния не зависят от богатства, способности или интеллекта. Это простые действия, которые свободно получаются и даются. Иисус требует нашего личного участия в заботе о нуждах людей. Пророк Исаия в 58 главе 7 тексте говорит, что пост, который Господь требует от нас, состоит в том, чтобы накормить голодных, одеть и приютить бедных и быть доступными для своих семей. На этом список не заканчивается. Напротив, в него можно включить каждый вид доброго дела. Когда в последний раз вы оказали помощь нуждающемуся? «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Книга пророка Михея, 6 глава, 8 текст. Это легче сказать, чем сделать, но давайте попытаемся. Пусть нашей молитвой будет: «Благослови меня больше помогать другим». Вопросы. Почему мы не жертвуем своим временем или средствами? Если бы мы действительно относились к другим людям, как к Иисусу, насколько бы больше мы в действительности делали? Если бы все, называющие себя христианами, действовали справедливо, любили дела милосердия и смиренно-мудренно ходили перед Богом, то насколько другим был бы наш мир? Каким было бы ваше служение? Каким было бы ваше окружение? Как вы можете использовать свои таланты на этой неделе, чтобы удовлетворить нужды тех, кого вы встретите на своем пути? –

Дела и отношения. Как можно жить подобно Христу в мире, который не обращает на него внимания? Какой совет дает нам Библия по этому важному вопросу? Удалите эгоистичные желания. Первая ложь сатаны, сказанная Еве, все еще звучит в наших ушах. Наша человеческая природа нашептывает нам эгоистичные желания, искушая наши сердца тщеславием, и это должно постоянно напоминать нам Божий призыв быть смиренными и самоотверженными. Филиппийцам 2 глава, 3 и 4 стих. Возвышая других над собой, мы будем демонстрировать поведение Иисуса, а это именно то, что нужно делать. Есть множество способов жить так, как жил Иисус. Наши действия отражают состояние сердца. Легче всего позволить человеческой природе взять вверх, когда речь идет об отношении к другим. Будь это те, с кем у нас конфликт, или же незнакомцы, нуждающиеся в нашем сострадании, возможно, нам следует спрашивать себя, наше отношение к ним умаляет их чувство собственного достоинства или же возвышает их. Это относится ко всем, и к самым близким, и к тем, кого мы встречаем на улице. Можете ли вы прожить эту неделю, осознавая и показывая другим то, что Иисус живет в вас? Пусть изобилует любовь. Читая 1 Коринфянам 13 главу и Римлянам 12 главу с 9 по 21 стих, мы узнаем качества, которые должны быть в нас. И все же в пылу конфликта легко отказаться от любви и позволить эгоизму руководить. Однако если мы сделаем любовь центром каждого нашего слова и действия, то, возможно, мы будем поражены теми изменениями, которые произойдут в наших отношениях. Пусть ваша любовь еще более и более возрастает в познании и всяком чувстве. Филиппийцам 1 глава 9 стих. Любовь должна быть основной характеристикой в наших познаниях и отношениях. Будьте уверены в Божьем благом деле. Господь завершит доброе дело, начатое в вас. Время от времени мы можем сомневаться в своей цели и спрашивать себя, исполняется ли воля Божья в нашей жизни. Однако Филиппийцам 1 глава 6 стих уверяет нас, что если мы желаем, Господь будет использовать нас всегда и везде. Дискуссия. Как ваши действия могут стать более похожими на действия Иисуса во время Его земной жизни? На каких отношениях в своей жизни вам следует сосредоточиться в свете рекомендаций Библии о христианской жизни?

Наш духовный барометр. Бог знает человеческое сердце и его природу гораздо лучше, чем мы можем себе представить. Вот почему израильтянам были даны не только 10 заповедей, но также и законы, и судьи. Вновь и вновь мы читаем о предупреждениях и упреках, обращенных к ним с призывом помнить своего Творца. Эти сдерживающие принципы также должны руководить и нашей жизнью. Во всем этом мы видим и ощущаем Божью любовь к нам, Его желание восстановить нас и наделить тем, что отражает Его образ. Небесный Дух жертвует, а мирской Дух забирает. Большинство людей проводят свою жизнь в попытках получить то, что временно. Если бы они осознали свое положение как управителей, то жили бы жизнью благотворительности. Только в этом случае они смогут получить вечное наследие. Чего требует Господь? Единственный аспект христианской жизни, который вы не можете подделать, это управление. Вы можете рассказывать не свой опыт, произнести формальную молитву, делать вид, что занимаетесь евангелизацией, но представьте мне ваш финансовый отчет, и он покажет, какой вы управляющий. Ваши финансы расскажут историю вашей жизни, расскажут о ваших ценностях, сколько вы сберегли, сколько тратите, кому пожертвовали. Ваши расходы расскажут о ваших приоритетах больше, чем что-либо еще. Это как духовный барометр. Словарь Вебстера определяет управляющего как руководителя финансами другого, лицо, ответственное за ведение домашнего хозяйства. Мы – Божьи управляющие на земле. Все принадлежит Ему, и поэтому Он обладает всеми правами. У управляющих, с другой стороны, есть обязанности. Бог по своему усмотрению может доверить нам как много, так и мало, но никогда и ни при каких обстоятельствах мы не будем обладать правом собственности. Управление – это не только деньги. Оно включает в себя все аспекты нашей жизни. Оно связано с тем, как живут христиане. Богу важны наши отношения. Наше верное служение за дня в день – это возможность выразить Богу нашу благодарность за все благословения, которые Он дарует нам. Вопросы. Что ваша верность или неверность в исполнении ваших обязанностей говорит о ваших отношениях с Богом? Как истина возрастания во Христе должна влиять на наши приоритеты?

отражая любовь Христа. В 1 Иоанна, 4 главе 19 стихе, мы находим всю концепцию христианства, описанную одним простым предложением. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Божья любовь побуждает нас заботиться и помогать другим. Познавая Его безусловную любовь, мы изменяемся. Христос пришел, чтобы успокоить людей относительно суда. Также и мы никогда не должны использовать идеи христианства для угнетения других. Любовь Божья в геометрической прогрессии, отраженная в наших жизнях, показывает наше сердечное желание быть похожими на Иисуса. В конце концов, христианство – это образ жизни, а не просто идеи.

0: Сиэтле 9 вечера.
1: Говорит радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: Сегодня в нашей передаче прозвучит беседа с рыбой, которую зовут брызгун. Эта очень интересная рыба имеет привычку охотиться на насекомых, летающих над водой. И вы узнаете, каким необычным способом она это делает.
3: А затем речь в нашей программе пойдет о том, как современные ученые, изучающие живую природу, убеждаются в ошибочности теории эволюции.

0: «Здравствуй, рыбка! Как поживаешь? Ты чего так близко к берегу подплываешь?»
1: «В зарослях, в прибрежных водах я охотиться люблю. Здесь ведь много насекомых».
0: «Ты их ловишь?»
1: «Да, ловлю».
0: «Интересно, как ты, рыбка, их ловишь?»
1: «Как? Охочусь на них».
0: «Как же ты охотишься?»
1: «А так, мошка в воздухе парит или на веточке сидит. Мошку в воду я сбиваю, там хватаю и глотаю».
0: «Что-то непонятно. Как это ты, рыба, парящую в воздухе или сидящую на веточке мошку в воду сбиваешь? Ты что, из воды для этого выпрыгиваешь?»
1: «Зачем выпрыгивать? Я в воде сижу, из-под воды гляжу. Мошку замечаю, ее в воду сбиваю».
0: «Все равно непонятно. Рыба, ты бы не могла бы мне подробнее объяснить, как прибрежных насекомых умудряешься ловить?»
1: «Объяснить, конечно, можно, но поймать букашку сложно. Как говорят, легко сказать, а трудно сделать дело. Тут надо действовать умело».
0: «Ну и как ты действуешь?»
1: «Очень метко я стреляю, мошку в воду я сбиваю, потом быстро подплываю и в воде ее хватаю».
0: «Ты, рыба, метко стреляешь? Чем это интересно?»
1: «Чем стреляю? Каплями воды».
0: «Каплями воды? Опять непонятно. Как это у тебя получается?»
1: «Ну ладно, сейчас я тебе все по порядку расскажу и покажу».
0: «Отлично. И еще, рыбка, скажи, пожалуйста, как тебя зовут?»
1: «Меня зовут рыба Брызгун».
0: «Брызгун?»
1: «Да».
0: «Ты, Брызгун, немного на окуня похож, на небольшого».
1: «На окуня похож? Может быть. Да, я размера небольшого, 20 сантиметров в длину».
0: «А живете вы, рыбы-брызгуны, только здесь, около Филиппинских островов?»
1: «Нет, не только. Живем мы в прибрежных водах Индии, Бирмы, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии. И в пресных речных, и в соленых морских водах плаваем».
0: «Плавать любите вы там, где много зарослей по берегам?»
1: «Да, в заливах и протоках, где есть мангровые заросли. Там охотится хорошо. Множество насекомых в тех зарослях обитает. По веточкам над водой свисающим они ползают».
0: «Хорошо. Брызгун, расскажи теперь, пожалуйста, поподробнее о том, как ты охотишься. Как ты каплями воды насекомых сбиваешь?»
1: «Охочусь я так. Плаваю у самой поверхности воды и, как я уже сказал, из-под воды гляжу, за мухами и жучками внимательно слежу».
0: «У тебя, Брызгун, наверное, зрение хорошее?»
1: «Да. Благодарение Богу, глаза он мне зоркие дал».
0: «Ну и что ты, Брызгун, делаешь, когда увидишь недалеко от себя насекомое?»
1: «Когда я замечу, что насекомое близко от меня ползет по веточке над водой свисающей или в воздухе парит надо мной, я мгновенно точно прицеливаюсь».
0: «Из-под воды прицеливаешься?»
1: «Конечно. Глаза мои находятся под водой. Лишь только рот мой из воды высовывается, и я посылаю из него точно в цель тонкую струю воды или серию капель».
0: «И попадаешь в ползущего по веточке жучка?»
1: «А как же? Попадаю. Водой обрызгиваю его. Он мокрый лететь не может, падает в воду, и я его подбираю себе на обед».
0: «Вот это да! Ничего себе, охотник! Метко водой стреляет!»
1: «Конечно! Так мы, рыбы-брызгуны, и стреляем!»
0: «Брызгун, Ты сказал, что ты прицеливаешься из-под воды. А явление, называемое рефракцией, тебе не мешает?
1: Явление, называемое рефракцией?
0: Да, рефракция — преломление лучей на границе воды и воздуха. Например, прямая палочка, погруженная в прозрачную воду под углом, кажется надломленной. Это и есть результат преломления лучей на границе водяной и воздушной среды.
1: Знаю, знаю. Теперь я понимаю, о чем ты говоришь. Я с таким явлением знаком.
0: И несмотря на эти оптические искажения, ты можешь, глядя из воды, с предельной точностью прицеливаться в жучка, находящегося в воздухе?
1: Конечно. Я об этих искажениях помню. И я, когда прицеливаюсь, всегда занимаю в воде такое положение, при котором могу видеть интересующие меня насекомые без искажений.
0: Ах, вот оно что! Значит, это предусмотрено?
1: Конечно, а как же?
0: Здорово! Скажи, брызгун, а с какого расстояния ты стреляешь водой без промаха?
1: Я, как правило, метко попадаю с расстояния в 1 метр и больше.
0: Потрясающе! Попасть струей воды в крошечного жучка с расстояния 1 метр. Нелегко.
1: Да, я ведь уже сказал, тут надо действовать умело.
0: Как же ты, брызгун, научился так метко охотиться? Наверное, долго тренировался?
1: Меня этому мой создатель научил. Он вложил в меня специальные, очень сложные инстинкты, определяющие мои действия.
0: Интересно. Скажи, рыба-брызгун, а как твой водомет работает? Как получается, что из твоего рта тоненькая струйка воды бьет? Редко бьет, но метко попадает.
1: А у меня во рту для этого специальное приспособление есть.
0: Какое?
1: Во рту у меня сверху есть длинный и очень узкий желобок.
0: Узкий желобок?
1: Да, этот узенький желобок я снизу прикрываю своим длинным языком.
0: И образуется своего рода трубочка?
1: Да, узенький желобок, прикрытый снизу языком, служит своего рода стволом моего водомета.
0: Ага, вот оно что.
1: Да, диаметр этого ствола не больше 0,15 миллиметра.
0: Не больше 0,15 миллиметра? Очень узенький. А как вода туда поступает?
1: А вот слушай, каждый раз, когда я хочу произвести водяной выстрел, я прижимаю свой длинный язычок кверху к желобку, а потом с силой захлопываю мои жаберные крышки.
0: Захлопываешь жаберные крышки? И что тогда происходит?
1: Тогда вода под давлением устремляется из моей глотки в этот вроде ствол, в тоненькую трубочку, которая образована верхним желобком во рту и прижатым к нему снизу языком. А кончиком моего подвижного языка я могу закрывать и открывать выход из этой трубочки, как клапаном.
0: Зачем?
1: А я таким способом регулирую частоту выстрелов, когда я посылаю в цель серию капель.
0: А, понятно.
1: Да, а если я отверстие ствола своего водомета кончиком языка не закрываю, я тогда выпускаю по цели непрерывную струйку воды.
0: Значит, ты, рыба-брызгун, в насекомых стрелять можешь и струйкой воды, и серией капель?
1: Конечно, в зависимости от обстоятельств охоты. Хочешь, я тебе продемонстрирую, как я стреляю?
0: Конечно, хочу.
1: Вот смотри, сейчас я в ту муху попаду. Вон, на веточке сидит.
0: Смотрю.
1: Оп, точно попал.
0: Молодец, здорово. Скажи, брызгун, неужели ты никогда не промахиваешься? ты в парящее в воздухе насекомое всегда с первого раза попадаешь?
1: Если я вижу, что промахнулся первой каплей, я исправляю траекторию полета следующей капли, посылаю ее в цель точнее, и тогда попадаю. Быстрота, конечно, в этом деле нужна и сноровка.
0: Ты смотри-ка, какой меткий стрелок! Да, непростой у тебя, брызгун, метод охоты на насекомых.
1: Для рыбы это очень даже сложный метод. Но, слава богу, он меня такому методу научил.
0: А сам ты, брызгун, этому не смог бы научиться?
1: Нет. Мой рыбий ум для этого, к сожалению, недостаточно развит.
0: Значит, Творец снабдил тебя необходимыми приспособлениями для водометной охоты и научил ловко ими пользоваться, дав тебе соответствующие инстинкты?
1: Верно. Я уже был создан, был предназначен для такого сложного метода охоты.
0: Скажи, рыба-брызгун, а ты можешь добывать себе пищу другими способами?
1: Конечно, могу. Когда мы, брызгуны, уплываем от прибрежных зарослей в открытое море, мы добываем себе там пищу по-другому.
0: Правда? Значит, в открытом море, где не на кого охотиться с помощью водомета, где нет насекомых, которых можно с прибрежных веточек сбивать.
1: Да, там мы, рыбы-брызгуны, ищем себе пищу в воде, так же, как и другие рыбы.
0: Значит, вам, брызгунам, для пропитания вовсе не обязательно уметь охотиться с помощью водомета?
1: Нет, конечно.
0: А зачем же вам тогда было учиться такому сложному методу охоты?
1: Зачем? А мы уже были рождены, были созданы способными к водометной охоте.
0: Созданы Творцом?
1: Конечно. И когда мы возвращаемся из открытого моря к берегам, покрытым зарослями, мы снова с удовольствием принимаемся брызгать водой в насекомых.
0: На то вы и брызгуны.
1: Это точно.
0: Хорошо. Большое спасибо тебе, рыба-брызгун, за эту очень интересную беседу. А теперь мне пора отправляться домой, и придется расстаться с тобой.
1: Ну что ж, всего хорошего, счастливого пути!
0: Всего хорошего, рыба-брызгун. Желаю удачной охоты.
1: Спасибо.
2: Дорогие друзья, вы могли бы попасть струйкой воды, например, из игрушечного водомета, в ползущую по веточке муху с расстояния в 1 метр? Не так-то легко, правда? Однако маленькой рыбке-брызгуну, про которую мы только что слышали, это сделать, как правило, удается. Причем рыба-брызгун попадает в сидящее на веточке или парящее в воздухе насекомое, прицеливаясь в него из-под воды. Как получилось, что небольшая рыбка, существо, по правде сказать, довольно примитивное, оказалась способной к таким сложным и точным действиям? Сторонники теории эволюции считают, что сложное и целесообразное поведение живых существ выработалось у них на протяжении 100 000 лет в процессе естественного отбора, при котором выживают самые приспособленные. Эволюционисты говорят, что именно стремление выжить заставляет животных постепенно из поколения в поколение овладевать сложными навыками. Однако это мнение сторонников теории эволюции противоречит реальной научной информации о живой природе. Прежде всего, приобретенные живыми существами в течение жизни навыки, умения не передаются по наследству. Современные ученые знают, этому препятствуют законы генетики, законы наследственности. Так что и рыбы-брызгуны, о жизни которых мы сегодня слышали, не могли постепенно на протяжении веков все лучше овладевать мастерством водометной стрельбы. Кроме того, брызгуны совсем не нуждаются в таком сложном способе добывания пищи для того, чтобы выжить. Наблюдая за жизнью рыб-брызгунов в открытом море, где им не на кого было охотиться с помощью водометной стрельбы, ученые точно установили, что эти рыбы прекрасно могут добывать себе пищу иными, более простыми способами. Как и другие рыбы, они находили себе пропитание под водой. Но, возвращаясь из открытого моря к берегам заливов и рек с зарослями, населенными насекомыми, те же брызгуны снова применяли свой способ охоты с помощью водомета. Спрашивается, зачем рыбам-брызгунам нужно было овладевать этим сложным методом охоты, если они вполне могли обеспечить себя пищей более простыми способами? Что побудило, что заставило их сделаться меткими стрелками? Ясно, что существенной причиной этого не могло быть стремление выжить, стремление не погибнуть с голоду. Да если бы и нашлась побудительная причина, рыба с ее ограниченными способностями не могла бы сама догадаться сбивать насекомых струей воды, не могла бы самостоятельно достичь поразительной меткости водометной стрельбы. Сложное поведение рыбы-брызгуна определяется сложными инстинктами, данными ей, ее разумным создателем. Уникальные способности этой рыбы свидетельствуют о мудрости ее Творца.
0: Дорогие друзья, узнав о сложном поведении рыбы-брызгуна, ставящем в тупик сторонников теории эволюции, давайте теперь послушаем о других реальных фактах, опровергающих теорию Дарвина, которую многие современные ученые считают устаревшей.
2: Мы надеемся, что большинство наших слушателей знакомы с учением Дарвина, с разработанной им теорией эволюции. Согласно этой теории, все живые существа произошли на свет путем длительного постепенного развития, путем перехода от более простых видов живых организмов к более сложным. Люди, не верящие в существование Бога-творца, считают, что лишь материалистическая теория эволюции дает правильное объяснение того, каким образом разнообразные формы жизни появились на Земле. Однако, по мере накопления научных знаний, все более глубокого проникновения в тайны живой природы, ученых все меньше удовлетворяют объяснения и выводы, содержащиеся в теории Дарвина. Многие биологи, эмбриологи, генетики говорят, что дарвинизм уже не может считаться универсальной теорией.
0: С помощью дарвинизма можно объяснить то, что происходит в рамках какого-либо одного вида животных, объяснить, что способствует существованию этого вида или хотя бы его выживанию. Но как только возникает вопрос о происхождении новых видов, теория Дарвина теряет свою стройность. Наука не зарегистрировала ни одного случая возникновения нового вида животных, происхождения нового вида от существовавших ранее. Однако сторонники дарвинизма утверждают, что эволюционному процессу необходимо огромное количество времени, и что он осуществлялся благодаря естественному отбору, действовавшему на протяжении многих миллионов лет. Но этому утверждению противоречат данные микробиологии, которых не знал Дарвин. Изучая жизнь микроорганизмов, современные ученые установили, что в благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20-30 минут. То есть каждые полчаса рождается новое поколение бактерий. Следовательно, за полвека эволюция бактерий должна пройти такой же путь, какой высшие организмы со средним сроком смены поколений в 10 лет могут пройти за 12-15 миллионов лет. Согласно теории эволюции, за такой срок на Земле от простейших организмов постепенно произошли обезьяны. Однако у микробов почему-то не обнаружилось никаких признаков возникновения новых видов.
2: Может быть, у микробов естественные изменения, передаваемые по наследству, осуществляются медленнее, чем у высших организмов? Нет, выяснилось, что эти изменения, мутации, идут у микробов с той же скоростью. Биологи даже сумели вызвать у бактерий такие изменения искусственным путем, с помощью облучения. В результате этих экспериментов возникло множество форм бактерий, однако ни в одном эксперименте не получилось нового вида. Значит, и в мире микроорганизмов существует неизменяемость основных качеств вида. А это делает невозможным переход из одного вида в другой, делает несущественным эволюционный процесс.
0: Неизменяемость основных признаков вида живых существ обусловлена законами генетики, законами наследственности, которые были неизвестны Дарвину. Вот слова Дарвина из его книги «Происхождение видов», опубликованной в 1859 году.
2: Законы, управляющие наследственностью, нам совершенно неизвестны. Никто не может сказать, почему какая-либо особенность иногда передается наследственно, а иногда не передается.
0: Открытие законов наследственности, известных сегодня всем изучающим биологию, поставило под вопрос теорию эволюции Дарвина.
2: Неутешительными показались бы Дарвину и данные современной палеонтологии, науки об ископаемых. Если одни виды животных произошли от других, как утверждает учение Дарвина, то в пластах земли должны были бы сохраниться следы этого процесса, сохраниться остатки организмов переходных форм. Однако остатков переходных форм эволюции животного мира по существу нет. Отсутствуют данные о том бесконечном числе вариаций живых организмов, из которых, согласно учению Дарвина, природа должна была бы отбирать наиболее удачные.
0: Так, данные современной науки доказывают несостоятельность научных предположений, гипотез, выдвинутых в свое время Дарвином. Положения теории эволюции Дарвина фактически принимаются его последователями на веру. Эволюционная теория не дает правильного ответа на вопрос, каким образом появилось на Земле удивительное многообразие жизни.
2: Как же найти ответ на этот важный для человечества вопрос? Некоторые ученые-материалисты, разочарованные несостоятельностью теории Дарвина, ищут другие объяснения происхождения разнообразных форм жизни. Они выдвигают новые предположения, новые гипотезы. Однако их гипотезы

0: невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы.
1: Многие выдающиеся ученые прошлого и настоящего верили и верят в идею сотворения мира Богом. Один из самых выдающихся ученых 20-го столетия, физик Макс Планк, писал:
0: «Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга».

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Приглашаем вас вновь на передачу «Продолжение следует». Меня зовут Елена Висолаускас, и я прочту для вас вторую часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

Он, вишь ты, проповедник. Или того краше, праведник. Пфу. Час от часу не легче. В голосе Синькина явное разочарование, вызванное в том числе и вот этой брезгливостью Букина к будущему арестанту. Так мы что, верующего человека брать едем? А я-то думал, мы на настоящее дело. Индюк думал, да в суп попал. Строго перебил сержанта и заученно забубнил нерасслышанное на политзанятиях. На данном этапе времени религия является одним из наших злейших врагов в тылу. Слышал? Вот то-то и оно. И передразнил с какой-то злобой. А то дело настоящее. Да важнее быть не может сейчас и нету. Сказал же, бедарь этот не так себе верующий, а баптист. Да еще пресвитер ихний. Понял? Старший, значит, ну вроде как поп в церкви. Тут Букин многозначительно потряс поднятой рукой. Чуешь разницу? С такими, брат Сенькин, ухо держи востро. Так-то оно так. То ли соглашается, то ли возражает Кеша. Но раз он такой опасный, разве нельзя было его раньше арестовать? В районе поди свои оперативники имеются. Так чего же нам-то? Из города за таким мотаться. За 7 верст киселя хлебать. Взяли бы, да и привезли в управу. «Да ты меня слушаешь или нет?» Рассердился Букин. «Эк, у тебя все просто. Вот что значит неопытный, необстрелянный. Говорю же, что дома он не бывает. Это во-первых. А во-вторых...» Он смолк, огляделся по сторонам, будто не решаясь сообщить великую тайну, и понизил голос. «Ладно, так и быть, скажу. Во-вторых, не шибко-то наше начальство операм местным доверяет. Понял? И правильно, между прочим, делает, потому что тут каждый каждому, если не брат, то кум или сват. Уж я-то знаю».

0: как они всегда готовы прикрыть друг дружку, не успеют им приказ спустить, а уже все округи известно, и что готовится, и где, и когда. Одно слово – деревня. Ну, сделаешь тут что-нибудь внезапно? Да дохлый номер. К тому же бедаря и так до поры до времени не трогали. Повода не было. А теперь? Теперь что, есть? Откровение напарника заинтриговало Кешу. Расскажи, что он натворил такого, раз брать его едем? Легойда сказал, ты меня в курс дела должен вести, а ты что-то не торопишься.
1: Должен.
0: Должен, да не обязан, криво усмехнулся Букин. Придет время, и в курс сведу, и за курс, и вообще. Спешка нужна при ловле блох, слышал? И Сенькин наконец ориентировался, как должно вести себя с этим чванливым парнем, чтобы расположить его к открытости. «Да, слышал, Никита», — сменил он тон на заискивающий, нарочно подливая елей на хвастливую душу сержанта. «Но ты, видать, уже и план захвата распланировал, а я еще так ничегошеньки и не знаю». Уловка сыграла. «Да тебе пока и не положено», — теперь уже самодовольно улыбнулся Букин. Сознавать свое верховенство доставляло ему явное удовольствие. «За операцию-то я отвечаю, а твое дело телячье. Выполняй, что говорят, и меньше думай. Меньше знаешь, лучше спишь». Он деловито помолчал, потом, вздохнув, сделал вид, что смиловестился. «Ну да ладно. Вдруг и дальше в одной упряжке работать придется. Слушаешь? Нет?» Сенькин с готовностью кивнул и, поправив полушубок, сел в полоборота к сержанту. Оба, похоже, даже забыли о морозе. «Так вот, на днях тут наши сотрудники сцапали одного посыльного с богомольными книжками». С небрежной ухмылкой начал Букин. «Видом совсем еще пацан, а туда же, в герои, верующий, мол, я. В общем, сперва-то упрямился малец, ну, посыльный этот. Дескать, я не я, и литература в чемодане не моя. Подбросили. Начитался знать романов всяких про несгибаемых верующих. Потом, когда фактами приперли, раскололся. У нас, брат Сенькин, не такие колются. Может быть, скоро сам убедишься. А знаешь, кому он все это добро вез?»
2: «Кому?»
0: – спросил Кеша, хоть нетрудно было и догадаться.
2: «Бедарю!»
0: – губы сержанта вновь тронула презрительная усмешка. Признал пацан Игната на фотке. Ему, мол, и велено было отвезти. «Вот, наша задача и состоит в том, чтобы устроить им очную ставку. В общем, на этот раз бедарю не отвертеться. Факты, как говорят, налицо. Ну, то есть Библии да брошюры всякие. Так ведь их вроде бы печатать даже разрешили». Опять усомнился Кеша. «Неужели ж из-за этого...» «Разрешили, брат Сенькин, разрешили», — раздраженно поправил Никита. «Так это ж когда было? Да и дело-то тут вовсе не в книжках, вернее, не совсем, чтобы в них. Они как бы в придачу к тому, что раньше произошло. Это же... Ах, черт, сбил ты меня с панталыку. Ты бы сначала выслушал до конца, а потом бы уж перебивал».
2: «Да я че? Я просто так», — виновато пробормотал Сенькин. «Все, молчу, как рыба. Ты продолжай, Никита, интересно же».
0: «Ну, то-то. Короче, стало известно, что сын этого Игната, он же муж Анны, с фронта дезертировал. А это уже, сам знаешь, да? Ну, теперь-то, надеюсь, ты понял, зачем нам девка? Или не дошло?»
2: «Не-а», честно признался Кеша, «что-то в голове не совмещается».
0: «Эх ты, голова два уха!» – пожалел его Букин и назидательно пояснил. «Ну, посуди сам. Куда ему бежать, кроме отцова дома?»
2: «Некуда.
0: Да он, может быть, давным-давно прибежал, а потом с отцом же и в тайгу смылся. Теперь ищи его, свищи. Тайга так просто никого не выдает. Не выдаст его и отец. Ни за какие коврижки. А вот как возьмем Аньку, так сами прибегут. Оба. Да еще наперегонки».
2: Букин счастливо рассмеялся и резко оборвал смех, увидев неподдерживающего веселья напарника. Тот, наоборот, почему-то нахмурился.
0: «Ты чё это, Кеша, так осмурнел? Не одобряешь?»
2: «Да что ты, что ты!» — поспешил улыбнуться Сенькин, но при этом вновь поежился, теперь уже от нехорошего предчувствия. «Я просто думаю, а как не будет ее дома?»
0: «Будет, будет, точно будет.
2: Тем больше, что она еще сном духом ничего не ведает. Да и куда ей с детем-то деваться?»
0: «С детем?» Растерялся Сенькин и даже отпустил вожжи. «Да куда ж мы ее с детем-то?»
2: «А куда надо?» Сурово отрезал сержант. «В районе сдадим с рук на руки и свободны. Там пусть разбираются, кто прав, кто виноват».
0: «Да, ловко. Этого только мне не хватало для полного счастья». Отвернувшись, пробормотал Сенькин, но сержант расслышал его реплику.
2: «Ты о чем это, паря?» — вкратчиво спросил с угрозой в голосе.
0: «Да думаю, что же с ними дальше-то будет?»
2: обмяк Букин.
0: «Ну, дальше уж не наше с тобой дело. Ты не забивай себе голову, а лучше вон вожжи попридержи. Еще вопросы есть?»
2: Интонациями он явно подражал Легойде. Зависла неловкая пауза. Слышны были лишь легкое поскрипывание саней на поворотах, равномерный поступ горюна да его шумное дыхание.
0: «И все же, что ей может быть?» — вновь развернулся Сенькин.
2: «Тю-тю-тю, заладил!» — хмыкнул сержант. «Уж больно ты жалостливый, как я посмотрю. Что будет, что будет, по всей строгости нашего закона будет. Вот что. Ты сам-то что бы сделал?»
0: «Я с бабами не воюю», — смутился Кеша и признался. «Боюсь я их».
2: «Вот оно и видно», — усмехнулся напарник и неожиданно зло скрипнул зубами. «А я бы всю их вражью породу извел, всю подчистую».
0: «Да за что же ты ее так, Никита?» Весь подобрался Кеша. «Какой с детки может быть враг?»
2: «Ну, брат дезертир, отец проповедник, я еще понимаю. А она-то при чем?»
0: И в который уже раз противно заныло под сердцем. «Откуда в нем столько зла?» Хоть и краем уха, но слышал Иннокентий про какие-то счеты Никиты с жителями его села. И еще успел узнать, что с ним самим надо быть предельно осторожным. Чуть промашка и донесет куда надо, в два счета донесет. А потом уже доказывай, не доказывай. А самый лучший исход, если просто турнут из органов. Не один уже поплатился за свою неосторожность. Впервые после разговора с Легойдой несколько померк в восторженном сознании общий образ оперативника. Появилась нотка сожаления. А ведь капитан давал время на обдумывание, мог бы отказаться. Но следом же возразил сам себе. «Да что же это я? Сразу и в панику. Ну, конечно, не подарок. Ну, и я не кисейная барышня, комплименты тут мне говорить. Мужик может быть и склочный, а оперативник что надо. Еще посмотрим, что из меня будет». Между тем Никита не спускал с него тяжелого взгляда.
2: «А зачем их доставить? До тебя не дойдет, да?»
0: Процедил сквозь зубы и прищурился. «Может быть, прикажешь нам постоянную засаду держать? Да у них вся семья вражья. Отец проповедник секты, теперь вот и сын вражина. Уж не хочешь ли ты сказать, что наши там?» Он неопределенно мотнул головой наверх. «Могут ошибаться на этот счет». Сказал и впился колючими глазами в напарника.
2: «Да нет, ты чё, Никита?» Теперь уже по-настоящему струсил Кеша. «Просто я слышал, что ты с кем-то там счеты сводишь. Так и подумал».
0: И замолчал. Понял, что ляпнул с испуга лишнего.
2: «От кого слышал?» вкрадчиво потребовал Никита, но в его голосе Кеша уловил неуверенные нотки. Оттого сам немного осмелел. «Да мало ли кто говорит, не помню я», — уклонился от ответа. «Язык он же без костей. По мне так пущай, говорят». «Пущай!» — опять передразнил его Букин, но уже не с той прежней надменностью. «А ты не слушай сплетни-то! Брехня все это!» «Ну, брехня так брехня!» — облегченно вдохнул Кеша. «Вон, кажись, подъезжаем. Это самая Брагина, что ли?» Никита рывком встал на колени и вгляделся в появившиеся вдали приземистые избы деревеньки. У него гулко заколотилось сердце, а в коленях появилась дрожь. «Оно!» — еле сдерживая волнение, пробормотал он. «Правь, вон к той избе, вон к той с высоким заплотом. Там участковый Торопов Илья Семенович живет. Вишь, из трубы дым валит, будто ждал нас, избу затопил». «С ним, что ли, девку-то брать будем?» — не сдержал издевки Кеша. Ему же казалось, что может вести себя с напарником на равных. «Будешь», — поправил сержант. «Если не будет на месте Игната, будешь брать Аньку». Голос его вновь обрел уверенность. «И много на сборы ей не давай, не на курорт везем». «То есть как это буду?» — изумился Сенькин. «Ты же старшой! Почему это я должен давать ей время на сборы, а не ты?» «У меня, брат ты мой сердешный, поважнее тут дела будут. Не хватало еще, чтобы одну девку втроем арестовывать». «Ну нет», — запаниковал Кеша, — «мы так не договаривались. Я будешь...» — резко оборвал Никита и притянул его к себе за ворот полушубка. «Будешь выполнять, что я приказываю, понял? Тебе Легойда что сказал? Вот то-то!» И чуть помедлив процедил. «Или хочешь, чтобы я на тебя рапорт подал?» «А, не хочешь? А то все хотят добренькими казаться. Один Никита, мол, зверюга». И уже примирительно. «Да ладно, ладно, дело-то минутное. Ты тут человек новый, незнакомый, поэтому никто, супротив, слова сказать не посмеет. А я и вправду местный, обо мне тут всяко люди выдумывают. А увидят, что забираю ее, ну тогда туши свет, пересудов не оберешься. Против меня-то могут и заортачиться, а нам это надо?» Объединил он себя с Сенькиным и, посчитав, что такого аргумента достаточно, добавил. «Значит так, дашь ей на сборы от силы час и не рассусоливай там с ней, пожестче. Тогда еще до обеда обернешься». «Обернусь? Так ты и назад не поедешь?» «Поеду. Захватишь меня в ключах, это по дороге в район. Я к тому времени аккурат свои дела там должен закончить». С этими словами Букин вытащил наган, покрутил им перед собой, демонстративно дунул в дуло и добавил многозначительно: «Надеюсь, все обойдется без шума». Прием сыграл. Кеша теперь с уважением и некоторой завистью посмотрел на сержанта. Настоящее дело у напарника. Не то, что у него с бабой валандаться. Тьфу! «Брать-то кого будешь? Или...» Не удержался он от вопроса и щелкнул языком, имитируя звук выстрела. «Там видно будет!» — небрежно пожал плечами Никита и сунул наган за пазуху. «Тормози! Приехали!» Торопов навстречу не поспешил. И пришлось долго стучать в ворота, пока он, заспанный, не появился в распахнутых дверях избы. Из-за его спины с настороженным любопытством выглядывали два крепких подростка. Завидев Никиту, хозяин нахмурился и вместо приветствия с явным неудовольствием спросил: «И каким ветром?» «Давно не бывал в наших краях». «Служба такая, дядя Илья!» — не обратил тот внимания на равнодушие в голосе хозяина. Заводи в хату, разговор будет. Да пошли кого-нибудь из своих, Петьку или Митьку, к председателю полсовета. Пусть под воду за мной пришлет. Прозвучало жестко, как приказ. И Кеша проникся к напарнику еще большим уважением. Торопов же, хоть и пробурчал что-то сердито, но паренька послал. «Ну так с чем пожаловал?» — повторил он свой вопрос. «Не с чем, а зачем?» — уточнил Букин и протянул ему аккуратно сложенный лист бумаги. «За Игнатом, дядя Илья! Вот ордер на его арест!»
1: «Тю!» — саркастически протянул Торопов, принимая ордер.
2: «Ну ты нашел, за кем приезжать! Игната ему подавай! А чего ж тогда ко мне обращаешься? А то тебе неизвестно, где сейчас можно его найти!» «Ну, раз приехал, то и приехал. Так и быть, подскажу адресок». «Значит так, бери своего напарника и дуй по тайге все время на север или на запад. И верст этак через 8-10 справа от ручья на третьей сосне его лабаз. Лыжи дать вам с собой или у вас имеются?»
0: Мужик явно издевался над незадачливыми оперативниками.
2: «Ты как всегда шутишь, дядя Илья», — мрачно вымолвил Букин. «А нам-то не до шуток. И если его нет дома, то велено нам Аню взять. Ты почитай, почитай. Там все прописано».
1: «Ты это чего?»
0: Изменился в лице Торопов. Торопливо пробежал бумагу глазами и растерянно огляделся, будто ища чьей-то помощи. «Они что там все? Совсем белины объелись?» «Ну они ладно, им наша жизнь неведома, но ты-то знаешь, что у нее ребеночек малый. Что ж не подсказал-то?
2: В наше время за подсказки, дядя Илья, можно хлопотать, сам знаешь чего. А мне оно надоть? Я приказ выполняю и советую тебе сделать то же самое, потому что приказ касается и тебя. Или не прочитал до конца?»
1: «Прочитал, Никита, прочитал», — тяжело приподнялся Илья Семенович.
2: «Ладно, расскажи, что к чему».
0: Через полчаса, когда все уже было оговорено, подкатил сюда и председатель постсовета Тужиков. Прибыл, так сказать, собственной персоной на паре колхозных лошадей. И тут же уехал с Никитой в направлении села Ключи. Их встреча была намного приветливой первой. Торпов же только презрительно сплюнул им вслед и спохватился, уловив недоуменный взгляд Кеши. Но не смутился, а только безразлично кивнул головой.
2: «Не обращай внимания, парень. Это я так, для порядку».
0: «Я смотрю, не очень-то вы нам рады», — усмехнулся Кеша.
2: «А, не бери в голову», — отмахнулся Торопов. «Ты тут ни при чем».
0: Впрочем, он испытывающе посмотрел на молодого милиционера.
2: «Сам-то ты, наверное, ничего толком-то и не знаешь».
1: «А что я должен знать?»
2: «Ну, обо всей этой истории. О Никите, Николае, об Анне, которую сейчас арестовывать пойдем».
1: «У нас предписание. Зачем мне знать что-то еще? Сам он сказал, не бери в голову».
2: «А и то правда. Так-то оно легче жить. Только иногда и сомневаться не грех. Чтобы мне не говорили, не поверю, что сбежал Коля с фронта. Да и никто в селе не поверит. Не та у них порода, чтобы от опасности бегать».
1: «А у меня предписание», — пряча глаза, повторил Кеша. «Там черным по белому.
2: А вот Никита сподобился улизнуть от фронта», — не слушал Илья. «Это я, старый осел, не только не помешал ему в органы устроиться, а еще и помог».
1: «Так все же племяш ведь», — как будто оправдывался он перед Сенькиным.
2: «Я ведь как думал, может быть, мол, как ответственность почует, так и переменится, да и хоть какой-никакой мужик в помощь мне будет.
1: Вот он и помогает. того и гляди, самого упечет в каталажку. Видать, время такое приспело. Всех под одну гребенку стричь. Не гляди так, парень. Я тебе не боюсь об этом говорить, так как вижу, что не схудился ты еще. Поэтому и попрошу тебя, как можешь, побереги Анну. Хворая она нынче. Да и ребенок у нее хворый. Лихоманка к обоим прицепилась. Матюшка-то ей трудно достался. Чуть было не умерла при родах. Так ее мать их обоих и выхаживала. Выходить-то выходила. Зато потом сама слегла. Сейчас совсем плоха уж стала. Николай, ну это отец Митюшки, тоже кругом один был. Мать его уж когда померла. А отец, тот самый Игнат, за которым вы прибыли, то в тюрьме, то в тайге. Но сноха и внук для него все на этой земле. Для них и старается в тайге, чтоб какие-никакие деньги у них были. Николая-то с первого дня на фронт взяли. И я теперь понимаю, кто замутил эту воду с арестом Ани. Племяш мой родной. Ну что ж, расчет верный. Игнат как узнает, так немедля прибежит за ней. Хоть и подлец Никита, а сообразил. Ты, парень, обереги ее от него. Не дай ему над ними поизгаляться. «Ну о чем это вы?» — слабо запротестовал Кеша. «Букин, может быть, сейчас жизнь рискует на задании, а вы его порочите». «На задании, говоришь?» — сощурил глаза до щелочек Илья. «Рискует, говоришь? Знаешь, на каком он задании? Самогонку с кем-нибудь из Петькиных подхалимов хлещет, да Семушкой заедает. Я бы и рад его опорочить. Да порочней-то уже некуда. Ладно, пошли к Анне, пока не вся деревня проснулась».

Для вас прозвучала вторая часть книги «Заря рассветная» Виталия Полозова. Читает Елена Весолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует.

0: по следам Иисуса.
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Во всем, что происходит сегодня, замешана сатанинская первопричина. Библия, описывая этого древнего врага, говорит: «Великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. И мы знаем, что он смущает всех людей и народы. Дело рук его видно на каждом шагу. Стоит только выразить надежду, что в наше время приближается мир, как сразу же снова происходит взрыв недоразумений, подозрения и недоверия, и вся долгая, терпеливая работа идет на смарку. Ибо сатана исполнен решимости, чтобы темная, безрадостная река человечества продолжала свой мучительный путь до конца времен. Он победил Адама в Эдеме, и он убежден, что может владеть душами всех потомков Адама. В мире нет ни одного мыслящего человека, который не задумывался бы многократно над существованием дьявола. В том, что он существует, сомнения нет. Мы на каждом шагу встречаемся с его властью и влиянием. И вопрос не в том, есть ли дьявол, а в том, как и почему он появился. Из истории Адама и Евы мы знаем, что дьявол существовал еще до сотворения первого человека Богом. Зло уже существовало, иначе Бог не создал бы дерево, плоды которого давали познание добра и зла. В таком дереве не было бы необходимости, оно было бы невозможно, если не имелось наличия зла, и не было необходимости в защите от него. Здесь мы стоим перед самой великой тайной, самой значительной из всех тайн, самым необъяснимым вопросом. Как мог Бог всемогущий, всесвятой и вселюбящий создать зло или допустить дьявола создать его? Почему Адам должен был быть подвергнут искушению? Почему Бог не поразил дьявола смертью, когда тот вошел в змея, чтобы внушить порочные мысли Еве? Библия дает нам некоторые намеки на то, что может быть ответом на этот вопрос. Но Библия совершенно ясно подтверждает также, что человеку не дано знать полного ответа до тех пор, пока Бог допускает дьявола и все его козни, способствующие выполнению его великого плана. До падения Адама, задолго до самого существования Адама, мир, созданный Богом, был, по-видимому, разделен на сферы влияния, каждая из которых находилась под наблюдением ангела или архангела, ответственных непосредственно перед Богом. Апостол Павел говорит нам о том, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Библия часто упоминает об ангелах и архангелах, показывая, что между ними был установлен порядок, и некоторые были могущественнее других. Возможно, что дьявол был таким могущественным небесным властелином, царствовавшим над землей как своей областью. Известный как Люцифер, светоносец, он должен был стоять очень близко к Богу, так близко, что в его сердце закралось честолюбие, и он решил не быть больше возлюбленным слугой Господним, а стать наравне с самим Богом. В это мгновение мир, бывший прекрасным и гармоничным по воле Бога, раскололся, и часть его воспротивилась Богу. Дьявол бросил вызов Богу и пытался утвердить свою собственную власть. Он отказался от своего положения в божественном управлении и, спустившись в низшие небесные сферы, заявил, что он равен высшему Богу. Бог поставил его некогда князем мира сего, и Бог не снял его еще с этого поста, хотя смертью Христа было положено законное основание для его удаления. С момента своего отпадения дьявол находится в непрерывной борьбе с Богом. Как могущественный царь с тьмами ангелов, находящихся под его властью, он установил на земле свое царство. Иисус Христос и его ученики отдавали себе полный отчет в существовании дьявола. В Евангелии от Матфея приводится подлинный разговор между Иисусом Христом и дьяволом. Совершенной реальностью был дьявол и для фарисеев, настолько реальным, что они обвинили Иисуса Христа в том, что он сам действует силой дьявола.
У Иисуса Христа не было сомнений ни в существовании дьявола, ни в той власти, которой он пользуется на этой земле. Сила дьявола ясно показывается в послании апостола Иуды. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Современное непонимание личности дьявола в сильной степени является следствием карикатурных изображений, ставших особенно популярными в Средневековье. Чтобы уменьшить свой страх перед дьяволом, люди издевались над ним, изображая его смешным, отталкивающим существом с рогами и хвостом. В руку его вкладывались вилы, на лице изображалась слабоумная усмешка, и при виде такого изображения люди невольно задавали себе вопрос: кто же боится такой смешной фигуры? Истина, однако, заключается в том, что дьявол — существо, обладающее высшим умом, могущественный и талантливый дух с даром бесконечной изобретательности. Мы забываем, что дьявол был, может быть, самым великим, самым одаренным ангелом Божиим. Он был совершенным духом, решившим воспользоваться своими божественными дарами для своих собственных целей вместо Божиих. Его аргументы блестящи, его планы изобретательны, его логика почти неопровержима. Могущественный противник Бога, не скачущее существо с рогами и хвостом, а величественный князь с неограниченной силой и блестящим умом, способный использовать всякую возможность, чтобы проявить себя, умеющий повернуть любое положение в свою пользу. Дьявол вполне способен произвести ложного пророка, о котором предостерегает Библия. На развалинах современного неверия и сомнений дьявол создаст ложного царя, антихриста. Он создаст религию без Спасителя. Он построит церковь без Христа. Он призовет служить ему без Божьего Слова. Апостол Павел предсказал это, говоря: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Мы знаем, что Антихрист появится и будет пытаться увлечь сердца и умы людей. Срок приближается, сцена готова, смятение, страх, паника царят во всем мире. Знамения о ложном пророке встречаются на каждом шагу, и многие смогут быть очевидцами того рокового момента, когда начнется последний акт этой извечной драмы. Это может произойти и в наше время, ибо темп ускоряется, события наступают быстрее, и повсюду мы видим людей, мужчин и женщин, сознательно или бессознательно избирающих ту или иную сторону – дьявола или Бога. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть, в самом подлинном смысле этого слова. Борьба, в которой не будет пощады, не будет помощи или исключений. Человеческая стадия этой борьбы началась в райском саду, когда дьявол соблазнил человечество и увлек его от Бога, заставил каждого человека пойти по своему собственному пути в силу бесчисленного множества противоречивых желаний. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Это будет продолжаться до конца времен, до тех пор, пока сила добра не восторжествует и не возведет на престол истинного царя. В настоящий исторический момент стоят лицом к лицу два могущественных триединства: Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, и ложное триединство сатаны, поклонению которого он хочет добиться от человечества. Триединство сатаны — дьявол, антихрист и лжепророк, что описано в Откровении святого апостола Иоанна. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам.
Ни на секунду, ни наяву, ни во сне не покидают вас две эти силы. Нет такого мгновения, когда бы вы не могли добровольно решить, последуете ли вы за одной или за другой. Дьявол всегда стоит подле вас, искушая, соблазняя, угрожая, льстя. И всегда стоит по другую сторону от вас Иисус Христос, вселюбящий, всепрощающий, ожидающий, что вы обратитесь к Нему и попросите Его помощи, готовый дать вам сверхъестественную силу, чтобы противостоять злу. В минуты вашей величайшей тревоги и скорби, в минуты, когда вы чувствуете себя беспомощным перед гнетом событий, с которыми вы не можете справиться, когда отчаяние и разочарование овладевают вами, именно в эти минуты дьявол старается воздействовать на самую слабую вашу сторону, чтобы толкнуть вас еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту гибельную минуту вспомните, что Иисус Христос не покинул вас. Он не оставил вас без защиты. Так же, как Он восторжествовал над сатаной в свой час искушения и испытания, так обещал Он, что и вы можете одерживать ежедневные победы над искусителем. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Та же Библия снова и снова твердит нам о любви Господа, снова и снова предостерегает нас от дьявола, встающего между нами и Богом, от дьявола, который всегда ждет момента, чтобы уловить в свои сети человеческую душу. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Библия описывает дьявола как личность, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Не сомневайтесь ни на мгновение в существовании дьявола. Это личность и совершенно реальная личность, и он чрезвычайно умен. Взгляните на первую страницу вашей сегодняшней газеты. Если вы сколько-нибудь сомневаетесь в существовании дьявола, включите ваш радиоаппарат или послушайте по телевизору новости дня, если вам нужны явные доказательства. Разве здравомыслящие мужчины и женщины вели бы себя таким образом, если бы они не были в когтях зла? Разве могли бы люди с сердцем, преисполненным Божьей любовью и благостью, так предавать и совершать подобные акты насилия и злобы, о которых мы слышим каждый день? Разве могли бы образованные, интеллигентные, честные люди собираться за столом конференций и проявлять полное непонимание потребностей и целей других людей, если бы их образ мыслей не был сознательно затемнен и испорчен? Когда я слышу мнение современного так называемого просвещенного человека, высмеивающего правдоподобность существования реального дьявола, повелевающего тьмами злых духов, я всегда вспоминаю стихи Альфреда Гуга. «Не верим в злого мы теперь, как верили отцы, и, пропустив его вперед, за ним закрыли дверь. Следов нет больше на земле от дьявольских копыт, и сатанинский смех его не слышим мы теперь. Но кто же роет ямы нам, на нас наводит страх, кто сеет плевелы, идя за Богом вслед в полях? Да, злого вовсе нет, и мы поверили тому, но кто ж совершает его труд и сеет в мире тьму? Да, нам сказали, он теперь исчез с лица земли, но чей же голос слышим мы и близко, и вдали, чей страшный лик в любой стране нам виден каждый час? Раз решено, что злого нет, и дьявол не среди нас, и кто ответит на вопрос, откуда ж, сколько их, всех преступлений в мире сём, и малых, и больших? Мы отменили сатану и верим, нет его. Но кто же делает теперь работу за него? Кто же в самом деле ответственен за низость, террор и ту агонию, которую мы видим вокруг нас повсюду? Кто же виноват в тех страданиях, которые мы все испытываем, если зло — немогущественная сила? Воистину, современное образование смутило наши умы, ибо из-за якобы научных доказательств мы потеряли нашу веру в сверхъестественные силы сатаны. Джордж Гэллоуэй выразил сомнительный вклад современного воспитания, сказав:
Теория о том, что в мире существует сила или первооснова, личная или иная, находящаяся в вечной оппозиции к Богу, современным разумом отвергается. Современный разум может отрицать дьявола, но принцип зла от этого не исчезает. Выдающийся методистский проповедник доктор Кловис Чепель пишет в своих проповедях о притчах следующее. «По-видимому, Иисус Христос вместе со святыми Нового Завета верил в существование злой личности, называемой дьяволом. В наши дни это учение отброшено. Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же не можем уничтожить факта существования самого зла, а грех — это темный факт, как бы его ни объяснять. Грех воистину темный факт, и он вздымается с титанической силой, бросая вызов всему добру, которого так стараются достичь люди. Он вздымается, как темная тень, всегда готовый затмить всякий свет, который может упасть на нас свыше. Мы все знаем это, мы все это видим, мы все осознаем это в каждом движении души и сердца. Мы можем называть это как хотим, но мы сознаем реальность его существования, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Как же объясняют отрицающие дьявола ту быстроту, с которой распространяется зло? Как объясняют те бесконечные препятствия, которые ставятся на пути праведных? Какими доводами могут они разубедить в том факте, что разрушение и гибель распространяются с молниеносной быстротой, в то время как созидательная работа и восстановление происходят так ужасающе медленно? «Киньте на воздух лживые слова». «Распустите клевету», и как по волшебству эти слова достигнут сразу же самые отдаленные места. Но скажите правду, совершите великодушный, честный поступок, и невидимые силы сразу же примутся за работу, стараясь скрыть и затемнить этот крохотный луч света и надежды. Никто добровольно не воздвигает храмов в честь дьявола, никто не строит кафедр, с которых произносят его проповеди. Но его слова слышны повсюду, и слишком часто мир притворяет их в отчаянные поступки. Если нет невидимых сил, старающихся опорочить человеческие сердца и исказить мысли, то как же вы можете объяснить человеческую готовность слушать все низкое, подлое и порочное, в то время как чистому, доброму и светлому люди остаются глухи? Разве кто-нибудь из нас отвернулся бы когда-нибудь от прекрасного спелого плода, чтобы взять гнилой плод, источенный червями и дурно пахнущий, если бы нас не толкала на этот страшный выбор великая и мрачная сила? А это именно то, что мы постоянно делаем. Мы все время отворачиваемся от того, что прекрасно, богато и возвышено, и ищем безвкусную, унизительную дешевку. Это работа дьявола. И она процветает повсюду. То, что мы видим здесь, на земле, это только отражение сильнейшей борьбы, происходящей между добром и злом в невидимых сферах. Мы считаем, что наша планета — центр Вселенной. Мы придаем слишком много значения земным событиям. Наша глупая гордость доходит до того, что мы можем признавать и считаться только с тем, что явно доступно нашему человеческому зрению. Но той величайшей борьбы, которое происходит в невидимом мире, мы не можем видеть. Древние мудрецы знали об этом. Они понимали, что существует многое, недоступное человеческому глазу и неслышимое для человеческого слуха. Современный человек тешит себя мыслью, что он создал радио и телевидение, что он сделал возможным посылать на расстояние звуки и видимые изображения. Но правда заключается в том, что эти волны, неизвестные раньше человеку, существовали всегда, и в мировом пространстве еще немало величайших чудес, о которых человек пока не имеет ни малейшего понятия. Что эти чудеса существуют, было известно пророкам древности, но даже и они могли только догадываться о их множестве. Даже они могли уловить лишь отдаленное эхо страшнейшей борьбы, происходящей в сферах. Частью той цены,
которую Адам заплатил, поддавшись наговорам дьявола, была потеря возможности видеть духовную связь. И для себя самого, и для всего человечества он потерял способность видеть, слышать и понимать все, что не является материальным по существу. Адам исключил себя из чудес и великолепия невидимого мира. Он потерял силу прорицания, способность предвидеть будущее и таким образом лучше понимать и исполнять работу сегодняшнего дня. Он потерял чувство непрерывности, единство с миром и всеми живущими существами. Он отделил себя от Бога и стал враждебным существом в Божьем мире. Когда Адам сделал это, он стал похожим на испорченный телевизионный аппарат, который стал принимать только на одной волне вместо многих, и то только в искаженном и смутном виде. Когда мы видим, что изображение на экране телевизора дрожит и сдвинуто с фокуса, мы не укоряем за это передаточную станцию. Мы не можем получить ту программу передач, которую мы хотим. Мы не проклинаем ученых, изобретших лампочки для телевизоров. Мы признаем сразу, что ошибка заключается в самом аппарате, которым мы пользуемся. Мы не говорим, что все телевидение — жалкая неудача, потому что, может быть, у нас неправильно поставлена антенна, или же мы живем в такой местности, в которой очень плохой прием передач. Но если мы переживаем удары судьбы или трагедию болезни, если мы испытываем на себе последствия наших собственных грехов, то мы сразу упрекаем за это Бога. Мы терпеливо и внимательно разбираем наши телевизоры, если они не дают нам того, что нам нужно, но мы сразу обвиняем Бога и Его мир, если все видим в искаженном виде. Достаточно, чтобы кто-нибудь получил повышение по службе, на которое рассчитывали мы, или кто-нибудь, кого мы считаем менее достойным, умел успех в том, в чем вы потерпели неудачу, и мы сразу начинаем кричать о несправедливости Бога. Мы хотим знать, почему Бог допускает такое неравенство. Мы совершенно потеряли из виду тот факт, что Господь, как главный инженер станции телевидения, все время посылает нам совершенный образ своей любви и справедливости, и вина за неправильный прием этих передач кроется в нас самих. Зло и искажение в наших душах мешает нам видеть и чувствовать совершенный Божий мир. Наш грех придает тусклость всей картине и не дает нам быть чистыми чадами Божьими, а не чадами зла. Апостол Павел сказал за нас всех: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Апостол Павел узнал угрожающего врага, могущественного противника всего человечества, и воскликнул: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим! Итак, тот же самый я, умом моим служу закону

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Крылатые войска. Мы давно знаем, что сообщество внутри пчелиного улья поделено на особые касты, каждая из которых выполняет конкретную работу. Пчелы-разведчики, например, ищут пропитание, а пчелы-няньки присматривают за малышами. Есть пчелы-уборщики, есть даже пчелы-могильщики, которые выносят из улья мертвых. Не так давно ученые выяснили, что в пчелиных колониях есть и свои воинские подразделения. На первый взгляд может показаться, что пчелы-солдаты не слишком-то утруждают себя работой. На самом же деле их единственная задача – защищать улей от захватчиков, которые по размеру куда больше пчел. Остальные члены улья досыта кормят свою армию и следят, чтобы она ни в чем не испытывала нужды. Но как только улью угрожает опасность, скажем, медведь или человек, тысячи пчел-солдат набрасываются на врага и немилосердно жалят его. Давно известно, что свои солдаты есть у муравьев и термитов. Но до последнего времени ученые не были уверены в существовании войск у пчел. Выходит, что все общественные насекомые нуждаются в собственной армии для защиты своего царства. И это напоминает нам, что некоторые вещи в этом мире относятся ко всем его обитателям. Пчелы-солдаты не виноваты в том, что на улей напал медведь. Точно так же и солдаты в человеческих армиях не виноваты в том, что в мире бушуют войны. Они просто вынуждены сражаться по законам военного времени. Человечество может распустить все свои армии, но это не избавит его от алчности и жестокости. Напротив, эти отвратительные качества напоминают нам о том, что мы совсем не таковы, какими нас замыслил Бог. Где же выход? Он не в том, чтобы закрыть глаза на реальность, а в том, чтобы вернуться к Создателю. Это стало возможным после всего, что сделал Иисус Христос ради прощения наших грехов.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания.
1: Книга пророка Иеремии, 32 глава, 35 стих. Там сказано следующее. «Устроили капище Ваалу в долине сынов Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и своих дочерей в честь Молоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». Часто языческие жертвоприношения человеческими жертвами сопровождались. Но вот преклонение перед Молохом выделяется особенно. Жертвами Молоху были дети. Их сжигали, чтобы в кавычках задобрить этого божка. Наши дни. Вроде бы детей в огонь в качестве жертвы никто не бросает. Да и про Молоха не слышно. Однако его дух, а его дух это определенно бесы, процветает и сегодня. Сегодня садомиты своих детей вовлекают в эту мерзость. Они приносят своих детей в жертву дьяволу. Почему? Потому что сами родители принадлежат ему. Они привозят своих детей на эти мероприятия, где садомиты вытворяют разные мерзости. Берегите своих детей воспитанием их в слове истинного Бога Библии. Тогда никакая сила вражья не подберется к ним. Согласно первое письмо Иоанна, 4 глава, 4 стих. Власти Китая вернули масочный режим в стране впервые после пандемии короны. Теперь людям надо носить маски в общественных местах. И это еще не все. В одном из городов были введены меры полной блокады. Некоторые назвали такие меры тюрьмами под открытым небом. Ну да, соответствующий вид. Кругом забор. Распознавание лиц является обязательным для входа и выхода из зоны вашего района, например. Если ваши друзья или родственники захотят вас навестить, потребуется специальное разрешение, выданное правительством. Продолжаем наблюдать, как в одной из самых больших стран по населению происходят все новые эксперименты по ограничению прав граждан. Что делать другим странам? Приготовиться? Читаем в книге Откровения, 13 глава. Раньше было представить трудно. Каким образом через тотальный контроль всех заставят принимать начертание зверя? Сейчас, глядя на страны во время короны, и особенно Китай до, во время и после короны, становится более понятно, как это будет. В прошлом году мы говорили про ирландского учителя, который отказался называть ученика, в кавычках, гендерно-нейтральным именем «они», за что ему было запрещено далее учить детей. Он, в свою очередь, не принял такого решения и продолжил работу, за что был арестован прямо во время ведения урока. Он не стал называть мальчика «они» вместо «он» и сказал следующее. Цитата. «Это безумие, что меня выведут из этого зала суда вместо заключения. Но я не откажусь от своих христианских убеждений». Теперь стало известно, что учителя все-таки заключили в тюрьму. Гонения на христиан, до этого происходящие преимущественно в Африке, Азии, Южной Америке, полномерно распространяются и на европейский континент. Это ключевое отличие между гонениями христиан Первой Церкви в Римской империи и тем, что происходит сейчас. Римская империя – это локально, а гонения почти на всех континентах Земли – это глобально. Именно об этом предупреждал Иисус Христос в «Радостной вести» от Матфея 24, 9 стих. Дорогие друзья, молитесь и посильно помогайте всем преследуемым христианам по лицу Земли. В то время, пока депутат парламента Турции посылал проклятие в адрес еврейского государства, его сразу же сразил инфаркт. Последствием скончался. Компания Puma объявила о прекращении сотрудничества со сборной Израиля по футболу. Интересный факт. Создателями Puma и Adidas являются два брата, по фамилии Даслер. Это Руди Даслер и Ади Даслер. Жили они в небольшом городе региона Бавария. После Второй мировой войны проходили по делу о сотрудничестве с нацистами. Если интересна эта история, посмотрите фильм «Дуэль братьев. История Адидас и Пума». Сегодня штаб-квартира этих гигантских компаний находится там же, где и жили основатели, в городе Херцогенаурах. Почему официально Пума не хочет больше формушить сборной Израиля? По причине поддержки набирающего оборота антисемитизма в мире. Ненависть к евреям проявилась даже там, где давно уже покаялись за совершенные преступления в годы Второй мировой войны в Германии. Но ведь Библия никогда не обманывает. В Библии все всегда говорится правдиво. Книга пророка Захарии, 14 глава, 2 стих. Бог сказал, что соберет все народы в конце дней на войну против Иерусалима. И что мы видим? Все больше, больше примеров такого сбора. Книга Левит, 19 глава, стих 28. Не делайте порезов на теле, когда оплакиваете умерших. Не делайте на себе татуировок. С татуировками все понятно, уже говорили о них много раз. А что с порезами? Как оказалось, и сегодня есть люди, которые режут себя. Не просто так. Пытаются изобразить некие знаки. Вот видите ли, им красиво. Картину нарисовать не на ватмане каком-то, не на листе бумаги. Они на себе делают картины. Просто какое-то безумие, какое-то сумасшествие. Но в нашей нормальности, когда уже сейчас все поменялось, это все нормально. А мы видим в Библии. Мало того, что наше тело является по своей сути глиняным сосудом, так Павел, святой апостол, сказал 2 Коринфянам 4 глава, 7 стих, так еще некоторые умудряются этот сосуд глиняный разрушить, разбить своими собственными руками. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все сыны света и сыны дня, вы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, со 2 по 10 стих. Великий Бог по Своей благой, угодной и совершенной воле не только дает благую возможность людям прийти к покаянию, стать, как и Слово Божье говорит нам, и, как говорится в вышепрочитанных стихах, сынами света, но и также предупреждает нас о том, что есть и сыны тьмы, которые в пришествии Господа Иисуса Христа будут подвержены справедливому суду Божию. Это же место Священного Писания не только предупреждает неверующих о наступающем суде Божьем в день Его пришествия, но и понуждает верующих, как сказано, не спать, но бодрствовать и трезвиться. Стих 6. Что это значит? С чем оно, таковое постановление Божие, связано? И другие вопросы могут возникнуть при чтении вышепрочитанных стихов. И сегодня обратим наше внимание на некоторые важные истины, связанные с этими стихами. «Не будем спать» — это выражение относится к уверовавшим в Господа Иисуса Христа. Слово «спать» употребляемо в Священном Писании в смысле физической смерти. Матфея 9:24. В смысле физического сна человека. 1 Фессалоникийцам 5:7. И в смысле плотского безразличия человека к духовным истинам. Марка 13:36. И также в смысле духовной дремоты или полусна. Это такое состояние, при котором хочется спать и невольно закрываются глаза. Есть такая болезнь – лунатизм, суть которой выражается в том, что страдающий ею ходит во сне с бессознательным совершением различных действий. Слово же Божье предупреждает верующих избегать полусознательного состояния в духовном хождении пред Богом. Об этом ясно говорит нам апостол Павел в послании к римлянам, 13 главе, с 11 стиха по 13. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться вам от сна. Как днем будем вести себя благочинно? Ибо вы сыны света». Верующих апостол называет сынами света и сынами дня, стих 5. И этим он ясно показывает нам, что еще есть и ночь, и дети, или сыны ночи, которые, естественно, ночью спят. Конечно, здесь Слово Божье разделяет всех жителей мира на сыновей дня и сыновей ночи. И не только это. Оно показывает нам и действия одних, и какие действия должны быть других. Так, например, говоря о сынах ночи или о тех, кто не знает Господа, Слово Божье говорит о их действиях так. Они будут говорить «мир и безопасность», стих 3. То есть все в порядке, все идет надлежащим образом, все правильно, ешь, пей и веселись. Для них материальные ценности важнее духовных. Мы, дескать, пользуемся ими в полной мере, удовлетворены этими материальными ценностями, а о Боге послушаем в другой раз. Тем более о Его пришествии на землю, которое совершенно нереально. Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3:4. Рассуждая так, они предаются беззакониям все более и более, и таким образом усугубляя свое положение пред Богом, готовя себя на суд Всевышнего. Не видим ли мы с вами это в настоящее время? Увеличение беззакония сынов тьмы, таковые благодетель считает беззаконием, а беззаконие – элементарным правилом жизни, и это не должно удивлять нас, а настораживать, ибо в Слове Божьем есть ясное указание на то, что в последние дни мера беззакония увеличится, 2 Тимофею 3, 1-5. Не будут многие думать о духовном, а о материальном, Матфея 24 глава 37 стих. Таковые в день пришествия Божия определены на гнев, 1 Фессалоникийцам 5:9, и на пагубу, стих 3. Ибо они в духовной тьме, то есть духовно спящие, отвергнувшие благодать и милость и любовь Божию. Но в противовес этому апостол говорит о верующих как о сынах света. А если так, то день Господень не должен быть чуждым для вас, как и написано. Ибо все вы сыны света и сыны дня, 5 стих, то есть сыны дня Господня. Будем бодрствовать и трезвиться. Не все знают, что часовому на страже особенно приходится сражаться с дремотой накануне утра. Глаза автоматически закрываются. Часовые знают, что стража накануне утра самая трудная, таково и в духовной жизни. Апостол ясно указывает сынам света на внезапное пришествие Господа Иисуса Христа, то есть на внезапное наступление дня Господня. И эта стража накануне Божье пришествие трудная. Сказано в Библии о охлаждении веры, о потере первой любви. Читайте Матфея 24:12, Откровение 2:4. Многие станут не горячими, а теплыми. Откровение 3 глава 15 стих. В моей жизни я видел людей, могущих стоя спать. И для того, чтобы и этого не случилось, нужно противоядие, а именно нужно ходить. В духовной жизни также дается рецепт, с помощью которого можно победить это полусонное состояние, а именно «будем бодрствовать и трезвиться», стих 6. Бодрствовать – это значит быть с открытыми глазами, не с закрытыми, как это есть в «Сынах тьмы», стих 7. Бодрствование – это не значит ничего не делание, ибо открытые глаза – это уже действие. А действия сынов света должны быть таковые. Ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем дела тьмы и облечемся в орудия света, как днем будем вести себя благочинно, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, с 12 по 14 стих. Второе слово «трезвитесь» имеет смысл свободы от воздействия опьянения. Иначе говоря, трезво смотреть на события, окружающие нас, с неослабевающим вниманием в связи с пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Во втором послании Павла к Тимофею, 4 главе и 5 стихе, смысл этого слова связан с бдительностью, как и сказано: «Но ты будь бдителен во всем». И вот эта бдительность заставляет нас облечься в броню веры и любви и в шлем надежды. Таким путем, избавляя нас от многих неприятностей, недоразумений в нашей духовной жизни накануне пришествия нашего Господа Иисуса Христа. «Вы сыны света, а не тьмы», говорит о верующих Слово Божье. «День Господень наступает». Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 6 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально-насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: В Финляндии, как и во многих других странах, в последнее время резко возросла преступность. В течение одного года в этой маленькой стране совершено 466 800 преступлений, из которых 128 убийств, 11 348 нанесений побоев с тяжелыми телесными повреждениями, 99 365 краж. Преступник. Это слово невольно вызывает в нас страх, представление о жестокости, коварстве, подлости. Но всем известно, что преступникам не рождаются. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что часто за жестокостью прячется сердце, полное разочарований, страха, отчаяния, безнадежности? Сегодня мы предлагаем вам послушать жизненную историю бывшего преступника Кюсти Эркинкорпи.
1: Katkaistu haulikko kasissani ja pitkäteräinen puukko povessa.
2: С пистолетом в кармане, с дробовиком в сумке и с длинным финским ножом за пазухой я бродил по улицам большого миллионного города, совершенно пресыщенный жизнью, уставший. Сел на скамейку в парке. Я сидел на развалинах своей жизни. Сунув руку в карман, вытащил оттуда духовную брошюрку, которую мне дал один старик. В темный вечерний час в сумрачном городском парке я начал читать эту полученную мною брошюрку.

0: Siinä puiston penkillä istuessani ajatukseni lensivät minun lapsuuteeni.
1: Когда я сидел там на скамейке в парке, мои мысли перенеслись в мое детство. Я вспомнил, какой болезненной была моя мама и как мой отец стал алкоголиком. Как наша семья разрушилась. Я живо вспомнил тот день, когда отец пришел домой пьяным, жестоко избил маму. Я видел кровь своей матери на стенах комнаты. Пятилетним мальчиком я видел своими глазами, как отец топором ломал наш дом. Этой дождливой ночью, сидя на скамейке в парке, я вспомнил те ужасные времена, когда с сестренкой стояли ночью на морозе и зябли, когда наш отец буйствовал дома. Как с катушки, разматывая фильм своей жизни, в эти ранние утренние часы я вспомнил, как мне пришлось убежать из своего дома. Я был маленьким 10-летним мальчиком, когда я собрал свои грязные тряпки, спустился в подвал дома, разложил их около отопительной батареи и там, плача, уснул. Помню, как я плакал там в одиночестве, где-то в глубине подвала многоэтажного дома. Плакал о том, что у меня нет дома, нет ни папы, ни мамы. Все было разбито.
0: Mieleni palautui myöskin muutamia kauniita ja hyviä aikoja, joita kodissamme oli.
1: Мне вспомнились также некоторые хорошие и красивые дни, которые я пережил в нашем доме. Вспомнил время, когда отец был преуспевающим подрядчиком на строительных работах. У нас был красивый дом. В семье были согласие и любовь. Но эти темные тучи все сильнее и сильнее овладевали моими воспоминаниями. Я вспоминал те времена, когда все это красивое разрушилось. Наступил день, когда пришли какие-то служащие и отвели меня в исправительную школу. Помню, каким большим нарушителем покоя я был в школе. Я не приспособился к школьной жизни. Был дрочливым, обидчивым, упрямым, бунтовал против всего. Я не мог привыкнуть к этой исправительной школе. И так меня начали там воспитывать. Меня, 13-летнего мальчика, заключили в будку с жестяными стенами. Только у самого потолка была маленькая задвижка с маленькими отверстиями. Там я пробыл по несколько суток, по 4-5 суток. Туда мне приносили еду и воду. Я был тогда 13-летним мальчиком. Там, в одиночестве, я много раз думал: как мама? Что с ней? Что папа сейчас делает? Думал о доме, который и у нас когда-то был.
0: Сielläkin kasvatuslaitoksessa minä kapinoin kaikkea vastaan, mut sidottiin johtajan kanssa.
1: Но там, в исправительной школе, я бунтовал против всего. Меня привязывали к директорскому столу и избивали камышовой плетью. От плети на спине и на ногах оставались жгучие, ноющие следы. Там я, стиснув зубы, в сердце своем решил, что не буду плакать и не покажу им своих чувств. Тогда мое сердце заполнило холодная ненависть и горечь ко всей жизни и ко всем людям. Там я научился жестокости и ненависти. Я ненавидел, ненавидел и ненавидел. Мне было только 15 лет, когда за моей спиной первый раз закрылись железные ворота тюрьмы. И с этого начался мой тюремный путь, который длился долгие годы. Но когда я его только начинал, один добрый преподаватель хотел помочь мне. Он добился от президента Урхо Калева Кекконена помилование для меня. И президент Урхо Калева Кекконен помиловал меня. Я был выпущен на свободу из мрачного тюремного мира. Но я не умел жить согласно требованиям, которые предъявило мне это помилование. Уже через несколько месяцев я опять был на преступной тропе. Опять был в одиночной тюремной камере.

0: Helsingin keskusvankila. Turun läänin vankila. Köyliön varavankila.
1: Центральная тюрьма города Хельсинки. Областная тюрьма города Турку. Запасная тюрьма Кёльё. Центральная тюрьма Сукева. Запасная тюрьма в Пелсо. Областная тюрьма города Куопио. Областная тюрьма города Миккели. Областная тюрьма города Оулу. Запасная тюрьма Нараярви. Это часть тюрем, в которых в течение прошлых лет я пробыл. Об этих мрачных и трудных годах, проведенных в тюремном мире, не осталось ни одного светлого воспоминания. Помню, как, находясь в тюрьме, мы из центральной тюрьмы Сюкева терроризовали заключенных, которые были в других тюрьмах. Мы организовали голодовку, которая охватила все тюрьмы Финляндии. В тюремном мире среди преступников существует своя иерархия, свой порядок. Грызи или самого загрызут. Внутри тюрем насилие, страх, угнетение, страдания, тихое принужденное молчание под большим страхом и болью. Финские тюрьмы стали мне знакомы. Помню, как некоторые друзья, мои уставшие тюремные товарищи, затягивали петлю на шее в своих одиночных камерах. Кончали совсем, со всей жизнью. Помню, как моих друзей жестоко убивали, резали ножом, застреливали. Другие бесследно исчезали.
0: Isäni oli kuollut, kun olin 16-vuotias. Äitini kuoli, kun olin 17-vuotias.
1: Мой отец умер, когда мне было 16 лет. Спустя год умерла мама. Я сидел в тюрьме. Временами освобождался. На свободе меня встречали мокрые асфальтированные улицы. С мешком в руках я отправлялся в большие города. Хельсинки, Амстердам, Гамбург, Копенгаген, Стокгольм. Некоторые из них. В кармане у меня не было ничего, кроме полученного из тюрьмы свидетельства об освобождении. Несколько десятков марок, полученных за работу в тюрьме. Но в этом преступном мире я доставал себе поддельные паспорта. Мы совершали преступления во всем, в чем могли. Преступность в больших городах особенно жестокая, насильственная и наглая. Там я жил и действовал вместе со своими друзьями. У меня не было знакомых, кроме товарищей по тюрьме. Но длинная рука закона опять настигла меня, и тюремный путь продолжался. Начиная с 63-го года, когда я первый раз вошел в эти каменные своды через тюремные ворота, я каждый год был в тюрьме. В 64-м году, в 65-м, в 66-м, в 67-м, в 68-м, в 69-м, в 70-м, в 71-м. Каждый из этих годов я отбывал за свои преступления в какой-то из финских тюрем. В 78-м году я уже сам пошел, сдался. Пошел отбывать срок, который мне присудил Верховный суд. В это время я уже устал от такой жизни и думал, что в жизни должна наступить какая-то перемена. Несколько дней до этого я смотрел на лужу крови, истекшую из сердца моего самого лучшего друга. Его ударили ножом прямо в сердце. Он умер на операционном столе. Тогда я задумался о смысле своей жизни. Для чего я живу?
0: Ja vuonna 1979 Кевät-талвella.
1: Lähdin sukevan... В 1979 году я освободился из центральной тюрьмы Сюкева. Я уже несколько раз выходил из этой тюрьмы на свободу. Как и раньше, меня встретила мрачная улица. Несколько сотен марок в кармане. Жизнь до оснований разбита и разрушена. Я отправился в большой город, в Стокгольм. В Стокгольме я присоединился к шайке своих друзей, действующей в области Стокгольма. В ней были грабители банков, убийцы, беглецы из тюрем, аферисты, жулики. Но однажды туда пришел дряхлый, морщинистый старик. Этот старый человек пришел в этот темный стокгольмский вечер, улыбаясь. Он протянул мне духовную брошюрку и сказал: «Молодой человек, Иисус желает спасти тебя».
2: Когда, друг, совсем одинок ты, и сердце вещает тебе, что больше так длиться не может, нельзя больше жить.

ты свыше прими. Блуждаешь ли, друг, ты на свете без близких друзей и родных? А сердце нуждается в ласке теплых и нежных.

если утратил надежду и веру в возможность добра, послушай, Господь призывает, лишь в Боге надежда твоя. О, друг мой,

0: Meitä oli parikymmentä miestä siellä. Elämässään syvälle vajonneita miehiä.
1: Нас стояло там около 20 мужчин, глубоко в своей жизни опустившихся людей, людей, живущих в полной безнадежности. И к нам приходит этот старый человек, приходит с улыбкой. Он подходит прямо ко мне, протягивает духовную брошюрку и говорит: «Иисус желает спасти тебя, молодой человек». И это было каким-то образом, как укол в мое сердце. Я посмотрел на товарищей, которые были вокруг меня, и потом с презрением провел рукой по лицу старика и, оттолкнув его, сказал: «Иди своей дорогой, старик. Меня твои проповеди не касаются». Этот старый человек не стал больше ничего говорить. Тихо повернулся и медленно пошел прочь. Я постарался ожесточить свое сердце и показать, какой я жестокий и грубый. Когда старик послушно повернулся, чтобы уйти, я увидел его потертое пальто, сгорбленные плечи. Это было проповедью для моей совести. В эту же минуту я понял, что этот старый человек прав, а я не прав. Это укололо мое сердце, и я в своем сердце почувствовал и понял, что мне нужно сделать, чтобы спастись. Наступил следующий вечер. Старик опять пришел. Опять он подходит, улыбаясь, и опять протягивает мне духовную брошюрку и говорит: «Иисус любит тебя и желает спасти тебя». И опять кротко и молча уходит. Я интуитивно кладу брошюрку в нагрудный карман рубашки, оставляю друзей. Чувствую большое внутреннее беспокойство. Мне больше не хотелось быть в их среде. Я чувствовал, что моя жизнь должна полностью измениться.
0: Ja niin istuin eräänä iltana Medborgarplatsenin puistossa keskellä Tukholmaa.
1: Итак, я однажды вечером сидел на скамейке в парке Medborgarplatsen в центре Стокгольма и читал полученную от старца брошюрку. Там было написано: «Делающий грех есть раб греха». Как от сверхъестественной световой вспышки я вдруг увидел и понял, что я раб греха, что у меня нет сил освободиться от этих внутренних цепей, которыми я привязан к совершению зла. В это дождливое раннее утро, сидя одиноко на скамейке парка миллионного города, я скрестил свои преступные руки в молитве. От глубины своего сердца я прошептал что-то наподобие молитвы: «Иисус Христос, если Ты есть, войди в мою жизнь и спаси меня. Прости мне мои преступления и грехи». И в этот ранний утренний час с Божьих небес снизошел сверхъестественный мир и покой в мое сердце. В этой брошюрке было написано: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». В эту минуту я понял, что теперь я испытал внутреннее очищение. Теперь я освобожден от этих прочных, крепких связей и цепей, которыми враг души связал меня. И в этот утренний час я стал благодарить Иисуса Христа за то, что Он нашел меня.

Проповедник Райму Раханасту открыл свою Библию. Потом он указал там, в Слове Божьем, на слова: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут, как пурпур, как волну убелю». Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Так я родился через силу Святого Духа, чадом Божиим. Слово Божие говорит: «Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. То, чего люди не могли достигнуть в моей жизни, сделать из меня нормального, уравновешенного гражданина, то сделал Бог. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня тему, которую мы находим в Евангелии от Матфея, в главе 22, стих 37. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Для сравнения я привел эту выдержку из Матфея 22:37 также на немецком языке. Эта тема очень важная и актуальная, поэтому я взял этот отрезок заголовком нашей сегодняшней проповеди. Но для ясности я приведу весь текст из Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. «Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В самом начале этой проповеди сообщаю вам, что эту проповедь не я написал, а некий брат во Христе Иисусе по имени Даниил Муль. Но ввиду чрезвычайной важности этой темы я решил перевести эту проповедь на русский язык и довести ее содержание до ваших сердец. Но я оставляю за собой право объяснять некоторые аспекты этой проповеди. Начнем с самого главного. Моя любимая дочь Мирьям изъявила однажды желание, чтобы я написал проповедь на тему «Возлюби Господа».

Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Я немедленно подумал: да, эта тема является наиважнейшей и центральной темой веры. И плюс к тому, на эту тему мы не так уже и много проповедей слышим. В отношении этой темы для меня наступило крайнее время, чтобы ее изучить и написать. Господь Иисус называет две заповеди, которые стоят над всеми другими заповедями. Это две заповеди, которые имеют абсолютно наивысший приоритет. Наивысший приоритет, повторяю этот текст из Евангелия от Матфея 22, стихи с 37 по 39. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ничего не является более удовлетворяющим и умиротворяющим, ничего не является более исполняющимся и ведущим к цели, как эти две заповеди. Кто имеет эти две заповеди как смысл и содержание своей жизни и ставит их над всем другим, тот избрал лучший путь. Это ориентация и принципиальная позиция отражается и оптимально, и исцеляюще воздействует не только на наших современников, но дает также возможность прийти в покой собственному сердцу и душе. Этот мир, покой и отсутствие страха, которые исходят из этой принципиальной позиции, нельзя даже приблизительно сравнить ни с каким другим наслаждением. Дух, сердце и душа мгновенно обнаруживают полюс силы и твердости, которые даже в страданиях, отчаяниях и смерти не исчезают. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Притчи, глава 8, стих 6. Кто с усердием стремится к божественной любви, тот делает вложения для вечности, тот собирает сокровища на небе. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 20. И всегда имеет перед глазами конечную цель. Но и любовь не была бы любовью, если бы она не знала сострадание, если бы она не чувствовала боль и страдания других. Любовь не была бы также любовью, если бы она не была в состоянии приносить для других жертвы и в завершенной форме даже себя принести в жертву. Совершенная любовь может все отпустить, если на основании этого она другому может стать благословением. «Возлюби Господа Бога твоего». Призыв «возлюби Господа Бога твоего» каждый человек по-своему ощущает или по-своему смотрит на этот призыв. Для одних это является трудной, утомительной обязанностью, а для других – преимуществом. А еще другие вообще не знают, что они должны с этим призывом делать, чтобы полюбить невидимого Бога, о котором они даже не знают, существует ли он вообще,
Для некоторых людей Бог является наказывающим и мстящим Богом, поэтому для них это кажется невозможным, чтобы его полюбить. Некоторые люди лично познали Бога милостивым, милосердным и нежным. Любить этого Бога является для них преимуществом. Они даже не могут иначе, как всем сердцем любить этого Бога. Переводчики Библии по-разному переводят стих 37 нашего главного текста. В Эльберфельдерской Библии читаем: «Ты должен Господа твоего Бога любить всем твоим сердцем и всей твоей душой и всем твоим разумом». А в Библии ББР сокращенно этот стих гласит следующим образом: «Он, то есть Иисус, объяснил ему: ты будешь любить Господа твоего Бога во всем твоем сердце и во всей твоей душе и во всем твоем размышлении или обдумывании». В большинстве переводов Библии содержание этого стиха гласит как призыв, как приказ, как читаем в нашем главном тексте: «Ты должен». В Библии ДБР и в Библии КК, тоже сокращенно, это место авторы перевели таким образом: «Ты будешь любить Господа». Однако я должен в этом месте прервать автора этой проповеди Даниила Куля и объяснить вам, что это за Библии, о которых он здесь говорит и сравнивает их с Эльберфельдерской Библией. Этот Даниил Куль не объясняет, что это за Библии, а только сокращенно о них говорит. Библия КК – это английская Библия, королевская, причем одна из лучших переводов. Верующие, которые владеют английским языком, охотно пользуются этой Библией. В Википедии о ней сказано: «Английская Библия, христианский магазин, корыстная книга, КК». И в отношении ДБР Библии я долго искал сведения в Википедии и нашел, что это просто Википедия Библия. А дальше автор Даниил Куль говорит: «Поэтому у нас возникает правомерный вопрос, какой из этих переводов является верным?» Греческое слово, которое мы имеем в этом выражении, является индикативом будущего времени от выражения «ты любишь». Поэтому данное место Писания, Евангелие от Матфея 22:37, является больше пророчеством и обетованием. В Ветхом Завете эти места переводятся в ДБР Библии следующим образом. Второзаконие 6, стих 5. «И люби Господа Бога твоего». Второзаконие 10, стих 12. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». А слуга Иеговы, можно сказать, завещает Израилю в книге Иисуса Навина, глава 22, стих 5. «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею». Эта очередность является очень показательной и поучительной.
Во-первых, просто сказано «и люби Господа», что тоже больше на пророчество похоже, чем на призыв. Во втором месте Второзаконие 10:12 из дословного перевода следует: «Бог спрашивает и просит, чтобы Израиль его любил». Здесь речь больше идет о просьбе. В третьем месте повелевает не Бог, но Моисей повелевает Бога любить. Выше я указал на тот факт, что некоторые люди на основании их прожитой жизни и их опыта имеют много хлопот в том, чтобы любить этого невидимого и незнакомого Бога, потому что для них этот Бог или же не существует, или потому что для них он является страшным и жутким. Другие в своей любви к Богу, можно сказать, настолько пылают, что они готовы даже умереть за Него. А последние, это третий случай, лично испытали Бога и Его любовь в своей жизни. Они видели удивительную и безусловную любовь Бога, поэтому они не могут иначе, как этого Бога любить. Напомню вам по этому поводу историю о грешнице, как читаем в Евангелии от Луки в главе 7, стихи с 37 по 48. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он, то есть Иисус, возлежит в доме фарисея, принесла алабастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. Прошу также помнить о том, как Закхей, этот обманщик, имел у себя в гостях Иисуса и так был охвачен любовью Иисуса и потрясен, что радикально изменился и больше не мог иначе, как только любить Иисуса, как читаем в Евангелии от Луки, глава 19, стих 8. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Не зная этого Бога, лично не испытав его в своей жизни, едва ли возможно полюбить этого Бога.
Во всяком случае, каждый человек хорошо поступает, если он желает хорошо познать Бога. Он также хорошо поступает, если он стремится приблизиться к Богу, как читаем у Иакова в главе 4, стих 8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Кто тоскует об этом Боге любви и желает Его познать в Его Слове, тот рано или поздно лично познает Бога. Только воздействие Бога дает человеку возможность по-настоящему желать Его возлюбить. Возлюбить не из чувства обязанности. Читаю послание Филиппийцам, глава 2, стих 13. «Потому что Бог производит в вас хотение». Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. И следующее место Писания показывает нам, что наша любовь к Богу осуществляется на основании воздействия Бога. Второзаконие, глава 30, стих 6. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Отсюда следует, если Бог обрежет сердца людей, тогда они могут полюбить Его всем своим сердцем и всей своей душой. Но почему нужно это обрезание сердец? И что при этом происходит? Плотское обрезание является по себе очень болезненной процедурой. Эта процедура заключается в том, что у ребенка отрезается крайняя плоть, так что головка пениса освобождается. Головка пениса является самой интимной и чувствительной областью мужчины, которая становится видимой на основании обрезания крайней плоти. На основании обрезания сердца точно так же самая интимная, то есть духовно-душевная область человека становится открытой. Обрезанное сердце не находится больше во тьме в том, что оно практикует страсти плоти и их скрывает. Обрезанное сердце признает свои грехи, выносит их на свет и в дальнейшем избегает их. Обрезанное сердце вышло на свет, поэтому оно стало открытым, а на этом основании оно стало и подлинным, аутентичным. Оно не только не прекращает скрывать свои ошибки и удерживать их во тьме, но оно открывает и глубочайшую и скрытую тоску, тоску о глубокой и безусловной любви, то есть такой любви, которая не ставит никаких условий. Обрезанное сердце свободно от принуждений и открыто для захватывающей и грандиозной Божьей любви. Любовь Божия изливается Святым Духом в сердца людей согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Настоящая испытанная любовь обуславливает, всегда требует также открытое, уязвимое сердце. Многие люди не открываются полностью из боязни быть травмированными, но открытое состояние по отношению к друзьям и братьям не перед врагами относится к настоящей любви. Тот факт, что мы тогда становимся уязвимыми, является обычным действием любви,
которое тоже относится к любви. Божья любовь позволила себя жестоко оскорбить и поранить на Голгофском кресте. Но она все это претерпела, потому что она может это терпеть и нести, как читаем в первом послании к Коринфянам в главе 13, стихи с 4 по 7. Любовь Бога долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь Бога все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Обрезанное сердце лично испытало Божью любовь. Такое сердце не может и иначе не желает, как тоже только любить. В таком случае приходит в исполнение выше приведенный пример. «Ты будешь любить Господа твоего Бога» – ДБР. Лично испытанная и пережитая Божья любовь в конечном счете всегда должна быть основанием того, чтобы всем сердцем любить Бога. Четырехкратная любовь. Любовь в отношении Бога содержит в себе не только одну область или сферу, но содержит в себе четыре области. Любовь в отношении Бога является не только рассудочным, разумным делом, но и прежде всего делом сердца, где имеют свою часть также душа и вся наша сила. Каждый верующий по-своему любит Бога. Человек, к которому Бог в его интеллекте обратился, часто любит его также на уровне разума. И если такой человек видит братьев и сестер, которые очень сильно любят Бога на душевном уровне, тогда он чаще всего проявляет по отношению к ним только сочувствующую улыбку. Предположительно, что каждый верующий имеет в своей любви к Богу свой особый, если так можно сказать, центр тяжести. Никто не должен своего ближнего считать низким, иметь о нем невысокое мнение, потому что тот другим образом любит Бога. Но каждый верующий должен к тому стремиться, чтобы Бога любить на всех четырех уровнях. Если я Бога люблю в моих мыслях, но едва люблю Его моим сердцем, то мне не достает еще что-то решающее. Хотя это и хорошо, если я своим разумом в своем размышлении люблю Бога, но сердце должно тоже принимать в этом полное участие. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать Евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит восьмая часть этой истории.
1: Она протянула руку к серебряному колокольчику на мраморном столике и позвонила. Из-за миртового куста выскочила и подбежала к ней девочка лет 7 в пестрой одежде. «Что прикажете, повелительница?»
2: «Господин маркиз уже дома?»
1: «Нет еще».
2: «Ваше Величество прикажет его позвать?»
1: «Нет. Позови Орфу». Девочка исчезла. Вскоре перед печальной повелительницей стояла стройная молодая дама. Полуегиптянка, полуиспанка.
2: «Почитать вам вслух, дорогая повелительница? Только что прибыли новые книги и ноты. Ася их уже играет.
1: Нельзя вам быть такой печальной. Ваш отец очень обрадуется, когда узнает, что вы сами сюда пришли».
2: «А что это за новые ноты и книги?» — спросила девушка с интересом. «Есть ли среди них жизнеописание Вашингтона, которое я заказала?»
1: «Я еще не все пересмотрела, дорогая повелительница. Однако мне кажется, что нет. Если позволите, я принесу книги сюда».
2: «Нет, я пойду с тобой. Это жизнеописание должно быть».
1: Лицо ее омрачилось. Через несколько минут обе дамы находились в холле, являвшемся продолжением оранжереи, где два больших зеркала отражали прелестный образ молодой девушки, рассматривающей книги. Но выражение ее лица становилось все мрачнее. На вопрос компаньонки «Что прикажете прочитать?» последовал полукапризный, полупечальный ответ.
2: «Когда не выполняют моих заказов, я должна слушать то, чего не хочу, да? Ничего мне из этих книг не надо читать. Отнеси их в библиотеку отца».
1: «Но, повелительница, маркиз будет опечален, ведь он хотел вас обрадовать».
2: «Меня обрадовать? Никто не хочет меня обрадовать! Никто!»
1: «Повелительница дорогая, не плачьте! Ах, не плачьте же!» Растерявшись, молодая дама стояла перед своей растерженной повелительницей. Искреннее сострадание и любовь выражало ее смуглое лицо.
2: «Ах, что я вижу! Моя маркиза плачет!» —
1: проговорил вдруг рядом с ней заискивающий голос.
2: «А я разучила такую чудную пьесу! Вы позволите мне, не правда ли, вам ее сыграть?»
1: Другая компаньонка, по внешности настоящая француженка, с живыми глазами и хорошими манерами, наклонилась к маркизе, опускаясь на одно колено.
2: «Можно я сыграю? Эта музыка, этот божественный дар вас утешит!»
1: Молодая дама подбежала к дорогому роялю, открыла его и начала так завораживающе играть, что повелительница встала и подошла к играющей. Между тем Орфа, расставляя книги на полке, с большим интересом углубилась в чтение одной из них. Музыка сделала свое дело. Печаль и огорчение исчезли с нежного лица повелительницы. Оживленно беседуя, она едва услышала, что ее прислуга уже во второй раз объявила о чьем-то приходе.
2: «А кто пришел?» — спросила маркиза.
1: «Его милость, пан Орловский». Голубые глаза девушки загорелись.
2: «Прошу его войти». «О, это очень вежливый господин», — похвалила его молодая француженка. «Вчера и позавчера он осведомлялся о вашем самочувствии, а сегодня пришел сам».
1: «Он спрашивал обо мне?» Видно было, что внимание молодого человека ей по душе. Он за короткое время стал их добрым другом. Как она радовалась его приходу! Ведь пан Орловский каждый раз приносил ей добрую весть или рассказывал что-либо интересное, над чем она долгое время размышляла в одиночестве. И сегодня она с радостью протянула ему руку.
2: «О, я и не ожидал!» – удивился пан Адам, усаживаясь в предложенное кресло. «Что маркиза сама меня встретит?»
1: «Увы», – покачала она головой. «Это только на время, а потом снова наступит ночь».
2: «Зачем об этом думать, дорогая маркиза? Уже скоро мы отправимся в путь».
1: «Вы думаете, что снег там уже растаял?»
2: «Наверное. Но вы же знаете, что сперва мы посетим Италию, а затем Германию. А между тем и весна наступит, и мы с ласточками прилетим на мою родину. Только что я получил телеграмму от вашего управляющего. Ремонт в Подолине идет полным ходом.
1: Однако, дорогая маркиза, как бы они там ни старались, такую красоту, как эта, они не сумеют создать.
2: И не надо. Интереснее находить новое».
1: «О, это верно.
2: А я вот что хотела спросить, пан Орловский». Тамара достала фотографию. «Что вот здесь, перед замком?»
1: «Маленькая узкая долина, а в ней бедная деревушка, а на другой стороне горы».
2: «А за горами?»
1: Девушка не заметила, как внезапно помрачнело лицо пана Адама. Однако это не ускользнуло от компаньонок маркизы.
2: «Что там?» – спросила она еще раз.
1: «На другой стороне находится имение Горка. Оно принадлежало моему деду».
2: «Вот как?» – сказала маркиза удивленно и заинтересованно. «А кому оно принадлежит сейчас?»
1: «Он подарил его своей внучке».
2: «Вашей кузине? И она там живет?»
1: «Да, иногда, по крайней мере, я думаю».
2: И снова компаньонки заметили растерянность на лице гостя.
1: «Тогда мы с ней будем почти соседями. Вы как считаете, посетит она меня когда-нибудь?»
2: «Конечно, если вы пожелаете. Но только в том случае, если вы и нам окажете честь посетить Орлов».
1: «Мы обязательно придем», – пообещала девушка по-детски.
2: «Только я не знаю, понравится ли моим компаньонкам у вас», – добавила она, мило улыбаясь.
1: «О, для нас везде рай, где вы, дорогая маркиза», – уверила ее Ася.
2: «Мы с удовольствием побываем в незнакомой стране», – сказала Орфа немного спокойнее.
1: «Однако мы отвлеклись. Мы говорили об имении, в котором живет ваша кузина. Как ее, собственно, зовут?»
2: «Маргита Орловская».
1: «Маргита? Какое хорошее имя! Орловская. Значит, она дочь вашего дяди, не правда ли?»
2: «Нет, тете, дочери дедушки».
1: «Хм, значит, она была замужем за Орловским?»
2: Ему было трудно ответить. Если бы Тамара не так скоро должна была оказаться вблизи горки, он бы мог ответить коротким «да». Сказать же теперь «она моя жена», когда он раньше об этом ничего не говорил, было Адаму слишком неприятно. Оставить дело невыясненным, пока Тамара не приедет в Подолин, тоже было нехорошо. Что бы она подумала о нем? Да, положение было трудным. И вдруг за дверью послышалось:
1: «Тамара, любимая, ты здесь? И у тебя гость?»
2: Пожалуй, пан Адам уже давно никого так радостно не приветствовал, как сейчас входящего маркиза Арана. Вскоре он забыл этот неприятный для него момент. И вообще, он изо дня в день все больше забывал все, даже свои археологические исследования, ибо его постоянно занимала несчастная судьба молодой дочери Востока с печальными голубыми глазами.

0: Добрый день, тетя! Как тепло у вас! Позвольте мне немного погреться. О, пожалуйста, пан Урзин! Откуда вы идете? На улице такой ветер, будто зима хочет вернуться. Бог даст, этого не будет. Молодой провизор снял свой плащ и подсел к огню. Пани Прибовская подложила в печь дров. «Вы посмотрите, пан Урзин!» — сказала она, разворачивая довольно большой пакет. «Какую я сделала покупку!» «Пан Каримский мне поручил купить материал на костюмы для обоих учеников. А сегодня приходил сюда знакомый человек с мануфактурой. Так я у него и купила!» «Что вы скажете?»
1: «Хорошее сукно, и цвет красивый».
0: «Верно! И только по 2 гульдена за метр! Это же недорого!» «Он мне так дешево уступил материал, потому что это был остаток. У него было также очень хорошее черное сукно. И я подумала, что оно вам бы очень подошло, пан Урзин».
1: «Мне?» – удивился молодой провизор. «Мне, слава богу, одежды сейчас не нужно. У меня достаточно».
0: «Хм, так уж и достаточно», — возразила пани Прибовская недовольно. «У вас всего 2 костюма, и ваш выходной костюм уже далеко не новый».
1: «Вы знаете, тетя, сколько одежды было у Иисуса Христа? Едва ли 2. А ученик не больше своего учителя».
0: «Это так. Но если я закажу для учеников костюмы, они будут лучше одеты, чем вы, пан Урзин».
1: «Только из-за этого меня никто не примет за ученика. Для этого я уже слишком стар».
0: «Это отговорка». «Ну почему вы так скупитесь для себя? Люди подумают, что вы так мало зарабатываете у пана Каримского, что не в состоянии даже прилично одеваться».
1: «Если это вас так беспокоит, дорогая тетя», — сказал молодой человек, приветливо улыбаясь, «то я еще сегодня отдам свой выходной костюм погладить, и вы увидите, что он будет как новый, потому что он сделан из хорошего сукна». «Новый костюм я сейчас действительно не могу купить. Да если бы и мог, я бы не хотел этого. Но раз мы уже говорим об одежде, вы не считаете, что у меня слишком мало белья?»
0: «О, нет! Белья у вас достаточно, пан Урзин».
1: «Тем лучше».
0: «Но, пан Урзин, вы говорите, будто вы самый бедный человек. А я однажды слышала, как пан Каримский сказал доктору Лермонтову, сколько он вам будет платить. Скоро уже 1/4 года, что вы здесь. Вы получите заработанные деньги, и тогда сможете приобрести все необходимое».
1: Женщина еще что-то хотела сказать, но вдруг замолкла. Ей показалось, что слова ее больно задели молодого человека. Едва заметное выражение боли промелькнула на его лице. Но пани Прибовская это заметила. Она была рада, что пан Урзин начал другой разговор и решила никогда больше не говорить с ним на эту тему. Стук в дверь вскоре прервал их разговор.
2: «Это вы, Генрих. Скоро мы все соберемся у пани Прибовской», — приветствовал Урзин старшего ученика. Улыбка осветила серьезное лицо юноши.
1: «Я только хотел спросить пани Прибовскую, не знает ли она, где вы, пан Урзин?»
0: «Ах, Генрих, оставьте пана Урзина! Он не успел еще присесть, а вы его уже ищете!»
1: «Дело зовет, пани Прибовская. Мы получили несколько рецептов, и один из них я не могу разобрать. Мы скоро к вам придем, а пока до свидания, пани». Молодые люди отправились в лабораторию. «Я вам ничего не буду подсказывать, Генрих. На моих глазах вы самостоятельно приготовите эти лекарства».
2: «А если я ошибусь, пан Урзин?»
1: «Но ведь я буду следить за вами, и, если надо, помогу». Через полчаса все было сделано. Юноша так старался, что ему даже стало жарко.
2: «Ну, вот и хорошо», — похвалил его Урзин.
1: «Все правильно сделали. Вам уже можно поручать самостоятельно готовить лекарства».
2: «О, конечно! Если бы я знал, что вы рядом, я действовал бы увереннее».
1: «Со мной было то же самое».
2: «Вы удивляетесь?»
1: «Не думайте, что я хоть один порошок от кашля делаю без надзора. Мой Господь стоит рядом со мной и вовремя поправляет меня. Всю ответственность я возлагаю на Него. Прежде чем приступить к приготовлению лекарства, я предаю Ему мои руки, мою память, мой разум и все мое внимание. Ему предаю я мои глаза, чтобы они хорошо видели весы, и мои руки, чтобы они не дрожали. Тогда я чувствую себя уверенно. Под этим надзором и вы, дорогой Генрих, с сегодняшнего дня будете готовить лекарства. И я уверен, что вы никогда не повредите человеку, ибо мой и ваш Господь Иисус Христос этого не допустит. У вас уже достаточно опыта и знаний. Когда вернется пан Каримский, я буду просить его аттестовать вас и произвести в помощники. А вы, Генрих, обещайте мне, что будете стараться освоить руководство всей аптекой».
2: «Я обещаю вам, пан Урзин, что я всему научусь от вас», — сказал юноша преданно, «потому что знаю, что вы желаете мне добра. Только не просите пана Каримского, чтобы он меня теперь уже снял с ученичества».
1: «Это почему же? Разве вам не хочется поскорее помогать вашей матери?»
2: «Это так. Но пан говорит, что он пошлет меня тогда в город, в большую аптеку, и даст мне свою рекомендацию. Однако я еще не хотел бы разлучиться с вами. Вы привели меня к новой жизни, к Иисусу Христу. Но у меня еще так мало опыта. О, помогите мне, чтобы я, пока вы здесь, мог оставаться с вами».
1: С умилением Урзин провел рукой по лицу юноши и привлек его по-братски к себе.
2: «Я сказал вам, что буду просить пана Каримского произвести вас в помощники. Я тоже хочу быть с вами столько, сколько это угодно Господу. А сейчас упакуйте и отправьте, пожалуйста, лекарства, а я посмотрю, что делает Ферка.
1: А потом вы позволите прийти к вам, пан Урзин?»
2: «Разумеется. До свидания».
3: «Ах, пан провизор, ну как тут не злиться?» —
1: воскликнул чуть не плача ученик Ферка, когда Урзин вошел в аптеку.
3: «Этот олух пришел и попросил порошок от головной боли, а теперь принес его обратно и говорит, что ему нужен другой. Откуда я могу знать, что ему нужно, если у него нет записки?»
1: «Успокойся, Ферка», — сказал провизор ученику. Затем повернулся к мальчику в рваной одежде и спросил его приветливо: «Кому нужен этот порошок и от чего?»
4: «Для мышей».
1: «Разве у вас так много мышей?»
4: «Хватает. Везде бегают».
3: «Что же ты сразу не сказал, что тебе нужен порошок от мышей?» —
1: вмешался раздраженный Ферка.
3: «А попросил порошок от головной боли».
4: «А мне как раз такой порошок и нужен, чтобы мыши заболели и не могли выходить из своих норок».
1: Веселый смех пана провизора развеселил и Ферка. Он тоже засмеялся, а вместе с ними и мальчик.
4: «Неплохо ты придумал», — сказал Урзин, гладя мальчика по его взъерошенной голове. «Но такой порошок тебе не поможет. Ты пойди домой и поставь мышеловки. Вот тебе твоя монета. Купи за нее кусок сала. На него мыши сразу пойдут».
1: «Я его лучше сам съем», — пробормотал мальчишка и, смеясь, выбежал из аптеки.
4: «Он ведь только посмеялся над нами», — сказал Ферка обиженно. «Я ему этого не прощу».
1: «Что ты, Ферка, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
4: «Но ведь он над вами смеялся, пан Урзин».
1: «Если Господь Иисус Христос из-за меня вынес столько насмешек, то кто я, чтобы меня не мог высмеять такой мальчишка?» Разговор прекратился из-за прихода покупателей.
4: «Этот мальчишка – настоящий проказник», – рассказывал потом Ферка Генриху. «Он развеселил даже пана провизора. А я думал, что он и смеяться-то не умеет. –

Прошло несколько дней. Была ночь. В доме спали. Только в комнате провизора еще горел свет. Часы показывали 11, когда вдруг кто-то позвонил у ворот. Звук колокола прозвучал по всему дому, но крепко уснувшие слуги его не услышали. Через минуту провизор открыл дверь. Перед ним стоял пан Каримский. «Вы еще не спали?» Каримский подал молодому человеку руку. «Добрый вечер, пан Урзин!» «Что случилось, пан Каримский? Почему вы возвращаетесь раньше и без предупреждения?» — спросил Урзин удивленно. Он взял из рук кучера тяжелый чемодан и сумку аптекаря и понес их в дом. «Не трудитесь!» — попытался остановить его Каримский. «Позвольте, я это сделаю с удовольствием!» Во взгляде Урзина было столько радости и просьбы одновременно.

— сказал Каримский участливо. «Сегодня поступило несколько писем, и я не успел переправить их вам. Меня это огорчило, а теперь я вижу, что и это рука Господня», — сообщил провизор. «Хотите их просмотреть? Прошу». Просматривая почту и читая письма, Каримский не заметил, как провизор достал из шкафа маленький чайник, наполнил его водой, поставил на огонь и затем вышел. Он поднял голову только тогда, когда дверь отворилась, и молодой человек начал накрывать на стол. «Что вы делаете, Урзин? Мне кажется, что вы приготовили мне ужин, но мне не хочется есть». «Это вам только кажется, пан Каримский. Стакан чаю и что-нибудь к нему не помешает с дороги». «Вы так быстро все приготовили. Как вам это удалось, как-то дома нет пани Прибовской?» «О!» — улыбнулся молодой человек. «Меня произвели в экономы. Прошу, отведайте. Мясо хорошее и пирог свежий». «Вы так аппетитно все подали, что и не откажешься. Но почему нет прибора для вас?» «Спасибо, я ужинал». «Но чашку чая вы все же выпьете со мной». «Благодарю вас. Но позвольте спросить, как поживает молодой пан?» Пан Каримский опечалился. «Я не могу сказать, что хорошо. Он все еще очень слаб. Кроме того, как он мне признался, его угнетает тоска по родине. Поэтому я и приехал посмотреть, как продвигаются работы в Боровском доме и какая у нас здесь погода». «Все готово, пан Каримский. И почти уже неделя, как здесь чудная весенняя погода. Если она не изменится, то через несколько дней все зацветет. Тоска — скверная болезнь. Пусть молодой пан вернется домой. И я уверен, что близость любимой сестры для него будет полезнее остального». «Вы так считаете? Но у нас весной так холодно, а он и так постоянно мерзнет. Если холодно, то надо топить. А еще лучше дома греет любовь. Чужбина есть чужбина. Это так же, как с нашими душами. По-настоящему они могут согреться только дома, на нашей вечной родине». Каримский смотрел в лицо говорящего. В нем было что-то трогательное. Под впечатлением этого чувства он взял руку молодого человека в свои. «Я забыл вам еще что-то сказать. Никуша тоскует не только по родине и по сестре, но, как он мне сказал, и по вас». Бледное лицо молодого человека покраснело. Загадочные его глаза засветились счастьем, и все его лицо на мгновение засияло. На тонких губах осталось невысказанное слово. «Оба они вас часто вспоминали», — сказал Каримский далее. «Если бы вы были с нами, Никуша, может быть, не так торопился бы домой. Подействовало и то, что с Аурелием что-то случилось. Хотя он это и скрывает, Николай уже заметил, что ему трудно казаться веселым. Он мне рассказал, что тот наследовал от своего дяди имение, но вместе с тем семейную тень, которая ляжет теперь и на его жизнь. Больше он ничего не рассказал, и я не стал его расспрашивать. Я думаю, что ему было бы хорошо иметь доверенное лицо. Никуша им теперь не может быть. Вот если бы вы могли войти в его доверие и узнать, что моего благодетеля угнетает. Вы знаете...

0: Я ему многим обязан. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы узнали, чем я могу ему помочь. Я это знаю, пан Каримский». Урзин высвободил свою руку из рук Каримского, убрал волосы со лба и сказал: «Однако есть обстоятельства и тени, о которых мы никому не можем рассказать. И тогда мы считаем счастьем, что можем унести их с собой в могилу. Если это подобный случай, то я не смогу выполнить вашу просьбу, пан Каримский. Тяжелее всего обвинять своих родных перед другими. Семейные тени имеют всегда один и тот же корень — грех». Последнее слово было произнесено так тихо, что Каримский скорее догадался, чем услышал его. Но он не стал дальше расспрашивать провизора. Выпив чай, он начал читать последнее письмо и не заметил, как Урзин, взяв чемодан и сумку, вышел с ними. Когда Каримский через четверть часа зашел в свою спальню, он нашел ее проветренной, освещенной, с раскрытой постелью. А Урзин как раз наливал воду в умывальник и приготавливал все необходимое. Аптекарь невольно наблюдал за ним. С каким нежным вниманием он заботился о его удобствах. У него уже было два провизора. Первый после свадьбы, а второй 10 лет назад. Но с Урзиным ни одного из них нельзя было сравнить. Они выполняли свои обязанности, получали свой гонорар и больше ни о чем не заботились. Яркий свет лампы освещал двигающуюся фигуру молодого человека. Вот он встал на колени возле кровати, доставая из ночного столика домашние туфли. Затем он сложил руки над углом подушки и склонил на них свое лицо. Прислонившись к двери, Каримский видел и чувствовал, что этот добрый чужой юноша молился за него, за которого еще никто никогда не молился, и который сам никогда не молился ни за себя, ни за других. Урзин поднялся, поправил подушку. Они ни о чем не говорили друг с другом. Урзин только попросил позволения снять обувь своему господину. Он взял ее и, пожелав спокойной ночи, вышел. Когда Каримский уже лег, ему показалось, что видит возле своей постели склонившуюся голову молящегося. Вернувшись в свою комнату, провизор увидел на столе два письма и под ними коробочку. Вскрыв ее, он обнаружил в ней чудесные золотые часы и карточку с надписью: «На память моему дорогому провизору Манфред Каримский». Часы лежали в раскрытой коробочке на столе, а Урзин, прочитав карточку, стоял перед столом со склоненной головой, отчего у него выступили слезы на глазах. Потом он сел, положил голову на стол и, прижав часы к бледной щеке, долго сидел с закрытыми глазами. Лишь одни глаза видели, что происходило в его сердце и в его душе. Только одно сердце понимало его, и без слов. Письма, привезенные Каримским своему провизору, были от доктора Лермонтова и от Николая. Доктор писал: «Дорогой Урзин, если бы пан Каримский знал содержание этого письма, он его не взял бы с собой. Мы настояли на том, чтобы он отправился домой, потому что Никуша в его присутствии совершает насилие над собой. Чтобы отец не беспокоился, он ест больше, чем его желудок может принять. А потом ночью у него начинаются боли. Утром же он страдает от недосыпания. И вообще, это я пишу только вам. Я о нем очень беспокоюсь. Я желал бы, чтобы пан Каримский взял для него другого врача, потому что на моем лечении нет благословения. Кроме того, он мой друг, и я его слишком горячо люблю. А врач должен быть беспристрастен и лечить хладнокровно. Удержите, пожалуйста, Каримского, чтобы мы хотя бы одну неделю были одни. И попытайтесь подготовить пани Маргиту. Женщина легче одолевает трудности. Я надеюсь, что она нам поможет. Так как вы умеете молиться, молитесь за нас обоих, ибо мы оба больны, хотя телом я здоров. Я знаю, что вы не станете расспрашивать меня, но я задохнулся бы, если бы не мог поделиться с кем-нибудь. Лучше я уехал бы на Северный полюс, чем еще раз в долину под Град. И если бы Никуша знал, какую жертву приносит ему Аурелий, он бы не настаивал на его пребывании в Подграде. Ну, довольно. Всего вам доброго. И вспоминайте иногда, когда вы радуетесь миру вашей души, несчастного и лишенного мира Аурелия. Что меня утешает, так это то, что Никуша ничего не знает о своем опасном состоянии. Он очень хочет домой. А я... В письме Николая, после нескольких слов приветствия, Урзин читал: «Вы когда-то сказали, Иисус Христос слышит все, о чем мы Его просим. О, попросите Его, пожалуйста, чтобы Он мне помог вернуться домой. Я так боюсь смерти. Мне хотелось бы умереть дома, а не на чужбине. Я в Библии нашел стих, который меня сильно взволновал. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Я не могу сказать, что это такое, но в моей душе что-то мне говорит, что неспасенные — это мы, Аурели и я. Ибо мы еще не приняли Иисуса Христа. Он нам еще не дал власти быть чадами Божьими. И еще я прочитал в Библии: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Мирослав, неужели я погибну? Неужели для меня нет милости и спасения? О, смерти ужасно, без надежды на вечную жизнь. Но я надеюсь, что вы мне поможете, когда я вернусь домой. Ибо вам Он дал власть быть чадом Божиим. Вы обрели веру, вы спасены. Вы не упустили время благодатное, как я. Если бы я знал, что мне так рано придется умереть, я бы раньше искал Бога. А теперь я не знаю, как быть. Небо так высоко, а меня никто не научил молиться. Но вы меня научите, не правда ли? У меня шумит в голове, и я не могу больше писать. Я так завидую ласточкам. Если бы у меня были крылья, и я мог бы летать. Но, может быть, я скоро буду лететь. Но куда? Мирослав, помогите своему бедному Николаю. Понятно, что такие письма радости не приносят. Хорошо, что молодой провизор прочитал их только утром. Затем он так долго молился о помощи этим молодым, еще не спасенным душам, пока его собственная душа не обрела уверенность. «Как ты веровал, да будет тебе. На следующий день Маргита Орловская в Боровском доме, прикрепляя украшения к занавескам на окнах, услышала за своей спиной чье-то приветствие. Она соскочила со стула и, радостно удивленная, протянула провизору руку. «Добро пожаловать, пан Урзин! Как хорошо, что вы пришли! Хотя я знаю, что вы не придете без причины. Что вас привело сюда?»
1: «Сердечный привет от пана аптекаря», — улыбнулся молодой человек.
0: «Отец вам написал? Когда они приедут?»
1: «А им уже можно приехать? Разве дом уже готов к их приему?»
0: «О, да! Были бы они только здесь!»
1: «Вам недолго придется ждать и скучать по ним. Пан аптекарь вернулся вчера. Он сегодня хотел прийти к вам, но получил известие от одного владельца, который хочет его сегодня посетить по одному делу. Поэтому он остался дома. Ему нелегко было отложить приход к вам до завтра. Поэтому он позволил мне сделать это за него. И если я увижу, что здесь все готово, я отсюда же должен написать пану Лермонтову и спросить, могут ли они отправиться в обратный путь или нет».
0: «О, это чудесно!» — воскликнула Маргита, от восторга хлопая в ладоши. «Они приедут! О, как я рада! Мы им вместе напишем. Вы доктору, а я Никуше, чтобы они там не задерживались. А вы, пан Урзин, как находите этот дом? Вот это гостиная! Светлая комната, не правда ли?»
1: «О, да! Света достаточно. И вид из окна красивый, мебель хорошая, и столько цветов. Все здесь радует сердце».
0: «Вы находите? Я рада. А вот спальня. Они хотели иметь одну на двоих».
1: «О, отсюда вид еще лучше. И эти светло-розовые занавески, и белая мебель. Как раз то, что надо для их тонкого вкуса. Господь вам помог устроить все очень хорошо».
0: «Вы еще не все видели», — сказала Маргита. «Пошли дальше. Вот здесь кухня. Она расположена немного в стороне, чтобы чад не попадал в комнаты. А здесь еще комната для гостей и комната для слуг. А там кладовая и выход во двор. Уж пришлось поработать, чтобы его очистить. Теперь у меня все есть, даже запасы в кладовой. Только прислуги мне еще не хватает, и я не знаю, кто бы мне посоветовал в этом деле».
1: «Если вы ничего не имеете против, я бы в Дубраве мог найти надежного человека. Это бабушка моего друга Степана Градского. Она теперь живет у своей дочери, но еще здорова и в силе. Если у вас будет время, мы можем вместе отправиться к Градским. На лошадях это полчаса пути».
0: «Да, конечно! Когда я поднимаюсь на холм, внизу вижу эту прекрасную долину. Я с удовольствием отправлюсь вместе с вами. И была бы рада, если бы эта женщина нам не отказала. Пищу готовить ей не придется. А прислуживать — дело нетрудное, я думаю. Но теперь я вас прошу отправиться со мной в горку. Вы сейчас немного освежитесь. Я велю заложить лошадей».
1: Вскоре домик был заперт. Хотя там еще никто не жил, снаружи он уже не казался брошенным.
0: «Сегодня я пришла сюда пешком. Это так хорошо!» — рассказывала Маргита. А потом она стала расспрашивать Урзина об отце и о брате. Когда они, разговаривая, шли по дороге к лугу, молодой человек вдруг остановился. И Маргита тоже.
1: «Я вам еще что-то хотел сообщить», — — сказал он серьезно. «Но только вам, пани».
0: «Только мне? Говорите, мы одни».
1: «Доктор Лермонтов очень беспокоился состоянием вашего брата. От пана Каримского он скрыл свое беспокойство, но просил сообщить об этом вам».
0: «Как?»
1: Лицо молодой женщины побледнело.
0: «Значит, наши надежды были напрасными? Ни куша не поправится?»
1: «Нет, сударыня, пан Николай в последнее время часто страдал от боли в желудке, и бессонные ночи его ослабили. Перед отцом он храбрился и потратил слишком много сил, чтобы только отец не беспокоился. Пан Лермонтов просит меня задержать пана аптекаря здесь дома, чтобы хотя бы неделю остаться с больным наедине. Но Николай в своем письме выражает такую тоску по родине, что, я думаю, это ему тоже вредно. И потом, я думаю еще, что когда ваш брат и Лермонтов будут вблизи от вас, пан Каримский их оставит одних, особенно если вы им будете помогать».
0: «Я все сделаю», — произнесла она печально.
1: С грустью она оглянулась на домик.
0: «Разве для того она его так благоустроила, чтобы Никуша там страдал? Ах! Значит, вы считаете, что мой брат опасно, может быть, смертельно болен? И что доктор Лермонтов не может его вылечить?»
1: «Да, пани, но я доверяюсь самому главному врачу и молюсь ему каждый день. Я уверен, что он услышит меня, и верю, что брат ваш поправится. Но это случится только здесь, дома, когда душа его выздоровеет».
0: «Вы так считаете?»
1: Она крепко держала его за руку, словно хотела опереться на него.
0: «О, если бы Иисус Христос вас услышал! Я тоже молюсь, но мои молитвы несовершенны. Христос мне еще не открылся. Скажите мне, как достигнуть этого? Вы сказали, что душа Никуши должна выздороветь. Моя душа тоже нездорова. Видите, теперь, когда я отличаю истину от заблуждения, я не смею сказать каплану, декану и дедушке, что я никогда не стану католичкой, что я собираюсь выйти из той церкви, которая считает меня своей не по праву, ибо у меня нет сил. Если бы Христос мне открылся, Он мне обязательно бы дал силы. Ведь я себя знаю. Из любви я на все способна».
1: Она склонила голову и не заметила удивленного взгляда молодого человека. «Вы употребляете слова, которые говорил мой друг Степан Градский на собрании. Но ведь вы их не слышали».
0: «Как не слышала? Я тоже была на собрании, только сидела в прихожей, потому что опоздала. Я слышала вашу и его проповеди и не могу их забыть. О, скажите, что мне делать, чтобы Иисус Христос и мне открылся? Научите меня его любить и быть ему послушной. Вам я признаюсь, Христос заповедал прощать, а я не могу простить человека, который меня сильно обидел. Я хотела бы знать, обязательно ли всем прощать?»
1: Живые ее глаза смотрели на молодого человека с детским доверием. «Да, пани Маргита, поверьте мне, как только вы сможете сказать «Иисус Христос, я прощаю ему все, как ты мне простил», любовь Христова овладеет вашим сердцем, Это непрощение является границей, стеной, через которую свет божественной благодати не может проникнуть. Как только эта стена падет, вокруг и внутри вас станет светло. «Простите!» Она обеими руками закрыла лицо. «Я знаю, я чувствую, что вы говорите правду, но я не могу, поверьте, я не могу!»
0: «Я буду просить Господа Иисуса Христа, чтобы Он вам помог!» Она вздрогнула, руки ее опустились. Она смотрела на него пристальным взглядом.
1: «Прошу, Урзин, не делайте этого, ибо Господь может вас услышать, и мне пришлось бы простить, и Он победил бы меня. А это меня очень унизило бы. Если я Ему прощу, я должна быть приветливой к Нему. Он это заметит и подумает. Кто знает, что он подумает? Нет, я не могу!»
0: «Вы не хотите, сударыня, а это грех, который вы совершаете перед собой и перед тем человеком, и, конечно же, перед Господом Иисусом Христом».
1: «Как так?»
0: «Очень просто. Перед собой, потому что вы сами себя исключаете из Царствия Божия. Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших перед противником вашим, потому что вы вместо того, чтобы всепрощающей любовью приобрести его душу для Божией истины, ожесточаете его сердце. Как аукнется, так и откликнется, будь то доброе или злое слово».
2: Сегодня вы прослушали чтение 8 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Андрисин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. Наши передачи мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Спасение по благодати. Говоря спасение по благодати, мы можем сразу отметить, как люди считают, можно спастись по-другому. Если не по благодати, то как? Конечно же, через дела. Кому-то надо куда-то съездить, до чего-то дотронуться. Кому-то надо что-то построить. Кому-то еще что-то надо. Все это дела. К спасению по благодати это не относится. Что такое вообще благодать? Благодать – это то, что Бог дает человеку. Благодать Божья. Именно из благодати Божьей вытекает спасение по благодати. Спасение по благодати. Возможно ли оно было до Иисуса Христа? Возможно ли было спасение по благодати? Что было до Иисуса Христа? Была совесть, был закон. Написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Вера Авраама как прообраз веры всех верующих в Иисуса Христа. В целом, до Иисуса Христа спасение было не по благодати, а по делам. Люди должны в законе были делать дела, предписания, тем самым спасаться. Спасение по благодати стало возможным только благодаря Иисусу Христу. Вот когда Иисус пришел 2000 лет назад, уже даже больше, тогда и стало это спасение по благодати. Мы читаем «Радостная весть от Иоанна», 1 глава, стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истины произошли через Иисуса Христа». Закон дан через Моисея. Закон – это что? Это не благодать. Там надо было делать дела. Благодать же и истина произошли от Иисуса Христа. Иисус Христос, который пришел более 2000 лет назад, стал ключом этой самой благодати. Какую миссию Иисус выполнил? Он выполнил то, о чем пророчествовал Исаия за 700 лет до рождения Христа. Исаия 53 глава. Это самая знаменитая глава пророка Исаия. Что там написано? 5 стих. «Но он изъязлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Или 7. «Он истязаем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как агнец пристригущего безгласен, так он не открывал своего рта». Иисус Христос. До Него. Да, вот Исаия пророчится, пример Авраама. Благодать. Но люди не знали, что это такое. В принципе, люди. Основная масса людей, подавляющее большинство людей не знало, что такое спасение по благодати. Хотя оно слышала пророчество Исаия, знал про Авраама. То есть как видели люди эту благодать? Ну, представим дверь и замочную скважину. Просто через эту скважину что-то видно, какие-то видно, допустим, очертания, там, комнаты, которые она закрывает. Но не более того. Стоит дверь, которую нельзя открыть. То же самое было в Ветхом Завете. Для людей, основной части людей, спасение по благодати. Кроме примера Авраама, было невозможно. Когда пришел Иисус Христос, тогда это стало возможно. Иисус Христос открыл эту дверь. Иисус Христос – это тот самый ключ, открывший эту дверь благодати. Ведь Он сам принес благодать. Сам, изначально родившись, как человек, Он принес с собой благодать. Зачем? Чтобы раздать эту благодать людям. Поэтому мы и говорим о теме спасения по благодати. Ключевой момент этого спасения в Иисусе Христе. По благодати. Что значит еще по благодати? По благодати, как мы уже сказали, отметили, значит не по делам. Ефесянам 2 глава 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодатью вы спасены. Спасение благодати. Через веру написано. И это не от вас. Что еще важно, что спасение по благодати? Не от вас, не от нас, не от кого из людей. Спасение по благодати – это спасение через Иисуса Христа. Это Божий дар, это Божий подарок. Божий подарок – это и есть благодать. Когда вам дарят подарки, вам нравится это? Безусловно, это всем нравится, все хотят получать подарки. Так вот, благодать – это Божий подарок. Божий подарок человечеству. Человечеству, которое не всегда имело благодать. Но после прихода Иисуса Христа на землю, после того, как Он умер, на третий день воскрес по Писанию, все человечество может получить этот подарок. Подарок спасения по благодати через веру Иисуса Христа. Но кто принимает этот подарок? Ведь если он адресован всем людям, но принимают, как вы видите, его не все, подарок спасения по благодати принимает тот человек, который привлечен к Господу, к этому. Опять же, Ефесянам 2 глава, если мы посмотрим. 4 по 5 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Они же там, мы прочитали, это не от вас, это Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот это спасение по благодати. Оно не от нас. Это подарок. Это подарок, который мы получили благодаря Иисусу Христу. Это подарок, который дается Богом, кому? Людям. И кто принимает его? Кого Бог располагает к этому? Как может Бог располагать? Ну да, Бог располагает к этому. Иоанна 6 глава 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Так кто получает подарок
2: Он адресован всем людям. Посень по благодати для всех людей Иисус Христос дал. Но берут этот подарок от Господа. Кто? Привлеченный Отцом. Только привлеченные Отцом могут взять этот подарок. Хорошо, это написано в Библии. Но вот мы люди. Мы разве можем сказать о ком-то, кроме себя? Но себе мы можем сказать, себя-то мы знаем. И то мы можем ошибаться. Но про другого человека разве про кого мы можем сказать? Что вот он привлечен Отцом. Опять про кого-то можем. Как Иисус сказал, по плодам их узнаете. Кого-то жизнь показывает, что он привлечен Отцом. Кого-то дела показывают, что-то не то. А сколько людей еще вокруг, кто нам вообще неизвестен? Вот идя по улице, сколько людей вы встретите? Допустим, много. Сколько из них привлечены Отцом, чтобы взять этот подарок спасения благодати? Мы не знаем. Поэтому мы должны действовать. Что должны делать ученики Христа? Идите, научите. Кого? Все народы. Все народы научить. Только через обучение становится понятно. Какое обучение? Даже самое элементарное, когда мы человеку говорим о Боге, становится понятным. Какова его реакция? Он привлечен Богом к принятию этого дара? Или нет? Поэтому никто не знает о других людях, кого Бог привлекает. Но в целостности, если говорить о спасении по благодати, то оно адресовано всем людям. И это спасение по благодати – Божий подарок. Надо заметить еще раз, что он Божий подарок. Он не человеческий. Или человеческий можно купить. Кто-то купит какой-то подарок, самый элементарный, какой-то дешевый. Кто-то купит подарок себе, там машину, дом, там яхту, самолет, какой угодно, в зависимости у кого сколько денег. Это все человеческие подарки. А вот спасение по благодати – это Божий подарок. Его не купить. Его не найти где-то. Его даже нельзя выиграть, как выиграть, например, в лотерею какую-то. Ничего из этого нельзя. Его можно только принять. Если вы принимаете этот подарок, если вы веруете во Христа Иисуса, значит, вы привлечены Богом к этому. Значит, Бог действует в вас. Если вы отвергаете это, значит, вы далеки от Бога. Вы далеки от Бога, но это не значит, что Бог не действует в вас. Ведь если вы слышите эти слова, эту передачу, и задумались, значит, Бог действует в вас, что вы задумались над тем, а приняли ли вы спасение по благодати? Или вы искали спасение в чем-то другом, в ком-то другом, не во Христе Иисусе, не по благодати, а по делам, допустим. Приняли ли вы этот подарок спасения по благодати? Каждый из нас должен ответить на этот вопрос. Потому что этот подарок надо успеть взять. Спешите взять свой подарок спасения по благодати. Спасение в Иисусе Христе. Спешите его взять. Бог дает его. Возьмите, пока не стало слишком поздно. Поздно. Для каждого человека поздно будет. Конкретно определенном случае. но пока не стало слишком поздно именно для вас. Поспешите взять свой подарок. Спасение по благодати во Христе Иисусе. И живите жизнью, наполненной смыслом. Живите жизнью, которая ведет в жизнь вечную по великой Божьей милости и Его благодати. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Христианская жизнь.
2: Библейские тексты для исследования. Книга Второзакония, 8 глава, стихи с 11 по 17. Послание к филиппийцам, 2 глава, стихи 3-4. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. Книга Откровения, 22 глава, стихи с 1 по 5. Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. Книга Бытие, 2 глава, стихи с 21 по 25.
1: Памятный стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 16.
2: Ключевая мысль. Множество людей называют себя христианами. Но что это означает на деле?
1: Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Послание Иакова, глава 2, стих 14.
2: Библия призывает к здравому учению. Однако этот призыв всегда звучит в контексте праведной жизни. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 10 стих. Послание к Титу, 2 глава, стихи с 1 по 5. Указывая на истинную цель библейского учения – нравственную жизнь, проявляющуюся в служении другим людям. Фактически, если вы внимательно прочитаете приведенные выше тексты из послания к Тимофею и Титу, то увидите, они так тесно связывают здравое учение с праведной жизнью, как если бы праведная жизнь сама по себе и была здравым учением.
1: Бог спасает христианина для того, чтобы в великой борьбе между добром и злом он стал Божьим соработником в деле спасения людей. Иногда про человека говорят, он будто живет на небесах, так мало проку от него на земле. Такого нам следует избегать. Конечно, наш настоящий дом находится на небесах, но пока мы живем на земле, и нам необходимо понимать, как здесь жить.
2: На этой неделе мы рассмотрим некоторые практические советы относительно того, как христианам жить в соответствии с их призванием.
1: Управление.
2: Размышляя о спасении в контексте служения окружающим, мы не можем не упомянуть христианской концепции управления. Энциклопедия определяет управление как ответственность народа Божьего за использование всего вверенного ему Богом – жизни, здоровья, времени, талантов, способностей, материальных ценностей и возможностей служить окружающим и познавать истину.
1: Прочитайте приведенные тексты и спросите себя, учитывая мои конкретные обстоятельства, как я могу проявить в своей жизни чудесные принципы, открытые в текстах? Как эти истины должны влиять на мою жизнь и взаимоотношения с окружающими людьми и Богом, на мое распоряжение всеми Его дарами?
2: Книга Второзаконие, 8 глава, стихи с 11 по 17.
3: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». И чтобы ты не сказал в сердце своем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие».
1: Псалом 23, стих 1.
4: «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней».
2: Послание к филиппийцам, 2 глава, стихи 3-4.
5: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других».
1: Первое послание Иоанна, глава 3, стих 16.
6: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев».
2: Библия учит, что главная цель всего Божьего творения заключается в прославлении Творца. Грех исказил эту истину, но Бог спас нас и вернул нам возможность вместе со всем творением участвовать в прославлении Его имени. Христос искупил нас ради славы Божьей. Послание к Ефесянам, 1 глава, стихи с 11 по 14. Осознавая, что Христос — Господин нашей жизни, и выражая это словом и делом, мы прославляем Бога. Полное признание господства Христа потребует от нас посвящения своего времени, талантов, возможностей и материальных средств на служение Богу и ближним.
1: Еще раз прочитайте предложенные на сегодня библейские тексты. Какие из них затрагивают вас особым образом и почему? Что побуждает вас искать благо окружающим вас людям в такой же степени, как и себе? Почему для нашего духовного состояния так важно жить для окружающих?
2: Десятина. Ничтожно мало.
1: При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой, потому что в эти комнаты, как сыны Израилевы, так и левиты, должны доставлять приносимые в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы, и мы не оставим дома Бога нашего». Книга пророка Неемии, глава 10, стихи 38-39.
2: Подумайте о своей жизни. Подумайте о том, насколько она быстротечна. Подумайте об абсолютной неизбежности смерти, если только Христос не вернется при вашей жизни. Подумайте, какой была бы ваша жизнь, если бы могила, как многие верят, на самом деле была концом всего. Вам дарован краткий миг под названием «жизнь», и все, что у вас есть, — это боль, тревоги, страх. А когда рано или поздно приходит смерть, остается лишь безжизненное тело, уничтожаемое тлением.
1: Такой была бы наша общая участь во Вселенной, безмерно больше, чем планета Земля, и наша жизнь казалась бы бессмысленной, жестокой и совсем не смешной шуткой.
2: Зная этот сценарий, подумайте, что нам даровано во Христе. Поразмышляйте, что нам было предложено в Иисусе. Проанализируйте, что открывает план спасения о нашей ценности и о том, что сделано для нас, дабы нас не постигла вышеописанная участь.
1: Что нам даровано во Христе? Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 51-52.
5: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».
1: Откровение, глава 21, стих 4.
7: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Послание к Галатам, глава 3, стих 13.
5: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе».
1: Послание к Ефесянам, глава 1, стихи 6-7.
5: «В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его».
1: Откровение, глава 22, стихи с 1 по 5.
7: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы Его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков.
1: Что это означает для нас? Как эти обетования должны влиять на все аспекты нашей жизни?
2: Я говорю о десятине, принадлежащей

0: что сделал для вас Христос, можете ли вы не проявлять веру и не возвращать Ему мизерную часть того, что вам было даровано?
1: Личная ответственность.
0: Иисус говорит нам очень ясно: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39. Это очень интересный текст в свете того, что мы часто рассматриваем любовь к себе как нечто в высшей степени противоречащее христианской самоотверженности. Что имел в виду Иисус, произнося эти слова? Как мы понимаем и применяем их? Отражается ли в них истинная сущность христианства?
1: Любовь к себе в христианском понимании – это не эгоизм. Она не означает, что наши интересы должны стоять впереди всех и всего. Наоборот, любовь к себе означает осознание собственной ценности для Бога. Такая любовь побуждает вас жить наилучшей жизнью, ибо вы знаете, что результатом такой жизни будет благословение не только для вас, что замечательно, но и для окружающих вас людей.
0: Как вы можете соотнести заповедь Иисуса в Евангелии от Матфея, главе 22, стихе 39?
2: «Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя».
0: С приведенными ниже текстами.
1: Послание к Филиппийцам, 2 глава, стихи 5 и 8.
3: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной».
0: Второе послание к Коринфянам, глава 5, стихи 14-15.
3: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
1: Первое послание к Коринфянам, 10 глава, стихи с 31 по 33.
3: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».
0: Первое послание Петра, глава 1, стихи с 13 по 16.
2: «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят».
1: Искупление, обретаемое грешником во Христе, приносит ему такое единение с Господом, послание Галатам, 2 глава, 20 стих, что он желает жить в соответствии с указанным Христом направлением. Грешник желает иметь ум Христов, жить не для себя, а для Него, не игнорировать призыв к святости, призыв отвратиться от страстей и безнравственности. Если вы любите себя, значит, желаете себе лучшего, а самое лучшее для вас – посвященная Богу жизнь, отражающая Его характер и любовь. Такая жизнь сосредоточена не на себе, а на благе окружающих. Самый успешный путь, гарантирующий вам жалкое существование, это жизнь только для себя, когда человек не думает о благе окружающих его людей.
0: Поразмышляйте над тем, что значит любить себя в христианском понимании. Чем эта любовь отличается от себелюбия? Может ли подобная любовь быть эгоистичной? Как можно защитить себя от этой западни?
1: Христианский брак.
0: Люди – существа социальные. Дома и на работе, в кругу друзей и в общественных местах мы поддерживаем различные взаимоотношения. На всех этих уровнях должно иметь место ответственное христианское поведение, и Библия открывает нам важные принципы, на которых мы должны строить свои взаимоотношения.
1: Исследуйте предложенные отрывки, чтобы определиться с библейским взглядом на брак. Книга Бытие, 2 глава, стихи с 21 по 25.
4: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрепил.

0: открыл то место плоти, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человеку: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
1: Книга пророка Малахии, 2 глава, 14 стих.
2: Вы скажете: за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя.
1: Послание к Ефесянам, 5 глава, 28 стих.
3: Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя.
4: Определить что-то – значит понять его значение. Сегодня говорят, что дать определение браку непросто, поскольку его значение не одинаково для разных людей, времен и культур. Однако библейское понимание брака нельзя назвать столь гибким. Согласно Библии, брак – это установленный Богом институт, в котором двое взрослых разнополых людей соглашаются разделять близкие постоянные взаимоотношения. Библейский брак отмечен равной ценностью мужчины и женщины, глубоким единством общих целей, чувством постоянства, верности и доверия. Как и взаимоотношения с Богом, взаимоотношения между мужем и женой необходимо свято беречь.
1: К сожалению, сегодня даже внутри церкви к браку стали относиться не так серьезно. Люди вступают в союз, который, как они верят, создал Бог, а потом, когда начинаются сложности и проблемы, они предстают перед судьей, человеком, который посредством человеческих законов и правил разлучает то, что Бог сочетал. Смотрите Евангелие от Матфея, 19 главу, стихи с 3 по 6. Мы все понимаем, что это неправильно. Поэтому, как церковь, мы боремся, пытаясь справиться с создавшейся ситуацией.
4: Учитывая факты полигамии, сожительства, разводов, повторных браков и гомосексуализма, с какими проблемами сталкивается человек в современном обществе? Какой библейски обоснованный совет вы могли бы дать относительно каждого случая?
1: Нарушение супружеской верности, внебрачной связи, порнографии и другие подобные пороки процветают в современном обществе. Но, несмотря на это, Бог по-прежнему относится к падшему человечеству с состраданием и нежностью, призывая оставить всякий грех и преодолеть греховные наклонности благодатью Христа. Поэтому мы должны высоко ценить наше искупление, чтобы достичь божественного идеала, а не искать оправдания и извинений к греху в многочисленных оговорках и особенностях культуры.
4: Христианское поведение.
1: Помимо семейных, христианин участвует и в других общественных и профессиональных отношениях, признавая библейскую истину: «Мы в мире, но не от мира». Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 14 по 18.
4: Обсудите представленные ниже три сферы повседневной жизни, а также подобающие христианам образ жизни и поведение.
1: Первое. Взаимоотношения работодателя и работника. Послание Иакова, 5 глава, стихи с 4 по 6.
5: «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитались сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам».
1: Послание к Ефесянам, 6 глава, стихи с 5 по 9.
6: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный.
3: и вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
1: Кроме того, что работодатель и работники равны во Христе, работодатель-христианин должен руководствоваться принципом «любая работа требует соответствующего вознаграждения». С другой стороны, работники-христиане должны противостоять искушению проявлять леность и недобросовестность в работе. Вторая. Гражданские обязанности. Послание к римлянам, 13 глава, стихи с 1 по 7.
3: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божие установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь.
1: Христианин во всем ставит Бога на первое место, оценивая все действия и обязанности с этой перспективы. По этой причине христианин, например, будет противостоять дискриминации в любом ее проявлении, даже если она официально санкционирована. В то же время верность Богу не дает никому права становиться полностью независимым и создавать общественную дисгармонию или беспорядок. Христиане платят налоги, исполняют свой гражданский долг, следуют правилам дорожного движения и имущественным законам, сотрудничают с гражданскими властями в борьбе с преступностью и насилием.
4: Третье. Социальная ответственность. Книга пророка Исаии, глава 61, стихи с 1 по 3.
7: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих и возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его».
4: Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46.
8: «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
4: В свете прочитанных библейских текстов обсудите следующую цитату. Христианин может следовать призыву искать Царство Божьего, если, движимый любовью к своему ближнему, он прилежно исполняет свою роль в семье, а также в экономической, национальной и политической сферах. Только участвуя в гражданской работе на общее благо, сохраняя верность своему социальному призванию, можно быть верным примеру Христа.
1: Могут ли люди увидеть христианские ценности в вашей работе и социальных взаимоотношениях? Какие аспекты вашей жизни привлекают людей к вашей вере? Что ваш ответ говорит о вашей жизни?
4: Для дальнейшего изучения. Щедрость и благотворительность были задуманы Богом для того, чтобы сердца сынов человеческих оставались нежными и сострадательными, а также для того, чтобы пробудить в них интерес и участие друг к другу по примеру Господа, который обнищал, чтобы мы обогатились его нищетой. Закон десятины был основан на вечных принципах и должен был стать благословением для человека.
1: Систематические пожертвования Бог ввел как профилактику против огромного зла, коим является алчность. Христос видел, что сребролюбие в бизнесе начнет изгонять из сердец истинное благочестие. Он видел, что любовь к деньгам будет способствовать охлаждению и ожесточению человеческих сердец, препятствовать проявлению щедрости и сделает людей бесчувственными и глухими к нуждам страдальцев и обездоленных.
4: Если у кого-то есть здоровье и сила, это его капитал, и человек обязан правильно распорядиться им. Если он тратит долгие часы на праздное времяпрепровождение, на пустые разговоры и хождение в гости, значит, он нерадив в делах, а Слово Божье порицает такое нерадение. Этим людям надо трудиться, чтобы обеспечивать свои семьи и откладывать часть средств на благотворительные цели по мере Божьих благословений.
1: Мы живем в этом мире не только для того, чтобы заботиться о своих интересах, но от нас требуется оказывать помощь в великом деле спасения и таким образом подражать самоотверженной, жертвенной и целеустремленной жизни Христа.
4: Вопросы для обсуждения. Семейные проблемы и разводы вызывают большое беспокойство, ведь во многих странах статистика разводов очень высока. Что говорит Библия по этому вопросу? Как изменилась бы статистика разводов, если бы люди практиковали учение Иисуса? Обсудите этот непростой вопрос.
1: Второй. Более подробно обсудите вопрос десятины. Некоторые утверждают, что могут отдавать десятину, кому пожелают, обходя церковь. В чем опасность такой позиции?
4: Третий. Как церковь мы не можем игнорировать библейские наставления относительно заботы о бедных и нуждающихся среди нас. Никто из называющих себя христианами не может не реагировать на эти наставления. В то же время, как может пострадать наша миссия, если оказание помощи нуждающимся и забота о бедных станет нашей основной заботой, затмевая собой главную цель? Обсудите.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Жизнь в крутом кипятке. Практически все основатели современной науки верили в Создателя. Методы, которые они развивали, были основаны на той истине, что все сущее создано сознательно и намеренно. А это означает, что Бог не ограничен тем, что позже получил название научных законов. Бог может сделать все, что Он захочет и как захочет. Наука не делается в тиши уютных кабинетов. Ученый должен работать в полевых условиях и на практике изучать, что происходит в природе. Следуя этому пути, наука приходит к удивительным открытиям. Одним из недавних таких открытий стало то, что в океанских глубинах имеются источники горячей воды. Когда в земной коре образуются разломы, горячая вода вырывается наружу. При этом она достигает такой температуры, при которой, к примеру, может загореться бумага. И только огромное давление удерживает эту воду в жидком состоянии. Исследуя эту среду, ученые сделали еще более потрясающее открытие. Они обнаружили бактерии, которые способны жить в воде температурой до 400 градусов по Цельсию. Для этих невероятных существ нормальная температура кипения воды чересчур прохладна. Исследователи по сей день пытаются выяснить, как эти создания умудряются выжить при таких температурах, которые в норме убивают все живое. С каждым новым открытием мы все больше узнаем о чудесных делах Создателя. Именно в этом и состоит подлинная цель науки. Вспоминайте об этом всякий раз, когда услышите, что наука и вера в Творца несовместимы.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы». Мы посвящаем эту беседу последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью мы продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, главу 4, стих 25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Дорогие друзья, на первый взгляд этот стих кажется как будто лишним для христианина. Ведь послание написано для верующих. Разве те, которые в начале послания названы святыми, искупленными кровью Христа, те, которые запечатлены залогом Духа Святого, те, которые были оживотворены со Христом и посажены на небесах во Христе Иисусе, те, которые имели одного Господа, одну веру, одно крещение, разве вот такие люди нуждаются в таком предупреждении? Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Да, друзья мои, ефесяне нуждались в таком предупреждении, как нуждаемся, друзья, и мы сегодня. Вникнем в метод Библии, применяемый для нашего обучения. По Библии обновление верующего уже совершилось, и теперь требуется его претворение в практической жизни христианина. Отречение от старого и принятие нового – это первоначальный, так сказать, однократный шаг веры, за которым должна последовать практическая жизнь верующего. Должны последовать дела веры. А это требует постоянного бодрствования и пребывания в молитве. Первый шаг можно сравнить с первым торжественным днем ученикам, который первый раз переступает порог школы. А последующие шаги – это его практическая учеба. Требование христианской этики таково – сперва новый человек, потом новая этика. Первое требование, которое предъявляет Писание через апостола Павла – отвергните ложь, а потом уже, конечно, вы будете говорить истину друг другу. Ложь – это грех. Это один из самых распространенных грехов, можно сказать. В мире нет ни народа, ни страны, где бы люди не лгали. Сколько неправды совершается в мире за один только час. Уже в ранней молодости этот грех овладевает человеком. Люди так глубоко проникнуты ложью, что даже хорошие и справедливые дела стараются совершать с помощью лжи и обмана. Сколько несчастья, сколько бед приносит ложь. Она чернит людей, разрушает и убивает людей. Сколько в мире таких, которые невинно страдают из-за того, что кто-то на них наговорил ложь. Ложь разрушает семейное счастье, ложь разлучает друзей. Лжец привыкает видеть вещи неправильно, и о других он судит по мере своей испорченности. Как много неприятностей бывает даже и среди верующих из-за того, что кто-то сделал свои собственные выводы по взгляду или понятию другого, по тону их голоса, по их движению, по их улыбке. Лжец легко предполагает плохое в жизни и в действиях, в поступках других людей. Ложь – это такой большой грех, что воплощению лжи сатане дано имя «Лжец и отец лжи». Ложь в основном грех против ближнего, поэтому апостол Павел и напоминает: «Мы члены друг другу». Уже хотя бы поэтому нельзя говорить неправду. Если не желаешь о чем-нибудь сказать, молчи. Молчать, не отвечать вообще лучше, нежели говорить неправду. Казалось бы, что обманывать других безрассудно, но ложь и обман – самый распространенный грех. Человек обманывает свою совесть, оправдываясь как будто рассудком. Когда мы стоим пред Господом в молитве, лжец от начала часто нашептывает: «Не трать время для молитвы, не трать время для чтения Слова Божия», хотя мы знаем, что это не может быть тратой времени. Когда человек в тесных обстоятельствах, обманщик шепчет ему: «Ложь спасет тебя», а Христос говорит: «Истина сделает вас свободными». Так читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 32. Друзья мои, будем помнить, что лжец – враг души. Он приходит к человеку как обманщик с фальшивым чеком в руках на ваше имя. Не верьте ему. Ложь никогда никому не приносила добра, не приносила радости, а только горе. Только горе. Говорите истину, такова обязанность верующего. Но как человек может победить этот самый распространенный грех? Первое, человек должен признать, что ложь – это прежде всего грех. Так говорит Библия. Изворотливость в определении лжи не удовлетворит ни вас, ни Бога. Во-вторых, мы должны признать, что Иисус Христос – победитель лжи. Он пришел и свидетельствовал об истине, как читаем Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 37. Иисус искупил верующего не только от вины, но и от власти греха. Писание говорит так: «Итак, да не царствует грех и ложь, конечно, в смертном теле вашем». Римлянам, глава 6. Друг, радиослушатель, да поможет Господь вам, всем нам, победить этот распространенный грех. Аминь.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

Вы и есть наше письмо, написанное в сердцах наших, известное всем и прочитанное всеми. Вы показываете, что вы — письмо Христово, написанное не чернилами, а Духом Бога Живого, написанное не на скрижалях каменных, а на сердцах человеческих. Благодаря Христу мы можем с уверенностью утверждать это перед Богом. И не потому, что мы сами можем заявить, что это исходит от нас, но способность наша исходит от Бога. Эта уверенность исходит от Бога, кто сделал нас исполнителями своего нового соглашения со своим народом. Соглашение, основанного не на письменном законе, а на духе. Ибо письменный закон убивает, дух же дает жизнь. Но если служение смерти, словами высеченное на камне, было так славно, что народ Израиля не мог смотреть в лицо Моисею, сиявшее этой славой, хотя такая слава и затмевается позднее, то как же может служение Духа не оказаться еще более славным? Ибо если служение осуждения было славно, то насколько же более славно служение оправдания перед Богом? Потому что то, что исполнено было славой в том случае, затмевается славой нового служения. Ибо если то служение, которому суждено затмение, славно, то это, неприходящее служение, еще более славно. Так как у нас есть надежда на это, мы смелы в своих речах и не уподобляемся Моисею, который скрывал свое лицо за пеленой, чтобы не видел народ Израиля конец проходящей славы. Но их умы ослеплены, ибо по сей день остается неподнятой эта пелена при чтении закона, ибо она будет поднята только через Христа. Но по сей день, когда читают закон Моисея, пелена остается у всех на сердцах. Когда же обращается человек к Господу, эта пелена спадает. Господь же, о ком я говорю, это Дух. Где же Дух Господний, там и свобода. Но все мы с незакрытыми лицами, словно в зеркале, созерцая славу Господню, превращаемся в подобие Его во всевозрастающей славе Его. И преображение это от Господа, то есть от Духа.

Вы и есть наше письмо, написанное в сердцах наших, известное всем и прочитанное всеми. Вы показываете, что вы – письмо Христово, написанное не чернилами, а Духом Бога Живого, написанное не на скрижалях каменных, а на сердцах человеческих.

Благодаря Христу мы можем с уверенностью утверждать это перед Богом. И не потому, что мы сами можем заявить, что это исходит от нас, но способность наша исходит от Бога.

Эта уверенность исходит от Бога, кто сделал нас исполнителями своего нового соглашения со своим народом. Соглашение, основанного не на письменном законе, а на духе. Ибо письменный закон убивает, дух же дает жизнь.

Но если служение смерти, словами высеченное на камне, было так славно, что народ Израиля не мог смотреть в лицо Моисею, сиявшее этой славой, хотя такая слава и затмевается позднее, то как же может служение Духа не оказаться еще более славным?

потому что то, что исполнено было славы в том случае, затмевается славой нового служения. Ибо если то служение, которому суждено затмение, славно, то это, неприходящее служение, еще более славно.

так как у нас есть надежда на это. Мы смелы в своих речах и не уподобляемся Моисею, который скрывал свое лицо за пеленой, чтобы не видел народ Израиля конец проходящей славы.

но их умы ослеплены, ибо по сей день остается неподнятой эта пелена при чтении закона, ибо она будет поднята только через Христа».

по сей день, когда читают закон Моисея, пелена остается у всех на сердцах. Когда же обращается человек к Господу, эта пелена спадает. Господь же, о ком я говорю, это Дух. Где же Дух Господний, там и свобода.

Но все мы с незакрытыми лицами, словно в зеркале созерцая славу Господню, превращаемся в подобие Его во всевозрастающей славе Его, и преображение это от Господа, то есть от Духа.

Вы и есть наше письмо, написанное в сердцах наших, известное всем и прочитанное всеми. Вы показываете, что вы – письмо Христово, написанное не чернилами, а Духом Бога Живого, написанное не на скрижалях каменных, а на сердцах человеческих. Благодаря Христу мы можем с уверенностью утверждать это перед Богом. И не потому, что мы сами можем заявить, что это исходит от нас, но способность наша исходит от Бога. Эта уверенность исходит от Бога, кто сделал нас исполнителями своего нового соглашения со своим народом. Соглашение, основанного не на письменном законе, а на духе. Ибо письменный закон убивает, дух же дает жизнь. Но если служение смерти, словами высеченное на камне, было так славно, что народ Израиля не мог смотреть в лицо Моисею, сиявший этой славой, хотя такая слава и затмевается позднее, то как же может служение Духа не оказаться еще более славным? Ибо если служение осуждения было славно, то насколько же более славно служение оправдания перед Богом? Потому что то, что исполнено было славы в том случае, затмевается славой нового служения. Ибо если то служение, которому суждено затмение, славно, то это, неприходящее служение, еще более славно. Так как у нас есть надежда на это, мы смелы в своих речах и не уподобляемся Моисею, который скрывал свое лицо за пеленой, чтобы не видел народ Израиля конец проходящей славы. Но их умы ослеплены, ибо по сей день остается неподнята эта пелена при чтении закона, ибо она будет поднята только через Христа. Но по сей день, когда читают закон Моисея, пелена остается у всех на сердцах. Когда же обращается человек к Господу, эта пелена спадает. Господь же, о ком я говорю, это Дух. Где же Дух Господний, там и свобода. Но все мы, с незакрытыми лицами, словно в зеркале созерцая славу Господню, превращаемся в подобие Его во всевозрастающей славе Его, и преображение это от Господа, то есть от Духа.

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божие, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Думал я на днях, о чем же с вами поговорить сегодня? О страдании Господа, думал, много будет уже сказано. О Рождестве тоже, наверное, много слышали на прошлых неделях, не так ли? И вчера Господь мне на сердце положил, я верю, что Господь на сердце положил, и, может быть, некоторые из вас поймут, почему. Я надеюсь, что Господь через Слово Свое, через Дух Свой, Он откроет нам свои истины. Я часто рассуждаю, говорю о рассудительности. Может быть, даже здесь когда-то проповедовал о рассудительности. Насколько это хорошо быть рассудительным человеком. Знаете, дьявол ничего не творит. Он все только коверкает. Я хотел один из любимых моих стихов прочесть с вами, вместе с вами. Послание к филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Послание к филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Здесь мы читаем следующие слова. Апостол Павел говорит: «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Для себя, я вот на днях читал этот стих снова, я его взял как ключевым стихом для начала нового века, нового тысячелетия в своей жизни. Друзья, я заметил уже в своих немалых летах следования за Господом, каждый раз, когда у меня не хватает терпения, когда я раздражаюсь, когда я совершаю неугодное Господу, при каждом случае, вот проверьте себя, при каждом, без исключения случая, недостает мира Божьего. Когда я согрешаю, когда я раздражаюсь, когда я делаю неугодное Господу, как-никак, но всегда просто недостает мира Божьего. Если бы Он был в моем сердце, если бы Он соблюдал мое сердце, я бы этого не совершил. Настолько важен мир Божий. Вспомните свои печальные, свои часы депрессии. Мне кажется, у всех они бывают. Чего не доставало? Мира Божьего. Недавно мы с дочкой говорили, и ей очень понравилось. Она русский язык не знает, даже сегодня с нами. И я сказал, что в России у нас один сотрудник, который никогда не говорит «я болею». Мне это как-то действительно бросилось в глаза. Каждый раз, когда по телефону или что говорим, и он лежит, или с простудой, или с чем-то, да, он говорит: «Нет, брат Руди, я исцеляюсь». Ну вот я его так и прозвал чуть ли не «исцеляюсь», «брат, исцеляюсь». Он всегда, когда болеет, он говорит: «Нет, я не болею, я исцеляюсь, Господь меня исцеляет, это процесс исцеления происходит во мне». Если бы все это вот переменить и переставить, если бы мы так думали всегда, что нет, в принципе, у меня нет экономического там, финансовой проблемы, просто Господь воспитывает меня, Господь что-то творит для того, чтобы все мне дать необходимое. Если мы так размышляли, поверьте, по-человечески говоря, веселее было бы жить. А по-божьему были бы счастливы, радостны. Друзья, на днях вы уже много слышали о Рождестве. Мы вспомнили страдания нашего Господа. И, конечно, хотелось бы, друзья, постоянно, часто вспоминать о страданиях нашего Господа. Не только вспоминать, размышлять об этом. И не только размышлять, но всегда помнить об этом. Но здесь на Западе Рождество как бы особый праздник. Я недавно слышал, вот в эти рождественские дни слышал известного американского проповедника Рика Уоррена. Он говорит, что если бы я был Богом, я бы выбрал другой путь, явить Спасителя мира. Как? Передо мной все молнии, все мне услуживает. Такой бы фейерверк устроил, что все бы заметили это. А Бог избрал совсем другой путь. Какой путь? Иисус явился, пришел на эту землю, расторг небеса, пришел на эту землю так же, как вы и я, через рождение. Через рождение. Мне интересно тоже, мы все чего-то всегда боимся, не так ли? Мы можем бояться темноты, можем бояться...

Адама творил, он Еву творил, прекрасно все творил, не так ли? И вот он рождается беззащитным младенцем. Как пришел в этот мир, как вы и я. При мысли об этом просто дивишься этому таинству. И он пришел для того, чтобы умереть, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Вернемся к нашему стиху. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе». Как я уже говорил, мы, друзья, думаем о рассудительности очень высоко, не так ли? Рассуждать – это действительно что-то полезное. Может быть, многие из нас истину слышали с самого детства. Я один из таких. Милость Божия, благодать Божия была в моей жизни, что я с детства знал, что Иисус Христос – Спаситель мира, что Он – Сын Божий. Я только возрастал в этом, принял Иисуса в молодости, в юности своей. А очень многие никогда не слышали, в детстве ничего не слышали. Слышали, может быть, обратное, что Бога нет. И вот где-то маленькое зернышко впадает. Человек начинает думать, где-то слышит, не обязательно от хороших людей, может быть, даже от плохих людей. Я всегда удивляюсь, когда с Айпаном мы вещали, и мне писали, вроде вот первый раз я о Боге подумал, верующий, новообращенный, первый раз я о Боге подумал, когда прочитал роман Булгакова, «Мастер Маргарита», кажется, называется. Ну и потом несколько писем стало приходить, думаю, ну надо почитать его, этот роман. В следующий раз, когда был в России, это было уже много лет тому назад, ну, все же достал. Мне там даже об этом рассказывали, сами подарили этот роман. Почитал его, если кто из вас читал, то вы знаете, о чем я говорю. Один дикий ужас. Дикий ужас. Если кто-то истину хочет познать, только не читайте этот роман. Ради Бога, не читайте его. Это бесовщина. Я не критикую искусство писателя, известность писателя. Все это может быть на своем месте. Но там действительно от истины и близко ничего нет. Там из преисподней что-то, если вы хотите прочесть о духах и так далее, то почитайте. Ужас, ужас, в полном смысле ужас. Мне очень много терпения нужно было, чтобы его прочесть. Но для них, для людей, которые никогда о Боге не слышали, был и там какая-то частица света. Она заставила, этот роман заставил их думать, размышлять. И вот так, шаг за шагом, это семя восходило и принесло плод. Они больше услышали, они интересовались, рассуждали и пришли к истине. И знаете, друзья, в нашей жизни дьявол, он очень хитер. И он пытается все наоборот перевернуть. И вот для этого я хотел прочесть несколько стихов из Евангелия от Луки. 23 глава, с 13 по 25 стихи. Евангелие от Луки, 23 глава. 13 по 25 стихи. Здесь мы читаем следующие слова. «Пилат же, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я послал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, смерть ему, отпусти нам Вараву. Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали, распни, распни его. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. «Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. Друзья, интересные слова здесь мы читаем о Пилате. Об этом, в принципе, безбожном человеке. «Не нашел человек в человеке сём, человека сего виновным ни в чем». Что, во в чем вы обвиняете его. Ничего не найдено в нем достойного смерти. Далее, вот в 20-м, желал отпустить Иисуса. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Друзья, Пилату было известно. Он не сомневался в том, что сей человек, что Иисус ничего достойного смерти не совершил. Не так ли? Что он начинает делать? Он идет по обратному.

0: правильному пути. Он начинает рассуждать, что мы часто называем хорошим. Рассуждать. А что с моим постом будет? Как люди, последуют ли за мной? Смогу ли я их вести тут, действительно руководить ими, если я напротив вот, массам сделаю то, что я считаю верным? И он начинает рассуждать. Дальше он обращает внимание на свои чувства, на свои желания, на интуицию. То есть, ну что теперь, надо подумать, взвесить, выгодно ли, невыгодно, как я буду себя чувствовать в этой среде. И дальше он поддается крикам масс. Как раз обратное, что мы говорили, как многие приходят к вере. Они живут в массах, вот в среде. Где-то увидят частичку света, они хватаются за нее и так растут. Потом уже обращают внимание на свою интуицию, на свои желания. Я хочу счастливой, радостной жизни. Потом начинают рассуждать, искать истину и находят ее в Господе. А здесь обратный процесс происходит. Я думаю, большинство из нас приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, не так ли? И вот поэтому я хочу сегодня обратиться именно к вам, к нам, верующим, которые знают Иисуса Христа. И вспомнить вот этот, запомнить, вернее, этот стих: «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Мы имеем эту истину. Нам не нужно рассуждать, где же эта истина. Во Христе Иисусе. И поэтому каждый раз, когда мы это под сомнение ставим, это дьявол пытается нас искушать. А сказал ли Бог? А думает ли Бог так? А действительно, хочет ли Он, чтобы мы вот так жили, страдали или еще что-то? Мы начинаем рассуждать, и это ведет нас подальше от истины. И мы скатываемся. И, друзья, это дьявольский путь соблазна. Как в жизни Пилата это было? Опять, для неверующих, для тех, кто в темноте, каждая частица света может быть спасительной. Я недавно, вот месяца два тому назад, был в Монголии, в Улан-Баторе. Ну, Монголия действительно, как Монголия. Улан-Удэ мне приятнее, веселее выглядел, чем Улан-Батор. Ну, 10 лет тому назад, около 10 лет тому назад, когда мы начали вещать на монгольском языке с острова Сайпан христианские передачи, было известно, нам говорили, что всего во всем мире известны ровным счетом 5 возрожденных христиан, монголов. Это все. Может быть, было больше, но это все, что было известно. Всего 5 верующих человек, монголов. Не то, что в Монголии, во всем мире. Сегодня, вот в ноябре, когда я там был, друзья, мне очень было радостно и приятно быть в церкви, несколько сот человек. Это одна из десяток церквей в Улан-Баторе. Прославляют, поют песнопения, вот псалмы, как и мы поем. Верующие монголы, в полном смысле слова монголы. Приятно, друзья. Для них частица, небольшая частица света. Правда, слава Богу, там ничего особо не мешает, воинствующего нет. Ни мусульманства, ислама, буддизм, он вообще такой, религия такая атеистическая, то есть она не воинствующая особо. И поэтому, в принципе, целина. В полном смысле слова целина. Для проповеди Евангелия. И вот сейчас в ноябре мы открыли FM-станцию, радиостанцию. Будет круглосуточно вещаться добрая весть о Господе нашем Иисусе Христе на монгольском языке. Что интересно, и Россия имеет часть в этом. Говорю, вот там с лидерами БАТ один и другой Алдар. С ним познакомился, монгол, он учился в медицинском институте, один вот в Улан-Баторе. И по-русски говорит прекрасно, очень многие по-русски говорят там. С Алдаром по-английски говорим, он в Америке учился, по-английски говорим, я говорю, как вообще, ты тоже, может быть, знаешь русский язык? Да, говорит, знал его. В 80-х годах служил в армии в Хабаровске, учился в мединституте в Чите, жил в Бурятии. Ну, я говорю, где же нашего брата нет? Все наши, все свои. То есть было, чувствовал себя как дома там. Во всяком случае, слава Богу, друзья, что церкви растут сегодня в Монголии, в этой глубинке, действительно глубинке, где только 10 лет тому назад всех верующих во всем мире можно было считать на одной руке. Вот когда идет действительно, когда мы идем к свету. Но когда мы, как верующие, чувствуем себя плохо, чувствуем себя больными, чувствуем себя в депрессии, друзья, мы совершили ту ошибку, которую совершил Пилат. Мы начали рассуждать, мы начали поддаваться нашим эмоциям, мы начали поддаваться нашим земным желаниям. Друзья, если вы никогда не были в депрессии, никогда не чувствовали вот это неприятное, попробуйте рассуждать, порассуждайте. Посомневайтесь о том, что мир Божий во Христе Иисусе вам дает. Я уверяю вас, вы непременно почувствуете это. Вы непременно почувствуете себя больным, нездоровым, неприятным, нехорошим, некрасивым, не бестолковым. Это ведет, когда мы истину оставляем, когда мы начинаем рассуждать, под сомнение ставить то, что Бог нам уже открыл. И поэтому, друзья, самая большая проблема верующих не то, что они не понимают. Мы часто рассуждаем о богословских истинах, догмах, головы себе ломаем над этим, действительно не соглашаемся друг с другом, все это интересно и хорошо. Но это не основная проблема наша. Основная проблема наша. Мы грешим, мы согрешаем, мы делаем неугодное Господу, когда выталкиваем, вытесняем из наших сердец мир Божий, который мы имеем во Христе Иисусе, никак иначе. И поэтому пусть для вашей жизни, как и для моей жизни, друзья, в этом новом начале нового века, нового тысячелетия, пусть мир Божий соблюдет ваши сердца, это все внутреннее, все сокровенное в нас. Ничто иное, как только мир Божий сохранит вас. Многие говорят, народ израильский, закон, вот где истина, вот что открывает нам правду, правильный путь. Друзья, разве закон приводит нас к счастливой жизни? Попробуйте детям всякие рамки поставьте закона. Вот это закон, это нельзя, не вздумай это сделать. Вы думаете, у вас ребенок будет счастливый? Вот мальчик головой качает. Он прекрасно понимает, о чем я говорю. Что делает детей счастливыми? Что делает нас, детей Божьих, счастливыми? Когда мир Божий наполняет нас, наши сердца. И тогда у нас настроения нет делать злое, неугодное Господу. И мы смотрим на людей, которые согрешают. Как они это могут сделать? До тошноты доходит. Просто смотреть на это невозможно. Так неприятно. А все доброе, хорошее. И вот следующий стих в послании к филиппийцам, где вот мы читали в 3 главе. 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот об этом помышлять. Друзья, все, вы можете все проверить в жизни. Любой ваш хобби, что угодно, чем вы занимаетесь, работа или что угодно. Если это не истина, если это нечестно, если это несправедливо, если это нечисто, если это нелюбезно, недостославно, недобродетели, не ведет к похвале о том, то это невыгодно и вам, уверяю вас. Вы обанкротитесь финансово, эмоционально, интеллектуально. Вы осуждаете себя на банкрот, вы осуждаете себя на депрессию, на неприятности, на несчастливую жизнь. Только мир Божий, который превыше всякого ума, только Он в силе соблюсти ваши сердца и помышления. И на чем это обосновано? Последние слова, не забудьте их. Во Христе Иисусе, Рождество которого мы празднуем сегодня еще раз. Только во Христе Иисусе. И тем более, друзья, когда мы знаем личность Иисуса Христа, когда мы Его имеем как личного Спасителя, каждый раз, когда вы чувствуете себя плохо, когда вы сомневаетесь в чем-то, когда вы просто неудобно, вы не на верном пути, помните, вы где-то вытеснили этот мир Божий. Вспомните Христа. И пусть это вот причастие к телу Господа, крови Христа, пусть она даст нам вот этот здоровый ум, наполнит наши сердца Его миром. Он нас любит. Это истина. Все мы, верующие, это знаем, что Он любит. И он любит так, как никто из человеков любить не может. Это меня всегда просто сбивает, когда вникаешь в это. Как он может любить нас? Как он может любить того человека, о котором только что видел, что он творил? А он любит. Он отдает свою жизнь. Отдал ее, пожертвовал. Это истина. И каждый раз, когда я сомневаюсь в том, но меня Бог не может любить. И когда мы согрешаем, тогда мы чувствуем себя так. Меня не можем любить. Это рассудительность пилатовская, запомните. Это не рассудительность, которая ведет к истине. Это рассудительность, которая ведет к депрессии. Которая ведет к тому, что вы в конце концов будете прислушиваться к крикам, вот шум толпы, вот этого греховного мира. И вы не будете больше самостоятельны. Вы будете просто марионетками в руках вот этого греховного мира. Вас будут вести. Я думаю, все мы в какой-то мере, в одной или другой мере испытали это, когда мы не самостоятельны, когда мы не свободные люди, когда мы порабощены. Это порабощение, оно настолько неприятное, настолько жалкое, что плакать хочется. И тот, может быть, из вас, из нас сегодня, который еще болеет этим. Это может быть, не обязательно это греховное, не обязательно это прелюбодеяние, там, или вы украли что-то серьезное, или обманули государство, или еще что. Это может быть даже не это. Может быть, просто вы недовольны собой. Вы недовольны соседом. Конечно, вы себя плохо будете чувствовать. Будем молиться. И не только в жизни грешников, а в нашей жизни, в нашей жизни. Я вчера об этом думал еще. Далеко не ходить, буквально в эти дни у меня терпения не хватало в некоторых случаях. И почему? Потому что не позволял миру Божьему соблюсти свое сердце, свое размышление, свой рассудок. Мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. Аминь.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами. До следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: В передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Братья и сестры, у нашей молодежи еще два гимна есть, они споют после проповеди в конце. Друзья, я прочитаю текст Священного Писания. Это начало Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 1 глава, первые 4 стиха. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе, да достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Братья и сестры, здесь, в этом отрывке, открывается несколько личностей. Один из них — это Феофил. История мало говорит об этом человеке, но то, что мы знаем, что это был некий грек или еллин, высокообразованный, который уверовал, видимо, от проповеди апостола Павла во время одного из миссионерских путешествий. Мы знаем, что апостола Павла сопровождал Лука, и он записал эти путешествия в книгу «Деяния апостолов». И, видимо, в одном из этих путешествий, когда они были в Афинах или где-то в этой местности, уверовал Феофил. Лука обратил на него внимание, а потом, когда они расстались, и Лука уже был совсем в другом городе, он, переживая об этом человеке, решил написать ему письмо. О чем переживал Лука? Ну, казалось бы, человек уверовал, хорошо, слава Богу. Но о чем-то переживал Лука? Он переживал о том, чтобы у этого человека было твердое основание. Он говорит: ты наставлен. То есть ты услышал проповедь, ты в эту проповедь поверил, ты покаялся, получил возрождение, ты наставленный. То есть что такое наставлен? Друзья, в другом переводе написано «поставленный», лежал. Может быть, валялся, грубо говоря, в греховном мире, но его поставил Бог на ноги, и теперь он стоит. Хорошо или плохо? Очень хорошо. Но теперь он переживает, чтобы он не просто стоял, а чтобы стоял на скале, на твердом основании, чтобы когда придут бури жизни, разочарования, переживания, отчаяния, чтобы во всех этих обстоятельствах он опять не пошатнулся, но чтобы он стоял твердо и крепко. И для этого Лука что-то делает. Друзья, что делает Лука, чтобы наставить человека на твердое основание? Друзья, он ему пишет письмо. Это удивительно. Вот кто из вас когда-нибудь, ну, за последнее время вообще писал какое-то письмо? Нам легче позвонить. Друзья, я удивляюсь на Луку, он пишет письмо. Друзья, ну вот бывает так, что нам приходится, вот проповедникам нам, или вот участникам хора, или кто-то еще, приглашают на какие-то большие мероприятия. Ну, самое большое мероприятие, где я присутствовал, там было несколько тысяч человек. И когда мне сказали, что нам надо выйти и сказать проповедь, я очень переживал, очень так у меня сердце там колотилось. И если бы мне сказали, что не надо проповедовать, я бы с радостью отказался. И это была очень такая большая пытка проповедовать. Ну, а когда, например, 2-3 человека, наверное, проще, да? Наверное, проще. Друзья, вот если бы Лука знал, что он пишет письмо, которое будет на все времена читать миллионы людей, изданы на все языки мира, отпечатаны миллионными тиражами. Друзья, я думаю, чтобы мы поняли бы его такое ревностное участие. Посмотрите, он написал не одну страничку, не две странички. Он написал огромное количество страниц. Евангелие от Луки – это самое длинное Евангелие из четырех Евангелий. Друзья, но он писал это кому? Он писал это всего одному человеку. Друзья, изначально это было обычное частное письмо одного человека другому человеку. Мы видим в этом, какая забота Луки. Он пишет, смотрите, по тщательному исследованию всего сначала, общаясь с очевидцами, выстраивая все события по порядку, я решил написать тебе, Феофил, чтобы ты узнал твердое основание учения. Друзья, Лука, он отнесся к своему вот этому другу или товарищу с таким вниманием, что уделил ему огромное время, много усилий приложил, чтобы написать ему письмо, чтобы тот укрепился в вере. Друзья, я не хочу восхвалять Луку, хотя он хороший человек. Он много потрудился, чтобы уверовал его друг. И я думаю, что мы можем взять уроки для себя. Если мы хотим, чтобы кто-нибудь пришел к Богу, нам необходимо приложить старания. И не просто пару слов, а приложить столько старания, как будто мы это делаем для всего мира. И Бог будет пользоваться нашими усилиями, нашим трудом. Если мы одного человека, за одного человека будем переживать, как будто за весь мир переживаем, друзья, Бог будет использовать наше вот это переживание, чтобы многих привести. Лука не подозревал, еще раз скажу, что его письмо, частное письмо, будет издано миллионными тиражами, переведено все языки мира. Но Бог это сделал, потому что Лука ради одного человека много совершил труда. Друзья, но я хочу немножко о другом. Он пишет: чтобы ты узнал твердое основание учения. И вот у меня вопрос: а в чем твердость этого основания? О каком твердом основании он говорит? Почему было чего-то, что-то недостаточно? Почему Феофил, услышав проповедь Павла или кого-то другого, мы не знаем кого точно, почему Лука посчитал это не очень достаточным, надо еще что-то положить? О каком основании он говорит? Друзья, если мы скажем, что основание Христос, мы будем правы. Апостол Павел в будущем говорит такие слова: «Я как верный или как мудрый домостроитель положил основание, это Христос, и вы на нем строите». Друзья, но ведь Феофил слышал о Христе и раньше, ведь он уверовал во Христа. Значит, не именно Христос был основанием. Но что же тогда было основанием? Друзья, и здесь для нас становится важным один момент. Друзья, давайте мы перенесемся на 2000 лет назад, на то время, и представим себе Христа, его служение. Где оно совершалось? Оно совершалось в Иудее или в Иерусалиме, в окрестностях, в Иудее. И он так и говорит: «Я пришел к погибшим овцам дома Израилева». Друзья, в то время израильтяне относились к язычникам очень плохо. Они называли их псами. Они так и говорили, что это псы. И однажды Христос использует выражение самих учеников, чтобы ученикам показать, что у этих псов веры больше, чем у вас. Он говорит, что нехорошо взять хлеб и бросить псам. Это он взял цитату из обихода евреев. А потом он говорит: и в Израиле я такой веры не нашел. Вот посмотрите, вы их называете псами, а у них веры больше, чем у вас. Друзья, но тем не менее, все равно это было такое очень сильное отношение, очень плохое. И вот теперь Евангелие распространяется за пределы Иерусалима, за пределы Иудеи, Палестины. Оно идет туда, к язычникам. И Феофил – это один из уверовавших язычников. Друзья, и в первое время вот было очень большое противостояние. Многие люди говорили, что спасение возможно только евреям, только в той местности, где, вот, где обещано отцам, где закон соблюдался, где Моисеевы обряды совершались. Только вот им... То есть, кто обрезание совершил, только им вот доступно спасение. И эти проблемы были в галатийских церквах, кто читает Библию, тот хорошо знает, да? Эти проблемы были еще в некоторых церквах, где иудействующие приходили и утверждали, что язычникам спасение, оно недоступно. Мы знаем, что когда Петр, апостол Петр, пошел к Корнилию, и когда он вернулся от Корнилия в Иерусалимскую церковь, вы помните, как его встретили? Ему начинали упрекать его за то, что он ел с язычниками, и за то, что он ходил к язычникам. Друзья, а Феофил, он язычник. И Лука, переживая за него, как за язычника, написал Евангелие, которое очень сильно отличается от всех остальных Евангелий. Все Евангелия прекрасны. Я не хочу молить ни в коем случае. Но именно в Евангелии от Луки, апостол Лука, он открывает любовь Бога каждому человеку. Друзья, давайте мы вспомним Евангелие от Матфея. Оно начинается словами: «Родословие же Иисуса Христа», и перечисляется: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил», и так далее, и так далее, и так далее. Как вы считаете, почему Матфей начинает родословие с Авраама? Потому что Авраам – это отец евреев. Друзья, но Лука тоже приводит родословную. Но вы помните, от кого ведет родословную Лука? От Адама, а потом... У нас была однажды детская группа в городе Тольятти, я занимался детьми. И как-то по плану моего разбора я подошел как раз к родословию Иисуса Христа по Евангелию от Луки. И вот сидят маленькие дети, им по 8, по 7 лет. И вот они смотрят на меня, и я думаю, прочитаем родословие, просто родословие прочитаем, посмотрим, что из этого получится. И читаю, что когда Иисус Христос родился, то думали, что он был сын там, Матфанов, там, ну там перечитаю, и все эти имена перечислил. Они сидят, смотрят на меня так вот внимательно. Вот, и я имена перечисляю, и закончил. И потом спрашиваю, кто что понял? И одна девочка, ей было 8 лет, Катя зовут. Сейчас она уже многодетная мама. Вот. А тогда Катя маленькая, такими большими желтыми бантами. Вот. И она говорит, я поняла, что он Божий. Там написано Адамов, потом Божий. Он Божий. И села. И вы знаете, много лет прошло, а я помню, что Христос Божий. Через все это. Как вы думаете, почему Лука начал от Бога, а Матфей с Авраама? Друзья, потому что Лука подчеркнул, что все люди, не только евреи, все люди, они от Бога. Он каждого человека, он обратил к Богу. Посмотри, Бог там. Друзья, Евангелие от Луки, оно, например, еще отличается такими очень интересными нюансами. Например, Матфей пишет так, что как Христос говорит такие слова. Если вы взаймы даете тем, от которых пытаетесь, ну, надеетесь получить обратно, что хорошего вы делаете? Ибо и язычники так же делают. Лука пишет так. Если вы хотите дать взаймы тем, которые, от которых получаете обратно, то что хорошего вы делаете? Ибо и грешники делают так. Он не ставит там слово язычники. Почему? То есть Матфей, он приравнивает язычники. Все язычники так делают. Язычник — это синоним грешника, да? Кто такие язычники? Они никто, друзья. А Лука пишет, грешники так делают. Он не ставит свои язычники. Он не говорит о том, что язычники, они все плохие. Он говорит о том, что Бог пришел к язычникам. Друзья, именно евангелист Лука подчеркивает такие слова, которые Симеон говорит. Я видел спасение всему народу. Друзья, евангелист Лука, он выбирает из Ветхого Завета цитаты, которые открывают, что всем людям спасение. Друзья, и вот это и есть твердое основание. Именно самая основная мысль евангелиста Луки заключается в том, что Бог любит каждого человека. Что ему не очень важно его происхождение. Ему не очень важно его какое-то воспитание. Ему не очень важно его положение. Ему важно другое совсем. Он абсолютно каждому человеку принес спасение и хочет его спасения. И вот ты должен это знать, потому что ты, Феофил, живешь в мире, к тебе будут говорить, что ты не там родился, не в той семье родился, ты не тем языком разговаривал, у тебя ты не обрезанный, или ты, у тебя нет отца, там, которого фамилия соответствующая, или еще что-то. Друзья, и он говорит ему, вот ты уверовал во Христа, а я теперь покажу тебе твердое основание, что Бог любит каждого. Вы знаете, я стал с этой точки зрения смотреть Евангелие от Луки, но не только это Евангелие от Луки, друзья, об этом вообще говорят все Евангелия. Любой евангелист говорит об этой истине. Но просто евангелист Лука, он очень открыто и ярко это объявляет. Друзья, я стал смотреть, как проявлялась Божья любовь к людям в Евангелии от Луки. Я начал с того, что евангелист Лука, он очень много усилий приложил для того, чтобы утвердить только одного человека. Друзья, но в Евангелии от Луки и в других Евангелиях открывается, что и Христос, он не жалел сил ради одного человека. Был такой случай, когда Христос переправляется через большое озеро. Друзья, это очень большое озеро. Мне Бог дал милость видеть его своими глазами. Оно как море. Не видно даже берегов. И вот он переправляется через это огромное озеро. Тратит много усилий, времени. Друзья, потом он приплыл обратно. На следующий день он вернулся обратно. Вы помните, что он сделал там, на той стороне озера? Ради чего он туда плыл? Он плыл там всю ночь. И потом весь день возвращался обратно. И там он провел всего несколько часов. Ради чего он туда плыл? Там был один человек, от которого все абсолютно отвернулись. Они все его бросили. Они все его посчитали за уже потерянного человека. И были бы рады, если бы он умер или куда-то бы исчез. Они все бы торжествовали, были бы счастливы. Ради этого одного Христос переплывает озеро. Он его находит. Он изгоняет из него все много-много бесов, легион бесов. А потом этот человек начал ходить по десятиградию и проповедовать. И многие очень люди уверовали. Друзья, вот если теперь перенестись до этого события, и вот встретиться с человеком и сказать, а ты знаешь, что ты будешь верующим благодаря проповеди вот того бесноватого, который в гробах сейчас бьется и кричит, и цепи порывает. Вот он будет проповедовать, и ты уверуешь. Как отреагирует этот человек? Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Ты посмотри на него. Друзья, никто в нем не видел перспективы. Никто не видел в нем будущего. Все думали, что он не сегодня, завтра умрет и пойдет в ад. И вот он таким будет. И никто не предполагал, что он будет когда-то проповедником. А Христос увидел этого человека издалека. Приплыл к нему, поговорил с ним, и тот пошел проповедовать. И многие люди уверовали. Однажды я был на собрании, сижу на собрании, и выходит проповедовать брат один, пресвитер церкви, ну, наверное, лет 40 ему. Хороший брат, я потом с ним познакомился ближе, мне он очень понравился, хороший брат, добрый, открытый, искренний. Вот он проповедует, и проповедует хорошо. А мы приехали с одним братом, в эту местность сидим, и он мне говорит: ты знаешь, мы, говорит, этого человека, вот этого человека, из лужи пьяного вытаскивали. Я говорю: как это так? Он, говорит, был алкоголик невообразимый. Просто вообще, говорит, молодой, говорит, мы, говорит, 16 лет, он пил, как не знаю кто, как сапожник. Говорит, мы его вытаскивали пьяным. И, говорит, уже и родители сказали, ну, они неверующие родители, никто не верующий в этой семье. Они, говорит, все, был сын, и теперь нет. А, говорит, а он теперь пресвитер церкви. В одной церкви один брат мне рассказал такой случай. Говорит, я, говорит, прихожу, это в Санкт-Петербурге. Говорит, а он сам не из Санкт-Петербурга, из местности, то есть Северного объединения. Приезжаю, говорит, в церковь, и там, говорит, у них есть такая книга, называется книга молитв. И там каждый человек может записать свою нужду. Вот, помолиться об этом, помолиться об этом. И там столбик есть, когда Бог ответил на эту нужду, и надпись. Ну, надо записать. И говорит, я приехал рано, до собрания было много времени, и я перелистываю эту книгу. И уже, говорит, залистался на много-много лет назад. Уже там, может быть, 10 лет назад, уже 15 лет назад. Такая толстая книга, еще древняя-древняя. И вдруг нахожу знакомый почерк. Приглядываюсь, точно, почерк жены. Жена пишет: помолитесь за моего мужа Сашу, чтобы он уверовал. И дата нужды стоит. Такое-то число, написано нужда. А он читает это. И он сейчас пресвитер церкви. И он говорит: у меня слезы затекли. Я взял ручку и написал. И колоночка, там написано дата ответа. И ни на что не написано. И я взял ручку и написал дату ответа. День своего покаяния. Друзья, когда жена писала эту записку, я думаю, что она, может быть, даже и не верила, что когда-нибудь Бог помилует. Помните, однажды Иаков сказал такие слова: «Я не надеялся увидеть и лицо твое, а Бог дал мне», помните, как написано дальше, «увидеть и внуков твоих», и детей твоих, точнее, да? То есть он уже не надеялся увидеть своего сына, а Бог ему дал не только сына увидеть, но и сыновей увидеть. Вот эта сестра, она не надеялась, что муж покается, а он не просто покаялся, он пресвитером церкви стал. Друзья, этот человек, который там бился в гробах и горах, уже никто не надеялся, что он будет просто хотя бы нормальным, а он проповедником стал. Друзья, давайте посмотрим на другие случаи. Вот среди учеников Иисуса Христа был такой Симон Зелот. Мы о нем мало что знаем, но мы знаем, что Зелот, это была такая политическая партия среди евреев, такие националисты-экстремисты, мы так бы сказали про них сейчас, которые там устраивали теракты всякие, которые там ненавидели римскую власть, которые убивали людей, евреев, которые служили Римской империи. То есть, если еврей вдруг начинал служить Риму, то это был заклятый враг для зелотов, они могли его убить. И вот однажды такого зелота, одного из ревностных таких зелотов, Христос принимает в свои ученики. Симона Зелота. И вот он становится его учеником. Но, друзья, еще в его жизни много что не изменилось. Он еще такой, знаете, еще с флагами ходит, и еще много у него всяких националистических идей. Но он уже со Христом. И вот однажды они подходят в один город и заходят, и в этом городе, друзья, они подходят, и там такое место, где знаете, кто сидит? Там сидят люди, евреи, которые стали служить Римской империи. И не просто служить, а на самой, ну, позорной должности. Они собирали со своих собственных братьев подати. И вот Христос идет, по этим рядам сидят вот эти евреи, которые в поношении от всего народа, которых всех ненавидят, которые продажные, которые такие вот они сидят. И как вы думаете, как Зелот себя чувствовал вообще вот на этой фоне? Вот что он чувствовал, да? У него, я думаю, что он разрывал вот от злобы на этих людей. И вдруг Христос посмотрел на одного из них и говорит: идем за мной, ты будешь моим учеником. И говорит Зелоту: познакомься, это Матфей. Теперь вы будете друзья. Друзья, вот что у Зелота было в сердце, как вы думаете? Он думает: да ночью придушу. Вот. Друзья, нет. А прошло время. И Матфей стал один из великих апостолов. Один из 12 людей, которые по всему миру пошли. Они благовествовали Евангелие. Я убежден, что через какое-то время они с этим Симоном Зелотом подружились. Наверное, молились друг за друга и скучали друг по другу, когда уже разошлись и потом друг другу письма писали, да? Друзья, потому что этот Симон Зелот, он посмотрел на этого Матфея и думает про себя: только смерти достоин, предатель. А Христос посмотрел и говорит: он апостолом моим будет. Друзья, и этот человек стал апостолом. Потому что Христос, он очень ценит людей. Твердое основание. Друзья, в чем твердое основание? Твердое основание Божие стоит: познал Господь своих. И да не от... Ну, в общем, там мысль такая: познал Господь своих. Это самая важная мысль, которую я хотел сказать. Друзья, Бог, он любит нас всех. Про Петра тоже хотел бы сказать из Евангелия от Луки. Давайте посмотрим на 5 главу. И еще один пример, еще пару, может, примеров, и буду заканчивать. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Вам ничего странного не кажется в этом отрывке? Друзья, бывали у вас такие случаи в церкви, когда идет очень хорошее собрание, когда может быть хорошая проповедь или хорошее участие, а кто-то из молодежи или из пришедших на собрание, за которых вы очень переживаете, они там где-то во дворе стоят, разговаривают о своем. Бывает такое, да? Или вот идет лагерь. Друзья, у нас лагерь, ну вот вы знаете, в Шеронске очень большой. У нас в прошлом году в первый день заехало 1200 человек молодежи. Вот. А на пятый день у нас не хватило ложек и тарелок, чтобы им всем раздать. Друзья, а у нас ложек и тарелок 1500. Вот. И вот бывает так, идет собрание, какая-то проповедь, люди плачут. И обязательно есть те, которые стоят там в сторонке, о чем-то смеются, о чем-то разговаривают. И думаешь иногда: неужели им неинтересно? И им действительно неинтересно. Друзья, вот такая же ситуация была здесь. Вот точно такая ситуация. Смотрите, однажды, когда народ теснился к нему. Зачем теснился к нему? Чтобы слышать слово. Что в этот день, в этот момент делает Петр? Что он делает? Теснится к Христу? А он вымывает сети. Друзья, Христос вот здесь, тут толпы народа пришли издалека. Пришли, чтобы послушать его. И вот рядом с ним Христос, рядом люди. А Петр посмотрел, толпа людей. Будем вымывать сети. И вымывать сети. Им вообще ничего не интересно. Друзья, и кто-то скажет: да вы, вот я иногда слышу, иногда братьев, которые говорят так, но негодуют, знаете, в ревности своей, что вот эти молодежь там ничего не слушает, там, вы, Амалик вас съест, ну там, это по Ветхому Завету, там, или еще что-нибудь, и вот вы все там, надо, чтобы здесь быть, друзья, ну я тоже согласен, что надо здесь быть и слушать, друзья, но Христос посмотрел на человека, который вообще не интересуется его проповедью, которому совершенно не интересно, что там проповедует Христос, а он просто вымывает сети. Он посмотрел на него и говорит: сделай его ловцами человека. И подходит к нему и говорит: можно я у тебя в лодке побуду? Тот говорит: ну можно. Но Петр, видимо, вежливый человек был, отказаться трудно. И отплыли они на глубину. И Христос сначала проповедовал, потом дал повеление. А потом Петр говорит: я человек грешный. Друзья, он покаялся. А потом он стал Петром. А потом ему голову отрубили, его вниз головой распяли в Риме, потому что он был апостолом Иисуса Христа. Хотя изначально он даже проповедью Христа не интересовался. Друзья, а теперь давайте посмотрим на каждого из нас. Кто уже верующий? Разве мы раньше были людьми достойными? Друзья, Бог каждого из нас искал. Как тех двух учеников, которые ушли в Эммаус, и Христос нашел их, догнал их, объяснил им все, вернул их. Как друзья апостола Павла, который был как он сам про себя говорит, свидетельствует, я был изверг, а Христос его нашел. И посмотрите, как ему интересно, вот при встрече апостола Павла, вот какое сердце Христа, посмотрите. Вот Павел гонит верующих, волочит мужчин и женщин в темницу, избивает, у него специальная грамота есть и так далее. И вдруг он встречается со Христом, и Христос ему говорит: Павел, а потом он говорит: трудно кому?
2: Тебе.
1: Трудно тебе. Он не сказал: Павел, да что ты делаешь? Ты знаешь, с кем ты имеешь дело. Ты знаешь, сколько ты мне беды сделал. Ты знаешь, сколько ты моим детям беды сделал. Друзья, Христос об этом ничего не говорит. Он говорит: трудно кому? Трудно тебе. Ты же идешь против рожна. Твоя жизнь несчастлива. Ты же вот идешь против Бога, и тебе кажется, что ты служишь Богу. На самом деле ты против Бога идешь. Ну посмотри, как тебе тяжело на сердце. Как у тебя нет какого-то, как у тебя нет радости. Тебе трудно. Да, я страдаю. Мои дети страдают, но трудно тебе. Друзья, о ком заботился Христос в этой ситуации? О Павле. Друзья, я не вижу, что Христос остановил Павла, чтобы остановить гонение. Можно подумать, такие масштабные гонения со стороны идут Савла, да? И Христос его останавливает, чтобы гонение остановить. Как бы он заботится о своих, о своей церкви, и чтобы ей легче было, он Павла останавливает. Нет, он заботится о Павле, чтобы ему не было так трудно. И Павел, друзья, эту любовь видит и смиряется пред ней. Ну, последний пример, друзья, и буду заканчивать. Есть в нашем братстве пресвитер из Крыма, один брат, его зовут Сергей Федорович Герасименко. Он рассказал такой пример, он мне очень тронул сердце мое. Он говорит, был однажды в одном лагере, был христианском, и смотрю,

накажет, и у меня будет несчастливая жизнь, я выйду замуж за неверующего, и он меня будет бить, и выгонит меня из дома, я буду несчастная, там такая, да? Он говорит, нет, нет, я хотел тебе другое сказать. А, ну я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что когда я умру, я попаду в ад, да? Я буду в ад, и вот мне будет плохо, я буду гореть в аду и так далее. Да? Нет, нет, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, да я знаю, что вы хотели сказать. Вы хотите сказать, что я буду, вот у меня будет сердце переживания, у меня будет мысль о самоубийстве, и вообще я не буду счастливая, и у меня будет все плохо. Он говорит, нет, подожди, я не это хотел тебе сказать. А что? Он говорит, однажды, говорит, я, говорит, шел мимо, ну, по дороге. Говорит, я тебе расскажу свою историю в виде, он говорит, я тебе расскажу свою историю в виде притчи. И, говорит, я однажды шел по дороге мимо Голгофы. И вдруг увидел на кресте Иисуса Христа. И я посмотрел на Него, и Он посмотрел на меня. И вдруг я понял, что в Его взгляде нет угрозы. Он не говорит, что ты будешь гореть в аду. Он не пророчествует мне несчастную жизнь. Он ничего не говорит. Я просто увидел, что Он меня очень любит. И что на кресте Он там, потому что Он меня любит. И единственная причина, почему Он страдает, потому что Он меня любит. И я просто не смог пройти мимо этого. И я хотел тебе сказать только одно, что Бог тебя очень сильно любит. И все. И она ушла. И потом говорят, на следующий день подходит, говорит, дядя Сереж, не могу. У меня все внутри перевернулось. Бог меня любит. И в этот лагерь она покаялась. Потом они встретились через несколько лет, и она была уже членом церкви. И она много раз еще благодарила за эту истину. Друзья, дабы ты узнал твердое основание учения. Друзья, в чем твердость основания? Вот в чем самое твердое основание нашего учения? В чем оно? Что Бог нас любит. И что Он любит не какого-то одного человека, и не какую-то определенную нацию. Или ему, например, знаете, вот иногда вот нам нравятся люди образованные. Вот нам нравятся образованные, мы их любим. Пчеловоду нравятся пчеловоды, да? Автомобилисты, автомобилисты, музыканты, музыканты. Друзья, кому-то такие нравятся, кому-то такие. Друзья, а Бог любит всех. И если, друзья, мы это усвоим, если мы это не просто узнаем, но прочувствуем нашим сердцем, друзья, это будет твердое основание нашей жизни. Нам не надо угрожать, нас не надо запугивать, нас не надо ничего такого, знаете, что там пророчат какие-то беды, друзья. Мы хотим жить по-божьи, потому что нас любит тот, который ради нас жизнь свою отдал. Он нас любит. Я уверен, друзья, что если Феофил это узнал, то ему не страшны никакие разочарования, никакие беды, никакие потери, никакие, вот, может быть, злострадания этой жизни, знание, что Бог меня любит. И цель моей проповеди, и можно сказать, что цель всего нашего посещения, это вам всем сказать, друзья, что Бог вас любит. Кто уже давно верующий, вы вспомните об этом. Может быть, кто-то уже унывает или, может быть, переживает о чем-то. Кто, может быть, еще не... Но я не скажу неверующий, таких нет. Если вы пришли в Дом Божий, вы уже верующие. Может быть, кто не до конца готов отдать свою жизнь Христу, может быть, он еще размышляет. Да тоже поймите, что Бог вас чрезвычайно сильно любит. Я предлагаю сейчас помолиться. Помолиться всей церкви. Но если вдруг у кого-то будет желание покаяться, то мы предлагаем это сделать, это можно сделать так, вы можете выйти вперед, склонить колени свои, сказать Господу, чтобы Он показал вам Его любовь на вашей жизни. Мы за вас помолимся, и церковь будет радоваться, и ангелы небесные будут радоваться. Мы все будем молиться, а у кого будет желание покаяться, можно выйти вперед. Аминь. На колени, на колени.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передачи этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет продолжение

Приветствуем всех любителей художественной литературы. У микрофона Елена Висолаускас, и я прочту для вас следующую часть книги «Заря рассветная» Виталия Полозова.

0: Такой безответной покорности судьбе, как у этой девушки, Кеша еще не встречал в своей жизни. Ни слова не говоря, она стала собирать свои нехитрые пожитки. Будто не впервой ей это. Будто только и делала в своей жизни, что собиралась так-то вот. Будто и не новость это для нее. И только невольное изумление, не страх, а именно, что удивление, мелькнувшее в ее огромных синих глазах, сказала о полной для нее неожиданности. Ее лицо было исхудалым и бледно-желтым от болезни. Стоило ей наклониться, как ее тут же одолевал удушливый кашель, и она, пряча лицо в рукав фуфайки, беззвучно сотрясалась всем телом, пока не проходил приступ. Как неосторожно собиралась она, стараясь не разбудить двухлетнего сыночка, пусть подольше поспит. А малыш почувствовал ее отсутствие и захныкал. Тут же на русской печи кто-то заворочился, и в сумрак утра свесилась кудлатая голова седой-преседой старухи. «Чё это им надо, Ань? Ну ни свет, ни заря! Ну куды это ты?» «Лежи, мама, лежи. Мне с ними в район поехать надо». «Снова да ладом!» Старуха села на печи, свесив босые ноги. «И когда только отвяжутся от тебя? Разве погодить-то нельзя? Ты ж хворая, не то. Они бусурманы, чё ли, хворую девку да в такую даль везти?» Вопрос был явно предназначен молодому милиционеру и повис в воздухе без ответа. Кеша был обескуражен истощенным видом больной Анны. Да и походила-то она больше на подростка, чем на взрослого человека. Самое же страшное для него, что он, обладая кое-какими навыками в медицине, вмиг понял, что никакая у нее не лихоманка, а самое, что ни на есть, чахотка. «В больницу ее надо!» — вырвалось у него невольно. «Ну, а я о чем?» — обрадовался Торопов. «Туда и я подсоблю отвезти, а?» «Но у меня же предписание!» — беспомощно промямлил Кеша. Он уже корил себя за свою оплошность. Нашел тоже время жалеть. «Да шут с ним, с твоим предписанием!» Ухватился за соломинку Илья. «Как-нибудь объяснишь?» «О!» Озарился он догадкой. «Никита же в ключах, а там и медпункт есть, и доктор есть. Вот пусть и осмотрит Анну. Если найдет ее состояние тяжелым, никакое предписание тебе не страшно. Не можешь же ты погибельного человека транспортировать. А племеша я попробую уговорить. А? Пойдет?»
1: «Ну, если уговорите...» — заколебался Сенькин. «Ой, за это не беспокойся! За это пусть у меня голова болит! Собирай, Анюта, быстрее матюшку! В ключи, в медпункт поедем!» «Добром уговаривал! Не хотела ехать! Придется теперь вот силком!» «Да что с тобой?» Только теперь они оба заметили перемену в облике Анны. При первом же упоминании Букина она тихонько охнула, бессильно опустилась на лавку у двери и молитвенно сложила руки на груди.
0: «Никита?» — упавшим голосом переспросила она. «Значит, вызывают не из-за папки?» «Дядя Илья, что-то с Колей, скажите, он живой?»
1: «Да ничего я пока толком не знаю», — отвел глаза Торопов. «Ну, живой, наверное, раз за тобой приехали».
0: «Он с фронта дезертировал», — посчитал своим долгом прояснить ситуацию Кеша и сильно удивился, увидев, как просветлело лицо Анны. «Значит, живой», — облегченно вздохнула она, и, прежде чем Кеша успел укорить ее в отсутствии патриотизма, пояснила, четко разделяя слова. «Коля не может сбежать. Кто хочешь другой, только не он».
1: «Ну, а я о чем?» – просиял и Торопов и показал Кеше на Анну так, будто привел неоспоримое доказательство. «Слышал? Говорил же, такого не может быть. Хоть все Брагина спроси. Давай, Аня, одевай огольца».
0: Одев хныкающего сына, Анна прижалась к босым ногам старушки. «Мама, я вернусь скоро. Дядя Илья пока присмотрит за тобой».
1: Мать отрешенно ухватила ее руку.
0: «Ладно, доченька, ладно, полушалок мой накинь, он потеплее будет, а своим Митюшку шибче укутай, не застуди. Ну, храни вас Господь. И тебя, мама, пускай он хранит. Я скоро».
1: Дверь, впустив в хату облако пара, захлопнулась, и следом чуть слышно звякнула ложечка в стакане, и звук тот отозвался в душе старой женщины. Она вздрогнула, выпрямилась и, схватившись за грудь, прошептала одними губами:
0: «Не, Дотя, не свидимся мы более на этом свете, не доживу я».
1: Что-то вызнала наперед старая мать. Выйдя на улицу, Илья озабоченно втянул в себя воздух. «Гляди, как потеплело! Знать, буран будет!» — с тревогой сказал он и взял вожжи в руки. «Поторопиться бы надо! Вам ведь с Никитой в любом случае еще верст 30 пилить придется!»
0: «Ну, нам не впервой!»
1: Кеша пытался выглядеть бодрым, но в душе его отчего-то скребли кошки. Он примостился рядом с Ильей и помог Анне укутать ребенка. «Да ключей-то сколько?»
2: «Да версты 3-4, пожалуй, будет. Потом до района столько же».
1: «Ну, тронулись». В медпункте оказалась лишь одна медсестра Тося. Но ей было достаточно одного взгляда, чтобы оценить состояние Анны. И когда Торопов сказал, что, мол, приказано везти ее с малышом в райцентр, она запротивилась.
0: «В такую-то даль! Да куда ж ее такую везти? Ее ж осмотреть сперва надо! А ну-ка, девка, раздевайся!»
1: И, послушав ее за ширмой, чуть ли не запрочитала:
0: «Что ж ты, голубушка, с хворью-то такой так затянула? Воспаление у тебя! Сейчас, обожди маленько, я тебе микстурку приготовлю». «Нет, это ж надо придумать, чтоб такую больную куда-то везти», — ворчала сердобольная медсестра, сноровисто приготавливая какое-то лекарство. «На-ка вот, выпей, полегчает. Так все думала, вот само пройдет, вот само пройдет», — виновато проронила Анна, принимая микстуру. Буквально через минуту утих кашель, и на бледных щечках ее проступил нездоровый румянец.
1: «То-то и оно, что все так думают, Аня. А оно, само собой, не проходит, только хуже делается. Обратилась бы ты раньше, может быть, уже и на ноги поставили бы. Ах ты, горе-горюшка, без больницы тут не обойтись. Да непривычные мы к ним. Думаю, ну как положат, куда сына девать? Мама моя совсем почти не встает с лежанки. С кем его оставишь?»
0: «Да, это-то, конечно. Беда одна не приходит. Дай бог, чтоб он еще не заболел. Долго ли?»
1: «Ох-ох-о!» Тоня вздохнула и постаралась приободрить Анну. «Ну, хорошо, хоть что тебя привезли. Ты пока у меня тут останешься, а завтра доктор осмотрит, и уж тогда отвезут в город. Там-то больше помогут и положат вместе с сыночком».
2: «Вот и я говорю», — обрадовался Илья. «Ты, Тося, нам какую-никакую справку дай, что, мол, нетранспортабельная она, а? Можешь?»
0: «Да что тут справка, когда у нее все на лице написано?» — взорвалась Тося. «Кому она нужна, та справка?»
2: «Вот ему», —
1: кивнул Илья Семенович на топтавшегося у двери Кешу. «Если бумага будет, он согласен оставить Анюту».
0: «А что сделать-то?» — растерялась Тося. «Доктор теперь только завтра будет».
1: И вдруг лицо ее озарилось догадкой. «Знаешь что? Я тут напишу, какое лекарство дала ей, и любой врач поймет, что вести ее было нельзя».
2: «Пойдет?» — радостно потер ладони Илья.
1: Как ты на это, солдат?»
0: «Ну, мне-то что? Вы мне другое обещали».
1: «А, про Никиту. Это я сейчас улажу. Будь, значит, пока здесь».
0: Илья нахлобучил шапку на самые глаза и стремительно вышел на улицу. Кеша, плотнее прикрыв за ним дверь, расслышал, как медсестра, без всякой связи с только что ей сказанным, тихо промолвила: «Бога, Аннушка, проси, он и усмотрит, и облегчение пошлет». «Тетя Тосенька, я и прошу его, мне больше не на кого надеяться».
1: «Эх, деревня ты, деревня!» – пожалел их Сенькин. «Как можно надеяться на того, кого нет? Темнота!»
0: Где искать племянника, Торопов хорошо знал. Лучший самогон в селе у Дарьи Матвеевны и ее дочери Фени. И не ошибся, гулянка была в самом разгаре. Никита в распоясанной гимнастерке сидел за столом в обнимку со своей бывшей товаркой Феней Босых и пьяно уговаривал ее выйти за него замуж. Напротив сидел Петр Тужиков и его дальний родственник, которого Илья Семенович обозначил не иначе, как Хмырь или Деляга. Все его звали Ипатом, но имя это его или прозвище толком никто не знал. Да и нужды узнать не было. Ипат и все тут. Оба без женщин. Петр соблюдал правила и на людях с товарками не показывался. Власть все-таки. «Выходи, Фенька, не прогадаешь. Он мужик, что надо», — еле ворочая языком, советовал этот самый Хмырь. «Я с ним Крым и Рым прошел. Знаю, с ним не пропадешь.
3: Милее, Емеля, твоя неделя», — отмахнулась невеста. «Он каждый раз меня сватает, как подопьет, а как протрезвится, тут же глазом в другую сторону косит. А ты, значит, снова жди? У, Колобкова корова!» Легонько, как бы понарошку, треснула она Никиту ложкой в лоб. «Когда уж нагуляешься, сколько еще ждать тебя прикажешь?» «И прикажу!» —
0: загордился тот, услышав свое любимое слово. Само это слово возвеличивало его в собственных глазах.
3: «Сколько надо, столько и будешь ждать!»
0: И попытался взять ее под бока.
3: «Пшли к тебе!» «А вот это вот видел?» — не согласилась Феня, сунув кукиш ему прямо под нос. «Когда твой паспорт и мой паспорт будут в ЗАГСе, тогда хоть куды пойдем?»

0: кем?» Не на шутку перепугалась Феня. Да и Петр с тем хмырем озабоченно переглянулись от таинственного слова. От пьяного Никиты все можно было ожидать.
1: «А где ж она эта твоя, миссия писия? Где она?»
0: «Тута!» — хлопнул Букин по кобуре. «Тута моя миссия! Я Аньку арестовывать прибыл!»
1: «Поняла!
0: Это и есть миссия! Дело, значит, по-вашему!»
1: «Аньку!» — изумилась Феня. «Да ты в своем ли уме?»
0: И догадалась. «А-а-а! Это ты герой, пока ее рядом нету! А как появится, так сразу смиренный такой, как овечка! Ты ж всегда сох по ней!»
2: «Кто?
0: Я? Да? Сох?» Никита осоловело повел налитыми кровью глазами, грохнул по столу кулаком и вскочил, опрокинув табуретку. «Я вам сейчас покажу овечку! Прошло то время, чтобы мной помыкали. Теперь мое время, за все обиды отплачу. Надо будет и в расход пущу. Будет знать, как Никитой брезговать. Что, не веришь?» «Да будет тебе, будет!» Не на шутку перепугалась Феня. «Верю я, верю!» Но Никиту уже не удержать. Понесло мужика. Все пьянки с его участием и раньше-то всегда заканчивались дракой. Но теперь он был власть, да еще с наганом. Все же, увидев Фенькин страх, немного успокоился. Дурашливо схватил ее и притянул к себе. «А, раз веришь, тогда целуй. Вот при всех».
1: «Ага, сейчас прям!»
0: – оттолкнула Феня разошедшегося ухажера. Он не удержался на ногах и, споткнувшись о табуретку, растянулся на полу. Это было очень обидно. Он привстал на колени и облокотился на табуретку. «Ну, Фенька, ну, зараза, я ж тебя сейчас...» «Погодь, Никита!» – остановил его Тужиков. «Охолонись! Не делай это! Что ты?» И Феньке. «А ну-ка, девка, убирайся подальше от греха!»
1: «Нет, никуда она не пойдет!» – снова вскуражился Никита.
0: Неожиданно бросился вперед и обхватил ее руками за бедра. «Моя она сегодня!» И уткнулся мордой в подол юбки.
1: «О, а кто это у нас тут на коленях ползает?»
0: Послышался голос Торопова. Никем не замеченный, он вошел в хату в самый разгар излияния Никиты. Момент для Ильи благоприятный.
1: «Никита!» Разыграл он недоумение. «Ты? Да ты что, племяш дорогой, сватаешься тут, что ли? А напарник вон твой говорит, ты жизнью рисковать поехал. Задание, мол, у тебя огромной важности по задержанию преступника. А ты, как вижу, пока только юбку задерживаешь. Или ты уже того, пиф-паф, задание выполнил?»
0: Букин поспешно разжал руки, и Феня тут же шмыгнула к столу.
1: «А чё? Я ничего!»
0: Блудливо забегал он глазками, соображая, как выйти из этой глупой ситуации.
1: «Не видишь? Шуткуем мы тут с Феней!» «Ах, шуткуем!» — взвихрилась та. «Теперь да так называется! А кто только что... обещал жениться, а? Пушкин?»
0: «Во, видишь?» — хмыкнул Торопов. «Ты уж давай-ка определись и что-нибудь одно до конца доведи. Либо

0: жениться, либо задание выполнять. Он взял со стола стакан, поднес к носу и поморщился. Но пьянки предварять ни то, ни другое не рекомендую. По исполнению дела это всегда пожалуйста. Ой, да будет тебе, Илья Семёныч, вступился Тужиков. Чё ты придираешься? Их дело молодое. Ясно, что молодое. Вроде как подобрел Илья, но тут же строго добавил. Он-то при исполнении? Где ж это видано, чтоб на службе самогон жрать, да еще и у девки в ногах валяться? Все до единого, даже Хмырь и Пат, понимали, что участковый в два счета может лишить племеша карьеры. Да и сам Никита вмиг протрезвел, куда и весь его гонор улетучился. Торопливо, непослушными пальцами он пытался застегнуть ремень на гимнастерке. «Чё ты, дядя, в самом деле-то жрать, валяться?» – загнусил он. И в его обращении к Илье впервые за последнее время зазвучали заискивающие нотки. «Я и пригубил-то самую малость. Вон, у кого хочешь, спроси». «Да оно мне надо», – развел руками Торопов. «Гуляешь? Гуляй. Только ум не пропивай». И доверительно. «Я ведь к тебе с просьбой». Расчет был верный. Отлегло от сердца у племянника. Обмяк Никита, и тут же вернулось самодовольство, будто и не было тех унизительных для его чести минут. Он весело подмигнул Фене, знай, мол, наших, и как мог вежливо спросил: «А что там у тебя?» «Да ерунда», – отмахнулся Торопов и приврал для убедительности. «Врач тут Аню осмотрел, ну и заключение дал, что нельзя ее вести сейчас. Уж больно хворая она». Улыбка сползла с лица Никиты, но рот не закрылся. Он медленно присел на табуретку к столу. «Да это у нас же предписание!» – жестко оборвал Илья. «Знаю! А ты подойди к вопросу по-людски. Куда она денется? Тем более с огольцом!» Никита заколебался. Буря эмоций отразилась на его лице. «Дело, конечно, твое!» Как бы собираясь уходить, нахлобучил шапку Торопов. «Я тебя уговаривать-то не собираюсь, но попробуй хоть раз быть человеком. Девке подлечиться надо бы». Колебание сержанта прервал пинок по ноге под столом. Он вскинул глаза, прямо на него смотрел Тужиков и едва заметными кивками головы призывал соглашаться. «Петр зря призывать не будет. Имеет, значит, что-то на уме. А имея его поддержку, Никите и сам черт не страшен». «Ну, надо так надо», — облегченно вздохнул он. «Пущай остается, только и ты, дядя Илья, если что, подтвердишь про Аньку-то. Ну, что, мол, хворая, и что ты сам за нее просил». «Вот об этом уж не беспокойся. Вот же у тебя и свидетели есть». «И обо мне не распространяйся». «Да оно мне надо», — снова повторил теперь уже с улыбкой Илья. «Договор дороже денег». «Так как, идти мне докладывать твоему напарнику или сами разберетесь?» «Дело ясное, сами. Сейчас я мигом соберусь». «Ну-ну, давай. А я, значит, пошел. В отделение загляну, может, кто в Брагино едет». И упредил в раз побледневшего Никиту: «Да не волнуйся, слово мое твердое, но и ты смотри, держи свое». не сдержишь. У меня тоже тут есть свидетель. Сказал просто так, без умыслу. Быстрый окорот племянника усыпил его бдительность и придал благодушие. Он даже решил пошутить. А если все по-хорошему, так почему бы нам вон с Петром на вашей с Феней свадьбе не погулять? А, Феня, возьмешь нас в свидетели? Ха-ха, так он тебе и женится. Криво усмехнулась она. Он, вишь ты, не нагулялся еще. А я его до Морковкиной заговенья ждать не согласна. Да он дурак, что ли, такую девку упускать? Удивился Илья. Не, это ты зря про него так думаешь.
1: Для вас прозвучала очередная часть книги «Заря рассветная» Виталия Полозова. Читает Елена Весолаускас. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: Мы искренне рады тому, что вы посетили сайт нашей церкви. И рады тому, что вы приняли Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем. А тем, кто еще не принял Иисуса Христа, предлагаем обратиться к Нему прямо сейчас. Прямо сейчас со словами покаяния. Просите Его, чтобы вел вас по жизни и руководил вами, чтобы вам открыл двери в вечную жизнь Царства Небесного. А чтобы никакое зло не помешало нам вести нашу программу, давайте помолимся, склонив голову. Господи, Отец мой Небесный, прими мою молитву во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который прошел через смерть, чтобы мы, верующие в Него, не погибли. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты являешься источником радости и спокойствия для тех, кто прежде томился в своих грехах, а в Тебе нашел мир и свет для души своей. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты меня нашел среди погибающих, и я вместе с народом Твоим с великой радостью могу славить имя Твое, Спаситель души моей. Благодарю Тебя, Иисус, за все исцеления, которые даровал нам, за мир, покой и свет Божий в душах наших. Благодарю, что мы во всякое время можем уповать на Тебя и знаем, что Ты никогда не оставишь нас. Прошу Тебя, Господи, сохрани нас в руке Твоей, наших ближних, родных, детей, ибо Ты, Господи, обещал уверовавшим Тебя. Если что попросим по воле Твоей, то Ты сделаешь. Пусть Твое святое и всемогущее имя Господа нашего Иисуса Христа славится во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И традиционно послушайте стихотворение Ирины Сидоровой.
2: Дух тронул тонкую струну души покорной, благодушной, и высек чистую слезу молитвой тихой, простодушной. До боли ком сердечный сжат, и холодок коснулся кожи. В глазах туман, уста дрожат и вопият безгласно. Боже, о Боже! Властно Дух Святой поставил сразу на колени. Молился Дух Святой мольбой, во мне молился святый гений. Все существо собой пронзил, поверг в глубины покаянья, огнем любви воспламенил, пленил и душу, и сознанье. Не покидай, постой, постой, миг совершенного блаженства. Душа, прими восторг и стон молитвы Духа совершенства.
1: Очень часто мы слышим такие высказывания. Если в Библии написано, чтобы мы ни о чем не заботились и возложили все свои нужды на Бога, который обещал о нас позаботиться, означает ли это, что верующим не нужно работать? Или вот так, если я стал верующим, то разве я не должен во всем полагаться на Бога, который даст мне и одежду, и пищу? А раз так, то зачем мне работать? Я буду надеяться на Бога. Давайте мы поищем верный ответ от Бога в Библии и откроем книгу Екклесиаста, 2 главу, 17 по 19 стих и 23 стих. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, и он будет распоряжаться моим трудом, которым я трудился, которым показал себя мудрым под солнцем, и это суета. Потому что все дни его скорби и его труды, беспокойство, имеется в виду дни человеческие. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Так рассуждал Соломон, великий царь, и переживал такое состояние, когда ему казалось, что труд – это суета и томление духа. Изначально Бог создал человека для того, чтобы он жил и наслаждался жизнью и трудом. Разумеется, что Бог не создал человека для безделия или для рабского труда. Адам должен был ухаживать за Эдемским садом. Ему было поручено дать имена всем живым существам, населяющим землю. Как написано в книге Бытие, во 2 главе, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Другими словами, Адам и Ева должны были соучаствовать в Божьем труде, обрабатывать землю и заботиться о животных. И жизнь их проходила в труде, который был им и в радость, и приносил удовлетворение. Причем жили-то они в саду, который показала поэтесса Лилия Донич.
2: «Небесный повелитель Эдемский сад создал, священную обитель любовью он объял. Раскинулись у речки цветущие луга, и воды бирюзовые ласкают берега. По изумрудным травам гуляет всякий зверь, и птицы льют в дубравах серебряную трель. Плодовые деревья склонились у воды, и непрестанно зреют чудесные плоды. Там в мякоти душистой у каждого плода живительная сила и молодость была. Невинность и смиренье хранил священный край, и девственной красою светился Божий рай. И для охраны сада на райской той земле Бог создал человека, подобного себе. Великим совершенством его Бог наделил, и верную подругу Адаму сотворил. И возлюбил безмерно Господь детей своих, и отдал сад Эдемский в распоряжение их. И были неразлучны Адам и Ева в нем, Творца они любили и слушались во всем. Плоды же ароматные и чистая вода, здоровье, жизнь и силы давали им всегда. Создатель все дозволил Адаму с Евой брать, но лишь на плод запретный он наложил печаль».
1: Но после грехопадения суть работы изменилась. Она стала наказанием. Господь сказал Адаму, читаемый в книге Бытие в 3 главе. Адам уже сказал: «Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее все дни жизни твоей. Тернии и волчицы растит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб». Обратите внимание на то, что Бог не проклял Адама. Бог проклял землю за него. Земля перестала приносить свои плоды сама по себе. Поэтому нужно было трудиться, чтобы земля давала добрые плоды. А она начала приносить сорняки. И мы это видим, особенно те, кто имеет огород. Если раньше труд был в радость и наслаждение, теперь он стал утомительным занятием ради того, чтобы жить. Труд, который обрушился на человека после грехопадения, больше напоминает исправительные работы, ибо он стал наказанием за непослушание, приносящий усталость и боль. Это грехопадение привело к тому, читаемое в Псалме 89, 10 стих. «И дни лет ваших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим». И заставляет себя человек работать, чтобы жить. Послушайте стихотворение Николая Заболоцкого.
2: «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучи до темна, чтоб жить с тобой по-человечье училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь».
1: Сегодня наказанием за грех и результатом греха является не сама работа, но ее тяжесть. Вот. И не сама работа считается важной, но подход человека к ней. Из этого можно сделать два вывода. Первый – любая работа важна, если делается во славу Бога. Христианин обязан стремиться совершать свой ежедневный цикл, включая как работу, так и его отношение к духовным обязанностям, но только во славу Божью. Апостол Павел писал в своем послании к Коринфянам, в 10 главе, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Второй подход. Работа заслуживает уважения, когда к ней прилагаются все возможные усилия. Царь Соломон предостерегал: «Все, что можете, и все, что может рука твоя делать, по силам делай». Книга Екклесиаста, 9 глава, 10 стих. И послушайте стихотворение из христианского сборника. Автор нам неизвестен.
2: «Всякий труд для Господа почетен, как бы ни был он велик или мал, только бы от сердца ты работал и всегда трудился, не дремал. Каждому хоть что-нибудь додано, бесталанных нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о дарах своих. Дан кому талант ли песнопенья, им зови к спасению людей. Кончим путь, тогда настанет время дать отчет о жизни нам своей. Посетить больного — труд немалый. Много есть их страждущих, больных, тех, кто на пути земном устали. Надо нам заботиться о них. Может, жить осталось им немного. Ободрить их надо в этот час. И задание им помочь в дороге Господом возложено на нас. Мы живем не для себя, для Бога. Мы — Его горящие огни. И еще нам сделать надо много, ведь уходят быстро наши дни. Если ты поешь или слово сеешь, возгревай талант свой, не ленись. Если ничего ты не умеешь, то тогда за страждущих молись. Пусть твой труд порой незаметен для других, для посторонних глаз. День придет, и сам Господь осветит скромный труд твой и награду даст». всякий труд для Господа почетен. Как бы ни был он велик или мал, только бы от сердца ты работал и всегда трудился, не дремал.
1: Да, слава Богу. Если правильно понимать эти два подхода, то работы священника, учителя, домохозяйки, слесаря, мусорщика одинаково важны. Ибо это не имеет различия в глазах Божьих до тех пор, пока оно исполняется с правильным отношением. Господь доволен любой работой, сделанной с верой и желанием прославить Его. И вот что еще, на что мы должны обратить внимание. Работу не мы выбираем. И особенно это заметно, когда человек хочет получить профессиональное образование. Почему-то одни хотят стать врачами, не слесарем, а именно врачом. Другие – токарем, строителями, летчиками. Да потому что Бог дает каждому человеку призвание к определенному роду деятельности. И не важно, какая работа, легкая или тяжелая, если она дана Богом, как Мартин Лютер писал, даже тяжелое занятие превращается в сладкое, если я знаю, что оно угодно Богу. И еще один отец церкви заметил: избери ту работу или призвание, через которое ты сможешь быть более всего полезен Богу. Послушайте стихотворение Нелли Логовской: «Трудись для Господа».
2: Трудись для Господа, пока есть силы, пока еще есть зрение и слух. Трудись, пока не на краю могилы. Трудись для тех, кто черств душой и глух. Трудись для Господа, пока есть время, пока труба Господня не зовет. Сбрось лень и равнодушье бремя, так быстро осень жизни подойдет. Какой ты сноп для вечности готовишь, и чем порадуешь в день жатвы той? Господь листает жизненную повесть своей всевластной любящей рукой. Быть может, что последнюю страницу наш Бог еще сегодня развернет. О, друг, тебе так надо торопиться, плодов твоих давно Спаситель ждет.
1: Итак, мы видим, что человек призван трудиться. Тогда как же быть со словами Иисуса Христа, которые гласят: «Не заботься ни о чем». В Нагорной проповеди Иисус сказал в 6 главе от Евангелия от Матфея: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют и не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Итак, не заботьтесь и не говорите, что вам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все предложится вам. А чтобы понять смысл этих слов, нужно рассмотреть контекст, в котором они были сказаны. И тогда станет ясно, что именно Иисус хотел сказать этим. Он сказал о том, что нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Работу нельзя превращать в культ. Разумеется, что нам нужно работать, ибо мы работаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать. И это важно понимать. Суетные заботы является служением Мамоне, то есть деньгам. Потому-то Бог и сказал, что пища и одежда — это не самое главное в жизни. Есть вещи и поважнее. Это наша душа. Просто необходимо помнить, что именно Бог дает нам и пищу, и кровь над головой. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, так мы молимся. И послушайте стихотворение Евгения Пушкова.
2: Как строить? Говорят, нужно делать все прочно. Не на сотню, на тысячу лет. Может быть, это сказано точно. Может, кто-то дал мудрый совет. Только что нужно делать, скажите? И куда сеять, в плоть или в дух? Что ответил бы нам небожитель? Что сказал бы Христос, лучший друг? В плоть посев и строения мирские популярны особо теперь. В мире есть мастера неплохие, их деяния попробуй, измерь. Строят прочно, надежно, красиво, все скрепляет греховный цемент. Но разрушат небесные силы неугодное Богу в момент. Очень жаль, что и дети завета, увлеченные мирской суетой, не несут их деяния света, и не видно их в жизни святой. Время их поглотило, мамонна. Для труда в Доме Божьем их нет. Слышно много валютного звона. В жизни духа один пустоцвет. Прочно Церковь Христа нужно строить, не теряя минут и часов. Помогают в строении том трое: Бог Отец, Божий Сын, Дух Святой. Очень много труда в том строении. Отдал жизнь наш Спаситель за всех. Нужно много молитв и терпения, чтоб дал всходы духовный посев. На века и на тысячелетия прочно строй здание церкви, мой брат. И тебя зодчий небо сам встретит у жемчужных немеркнущих брат.
1: Да. Словами этого стихотворения мы закончим передачу и помолимся молитвой «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. До свидания. 6 дней работай и делай все свои дела, а 7-й — Господу. Так говорит Господь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Хорошо, всем привет. Сегодня у нас 12-я проповедь по книге «Псалтырь». И серия проповедей называется «Песни неба», а псалом называется «Сколько можно». Вопросительного знака там нет, поэтому если вы привыкли слова «сколько можно» с вопросительным знаком произносить, то, называя эту проповедь, не делайте так. Просто скажите «сколько можно». Вот. Кто-нибудь может сказать «сколько можно»? Все пытаются с вопросительным знаком. Ну, не так страшно. Давайте для начала выслушаем Слово Божие. Псалом номер 12. Начальнику хора, псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу о благодетельствовавшему меня». Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Так вот такой псалом короткий. Мыслей там не так уж и много. И я хотел бы вместе с вами посмотреть первую часть этого псалма, буквально 2-3 стих. Первый стих я убираю, потому что в первом стихе так называемое надписание, то есть кто написал и что это. И там бывает надписание, как исполнять. Здесь вот начальнику хора, это не музыкантам, это певцам, да, этот псалом больше предназначен для исполнения. Вы знаете, как говорят в нашем народе, пришла беда, отворяй ворота. Что эта поговорочка значит?
2: Беда не приходит одна.
1: Что она не приходит одна, приходит две.
3: Много.
1: Приходит много, так что...
2: Но сердце закрыто для беды.
1: Но пришла беда, отворяй ворота, означает, что у тебя есть в доме. Ну вот представьте себе частный дом. Когда человек приходит, то ему открывают ворота, калиточку. В калиточку проходит один человек, ну максимум двое, если они не такие, как я. Вот. Они такие вот, как Рома, они проходят вдвоем с Машей. Прямо в калитку. Вот. Но если такие, как я, то по одному. Что значит «отворяй ворота»? Это значит, что приходит много всего, просто вламывается. Так бывает в жизни. Говорят, что беда не приходит одна. Что неприятные вещи не приходят просто по одной... а как будто наваливаются сразу скопом. До кучи приходят плохие вещи в нашу жизнь. И это называется в современном языке, называется черная полоса. Называется черная полоса. Как вот в мультике в небезызвестном зебра спрашивает: ты веришь, что я белая в черную полоску или я черная в белую полоску? И вот они на этом основании разбираются, зебра-пессимист или оптимист.

0: Яндекса. Но я бы сказал, спроси, что делать. Хорошо, я согласился с Яндексом, спросил, что делать. Вы знаете, большинство ответов на то, что делать с черной полосой, обычно приводят на сайты с приворотами, заговорами. Еще есть такая тема, как чистка. Ну, короче, разного рода колдовство, разного рода магия. И люди на полном серьезе, в общем, и очень открыты к этому. Они пишут комментарии вот так и так, описывают свои проблемы. И с абсолютным таким авторитетным настроем. А авторы этих сайтов, колдуны, ворожеи, чародеи, говорят, ну вам надо конкретно сделать то-то, ну ваш случай сложнее, вам надо сделать то-то, вам надо сделать то-то. Неплохой бизнес, то есть люди обращаются. Некоторые выводы вообще о проблемах в жизни. Первый вывод, знаете, какой я сделал, изучив тему черных полос? Люди считают, что жить в черной полосе ненормально. Люди считают, что проблемы в жизни это ненормально. То есть человек видит себя так: нормально, если у меня все будет хорошо. Если у меня что-то будет нехорошо, это ненормально. Но отчасти это справедливо. Почему? Потому что про нашего Господа сказано, что Он Бог устройства, порядка и мира. И это не только когда мы себя порядочно ведем. Это и когда вокруг нас все нормально происходит. То есть по-хорошему, предсказуемо, как бы сказать, угодно нам. Ну, во всяком случае, если ты залез в автобус и заплатил, тебе дали билет, и тебя никто на следующей остановке не вышвырнет. То есть мы ждем какого-то порядка, устройства от этой жизни. Это первый вывод. То есть страдать считается ненормальным. Ну, о чем нам и говорят наши чувства. Когда тебе больно, ты думаешь, ну, ты не думаешь, о, больно. Ты думаешь, опа, больно, надо что-то с этим делать. Никто не пишет в своем дневнике, что вчера сломал ногу, поразмышлял об этом немножко. Человек пишет, за что, почему, а где Бог, а как же так? То есть человек считает, что нормально, это когда хорошо. Второй момент, который я хотел бы вам показать здесь. Посмотрите вторую часть третьего стиха. Проблемы-то проблемами. Проблемы мы переживаем, но вот последнее, доколе, да? Доколе врагу моему возноситься надо мною. То есть, когда во время проблем появляются еще недоброжелатели, то есть у тебя проблема, может быть, проверка на работе выяснила, что ты что-то там забыл подписать. И тут еще появляется человек, который под шумок хочет еще и сместить тебя с должности, занять твою должность и вообще взять твою зарплату. То проблема усиливается.
1: Скорее всего,
0: это будет. Да, но вопрос не в том, что с тобой будет. Вопрос в том, как ты это ощущаешь. Ты ощущаешь проблему сильнее, если на ее фоне появляются у тебя враги. Другой момент. Часто в трудные моменты у нас появляются еще и друзья. И эти друзья приходят и говорят, ну слушай, наверное, ты вот это еще не сделал в своей жизни. Наверное, ты вот здесь просто накосячил. Вот это ты делаешь неправильно. И здесь написано третий стих, первая часть этого стиха. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь». То есть советы наших друзей, тогда, когда нам трудно, иногда бывают нам болезненны. То есть ты переживаешь, у тебя там что-то со здоровьем, или с друзьями, с другими, да, или с работой, или с твоим браком, или ты сделал предложение, тебе отказали. Вот, или тебе сделали предложение, ты отказала, и ты страдаешь, сейчас, ну, дура, что сделала. Ну, там, девушки так про себя говорят, я ж никого так никогда не называю. Вот, ну, и тут приходят друзья или подружки, говорят, вот, я сейчас тебе объясню, как правильно. И ты думаешь сам себе, вообще, куда ты шел перед этим? Почему ты свернул с этой дороги ко мне? Иди дальше. не нужны мне твои советы. И человек, автор псалма, говорит, сколько еще я буду сказать?

0: закладывать эти советы, они вместо помощи приносят мне беду, боль. Другой момент. Когда наступает черная полоса, кажется, что Бог меня не услышит, если я буду просить Его об этой проблеме. Например, тебе сделали предложение, ладно, оставим самую такую сложную проблему. Тебе сделали предложение, ты отказала. И ты думаешь, ну Господи, вот ты же так свел все эти ситуации, что все, этот парень теперь больше ко мне не подойдет. И ты думаешь, если я сейчас буду просить Бога об этом, Бог мне скажет, а что ты раньше думала? Когда он бегал за тобой. Вот. Или ты сильно заболел. И ты думаешь, ну если Господь допустил мне именно вот такую болезнь, какую-то необычную, серьезную, вдруг, ни с того ни с сего, ну как я буду его просить, ведь это он допустил. И здесь в стихе 2b, скажем так, вторая часть второго стиха написано, сколько, Господи, ты будешь прятать от меня свое лицо. То есть, когда у человека такого рода проблемы, когда черная полоса, когда одно за одним, когда ты ехал на своей машине, она сломалась на 25-м километре, и потом через неделю ты ехал обратно, и она опять сломалась на 25-м километре, и у тебя нет уже вдохновения молиться за свою машину. Потому что, ну, если Господь допустил ее постоянно ломаться, наверное, мне нужно просто с чем-то покаяться, пересесть на рейсовый автобус, еще что-то. Нету вдохновения, нету внутренних сил молиться. Ты думаешь, что Бог отступил. Зачем просить об облегчении? Например, если тебя... Ну, вообще, здесь пару примеров. Например, если тебя в детстве обозвали, ну, заморашкой. Такое было слово раньше, заморашка. Сначала ты обижаешься. А потом тебя все во дворе, дома, одноклассники, все называют, привет, заморашка. Со временем у тебя вырабатывается защитная реакция. Какая защитная реакция? Всех не побьешь, такая защитная реакция не вырабатывается. Всех заморашками обратно не обзовешь. Тоже нет. Вырабатывается другая защитная реакция. Ты начинаешь позитивно относиться к слову заморашка, даже начинаешь гордиться этим. Это как в армии, когда служили 2 года. То приходит человек в армию на срочную службу и говорит, ну это вообще дурдом, армия. Но когда ближе к концу 2-го года, то что он говорит? Он говорит, ну армия это для каждого мужика школа жизни. Надо обязательно побывать в армии, послужить, все такое. То есть человек со временем к чему-то привыкает, начинает это оправдывать. И так же, если черная полоса уже слишком жирная полоса, то человек начинает привыкать и думает, какой я молодец, наверное, я настоящий христианин, поэтому я так страдаю. Ну или другой пример. Ты идешь в детстве со своим папой, выскакивают твои одноклассники, замарашка. И папа идет рядом и молчит. И вот у тебя было перед этим желание папе пожаловаться. А он идет просто рядом и молчит. Ну или смотрит на тебя и улыбается. У тебя теряется от того, что он просто молчит, у тебя теряется тоже вдохновение о чем-то его попросить. Ну подожди, подожди, папа, что, в чем дело? То есть ты правда считаешь, что я заморашка? Может, ты сам позвал этих одноклассников, чтобы они выскочили из-за угла и кричали на меня так? То есть фишка в чем, что мы думаем, что Бог вызывает наши проблемы, а в этом есть доля справедливости, потому что ничего без согласия Бога не происходит в этой жизни. И у нас теряется способность просить Бога о защите, что Бог, вот эту ситуацию, пожалуйста, измени. Мы не можем попросить, потому что нам кажется, ну Бог же ее допустил, эту ситуацию. Черная полоса кажется приговором. Смотрите второй стих, первую часть второго стиха. Какое ключевое слово здесь, которое показывает здесь отношение человека к этой проблеме, к своей проблеме? В конец. Слово «в конец». Что значит слово «в конец»? Вообще, да? 200 лет назад начали переводить Библию на русский язык. И слово «в конец» уже было. Как это еще сказать обыкновенно литературно по-русски? Что значит «в конец»?
1: Больше
0: но ты достал меня в конец. Полностью, да. Господи, почему ты отвернулся от меня навсегда? Почему ты допустил мне такие проблемы, в которых ты сам на стороне этих проблем? Ты забыл меня навсегда. То есть человек ощущает, что если проблемы наплывают, потом следующая проблема, и вслед за черной полосой приходит жирная черная полоса, он думает, Бог оставил меня вообще навсегда. То есть полоса – это не полоса, это все будет черное всегда. Человек начинает привыкать. А вы знаете, что человек привыкает к черному, к плохому, но все равно хочет жить лучше. И когда человек не ищет помощи у отца, но хочет что-то поменять, то он пытается поменять ситуацию как? Сам. Каким-то образом сам. Ну и очень известный пример из первой книги царств. Саул, будучи поставлен на царство, должен был 7 дней ждать пророка Самуила, чтобы он пришел, помолился и благословил. Но началось так, что враги подходят все ближе, собираются, готовы нападать. А свои воины потихонечку, кто с краю, уже дома. Уже ушли. До кого он прямо не может дотянуться, потихонечку войско от него разбегается. Как вот Денис показал мне фотку своей войсковой части. 1000 человек стоит. Командование посредине. А с этого края срочники, и с этого края срочники. Представьте, что ситуация какая-то сложная, вдруг сказали, что все, Россию распустили. Ну не знаю, что какая-то такая весть странная пришла. Там китайцы уже подходят, и вот командиры стоят посредине, да, а с краю солдаты уже ушли домой. Они уже, ну потихонечку, пока командир отвернулся, уже первого взвода нет, 10-го взвода нет. О, вторая рота полностью уже иссякла. И вот в такой ситуации Саул взял и без священника, без пророка, сам принес жертву. Он говорит, я сам обращусь к Богу, раз Бог и его человек мне не помогают. Или другой пример. Около 20 лет назад, может 15-20 лет назад, один заключенный в тюрьме, ну не в России, в России мораторий на смертную казнь, этот заключенный был приговорен к смертной казни. И он каждый год писал апелляцию, подавал там определенные ходатайства, и ему делали отсрочку от смертной казни на время рассмотрения этого ходатайства. И таким образом он провел несколько десятков лет в тюрьме. И когда он понял, сам для себя где-то внутренне понял, что его не выпустят отсюда, он просто на следующий год ходатайства не написал. И он точно знал, я не напишу ходатайства, мне просто уколят там то, другое, и я умру. Потому что я и так провел уже 30 лет в тюрьме, больше не хочу. То есть у человека теряется надежда, и он пытается решить эту проблему сам, и, как правило, ну не очень хорошо. Занимает кучу денег, сговаривается с какими-то нечестными людьми, сам кого-то обманывает, и, может быть, там не приходит куда-то, кого-то предает. В общем, делает какие-то финты такие вот, и чтобы выйти из ситуации. В отличие от таких людей, автор говорит, доколе, то есть, Господи, сколько еще будет продолжаться эта проблема? То есть автор не говорит, ну все, Бог меня забыл, он говорит, доколе, Господи? То есть он обращается к Богу. Это ключевое слово здесь, доколе, вообще в этой части псалма. Когда что-то происходит, я только что вам показал, что у человека есть такая реакция внутренняя, замолкнуть, укрыться как бы в своем сердце, и никому не обращаться со своей проблемой. Просто сидеть молча и ныть. Ну, плакать, переживать эту проблему. Но здесь Давид открывает свое сердце и говорит, Господи, доколе? Есть еще одна интересная иллюстрация.

0: О, хорошо. Нет, я ждал, когда Дима посмотрит на иллюстрацию. Хорошо, итак. Такая подача, да, она не единственная в таком виде. Много где так написано. Заходи тихо, говори четко, проси мало, уходи быстро. В одном классическом уже произведении русском написано так: никогда и ничего не просите. Точнее так, герой говорит: правильно, никогда и ничего не просите, никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. И это достаточно крылатая фраза, и кто-то ее уже слышал. Никогда ничего не просите, никогда, особенно у тех, кто сильнее вас, сами предложат, сами все дадут. Так звучит достаточно выгодно, для кого-то это даже кредо такое жизненное, я никогда ни у кого не прошу. Даже среди верующих много таких людей, что просить нет, никогда. Хоть и проблемы, но может само утрясется все, пройдет, как-нибудь перетерплю. И верующие такие бывают, и неверующие такие бывают. Знаете, есть такое выражение: сохранять хорошую мину при плохой игре. Мина, вы все знаете, что такое мина. Это моська. Ну, лицо в смысле. Выражение лица. Да. В данном случае. А плохая игра – это плохие обстоятельства. Когда картежнику, например, сдают плохие карты, он берет, и чтобы не выдать себя, он, ну, делает такое лицо, вам. Все друг за другом смотрят, да, и он... чтобы никто не мог, ну, напасть на него со своими, ну, картами. Так. Ну и вообще в жизни человек делает хорошую мину при плохой игре для того, чтобы никто не видел, что у него проблемы. Вы знаете, что цитата выше приведенная, что никогда ничего не проси, это слова сатаны в романе «Мастер и Маргарита». Это сатана говорит: никогда не проси, потому что будь гордым, потому что будь самодостаточным, потому что никому не будь ничего там обязанным, будь крутым, особенно у тех, кто сильнее тебя. А кто сильнее всех? Бог сильнее всех. То есть эта цитата в конце концов говорит: будь человеком непросящим и не проси у Бога. Если надо, он сам тебе все даст. Ну, в нашем народе это немножко как бы завуалируется другой фразой. Зачем просить Бога? Беспокоить его зря. И так столько у него просят. Он все так занят. Это то же самое. Я буду молчать, у меня будет лицо такое, у меня все нормально, и я буду очень гордым. Я так переношу свои проблемы. И я зайду тихо, я скажу четко. Я многого у вас не попрошу, я быстро уйду. Это человек не просящий. Не просящий. Апостол Иаков говорит: не имеете. Почему? Потому что не просите. Более того, посмотрим, ну, вы не посмотрите, послушаем, что говорит Иаков. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просто потому что не просите. То есть человек, который не просящий, заполняет свое сердце своими огорчениями, своими проблемами, обидами. Он не просит, ему ничего не надо, но он сама обида ходячая. У него внутри горечь. Сами все дадут, а сами не все не дают, не прибегают, не спрашивают, как у тебя дела. Ты не просишь, ну и все вокруг не шевелятся, и ты ходишь обиженный на всех. И ты не просишь у Бога, и ходишь обиженный на Бога. Ты веришь в злого Бога. Или как в том же романе «Мастер и Маргарита», в черного Бога ты веришь. Потому что не просишь, потому что сердце твое закрыто, потому что только ты там, в этом сердце, а Бога там нет. И слово «доколе» само по себе означает открытое сердце. Господи, сколько можно? Сколько это все будет? Вторая часть псалма. Кстати, это предпоследний слайд. Давид обращает внимание Бога на себя и свои проблемы, и свои обстоятельства. Что может содержаться в молитве об облегчении, в просьбе? Что может содержаться? Первое, что может содержаться в просящей молитве, это, я просто покажу еще раз, это просто содержание твоей проблемы. Не надо всегда Богу указывать: Бог, пожалуйста, перемени погоду. Бог, пожалуйста, сделай так, чтобы именно этот врач меня лечил. Бог, пожалуйста, пусть этот парень еще раз позвонит мне, сделает предложение. Нет, ты открываешь ему проблему и говоришь: Господи, у меня вот такая-такая проблема. Я открываю тебе, я переживаю вот об этом. Мне больно из-за этого. Мне трудно потому-то, потому-то. Ты открываешь, отдаешь Богу, передаешь дело в руки Божьи. Это 2 и 3 стих были. Здесь же в 4, 5 и 6 стихах чуть-чуть другие вещи еще, которые могут содержаться в просящей молитве. Нельзя быть человеком непросящим. Но в просящей молитве можно еще уповать, апеллировать к качествам Бога. В каком стихе упоминается качество Бога? Вот на этом слайде. В 6 стихе. Я, Бог, я уповаю, я полагаюсь, я рассчитываю на твое качество, которое называется милость. То есть в просящей молитве можно применять качество Бога. Бог, ты верен. Бог, ты есть любовь. Бог, ты милосердный. Бог, ты все видящий. Бог, ты все знающий. Ты всемогущий. Любое какое-то качество Бога можно применить в молитве. И многие из них можно применить в просящей молитве. Или можно напомнить Богу, высказать Богу свою слабость. Это то, что мы почти никогда не делаем. Здесь автор говорит две вещи о своей слабости. Первое, стих 5b, так скажем. Если я поколеблюсь. Автор говорит, Давид говорит: Бог, я могу упасть. Я могу упасть. Я не буду притворяться, что я крутой, я духовный, я замечательный. Нет, я могу упасть. И другое, стих 4b, так скажем, да, вторая часть 4 стиха. Я могу умереть, Бог. Вот эта ситуация, которая меня настигла, я могу упасть, я могу умереть, я могу духовно пострадать, могу физически пострадать. В просящей молитве можно напоминать Богу о своих слабостях. Другое еще, можно упоминать своих врагов, которые враги тебе, потому что ты Божий человек. Это стих 5а. «Да не скажет враг мой, я одолел его». То есть, например, неверующие люди, которые оспаривают твою веру в Бога. Они говорят: Бог тебе не поможет. Какой Бог? Ничего не будет. Что ты рассчитываешь на что? Ты кто такой вообще? Это ситуация. Или более того, есть люди, которые близки к вере. И они смотрят на твою проблему и думают, поможет ему Бог или нет. Реален Бог или нет. И можно Богу говорить: Господи, ну вот ради этих людей, которые смотрят. Они смотрят не на меня, они смотрят, в принципе, на тебя. Что ты будешь делать? И можно в просящей молитве упоминать эту ситуацию. Или еще пример. Люди убеждают вас, что в ваших обстоятельствах можно поступить только нечестно. Например, взятку надо дать на экзамене. И без взяток экзамены не принимают. И люди вокруг смотрят, что ты будешь делать. Поможет ли тебе твой Бог? Сможешь ли ты сдать этот экзамен без взятки? Ну или обмана какого-то, или списывания, или еще чего-то. Люди смотрят, и ты говоришь: Бог, вот эта ситуация, я сейчас не за себя, я просто хочу увидеть тебя, и чтобы люди увидели тебя, что вот ситуация, где все вынуждены поступать нечестно, или вопреки как-то закону, или давать взятку, а я не буду, Бог, помоги мне. Бог дарит нам мир и уверенность. В этом псалме четкая вещь в последнем стихе, так скажем, стих 6b. «Воспою Господу». Аллилуйя! «Воспою Господу». Это в русской культуре половина песен – это плачевные песни. Но в еврейской культуре очень много песен. Это именно знак надежды, знак радости, веселья, знак того, что мы спасены. И вот это «воспою» обозначает, что Бог, да я верю, ты меня выведешь, ты меня спасешь. Я воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. Если мы просим, мы можем сразу и благодарить. То есть здесь автор благодарит, он прославляет уже Бога, хотя ситуация еще не изменилась. Он еще не увидел, как ситуация изменилась, но он попросил и уже благодарит. То есть ты хочешь сдать экзамен, или ты хочешь поправиться, или ты хочешь, чтобы этот парень еще раз позвонил, потому что ты ему отказала, а теперь рыдаешь дома. Или еще что-то. И просишь Бога об этом, взываешь. И потом говоришь: Господи, спасибо, благодарю Тебя, прославляю Тебя, я радуюсь в Тебе, Господи. Хотя еще ничего не, он еще не позвонил, а ты уже радуешься. Это не глупость, это нормально. Иисус сказал: просите, и что? Дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. И дальше Иисус говорит такую вещь. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. Представьте себя на месте этого сына, вы молитесь и просите хлеба, а Бог подает камень, что-то такое твердое, неудобоваримое, что нельзя принять. Если среди вас такой человек, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Просящим! Нельзя быть непросящим. Нельзя быть закрытым человеком, который не любит просить, который как-нибудь справится, который, да, переживет. Надо просить. Мы дети Божьи, по вере в Иисуса Христа. Мы должны просить. Мы не просто можем просить, мы обязаны просить. Ваши просьбы – это признак вашей веры. Если ты не просишь, значит, ты не веруешь. Ты веришь только в самого себя. Есть еще в послании Филиппийцам 4:6-7. Кто-то знает это. Не заботьтесь ни о чем. Всегда молитвы и прошения с благодарением. Открывайте ваши желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Три вещи я хочу вам сказать. Ну, и четвертую с ней. С ними. Четвертая вещь сначала. Просить можно всегда. Сколько можно? Сколько угодно можно просить. О чем угодно. И нужно просить. И три вещи. Просите. Благодарите. И мир вам, тем, кто просит. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.
1: А можно я маленькое...

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Много раз приходилось слышать, что люди о чем-то говорят, а потом видят, как им телефон показывает рекламу по теме разговора. Или YouTube начинает соответствующее видео подсовывать. Не путайте это с поиском в Google или другой системе. Один раз коллеги обсуждали машину. Вы не поверите, через какое-то время эта машина была уже в рекламе на телефонах. Когда в настройках телефона или телевизора активированы разрешение на запись голоса, тогда они спокойно могут записывать то, что находится в зоне слышимости. Подсовывание рекламы – это еще цветочки в сравнении с тем, что эти записывающие устройства могут собрать на человека целое досье. Благодарение Господу, что эти устройства все-таки существенно ограничены и наши мысли записать не могут, ведь они известны только Творцу, Псалом 92, стих 11. Было бы иначе, тогда человек бы стал абсолютной марионеткой в чужих руках, но Бог этого не допустил. Нигерия на Рождество. Исламские террористы убили по меньшей мере 160 человек. После этого данные увеличились о минимум 200 погибших. Ранили не менее 300 человек в ходе скоординированных атак на более чем 20 преимущественно христианских деревень в штате Плато. Были разрушены сотни домов. Большинство жертв убийств составили женщины, дети и старики. Многие жертвы готовились к рождественским программам, организованными их церквями. За последние 14 лет, по меньшей мере, 52 250 нигерийских христиан были жестоко убиты от рук исламистов. За этот же период было подожжено 18 тысяч христианских церквей, 2200 христианских школ. Помимо того, около 34 тысяч умеренных мусульман также погибли в результате нападения исламистов. По индексу организации «Открытые двери» Нигерия находится на 6-м месте среди других стран по гонениям. Если Нигерия на 6-м, то что творится на местах первых, а не только? Страшная ненависть к последователям Христа, который не знает никаких границ. Мы наблюдаем это. И это становится все больше. Молитесь о всех преследуемых и помогайте таковым. Физически, вашими возможностями. В нуждах святых принимайте участие, согласно Галатам 6 глава, стих 10. Несмотря на то, что во многих штатах США аборты запрещены или сильно ограничены, число абортов продолжает расти. За январь-июнь 2023 года было сделано 511 тысяч абортов. Несколько лет назад эта цифра была 465 тысяч. Почему так происходит? Потому что в моду вошел абортный туризм. Женщины, не могущие убить своего ребенка в своем штате, просто едут в другой. Какие проблемы? Просто платить деньги. Из этого туризма власти некоторых штатов расширили возможности для убийства детей. То есть они всячески способствуют, чтобы к ним приезжали новые и новые убийцы матери. Так, например, в сентябре губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс подписал закон о защите врачей и фармацевтов, отправляющих по почте таблетки для медикаментозного аборта в штаты, где эта процедура запрещена. Люди, которые аборты крышуют, власти, заказчики, матери, исполнители, врачи – все это звенья одной цепи. Цепь убийства детей. Иисус Христос говорил о разной степени наказания грешников. Марка 6 глава стих 11, Луки 10 глава стих 12. Представьте, какое наказание ждет тех, кто убийство поставил на конвейер. Это касается не только США, но и всех других стран мира. Только Иисус Христос положит этому конец. Ведь Он сам сказал: «Вот гряду скоро, возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Иисус остановит все войны, кровопролитие, убийство детей. Ей гряди, Господи! Сколько красивых кадров в интернете мы можем наблюдать о природе, сколько своими глазами. Об этом мы знаем, что это сделал Господь. Как любящий отец, даже обычный отец заботится о своих детях. Даже обычные родители стараются обеспечить своих детей. Ребенок рождается, ему покупают то, что надо малютке. Становится старше, больше до тех пор, пока некогда младенец не станет зарабатывать на жизнь сам. Хотя надо признать, что и потом родители помогать стараются. Иисус Христос тоже о заботе Отца говорил. Эта забота касается всего творения. Матфея 6 глава с 26 по 27 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Именно благодаря заботе Господа над всем творением Земля до сих пор неколебима, как неколебимы и другие планеты, которые обеспечивают жизнедеятельность на Земле. И ведь эту заботу мы можем видеть каждый Божий день. Просто посмотрите. Каждый Божий день забота Отца очевидна и зрима. Господь заботится о своем творении. Земля неколебима. И только поколебать ее сможет сам Бог, когда это понадобится. Слава Всевышнему за его подлинную отцовскую любовь о всем творении в целом и, в частности, о его святом народе. На этом у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Цель и предназначение. Деяния 20 глава, 24 стих. «Я ни на что не взираю, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». В 2018 году спортсмен-экстремал Колин О'Брэди отправился в путешествие, на которое до него никто не решался. Таща за собой сани с провизией, О'Брэди в одиночку пересек Антарктику. В общей сложности 1500 километров за 54 дня. Это путешествие явило силу целеустремленности и мужества. Комментируя свое противостояние льду, холоду и приводящему в страх расстоянию, О'Брэди сказал: «Я постоянно находился в состоянии полного погружения в свое дело, одинаково сосредоточенный и на конечной цели, и на том, чтобы извлекать важные уроки из своего путешествия». Те из нас, кто уверовал в Иисуса Христа, могут уловить в этом заявлении знакомые нотки. Оно во многом напоминает христианское призвание. Наша цель – пройти по жизни так, чтобы прославить Бога и открыть Его другим. В книге «Деяния апостолов» Павел не понаслышке знакомый с опасными путешествиями сказал: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса – проповедовать Евангелие благодати Божией». Когда мы идем по жизни, следуя за Христом, будем помнить о цели нашего путешествия и стремиться к тому дню, когда мы увидим Спасителя лицом к лицу. Как отношения с Христом влияют на ваше путешествие по жизни? Что вы сегодня можете сделать, чтобы другие увидели, что вы Его любите? Дорогой Небесный Отец, в нашем жизненном путешествии помоги прославлять Тебя во всем, что мы делаем, а также призывать других идти вместе с нами. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».
1: Так, где мой телефон? О, вот.
2: Привет, ребят.
1: Как ваши дела? Я для вас кое-что приготовил. Сейчас увидите. Ох. Ну что ж, можно начинать.
3: Еще раз всем привет. Спасибо вам, что среди множества ваших дел и забот вы нашли время, чтобы включить и посмотреть этот урок. Я думаю, вам будет интересно. Итак, сегодня вы узнаете 5 фактов о человеке. Они здесь написаны на доске, мы будем их постепенно открывать. Итак, факт первый. Загибаем палец. Бог помнит обо мне. Бог помнит именно о вас. Не то чтобы о людях или о толпе, или о каком-то народе. Бог помнит именно обо мне. Почему я с этого начал? Для того, чтобы вас ободрить. Может быть, вы сидите дома или одни, вам скучно, и вы думаете, что все про вас забыли, но это не так. Во-первых, есть мы, ваши друзья, которые помнят о вас, и есть Бог, который о вас не забывает, который вас помнит. Там Карина, Каролина, Рому, Никита, всех вас Бог знает по именам и не забывает. И что об этом говорит Библия? В Библии Бог, прямо обращаясь к человеку, говорит: «Я не оставлю и не забуду тебя». И еще в одном месте Бог говорит, что Он не изнемогает, и Богу нетрудно заботиться о вас, нетрудно слышать вас, нетрудно помнить о вас, когда вы к Нему обращаетесь, нетрудно отвечать на ваши молитвы, поэтому Бог о вас помнит. Что вам нужно сделать? Прямо сейчас поставьте вашу руку на сердце, покладите руку на сердце и скажите: «Бог помнит обо мне». Это был первый факт. Второй факт. Мы немножко вернемся назад и начнем с самого начала. Вернемся назад на лет 10-12, в зависимости от того, сколько вам лет. Итак, во мне подобие Бога. Опять же, это относится к каждому человеку. Ну, вы скажете: о чем ты говоришь, что за сказки ты там такие расскажешь, и где я, а где Бог? Какое подобие или какое сходство может быть между мной и Богом? О чем вообще речь? Но так говорит Библия. Я хочу с вами поделиться. Это написано в первой книге Библии. С самого начала Бог об этом говорит. В 26 стихе. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бог, когда творил человека, творил его по своему подобию. Каждый из вас носит в себе образ самого Бога, носит в себе, имеет сходство с самим Богом, потому что так нас творил Бог, Он наш Творец. Вы уже знаете, что я сейчас скажу. Берем руку, кладем на сердце и говорим: «Я сотворен по Божьему подобию, я Божье творение». Не просто человек, не просто один из миллионов, но творение Божье. Такими, какие вы есть, вас задумал Бог. И это не просто случайность. Вы не из капусты произошли, как некоторые думают, но вас сотворил и задумал Бог. Возникает естественный вопрос: если я похож на Бога, то в чем? В чем мое сходство Бога? В чем подобие мое Бог? И это наш третий факт. Внимание! Самое ценное, что есть в человеке, это душа. Именно эта наша часть, она дана нам Богом, и в душе нашей есть сходство с Богом, потому что наша душа вечна, как и Бог вечен. И подумайте просто об этом, что все мы сотворены прекрасными, чистыми, безгрешными и святыми. И душа наша, которую Бог нам даровал, это частица Бога в нас, она также сотворена светлая, чистая, незапятнанная. В этом мы схожи на Бога. Если вы заметили, тут у нас цветы есть в кадре. Это неспроста. Когда нас Бог творит, это мы как маленькое семечко, которое должно вырасти в прекрасный, красивый цветок, который будет всем приятен. Итак, какая цель Бога? Он нас создал, но Его цель, чтобы мы сохранили эту свою душу, сохранили ее чистой, незапятнанной, чтобы мы имели радость и чтобы, вырастая, мы превращались в такой прекрасный, действительно красивый цветок, который всем приятен. Вы еще дети, подростки, мы только растем, мы только созреваем. Если говорить, что взрослый человек – это созревшая, полноценная душа, то мы с вами еще просто душки. Приведу вам такой пример. Вокруг Иисуса Христа ходили толпы народа. Их было настолько много, что Иисус не то чтобы звал их, но наоборот, как будто бы убегал от людей. В Библии написано, что он уходил в пустынные места. Он просто шел в пустыню. И что происходило? Люди бежали к нему. Представьте, насколько прекрасной была душа у Иисуса Христа, насколько он мог дарить много тепла и любви людям, что они просто бежали толпами к нему даже в пустыню. Настолько, знаете, этот цветок, он благоухал, настолько он был приятен, что люди все бежали к нему. И вам сегодня такое пожелание: сохраните себя чистыми, сохраните свои души чистыми, и вы будете иметь счастье. В Библии очень много говорится о человеческой душе. Я хочу с вами поделиться только двумя коротенькими моментами. Первое, что говорит Библия: больше всего хранимого храни сердце свое. Сердце здесь имеется в виду как синоним нашей души. Итак, Слово Божие говорит, что это больше всего, драгоценнее всего, что мы имеем, это наше сердце, наша душа. Почему? Вы уже слышали об этом, что наша душа вечна. В отличие от всего остального, наша душа, она вечна. Поэтому Слово Божие говорит, что храните ее. Даже когда вы умрете, вас не станет, но ваша душа, она продолжит существовать. Поэтому больше всего хранимого храните свое сердце и душу. И вторая вещь. Библия прямо говорит, что если человек приобретет весь мир, вот кто из вас хотел быть богатым? Наверняка многие. Но Слово Божие говорит, если человек приобретет весь мир, представьте, это все, что есть на земле, будет его, а душе своей повредит, то ему нет в том никакой пользы. То никакой пользы, никакого смысла в этом нет, потому что у него много всего, но его душа, она запятнана, она грязная, и когда он умрет, его душа, она не очищена, и что с ним будет? Итак, мы с вами уже сказали о том, что наше подобие Богу – это в нашей душе. Тогда следующий вопрос, который у нас возникает – как же нам сохранить свою душу чистую? Как же нам уследить за ней? И чтобы ответить на этот вопрос, мы поговорим о четвертом факте – о человеке. Мы – Божие творение. Чтобы наша душа оставалась чистой, она должна соединиться со своим Творцом. Это как будто сложно звучит, но все вы помните, что много раз я вам говорил о молитве, о чтении Божьего Слова. Это как раз те вещи, которые питают нашу душу. Если наша душа – это цветок, то ему надо как-то расти. Именно этой водой и хлебом, и пищей для нашей души является Слово Божье и молитва. Иисус, когда пришел на землю, он сказал такие простые слова, что «Я есть путь, истина и жизнь». Если вы хотите иметь жизнь, если вы хотите иметь чистую душу, то вам нужно стремиться к Иисусу Христу. Чтобы наша душа оставалась чистой и светлой, нам, как творению, нужно соединиться с нашим Творцом, жить в согласии с нашим Творцом, с Богом. И чтобы это делать, у нас есть Слово Божье и молитва. Два мощных и сильных оружия в наших руках. И ничто другое, ничего другое не заменит Бога человеку. Никакие богатства, как уже я сказал, никакие удовольствия или друзья, ничего не заменяет Бога. Потому что Он нас создал, и наша душа, она нуждается просто в Боге. И человек, когда приходит к Богу, он говорит: «Я нашел это именно то, что я всю жизнь искал. Я к этому стремился, но не знал, где это. И я это нашел в Боге, в моем Творце». Когда творение встречается с Творцом, тогда наша душа освобождается. В подтверждение этому скажу такие слова, что в Библии написано: «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нас спастись. Только Бог может спасти ваши души». Мое пожелание вам – сохранить ваши души чистыми. Но тогда возникает следующий, может быть, такой печальный момент или печальный факт, что вы скажете: а что мне делать, если у меня уже не получилось? Если моя душа уже где-то запятнана, если совесть моя уже меня мучает за какие-то мои поступки, за какие-то дела, за которые мне стыдно и не хочется о них говорить, что мне делать? Ведь я уже потерял, можно сказать, свою душу. Ну, чтобы решить этот вопрос, мы с вами откроем пятый факт. Так, внимание на экраны. ошибки можно исправить. Об этом говорит Библия. И в Библии ошибкой называется грех. Если вы думаете, что существуют люди, которые святые, или, может быть, не дай Бог, вы думаете, что я такой человек, который безгрешный, или существуют такие люди, которые ничего плохого не делают, и они вот такие светлые и всегда правильные, то вы ошибаетесь. Библия прямо говорит: все согрешили. Просто два слова: все согрешили. В этом можете не сомневаться. Но Слово Божие не только ставит нам диагноз и говорит, что вы грешники, но оно предлагает и решение. Иисус Христос пришел в этот мир и пострадал за всех грешников. И поэтому мы, обращаясь к Богу, можем иметь прощение грехов. Ошибки можно исправить. Мы приходим к Богу и говорим: «Боже, Ты дал мне чистую душу, прости меня за то, что я не смог ее сохранить чистой, за то, что я ее запятнал». И Бог, Он нас прощает, Он для этого все сделал. Слово Божие говорит, что приходящего ко мне не изгоню вон. Когда вы приходите к Богу, Он никогда вас не прогонит, никогда не оставит за дверью. Но Он, наоборот, всегда готов вас принять, всегда готов вас простить, всегда готов вас обнять. Итак, первое, Бог знает и помнит обо мне. Второе, Он сотворил меня по своему подобию, я не случайно пришел и родился в этот мир. Третье. Мое сходство с Богом – это моя душа, это самое ценное, что есть у человека, она вечная. Четвертое. Чтобы сохранить душу чистой, нам, как творению, нужно найти возможность и жить в согласии с нашим Творцом, то есть с Богом. И пятое. Ошибки можно исправить. Дамы и господа, если вы просмотрели этот урок, то напишите такую простую фразу в нашем чате: «Я Божье творение». Я буду знать, что, во-первых, вы посмотрели этот урок до конца, а во-вторых, что он вам понравился. У меня будет стимул создавать еще такие уроки для вас. А на следующем уроке я расскажу вам библейскую историю о человеке, который смог сохранить свою душу чистой и благодаря этому совершил великий поступок, который до сегодняшнего дня является примером мужества, примером силы и веры в Бога. До скорой встречи!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Предлагаем вашему вниманию очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня заключительная, 26-я передача.

там, где превозносится идея эволюции, там будет умирать семья. Потому что там не важны взаимоотношения и не играет никакой роли родительская ответственность. Государство пытается убедить нас в том, что оно может лучше воспитать наших детей. Об этом пыталась говорить Хиллари Клинтон в своей книге «Нужна община». Не община нужна, а папа и мама, бабушки с дедушками, тети и дяди, братья и сестры. Божий замысел состоит в том, чтобы мужчина и женщина были вместе всю свою жизнь, воспитывая своих детей. Придерживаясь эволюционной точки зрения на мир, человек убеждает других в том, что мы просто попали в эволюционный цикл, пытаясь выжить, и тем самым разрушает понятие семьи. И поверьте мне, действия либералов направлены против семьи. Они могут говорить о семье все, что угодно, но знают только одно – как разбрасываться деньгами, давая их людям, совершившим ужасные ошибки и развалившим свои собственные семьи, и отнимает эти деньги у трудолюбивых и верных родителей. Также подразумевается еще одна вещь. Я не говорю все, что мог бы сказать, но еще одна вещь, которая определенно поражает – это нравственность. Если вы скажете вашему сыну-подростку, который ходит в школу, «Ты просто высокоразвитый бабуин, ты вышел из навоза, а когда-то плавал в первобытной слизи и в конце концов очутился в море в виде какого-то животного». Потом ты

как амфибия, выполз на сушу и со временем эволюционировал в примата. Вот так ты оказался здесь. То как потом вы сможете сказать ему: «Вот нравственные нормы, по которым ты должен жить». На каком основании вы можете говорить своему сыну-подростку, что он не должен делать беременной каждую особу женского пола, которая пойдет навстречу его желаниям? На основании чего? Я имею в виду вот что. Разве обезьяны спрашивают? Разве обезьяны получают разрешение родителей? Разве они получают свидетельство о браке? Если бы мы были просто животными, если мы только животные, то попробуйте сказать мне, что это никак не отражается на моей жизни. Еще как отражается. Если нет Бога, нет и закона, нет нравственности, нет норм поведения. Поэтому почему нельзя? Как вы можете запретить преступнику воровать? На основании чего? На основании какого высшего закона? На основании какой нравственности? Какой тут может быть запрет, если он просто животное? Должно быть что-то неприходящее, должно быть что-то выше материального. Я не знаю, откуда, по мнению Стивена Гулда, появилась нравственность. Я не знаю, чтобы он сказал людям по поводу их поведения, как им себя следует вести, если все мы животные. Эта идея таит в себе очень многое. Еще одна область – эгоизм. Мы поговорили о законе и наказании преступников. Мы поговорили о семье, отношениях. Мы поговорили о достижениях, о нравственности. Позвольте мне на минутку остановиться на эгоизме или гордости. Если я просто животное, если речь идет о выживании сильнейших, тогда извините, но вы ничего не значите, потому что главное – это я. Только я представляю ценность. А если я смогу сделать для вас что-нибудь хорошее – то тем самым поднимусь в своих глазах и в глазах других людей. Не так ли? И эта возможность – единственное, что поможет вам сохранить хотя бы какую-то значимость в моих глазах. В конце концов, вы ничто не значите, вы только протоплазма, ожидающая, когда она станет удобрением, так же, как и я. Потому что чем скорее вы станете удобрением, тем меньше для меня будет проблем. В чем же смысл? Никто ничего в сущности не значит. Если вы ничего не значите, тогда единственное, что имеет значение, это я. Видите, это так хорошо противоречит всем знакомым устоям. В Библии все это не только ясно показано. В Библии есть закон, ведь на страницах Слова Божьего заключена удивительно гармоничная юридическая система. В ней дано ясное определение семьи. Взаимоотношения четко определены. Удивительное благородство человека, его способность к творческому труду и то, что все люди, как говорится в американской конституции, сотворены равными, не вполне соответствует истине. Со всеми людьми нужно обращаться как с равными по закону, но они не созданы равными, они сотворены индивидуально, поэтому каждый человек уникален. Мы не похожи друг на друга. Мы не можем делать одно и то же. Мы заслуживаем одинакового обращения по закону, но мы не равны. Мы не равны так, как равны между собой львы. Все львы равны, и собаки равны в той или иной степени, по своей функции в мире. Они не оставляют после себя никакого следа. А мы оставляем. Вам известны люди, выходящие за пределы обыденности. Они пишут великие симфонии, делают великие открытия в медицине, созидает великие народы и отдельные организации, творят великолепные произведения. Нас выделяет чудесная творческая нотка. Вот что говорит Библия. Что касается нравственности, то Библия дает ясный образец. Главным образом он выражен в заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, разумением и силой, и ближнего, как самого себя». Подробнее он описывается в 10 заповедях, а также в остальной части закона Моисеева. Еще более полно он описывается в Новом Завете, когда Иисус Христос дал новое толкование закону Ветхого Завета и изъяснил его истинное значение.
Этот великий закон в Новом Завете обогащен, усилен и уточнен. Видите, все это основано на существовании Бога, Творца и Вседержителя Вселенной. Хочу упомянуть еще два момента. Если вы верите в эволюцию, то закон не имеет смысла и жизнь не имеет смысла, кроме настоящего момента. Смерть – это просто тупик. Поэтому у человека нет ни цели, ни ценности. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, о чем думает ребенок? О чем думает 12-летний или 13-летний подросток, сидя в классе на уроке естествознания, когда ему говорят, что он всего лишь часть эволюционного процесса, что он однажды умрет, будет похоронен, и на этом все закончится? А в этом ребенке изначально заложено ощущение вечности. Одного из первых президентов Йельского университета спросили, как он может объяснить стремление человеческого сердца к вечности. Он объяснил это, сравнив человека с маленьким слепым мальчиком, который в ветреную погоду держит в руках воздушного змея, и хотя не может его видеть, но ощущает его в своей руке. Я глубоко убежден, что, будучи людьми, мы чувствуем притягательную силу вечности. Сам факт того, что мы можем думать о вечности, представлять ее себе, стоит выше материального или животного мира. Мы чувствуем притяжение вечности. В человеческом сердце теплится надежда, что существует жизнь после смерти. В любой религии есть хоть какое-то представление о жизни после смерти. За исключением, конечно, ярых материалистов, которые считают, что мы просто вернемся назад в своем развитии и станем удобрением на кладбище. В таком случае жизнь не имеет смысла. Как вы убедите тогда 17-летнего, 16- или 15-летнего подростка или даже студента университета, что несмотря на то, что на этом все заканчивается, в жизни есть смысл, хоть какой-нибудь смысл? Но мы смотрим на это по-другому. Все действия христиан в этой жизни имеют свои последствия в вечности, не так ли? В зависимости от них вы получите ту или иную вечную награду. Каждый раз, когда вы оказываете влияние на чью-либо жизнь, это будет иметь последствия в вечности. Каждый раз, приводя кого-либо к познанию Иисуса Христа, вы приобретаете себе вечного друга. Не так ли? Каждый раз, внося вклад в Божье Царство в своем служении, своими делами, вы собираете сокровища на небесах, сокровище нетленное, которое нельзя украсть, которое не может сгнить. Мы живем во свете вечности. И это приводит нас к последнему моменту, к жизни после смерти. Я уже упоминал об этой фразе, сказанной мне недавно. Я просто не чувствую удовлетворения. Действительно, вы не удовлетворены. Знаете, может, я ненормальный, но у меня в жизни никогда не возникала такая мысль. Что это значит? Я тоже не удовлетворен. Я хотел бы вырваться из 7 главы послания к римлянам. Мне не нравится это. Мне не нравится этот закон, который борется с законом моего ума и постоянно затаскивает меня в грех. Я все больше негодую на себя, больше недоволен собой, чем доволен. У вас так же? Я не удовлетворен в жизни. Конечно, я не удовлетворен. Мне даже нужно было бы сказать этому человеку. Я рад, что вы не удовлетворены, потому что если вы были удовлетворены, я стал бы за вас волноваться. Кто удовлетворен? Я не только сам грешник, но и женат на грешнице. Она тоже не удовлетворена, и вместе мы не удовлетворены. И даже наши дети и внуки тоже являются грешниками, поэтому никто из нас не удовлетворен. Нельзя быть удовлетворенным в этой жизни. О чем вы говорите? Следует брать все, что дает нам Бог в этой жизни, радоваться и принимать с благодарностью, будь это радость или боль, счастье или печаль, победа или поражение, великое приобретение или огромная потеря. Все это нужно принимать и хранить в Божьих целях, почитать радостью, когда попадаете во все эти трудности, потому что вы никогда не обретете удовлетворения в этой жизни, несмотря ни на что.
Хотя скажу вам одно, и в этом смысле я удовлетворен. Конечно же, я получаю гораздо больше того, что заслуживаю. Правильно? Поэтому не надо говорить «я не удовлетворен». Конечно, нет. А кто удовлетворен в этой жизни? Я даже не пытаюсь найти удовлетворение в этой жизни. Я не считаю, что будь у меня другая машина, я был бы удовлетворен. Я не верю, что будь у меня другой дом, я был бы удовлетворен. Или если бы у меня было больше денег, я был бы удовлетворен. Я не верю и не считаю, что есть что-то в этом мире, что могло бы принести мне удовлетворение. А вы? Если вы не согласны, значит, у вас иной взгляд на мир. Для меня настоящее удовлетворение, настоящее достижение в жизни – стать похожим на Иисуса Христа. Павел писал Галатийской церкви. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Здесь просто не может быть полного удовлетворения. Не поймите меня превратно. Да, Господь дал мне множество замечательных даров. Он дал мне наилучшую супругу, какая только может быть, самых любимых детей, прекраснейших внуков. И все они приносят мне постоянную радость и обогащают мою жизнь. Но так же, как и у всех других, у меня есть свои трудности и печали. И это нормально. Меня заботит только одно. Я хочу, чтобы все они познали Иисуса Христа. Чтобы однажды мы вместе могли насладиться тем удовлетворением, которое Бог приготовил для нас. Вот как я живу. Но если вы эволюционист, если вы считаете, что никакого Творца не существует, это, несомненно, скажется на всей вашей жизни, потому что у вас нет никакого будущего. Вы ничего не значите, у вас нет цели, и ваша жизнь не представляет собой никакой ценности. Это печально. Но мы верим в Бога, который является Творцом и Вседержителем Вселенной, и к тому же нашим Спасителем. Он дал нам свое Слово, благодаря которому мы можем жить, и мы знаем, как обрести в жизни смысл и цель. Мы знаем, как извлечь максимум из настоящей жизни ради жизни будущей. Мы знаем, как подготовиться к грядущему, чтобы жить вечно во славе небес. Мы знаем, каковы обязанности семьи. Мы знаем, что значит быть родителем. Мы ценим взаимоотношения с другими людьми. Мы сознаем, что другие значат больше, чем мы сами. Мы понимаем, что вокруг нас умирают люди и попадают в вечный ад, где они будут без Бога нести вечное наказание. И на нас лежит ответственность за то, чтобы говорить этим людям о спасительной вести Иисуса Христа и о том, что нам они не безразличны. Господь благословил нас творческими силами, уникальными дарами и талантами, заложенными в нас генетически. Благодаря этому, а также нашему жизненному опыту, мы не похожи друг на друга. Все мы разные, словно снежинки. И каждый из нас удивительным образом вписывается в Божий мир, будучи способен созидать и творить что-то особенное, отличное от других. Разве не удивительно, как каждый христианин в самых различных ситуациях творчески, духовно и продуктивно влияет на свое окружение? У нас есть нравственный образец. Мы понимаем, что значит жить для других, а не для себя и не ради собственной гордости. Все это возвращает нас к первой главе послания к римлянам. Я не буду сейчас разбирать эту главу, мы ее уже несколько раз касались. Но когда вы говорите Богу «нет» и поклоняетесь твари вместо Творца, свет гаснет, и хотя вы провозглашаете себя мудрым, на самом деле вы глупец. И не говорите, что из теории эволюции ничего не следует, ведь ваше мировоззрение будет влиять на всю вашу жизнь. Разве вы не благодарны Богу за то, что Он по Своей милости и благодати дал вам знание истины? Благодарны? Я тоже. Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя, что Ты наш Бог. Мы бы не познали Тебя, если бы Ты не задумал познать нас. Мы были бы похожими на остальной мир, думая, что произошли от обезьян, и направлялись бы в небытие, в ничто. Мы были бы как обломки корабля, плывущие вниз по реке, оставленные на милость стремительных вод. Мы бы не знали, откуда мы,
почему мы здесь и куда направляемся. У нас бы не было нравственных норм, мы бы не знали, что принимать и чего не принимать, во что верить и что отвергать. Мы бы не смогли отличить ложь от истины. Мы бы не понимали своих обязательств по отношению друг к другу в браке. Мы бы не понимали своей ответственности перед нашими детьми и родителями. Мы бы не знали, чего ты ожидаешь от нас в плане работы, продуктивности и достижений. Мы были бы заблудшими. Мы бы не знали, что значит жертвовать собою ради других. А это так важно для вечности, для того, чтобы извлечь максимальную пользу из этой жизни. Но, Господи, мы знаем все это, потому что Ты явил нам свет. Ты спас нас, Ты обновил наш разум, Ты дал нам Духа Святого, Ты дал нам Твое Святое Слово. Ты научил нас, дал нам инструкции. И, Господи, мы имеем ум Христов. Мы смотрим на мир так, как Ты, потому что знаем Твое Слово. И мы задаем вопрос, как апостол Павел. Где мудрость мудрецов? Но то, что кажется мудростью им, безумие для Тебя. А мы, которых они считают безумными, обладаем истинной мудростью. Как мы можем отблагодарить Тебя за все это? Все это плоды благодати и милости, и мы благодарим Тебя за это. Во имя нашего Спасителя. Аминь.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам: alexi@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

Вера – это есть всегда слово, всегда. От Бога пришло слово, вот от этого дерева не вкушай. И теперь смотрите, Адам и Ева поверили, и вот мимо этого дерева они, может быть, проходили месяц или два, сколько там не сказано времени. И обратите внимание, что Ева не видела это дерево. Она его не видела. Она ходила мимо и не обращала внимания. Просто она его не видела, не замечала. Оно ей ничего не говорило, потому что в ней была вера. Это дерево не трогай, не вкушай. И теперь обратите внимание, как открываются глаза у человека. Это пример навсегда. Смотрите, теперь приходит дьявол и говорит: «Да ладно, если ты вкусишь от этого дерева, глаза твои откроются, и вы станете как боги, вы будете все знать». И что произошло с Евой? У нее глаза открылись, и она увидела это дерево. Она увидела, сказано, что оно хорошее. Она посмотрела: «О, да оно и плоды-то хорошие, приятные на пищу. О, да она еще и знания дает». Смотрите, до этого она этого не видела. До этого она этого не знала. У нее не надо было, дерево было ее как нет, она не видела. Смотрите, что открывает всегда глаза у человека, его веру. То есть вера, пришла одна вера, человек видит, как эта вера говорит. Он так видит, он так понимает, другой он не видит, не понимает. Приходит другое слово, это слово открывает глаза у человека, и он вдруг начинает видеть то, что он до этого не видел. Сколько людей читали Евангелие годами и никогда не увидели, что там написано. Когда вдруг им пришло слово, что вот смотрите, вы от греха свободны, они ба! И вдруг они это увидели. Почему они до этого не видели? Они до этого не видели, не думали, они эти места проходили мимо их, они прочитают, и оно их не касалось, это слово совсем. Когда же вдруг обратили внимание, сказали: «Посмотри, как написано». Ба! Он говорит: «Почему же я не видел? Столько лет это читал, столько много читал, и почему же мы это не видели?» Говорят сотни людей сегодня. Вот как сказать? Смотри, что делает вера? Вот это все действует вера. Вот вера – это есть обязательно слово, это есть обязательно учение. Оно есть или правильное учение, или оно есть ложное учение. Какое бы оно ни было, но всегда вера. Теперь, я даже приводил, и даже такие есть примеры. Я помню, что это я еще проповедовал, когда вот в Америке через Ниагарский водопад был протянут канат. И один канатоходец с этой скарой ездил по этому канату, возил ее туда-сюда, ходил. Толпа стояла, разинув рты. И он спрашивает: «Вы верите, что я это могу делать?» «Да!» Все орут, хлопают, «Да, верит!» И вот он туда проехал, оттуда проехал, приехал на этот берег и говорит: «Верите?» «Верим!» Стоит впереди мужик и больше всех хлопает: «Конечно, ты это можешь!» Он и говорит: «Слушай, вот иди сядь в эту вот тачку, я тебя перекачу». «Что?» И раз, и быстренько и спрятался в толпу и сбежал. Почему? Он верил, что он все может. Но когда ему коснулось, чтобы он поверил, сел в эту кару, он не сел. Почему? Потому что пришло полное сомнение. Он не смог поверить. Смотрите, вера. Вера – это же есть двигатель любого человека. Прямо от, начиная от Едемского сада, по сей день ничего не изменилось. Как было от самого начала, так точно и сегодня. Вначале было два слова, такое и такое. А сегодня опять все то же самое. Есть слово правды и есть слово лжи. И это есть только вера. Именно от этих слов есть вера. Другой веры просто нету.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Могут ли бактерии думать? Вопрос, способны ли бактерии думать, может показаться глупым. Однако ученым уже на протяжении 100 лет известно, что этим микроорганизмам действительно не чужда умственная деятельность. Эксперименты, проведенные в 1883 году Вильгельмом Феффером, показали, что бактерии подплывают к источнику питания, например, куриному бульону, и отплывают от ядов, таких как моющие и дезинфицирующие средства. Феффер также выяснил, что бактерии способны принимать решения. Он помещал между бактериями и источником питания местоположение, которое было им известно, слабо растворяя раствор дезинфицирующего средства. Ученый отметил, что в этом случае бактерии двигались с максимальной скоростью, чтобы быстрее преодолеть отравляющее вещество и добраться до супа. Такой процесс принятия решений ничем не отличается от того, через который мы и сами проходим каждый день. Для многих ученых это свидетельство разумности бактерий удивительно, потому что мы привыкли думать о разуме в контексте эволюции. Согласно эволюционному подходу, высшие или более развитые формы жизни должны быть умнее, чем низшие. Но если мы придерживаемся библейской позиции и верим в то, что все живое создано разумным творцом, нас не должно удивлять несоответствие фактических данных теории эволюции. Каждое существо наделено разумом в той мере, в какой он ему необходим. Бог воистину заботится о своем творении, даже о бактериях.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогая церковь! И хотя мы не евреи, но Слово Божие говорит, что мы привиты к еврейскому народу, мы дети Авраама, мы дети нашего Господа Иисуса Христа, слава Ему за это. В 4 главе, друзья, есть удивительное предупреждение, как взаимодействует покой и доверие. Когда нет доверия, друзья, не может быть покоя. Когда есть покой, вырастает доверие. И вот в этой главе мы читаем, что народу израильскому было дано слово, было дано обещание. И они все ходили, но не все, говорит, приняли. Причина. 4 глава, 2 стих. Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавшее. Друзья, очень важно нам проверять. Мы читаем, заучиваем, но верю ли я то, что я выучил? Доверяю ли я то, что я слушаю проповеди? Доверяю ли я Богу? А как проверить, друзья? И для этого Господь нам допускает бури, волны. Помните, как ученики в лодке плывут, им кажется, они погибают, а Христос спит. Он всегда рядом, но Он спокоен. А как мы? Друзья, слово от Бога, оно нам дает для того, чтобы возрастала вера. А вера всегда базируется на фундаменте. Фундамент наш Иисус Христос. Слово Божие дает нам плоды. И, друзья, плоды в доверительном сердце. Нельзя верить в Господа и не доверять Ему. Нельзя жить с супругом и не доверять друг другу. Друзья, беспокойство всегда побуждает к бунту. Беспокойство, оно всегда оправдывает нашу греховную природу. Как же бороться, как проверить, растворяется ли слово? И вот он говорит, посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Вот, друзья, удивительно. Он говорит, надо стремиться к этому покою, надо упражняться в нем. И говорит, сам Господь успокоился, друзья, от дел своих. Наступил мир, совершилась победа на Голгофе, созидается церковь. Да поможет нам Господь, друзья, созидать вместе с Духом Святым, который внутри нас, храм живущего, чтобы там была хвала, было доверие нашему Господу, был мир и покой. Аминь.

великий Бог. Когда человек начинает великое дело, он прежде всего дает ему оценку. Ученые, изучая природу, употребляют годы, чтобы вникнуть в то или иное явление. А разве великий Бог не достоин того, чтобы мы отдали должное время для познания Его любви, Его славы, Его величия? Как поверхностно и неглубоко наше познание Бога! Так размышлял когда-то псалмопевец Давид и воскликнул: «Ты велик и творишь чудеса! Ты, Боже, един велик!» Псалом 85. Для познания величия Бога тоже необходимо время – и Бог дает нам это время, но пользуемся ли мы этим временем?

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сегодня вторая часть. В этом вопросе дело обстоит так, что сердце должно иметь приоритет. Человек, который главным образом Бога любит разумом, вероятно, думает о себе, что Бога он тоже любит всем сердцем. Но это не должно быть именно так. Чтобы любить Бога от всего сердца, это должно быть намного больше, чем любить Его только в своем мышлении. Поэтому стоит однажды все четыре области более точно рассмотреть. Любить Бога всем твоим сердцем, любить Бога во всем твоем сердце, любить Бога из всего твоего сердца. Любовь по отношению к Богу радует с одной стороны нашего Небесного Отца, а с другой стороны исполняет нас и приносит нам тоже радость, потому что она все больше в нас распространяется и исполняет всю нашу сущность, это Божья любовь. Через любовь к Богу мы находим нашу истинную божественную идентичность, то есть нашу божественную личность. Идентичность, которая далеко превосходит всякую другую идентичность в этом мире. Выражение «люби Бога всем твоим сердцем» содержит в себе еще больше, чем это предложение. Еще раз внимательней посмотрим на это место Писания в нескольких переводах Библии. Эльберфельдерская Библия, Второзаконие 6:5 и Евангелие от Матфея 22, стих 37. «Всем твоим сердцем». ДБР Библия, Второзаконие 6, стих 5. «Во всем пространстве твоего сердца». КК Библия и ДБР Библия. Матфея 22:37. «Во всем твоем сердце». Эльберфельдерская, КК Библия и ДБР Библия. Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. И Марка 12, стих 33. Евангелие от Луки 10:27. «Из всего твоего сердца». Если мы правильным образом Бога любим, то мы делаем это всем, во всем и из всего сердца. В дословных переводах мы не находим это выражение в сочетании со всем сердцем. Если в этом выражении «со всем сердцем» мы будем понимать или подразумевать, что сердце является каким-то пассивным участником, тогда это выражение мы неправильно поняли бы. Однако, если в выражении «со всем сердцем» мы все же будем понимать, что все сердце, со всем, что к сердцу относится, принимает участие в любви к Богу, то это тоже соответствует Божьей воле. Следующие два выражения «в твоем сердце» и «из твоего сердца» показывают, что любовь к Богу, можно сказать, течет из самого центра сердца. Тогда любовь к Богу является центром сердца. Тогда она, видимо, вытекает из сердца. Это состояние возможно лишь в том случае, если Бог сам до этого излил свою любовь в наши сердца, как читаем в послании Римлянам в главе 5, стих 5. Это положение образует, так сказать, основание этого вопроса. Божья любовь исполняет нас полностью, но она исполняет только очищенные, освобожденные камеры нашего сердца. Наши сердца вполне можно сравнивать с домом, в котором имеется много комнат. Каждое помещение, которое мы передаем Господу Иисусу Христу, будет наполнено или исполнено Его любовью и им лично. Если мы передали Иисусу комнату профессиональной карьеры нашего сердца, тогда Он заполнит эту комнату и устроит ее лучшим образом. При этом следует сказать, что мирской успех и земное богатство не обязательно являются в глазах Иисуса самым лучшим. Опасность сребролюбия, которая является корнем всех зол, становится на этом основании еще больше, как читаем в первом послании Тимофею в главе 6, стихи с 10 по 12. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые верующие уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Как видите, речь здесь идет о верующих. Если мы передадим Господу Иисусу Христу помещение «семья», а помещение «финансы» не передадим, тогда мы будем иметь разделенное сердце. И если при этом в комнате «семья» будет расти скупость, которую очень хорошо можно скрывать под названием «экономность», в этом месте мы должны себя спросить, передали ли мы Иисусу господство над всеми комнатами нашего сердца? Семья, собрание, дружбу, профессию, свободное время, отпуск, финансовый вопрос, сексуальный вопрос, потребительский вопрос, средства массовой информации, собственность и так далее. Любовь к Богу должна занимать центр сердца и исполнять или заполнять каждый уголок нашего сердца, чтобы мы имели неразделенное сердце или двойное сердце, как читаем в Эльберфельдерской Библии. Неразделенное сердце является большим сокровищем, потому что оно открывается во всех частях Божьей любви и исполняется этой любовью. Неповторимым у Давида мы находим тот факт, что он имел неразделенное сердце, как читаем в Третьей книге Царств в главе 15, стихи с 3 по 5. Он, то есть Авия, ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него. И сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Уриею хеттиянином. Хотя Давид тоже грешил, но по отношению к Богу он имел неразделенное, недвойственное сердце. Следовательно, кто имеет неразделенное

доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю из всего сердца или от всего сердца, с одной стороны, означает, чтобы во всех областях нашей жизни Бог занимал наивысший приоритет. А с другой стороны, это означает также, чтобы мы в Боге радовались и охотно включаем Его в каждую область нашей жизни, потому что мы знаем, что Он хранит для нас наилучшее. Я люблю Бога из всего моего сердца. Если из глубины моего сердца страстно жду Его и чувствую к Нему полную симпатию. Кто ищет Божьей любви, как Иисус искал прославление Небесного Отца, кто Бога любит всем сердцем, тот большего себе не желает, как полностью жить в Боге и полностью жить через Бога. Кто всем сердцем любит Бога, тот ищет Его волю и стремится исполнять Его волю. Я не могу сказать, я люблю Бога и Иисуса, если одновременно не стремлюсь к тому, чтобы исполнять Его волю. Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Его волю мы можем в действительности исполнять только через веру, через глубокое доверие к Нему. Через веру мы нуждаемся в уверенности, что Божья воля всегда является для нас самым лучшим, и только так мы можем исполнять Его волю. Любить Бога из всего сердца не является утомительной обязанностью, но является неописуемым преимуществом и самым исполненным, какое вообще только существует. Ничего другое в действительности не удовлетворяет человека так постоянно. Любить всем сердцем, во всем сердце и из всего сердца. Повторяю эти три важные выражения: всем сердцем, во всем сердце и из всего сердца. Кто Бога любит из всего сердца или от всего сердца, тот, как правило, любит Бога и всей своей душой. Но несмотря на это, может и так быть, что Бога мы еще не всей душой любим. Прежде чем я подробнее буду рассматривать этот аспект, я хочу еще кое-что сказать о взаимосвязях. Если мы любим Бога нашим сердцем и любим Его нашим разумом, но едва любим Его нашей душой, тогда нам еще что-то недостает. Душа желает, чтобы ее любили, но для того, чтобы она достигла эту цель, то и она должна научиться любить. Мы можем сухо, трезво и без эмоций сказать: «Бог, я люблю тебя». Но если при этом душа не почувствует никаких ощущений и эмоций, тогда душа еще едва охвачена любовью к Богу. Душа со всеми ее чувствами и эмоциями и всеми ее нравственными движениями должна быть тоже охваченной Божьей любовью. Если я размышляю о своем удивительном Господе Иисусе Христе, тогда моя душа чувствует исполненную любовь. И тогда Божий мир успокаивает мою возбужденную душу. Что случается или происходит с вашей душой, если вы Богу скажете, что вы всем сердцем любите Его?
Будет ли тогда ваша душа охвачена радостью?

ликованием, весельем, или ваша душа, скорее всего, чувствует плохую совесть, а, возможно, даже рассеянную боязнь. Возможно, что вы одновременно с завистью смотрите на других верующих, которые с шаловливой радостью радуются в Боге. Тогда и сами вы можете успокоиться в том, что вы себе скажете: «Это душевные христиане, тогда как мы принадлежим к духовным христианам». Но пока верующие еще чувствуют в своих сердцах зависть и недоброжелательность, то они еще далеко удалены от того, чтобы быть духовными христианами. Хотя душа таковых может, как и у апостола Павла, быть печальной и отчаявшейся, но если она будет думать о своем удивительном Господе, то она почувствует, тем не менее, радость. Приведу эти места Писания. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 27. «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, то есть Павла, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 8. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Послание Филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». К сожалению, это нормально, что в какой-то депрессии едва можно радоваться. В этом болезненном состоянии можно только того ожидать, пока Бог пошлет снова исцеление, часто и с помощью врачей. И только после исцеления такой человек может снова почувствовать радость. Ложный образ Бога возникает на основании ложного учения. К примеру, на основании учения о бесконечно наказывающем Боге, что в полной мере касается погибших грешников, которые вечно будут мучиться в огненном озере, или на основании представления, что человек должен совершить определенные дела, чтобы спастись для жизни вечной. Кто исследует здравое учение Слова Божьего и просит Бога дать ему познания о Боге, тот рано или поздно получит образ Бога, который все больше будет соответствовать библейскому образу Бога. Горечь и зависть возникают на основании недостающей любви по отношению к братьям и сестрам. Кто правильно любит, тот желает своему ближнему добро и радость. Его будет даже радовать тот факт, если ближнему, предположительно, будет лучше, чем ему самому. Зависть и недостающая любовь к ближнему возникают тоже на основании того факта, что человек хочет чем-то лучше быть, нежели его ближний. В конечном счете, в таких случаях недостает смирения. Кто проявляет смирение и любит, тот радуется, и тогда, если его брат 5 раз больше получает, чем он сам, как читаем в книге Бытия, в главе 43, стих 34, «И посылались им кушанья от него, и доля Вениамина была 5 раз больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним».
И здесь мы видим тот факт своего брата, лишь тогда можно правильным образом любить, если сам мог испытать безусловную Божью любовь. Каждый грешник, который пережил Божию пересиливающую благодать, тот совершенно автоматически любит Бога всей душой. Области души. Душа состоит из множества областей. Душа состоит не только из ощущений и эмоций, и душа имеет разум и размышление. Однако здесь речь идет о естественном мышлении и о естественном разуме, которые не находятся в состоянии охватить невидимую реальность Бога. Мышление духа может это, конечно, и это следует различать от душевного мышления. Душа имеет тоже совесть, сознание или память и подсознание. Воспоминания, опыт, ощущения и потребности оказывают на душу влияние. При этом плоть играет не незначительную роль. Если Бог желает, чтобы мы любили Его из всей души, тогда мы должны стремиться к тому, чтобы впустить Бога в каждую область души. Двое молодых людей, которые влюблены друг в друга, автоматически обговаривают почти все, что их волнует. И если мы нашего Господа Иисуса Христа любим из всей души, то и мы точно так же обговариваем с Ним все, что нас волнует. А если мы запускаем нашего Господа Иисуса Христа также в наши чувства, тогда это проявляется или становится явным, как ниже следует. Первое. Если душа пережила что-то радостное, тогда душа благодарит Господа и радуется в отношении Его благодеяний. Псалм 102, стих 2. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Это мы вполне можем сделать в молитве благодарения или в радостном ликовании. Иногда мы славим Бога хвалебными духовными песнями, а некоторые верующие делают это посредством танцев, как царь Израиля Давид во второй книге Царств, глава 6, стих 12. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом. Лично я не одобряю это, но, как видите, об этом сообщает нам Слово Божие. Второе. Если наша душа чувствует досаду и гнев, тогда она сообщает эти эмоции Богу, как это сделали пророк Иеремия и пророк Иона. Читаю у пророка Иеремии в главе 20 стихи с 7 по 10. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог, ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос».
Все жившие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему». Иона, глава 4, стих 9. «И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, «Очень огорчился, даже до смерти. Это разгружает или облегчает и успокаивает душу, поэтому она входит в дальнейшие процессы обучения». Третье. Если душа имеет нечистую совесть, тогда она обговаривает это с Господом. Она раскладывает перед Ним все свои чувства и в молитве говорит с Богом об этом. Как читаем в первом послании к Коринфянам в главе 8, стих 10. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то есть в храме идолов, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: На нашей волне звучат следующие передачи. Самостоятельное изучение Библии, программа «Месседж». Затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие». И во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Агапов Филипп, и сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять над отрывком из Писания. Это послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 15 по 16. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 15 по 16 стихи. Я прочитаю. «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Итак, о чем здесь говорится? Апостол Павел учит церковь единству. Когда церковь в единстве, тогда она растет и успешно развивается, подобно телу, в котором все работает как положено. Он приводит несколько примеров того, как церкви быть единой. Во-первых, нужно всегда и во всем стремиться быть похожими на Христа. А во-вторых, строить Божию церковь нужно в любви друг к другу. Какие же уроки мы с вами можем извлечь для себя, исходя из этого места Писания? Ради Христа и ради созидания и развития Его церкви нам всем необходимо стремиться к единству. А для этого каждому верующему необходимо, во-первых, стремиться всегда и во всем быть похожим на Христа. Во-вторых, с любовью и уважением относиться к другим верующим. В-третьих, не отделять себя от святого общения с верующим. В-четвертых, стараться участвовать в совместных богослужениях, молитвах, участвовать в нуждах верующих, осознавать, что мы действительно нуждаемся друг в друге. Ну и последнее, ценить служение каждого и уметь подбадривать друг друга в служении. Какие же решения мы можем принять для себя, исходя из этих уроков? Подумайте о том, что вы могли бы сделать на этой неделе ради единства церкви. Может быть, в вашей церкви есть человек, служение которого не особо заметно для других. Не поленитесь, подойдите к этому человеку и поблагодарите его за служение. Вы даже можете помолиться за него и его семью прямо там, на месте. Во-вторых, если вы имеете какое-то служение в церкви, то примите решение служить так, как служил бы сам Христос. В-третьих, если среди недели в церкви есть какое-то собрание и у вас есть возможность посетить его, обязательно сделайте это. Будьте в единстве со всей церковью. В-четвертых, если услышали о нужде какого-то верующего, то не ждите, что кто-то придет к нему на помощь. Будьте первым, кто предложит свою помощь. Ну и в течение дня найдите время, пожалуйста, прочтите всю эту главу и еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим отрывком и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и, конечно же, попробуйте с кем-нибудь этим словом сегодня поделиться. Ну а в завершение я хотел бы вместе с вами помолиться. Дорогой Господь Иисус, ради Тебя, ради созидания Твоей Церкви и Твоего Царства на этой земле, помоги мне, пожалуйста, стремиться к единству с Твоей Церковью. Научи искренне любить и проявлять уважение к другим верующим. Научи участвовать в нуждах верующих. Помоги не отделять себя от других верующих, но искать возможности быть чаще вместе, чтобы неверующие люди, видя искреннюю любовь между нами, узнавали о нас, что мы действительно Твои ученики. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
3: В эфире передача «Месседж».
4: Аудиоблог Павла Федорука. Когда на корабль, плывший в Фарсис, обрушился сильный шторм, всех охватила паника. Корабельщики начали делать все возможное, чтобы спасти корабль. Даже начали молиться, каждый своему богу. Но ничего не помогало. Затем бросили жребий, из-за кого всех постигла беда. Жребий выпал на Иону. Оказалось, на корабле вместе со всеми в Фарсис плыл Божий пророк, который должен был плыть в Ниневию. Именно он и его непослушание было причиной беды, постигшей корабль. Корабельщики просили Иону молить своего бога, чтобы шторм утих. Но он знал, это не тот случай. Ему нужно было менять направление. Вы знаете, что было дальше. Церковь – Божий пророк на земле. У церкви есть задание, есть послание для этого мира. И всякий раз, когда она об этом забывает, Бог пытается ей об этом напомнить. Мы можем спать, можем вместе со всеми молить Бога, чтобы затихла буря. Но приходит понимание – это не тот случай. Нам нужно изменить курс. Мы – Божьи посланники на этой земле. У нас есть задача. Не забыла ли церковь об этом? Не стало ли это чем-то второстепенным, что мы перестали воспринимать всерьез? Да, быть Божьим пророком, как правило, некомфортно. Непонимание, отвержение – ты как будто не от мира сего. И у нас появляются наши стратегии и проекты, которые со временем становятся приоритетными. Для многих чуждыми стали понятия, без которых христианство невозможно. Оглянитесь, куда вы движетесь последние годы? Не бежим ли мы от Божьей воли? Многим из нас все-таки нужно пересмотреть и изменить курс.

0: message. Аудиоблог Павла Федорука.
1: Утешайте и утешайтесь. Когда ушибется ребенок, и мать его утешает, что при этом происходит? Боли не сразу исчезают, но присутствие любящей матери создает атмосферу укрытости и безопасности. Утешение матери не устраняет боль, но преобразует боль. Так Бог повелевает своим слугам: «Утешайте, утешайте народ мой». Исаия, 40 глава, стих 1. Утешение не устраняет моментально болезни, горе и других невзгод, но близость Божия их преобразует. Это было в прошлую войну. Во время бомбежки мы сидели в подвале. На дворе рвались бомбы, ревели самолеты, стреляли зенитки. Моя дочурка прижалась ко мне всем тельцем, воткнула свое личико в мою грудь и в таком положении оставалась до конца бомбежки. Я не мог изменить моего положения, а только гладил ее по головке. Бог утешает не так. Он может изменить положение в одно мгновение.

Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Яремчука –

0: духовное наследие.
1: Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Виктор Гюго. В стране, где любили и ценили красоту, жил человек маленького роста, с короткой толстой шеей, лысый, с толстыми губами и выпученными глазами. Этот человек комичной внешности был мудрецом. Со шкатулкой, на которой изображен сатиры, в которой хранятся драгоценности, сравнивал мудреца один из его учеников. Имя этого мудреца — Сократ. Он жил за 4 века до Рождества Христова. Поразительно, что таким мог быть и такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразма Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова? Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание, и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других. И не затыкай я ушей своих от его речи. Меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. «Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне. Чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе». Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое — это черное, а черное — это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапеки. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание — смерть.

Из речи Сократа на суде. Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню, и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие беспокоить тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам. А другого овода вы не скоро найдете. Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой ядовитой цикуты. Жить по совести сегодня ничуть не легче. Но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами –

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Яремчука.
1: Любі брати та сестри, Христос народився. Присаживайтесь, пожалуйста. В продолжении нашего торжественного служения я хочу прочитать место Писания, которое записано в книге «Откровение», 1 глава, 8 стих. Книга «Откровение», 1 глава, 8 стих. Здесь записаны такие слова. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Вот, дорогие, эти слова принадлежат уже воскресшему, прославленному Господу Иисусу Христу. Мы сегодня отмечаем Рождество Господа нашего Иисуса Христа, и это событие поистине уникально. Рождеству Иисуса Христа не смогли воспрепятствовать ни римская власть, ни греческая философия, ни языческая религия. Рождество Иисуса Христа уникально, потому что Христос родился не так, как мы. Он родился от девы без участия мужа. Богословы называют это непорочное зачатие. Почему непорочное? Некоторые считают, что непорочное, потому что грех или порок передается по мужской линии. И так как Христос родился от Девы Марии без участия Иосифа, поэтому он был безгрешным. Другими словами, женщины святые, а мужчины все грешники. Я думаю, что многие сестры скажут аминь, да, на эту мысль. А другие считают, что непорочное, потому что супружеские отношения, брак является пороком.

естественное, необычное зачатие. Потому что Иисус Христос родился в этот мир не так, как родились мы. Также мы прочитали о том, что Он был. Он был. Это говорит о том, что Он был всегда. Не было такого момента, когда Его в истории человечества или вообще в истории бытия не было. В Евангелии от Иоанна 1.1 мы читаем, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И уже ниже, в 14 стихе, мы читаем, что Слово стало плотью и обитало с нами. Поэтому, когда мы говорим, что Рождество Иисуса Христа – это уникальное событие, оно уникально еще в том, что это больше не рождение, а воплощение Иисуса Христа. Поэтому мы можем сказать, что Иисус народився, а Христос воплотився. Пророк Исаия очень хорошо говорит о том, что младенец родился нам, а потом сказано «сын» что? «Дан нам». Младенец родился, а сын дан. Почему? Потому что он всегда был. Потому что он пришел на эту землю, он стал человеком, он воплотился. Поэтому мы говорим о том, что Рождество Иисуса Христа – это воплощение Иисуса Христа или же первый приход Иисуса Христа на землю. Мы прочитали с вами, что Он не только был, но Он также есть. Тогда, когда Иисус Христос выполнил свою миссию здесь на земле, и тогда, когда Он вознесся на небеса, то Он не устранился, Он не исчезнул. Но Он продолжает существовать. Написано, что Он сидит одесную Отца Небесного. Написано, что Он наш ходатай, что Он наш посредник, Он наш первосвященник. Написано, что Он приготавливает нам место. Христос говорит, что в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, то я сказал бы вам, что я иду приготовить вам место, чтобы и вы были, где я. Мы видим, что Господь Иисус Христос продолжает свою работу с каждым человеком, живущим на земле, с церковью, которую Он оставил здесь на земле. И Он продолжает этот труд через Духа Своего Святого, которого Он послал в этот мир. Поэтому Христос был, Христос есть. И сегодня Он желает родиться в каждом сердце, как Он некогда родился в Вифлееме Иудейском. Если в доме молитвы есть люди, которые еще не обратились к Господу, если вы еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то сегодня есть возможность покаяться, попросить у Бога прощения и начать новую жизнь. И Христос, который родился в Вифлееме Иудейском, сегодня родится в ваших сердцах и возродит вас для новой жизни. Потому что Он не только был, мы не только вспоминаем то, что было в прошлом, но Он также есть. Сегодня, сейчас, в настоящем, и Он присутствует сегодня в доме молитвы, потому что Он сказал, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. И мы прочитали с вами также о том, что Он придет, Он грядет опять. То есть было не только первое пришествие Иисуса Христа, будет еще и второе пришествие Иисуса Христа. Он придет опять. Но вы знаете, существует огромная разница между первым приходом Иисуса Христа и между вторым приходом Иисуса Христа. И мне хотелось бы именно на этом вот немножко остановиться и обратить ваше внимание, чтобы рассмотреть на основании Слова Божьего, в чем же заключается эта большая разница между первым и вторым приходом Иисуса Христа на эту землю. Когда мы читаем Слово Божье, то мы видим, что первый раз Христос пришел в этот мир как человек. Как человек. Будучи Богом, Он оставил славу небес, Он оставил свой небесный трон, и Он сошел в этот греховный мир. Он родился младенцем. И вы представляете, насколько Он себя ограничил. Он ограничил себя в пространстве, Он ограничил себя во времени, Он ограничил себя абсолютно во всем, потому что Бог всемогущий стал беспомощным младенцем. Ему надо было, чтобы кто-то его кормил, чтобы кто-то его пеленал, чтобы кто-то его носил. Он стал совершенно беспомощным.

который держал дыхание всякой жизни, теперь нуждается, чтобы его держали. Тот, который кормил все то, что населяет землю, теперь нуждается, чтобы его кормили. Тот, который держал человечество в своих руках, теперь человек держит его на своих руках. Мы видим, что он полностью себя ограничил, потому что стал младенцем. Он стал человеком для того, чтобы прийти в этот греховный мир, для того, чтобы совершить искупление рода человеческого. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Иисус Христос, как человек, уставал, он нуждался в отдыхе. Иногда он так сильно уставал, что его не могла разбудить даже буря. Как человек, он нуждался в пище, он алкал, он нуждался в воде, он жаждал. Как человек, он испытывал боль, он переносил страдания, потому что он ограничил себя, он стал человеком. Но когда мы читаем Слово Божие во второй раз, когда придет Господь на землю, то Он придет уже не как человек, а Он придет уже как Бог во всей Своей славе. Мы читаем, это записано в Слове Божьем, вот мы читаем в послании апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 7 стих и ниже, даже с 6 стиха. «Но, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». То есть мы видим, что первый раз Иисус Христос пришел в этот мир как раб. Не только как человек, но как раб. Потому что Он полностью отдал Себя на служение. Он Сам говорил о Себе, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Мы читаем, что Он родился в бедной семье, потому что Он пришел не для богатых мира сего, не для знатных мира сего, а для всех людей, населяющих эту землю. Мы читаем о том, что Он родился в бедных яслях, что Ему даже не нашлось кроватки, Ему не нашлось места. Он родился, вот некоторые считают, в пещере, другие считают, в хлеву, но мы можем сказать точно, не в том месте, где обычно должны находиться младенцы. Мы читаем о том, что Он родился, и Он не имел своего дома. Он говорил о том, что лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Он не имел своей лодки. Когда Ему нужна была лодка, Он одалживал у людей. Он не имел своего осленка. Когда Ему нужен был осленок, Он одалживал у других людей. Он не имел ничего. Он не имел своих земель, какого-то имущества. Он не имел даже гробницы. Тогда, когда надо было Его похоронить, Его положили в гробницу другого человека. А самое главное, Он не имел своих грехов. Поэтому Он взял наши грехи и наши беззакония. И вместо нас пошел на мучения, на страдания, на смерть. Потому что Он унизил Себя до раба. Написано, проклят всякий, висящий на древе. Но, дорогие, второй раз Христос придет уже не как раб, а придет как царь. Первый раз Он приходил как человек, Он приходил как раб, а второй раз Он придет как Бог, Он придет как царь. Написано, что Он царь царей и Господь господствующих. Он говорит о том, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Написано, что перед именем Его преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, потому что нет другого имени под небом, через которое надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы читаем Слово Божие, то мы читаем о том, что первый раз Он приходил как Спаситель. Он пришел для того, чтобы спасти людей от греховных.
И Христос говорил о себе, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Он говорил о том, что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Он говорил о том, что «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». И мы видим, что на протяжении всей земной жизни нашего Господа все, что Он делал для людей. Мы видим, что Он проповедовал Слово Божие, Он указывал людям на Царство Небесное, и Он проповедовал не так, как книжники и фарисеи, как власть имеющие. Мы видим, что Он исцелял больных, мы видим, что Он кормил голодных, мы видим, что Он совершал великие чудеса и знамения, а самое большое чудо – это то, что Он пришел для того, чтобы спасти род человеческий. Потому что написано «все согрешили и лишены славы Божьей». Нет праведного ни одного, а возмездие за грех – смерть. И Христос взял на Себя нашу смерть, Он взял на Себя наши беззакония, Он взял нашу нечистоту, наши грехи и вместо нас пошел на Голгофу для того, чтобы взять удар на Себя, для того, чтобы умереть вместо нас и для того, чтобы воскреснуть для нашего оправдания. И вот первый раз Он пришел как Спаситель. А второй раз Он придет как Судья. Если первый раз Он пришел для того, чтобы спасать, то второй раз Он придет для того, чтобы судить. Вы знаете, когда я был в Израиле, то я заметил, что ортодоксальные евреи, они ходят в белых рубашках, а сверху в черных пиджаках, в черных шляпах, в таких черных сюртуках. И когда я спросил их, вот какая вот аналогия или какая символика этой одежды, то мне объяснили, что белый цвет – это цвет радости, а черный цвет – это цвет траура. И поэтому сейчас Мессии нет, храм разрушен, поэтому осталась только лишь одна стена плача, поэтому только лишь один траур, и поэтому они в черном. Но когда Христос, Мессия, придет на землю, тогда они снимут с себя черные сюртуки и встретят Его в белых, в радостных рубашках. И знаете, я послушал это объяснение, и я говорю, что нет. Когда Христос придет второй раз на землю, вам надо не снимать черные сюртуки, а застегнуть их на все пуговицы. Потому что траур только начнется. Потому что второй раз Христос придет не для того, чтобы спасать, а для того, чтобы судить мир. И Он придет как пламень, Он придет как меч, Он придет для того, чтобы воздать людям по делам их. И мы читаем вот в книге Откровения, 22 глава, 12 стих, здесь так и написано. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Поэтому, дорогие, мы с вами сейчас живем в то время, когда уже было первое пришествие Иисуса Христа на землю, и еще не произошло второе пришествие Иисуса Христа на землю. И вот между двумя этими событиями будет еще одно событие. Это восхищение Церкви. И поэтому пусть Господь даст нам в эти праздничные дни каждому человеку пережить первый приход Иисуса Христа на землю. А именно, чтобы Он вошел в наши сердца, чтобы Он воскресил нас для новой жизни. И не дай Бог дожить до второго прихода Иисуса Христа. Потому что первый раз Он пришел для того, чтобы спасать, и еще открыта дверь спасения, еще звучит призыв. Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Написано, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Еще есть возможность покаяться, еще есть возможность открыть двери сердца своего и впустить Спасителя, и получить прощение, искупление и жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. Но когда Христос придет второй раз на землю, эта дверь уже будет закрыта.
Такой возможности уже больше не будет. И Он придет уже для того, чтобы судить, для того, чтобы воздать людям по делам их, и чтобы каждый человек предстанет пред Богом, и каждый человек понесет ответственность за свою жизнь. Поэтому пусть Господь поможет нам пережить первый приход Иисуса Христа и не дожить до второго прихода Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы все оказались готовыми, тогда, когда Он будет забирать церковь свою, тогда, когда прозвучат эти трубы ангелов, и тогда, когда мы встретимся с Ним на облаках, и всю вечность будем проводить вместе с Ним. А Ему, Богу нашему, за все пусть будет вечная слава и держава во веки веков. Аминь. Помолимся Господу.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви «Ковчег». Эта церковь находится в городе Бельцы в Молдове.
2: Христос придет к нам снова на землю. Не в муках, не в ранах, как прежде Он был, но явится Он, наш благой Искупитель, с великой победою сил. Земля затрепещет, и все содрогнется, померкнет и солнце тогда, как явится Царь и Спаситель. Предстанут пред Ним племена, а Он, как Судья Всемогущий, осудит. Осудит в тот день навсегда. Одним будет радость и счастье, другим будет скорбь без конца. Заплачут тогда и припомнят, что слышали мы о Христе, но вести Его не внимали, как был Он распят на кресте. Но мы отрицали всегда Его имя, забыли, что Он любит нас. Любовь Его вечна, безмерна, но поздний для нас уже час. Настанут печали и скорби, польется невинная кровь. Брат брата убьет свои скорби, не выйти уж им из оков. Закованный крепко цепями, не будет уж мукам конца. Кто выведет нас из неволи? Никто не услышит тогда. Кто раны твои перевяжет? Кто скажет тебе: отдохни? В тяжелых страданиях вздохнешь ты, забыли, родные мои. Друзья дорогие, которые ныне отдались Иисусу служить, просите всегда Его силы, чтоб враг нас не мог похитить. Ведь трудное время подходит, польются страдания на нас. Не бойтесь, в тяжелые годы Спаситель поможет в тот час. Он выведет нас на путь правды, согреет любовью сердца. Чего ж нам страшиться сегодня? Ведь скоро войдем в небеса. Вот слышится голос: проснитесь, о дети, я скоро за вами приду. Порвите и бросьте греховные сети, и ныне спешите к труду. Для всех непокорных, ленивых душою, что в мире не чтили Христа, тогда благодать Он навеки закроет и вергнет в пучину огня. Где нету прощенья, а вечно мученье, и стоны, и скрежет зубов, кто сердцем забыли святые мученья, попрали невинную кровь. В день тот не будет для нас извинения. Мы с Богом вступили в завет, имели от Духа Святого крещенье, но тьму показали на свет. Так ныне пойдем, пред Богом пойдем, чтоб святость и мир приобрести. Об этом в Священном Писании прочтем. Оно ведь у каждого есть. Аминь.

Не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды.

0: Аминь. Братья и сестры, аминь. Слава нашему Господу. Я прочитаю из книги Библии, последняя книга Откровения, 3 глава, с 7 по 12 стих. Книга Откровения. Это последняя книга Библии, 3 глава, с 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое. Аминь. Сами слова «последний зов» о чем-то особом нам предрекает. Сами слова о том, что что-то когда-то однажды прозвучит, и это будет конец всему. Мы очень много сегодня уже слышали пений и стихов, и комментарий о том, что последний зов, как было спето в псалме, будет сказано «не знал я вас», или же «войдите, благословенные». И они когда-то будут последний раз сказаны. Когда-то они нам явят перед собой всю нашу жизнь, которую мы прожили на земле, следование за нашим Господом Иисусом Христом. Ты нас учил на улицах города. Мы видели твои чудеса. Мы твоим именем творили чудеса. А последние слова будут: я не знал вас. Наводят ли, братья и сестры, вот эти слова на нас трепет перед нашим величием, величием Бога нашего, которого мы поверили? Или мы уже настолько привыкли к этому, что нам кажется, это не скоро будет. Это будет для кого-то. Это будет для того брата или сестры, это не для меня. Я готов. Но вы знаете, что эти слова не будет говорить пастор или диакон церкви. Эти слова произнесет тот, который знает меня в целостности и знал меня при зачатии и знает, когда я отойду к этой земле. Он скажет эти слова, не мы. Если мы друг от друга можем что-то скрыть, и вы не знаете, что в моем сердце, я не знаю, что в вашем сердце, а он все знает. Мы с вами прочитали отрывок из Священного Писания. Это послание семи церквям. И если мы внимательно читаем Священное Писание не просто по обыкновению или по обычаю, а с трепетом и благоуханием перед тем, что это Слово живого Бога, то мы замечаем, что оценку этим церквям дает сам Иисус Христос, истинный, неизменный, который судит в точности, так как она есть, дает определение каждой церкви, свое определение. Вы знаете, мы иногда бываем, что мы хотим не унизить себя, то мы превозносим, говорит, вот наша церковь такая, вот мы так делаем, мы то делаем. А он говорит, праведный и истинный дает оценку, святый. И обратите внимание, хотел бы краткую такую информацию об этом городе, об этой церкви. Сам город Филадельфия, он находится на стыке трех провинций римских, это Мисия, Лидия и Фригия. И этот город, в переводе на греческий язык или с греческого языка, значение его «любящий брата». Филадельфия – «любящий брата». И можно сказать, что примерно такое же положение нашего города, где у нас три или четыре района смыкает наш город. Санжирейский, Фалежский, Рыжканский, Гладянский или еще там. И этот город имел очень большую перспективу, и особо в торговом плане. И в этом городе была заложена римская культура. И люди очень хорошо изучали греческий язык. Это было заложено греческий язык, латыница и римская культура. И этот как раз был культурным центром, где все могли легко прийти в этот город, потому что с этих трех провинций они имели хороший доступ к этому городу. И сам город, он был на такой большой долине, где она вся была засажена виноградом. И он также был центром виноградарства, виноделия. Это был хороший портовый город. Но я хотел бы обратить внимание не на характеристику города, а на характеристику ту, которую дал сам святый и истинный. Тот, который определил состояние этой церкви, и обратите внимание, что все послания семи церквям – это послание особое. В этом послании как бы нету сильного упрека на то, что что-то они не так делали. И обратите внимание, что автор говорит здесь так, что «я имею ключи». «Я отворяю, и я затворяю». Ключи – это символ власти, символ господства над тем, что потому что в руках у него ключи, ключи Давидова. Я отворяю, и никто не затворит. Я закрою, и никто не откроет. И обратите внимание, что это послание особое тем, что знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою двери, и никто не может их закрыть. Перед этой церковью были открыты двери спасения, и они еще до сегодняшнего дня открыты. Перед нашей церковью, перед нашим городом были открыты двери спасения, и многие из нас вошли в эту дверь. Многие из нас поверили и вошли в эту дверь, и сегодня мы здесь. Как важно, братья и сестры, чтобы, когда мы входим в эту дверь, мы не оставались равнодушными. Вошли, и это нам достаточно. Обратите внимание, может затворить, и ты немного имеешь силы и сохранил слово твое. Вошел, сохранил слово, которое ты имеешь. Важно сегодня, братья и сестры, для нас этот последний зов, чтобы мы остановились на пути своем и подумали, Господи, Ты открыл для меня двери спасения. Ты совершил это спасение на кресте Голгофе, и я увидел это, я поверил этому, я вошел в эту дверь. А что дальше? Что дальше? Дальше автор говорит, сохранил слово мое. Как важно в нашей жизни не только поверить, услышать и войти, но хранить то слово, которое мы питаемся ежедневно в нашем Господе Иисусе Христе, то, которое нам оставлено на страницах Священного Писания. Обратите внимание, что когда святые истины давал характеристику, он сказал еще такие слова: есть тех, которые говорят о себе, что они иудеи, есть те, которые говорят, что они христиане. Они говорят, они называют себя христианами, они моим именем прикрываются, но суть не таковы. В чем причина? Двери были открыты, они вошли, они стали христианами, но они не таковы. В чем причина? Может быть, причина в Боге? Он недостаточно открыл нам себя. Может, причина в том, что Он не настолько нам открыл, чтобы мы поняли, что мы должны делать. Или в ком причина, братья и сестры? Причина во мне и в вас. Сохранили слово мое. И далее, особо я хотел бы остановиться на 11 стихе. Пожалуйста, Максим, высвети его, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Пока оставь этот стих, не снимай его. Венец, Библия нам говорит о венце славы, венец жизни. Но для того, чтобы что-то иметь, надо что-то получить. Для того, чтобы что-то приобрести и иметь какую-то драгоценность, надо ее приобрести. У меня первый такой вопрос. Может, мы подумаем, что он неуместен, но сможем ли мы на него ответить правильно? Кем для нас является Бог? Кто может встать и сказать: для меня Бог является тем, тем или другим, третьим, четвертым? Кем для нас является Бог? Казалось бы, простой вопрос, но сложный. Кем для нас является Бог? Спаситель, ходатай, правильно еще. Как-то была дискуссия такая, я видел эту дискуссию, собрались там более теологи, которые больше углубляются в Библию, и задали тоже самое этот вопрос. Они были в растерянности. Кем для нас является Бог? Когда мы определим, кем Он для меня является, тогда мы будем знать, почему мы за Ним пошли. Для чего мы Ему служим? И какова наша цель? Первое, Он наш Творец. Второе, Он меня создал таким, как я есть. И если мы вникнем в себя, то очень чудно Он нас устроил. И обратите внимание, что каждый организм нашего тела, он не мешает друг другу, он созидаем как одно целое. Третье, Он дал нам Спасителя. Так это или нет, братья и сестры? Аминь. Четвертое, Он дал мне спасение. Он дал спасение по долгу или по милости? А в чем разница долг и милость? В чем разница? Долг – это когда вы вышли на работу. Вы поработали, в конце месяца вам должны заплатить, потому что вы работали. Или когда вас попросили куда-то поехать, что-то сделать, вы сделали, вам за это заплатили, это долг. Они обязаны вам заплатить. А милость – это даром, без никакой платы. И вот по милости Его мы имеем прощение, мы имеем в Него спасение. И пятое – мы имеем жизнь вечную. Не потому, что мы этого заслужили, не потому, что мы такие хорошие, опять это по Его милости. Таков наш Бог. И когда мы понимаем, осознаваем, что действительно Он для меня таков есть, тогда я по-другому отношусь к Нему, служение Ему и поклонение Ему и жизни для Него. Потому что я понимаю, перед кем я хожу, кому я дал обещание, кому я открыл свое сердце и впустил его в свое сердце, чтобы он был моим Богом, который каждый день дает мне все необходимое, за которые, к сожалению, мы не благодарим его, который каждый день нас заботится о нас, благословляет нам, дает нам хлеб и одежду, дает все необходимое для жизни, к сожалению, мы иногда не благодарим его за это. Мы только понимаем тогда, когда мы начинаем уже идти в аптеку и покупать какие-то лекарства. И тогда мы оцениваем то, что мы имеем уже, потому что мы начинаем обращаться больше к Богу. Господи, облегчи мои страдания, облегчи мою боль. Держи, что имеешь. А мы имеем что-то особенное, ценное, которое невозможно оценить и описать его. Невозможно дать какое-то определение, что вот это столько-то стоит. Держи, что имеешь, дабы никто не восхитил.
1: Вы понимаете, что спасение – это не вещь, которую можно потерять. Спасение – это жизнь, от которой можно отказаться. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание. А если у нас уверенность в том, что мы спасены? Если у нас уверенность, мы понимаем, что спасение – это жизнь вечная во Христе. Спасение – это избавление от наказания за грех. Спасение – это искупление не по моей заслуге, а по милости Божьей. Спасение – это то, что Он нас спас и ведет в определенном направлении, в Царство Свое, где Он открыл двери ключом, и никто не закроет. А настанет то время, когда будет последний зов, Он их закроет. Тогда мы уже будем кричать, мы Твоим именем чудеса творили, мы Твоим именем великие знамения творили, мы Твоим именем радовались и жили, мы поклонялись Твоему имени.
0: А Он скажет, я не знал вас. Обратите внимание. И это говорит святые истины. Тот, которого никак не подкупим. Тот, которому мы ничего не можем дать, потому что все его. Тот, который дал нам по милости своей. И поэтому опять вопрос. Уверен ли я, что я спасен? Уверен ли я, что я что-то имею, которое я должен хранить, чтобы никто не восхитил? И есть ли у меня эта уверенность и твердость того, что я уверен, что я имею спасение уже сегодня? И я уже сегодня должен дорожить и ценить, чтобы не потерять его? Чтобы своей жизнью, своими делами, мыслями, действиями не отказаться от этого спасения? Я предлагаю такие три вопроса, которые вы каждый можете себе ответить. И тогда вы узнаете, есть ли у вас уверенность в спасении или нет. Первый вопрос. Верю ли я в Иисуса Христа как заместительную жертву и приняли ли я своим спасителем? Это каждый скажет. Да, мы верим. Мы приняли. Так или нет, братья и сестры? Аминь. Обратите внимание, что говорит: а тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Не когда-то будут, если заслужат,
1: Не когда-то получит, а быть тот момент, когда поверил, принял его как своего спасителя и отдал свою жизнь ему. Второй вопрос, он более сложный немножко. Чему мы больше?

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. Истинно, истинно говорю вам, слушая Слово Мое, и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И третий вопрос. Думаю ли я, мое спасение больше зависит от моих собственных добрых дел? Или же Бог дал мне его и дает мне это спасение не по моим добрым делам? Как вы думаете, от чего зависит? От того, что я делаю много добрых дел, от того, что я очень хороший, или же это опять милость Божья, потому что это Он дает нам, не по нашим заслугам? Это Божье. Тогда мы можем сказать, что мы уверены, что мы спасены. Тогда мы можем сказать, что я имею венец жизни. Я имею спасение. Но стоит вопрос. Как эту ценность, эту драгоценность пронести на протяжении всей своей жизни? Каким образом я могу быть уверенным в том, что когда раздастся этот последний зов, ходите, поднимайтесь, я войду в это число? Я буду там. Священное Писание – это тот источник, который открывает нам, как нам ожидать последнего зова. Как нам быть готовыми, чтобы не потерять то, над чем мы трудились, пишет Иоанн во втором своем послании, 8 стих. А здесь Иоанн говорит, что «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Держи, брат и сестра. Вы знаете, когда, проходя по улицам нашего города, после дождя, очень сложно не запачкать обувь. Очень сложно пройти и не запачкаться. Но когда мы приходим к другой точке, то мы можем его очистить и привести опять в порядок. Когда мы согрешаем, мы имеем источник, который нас омывает, освящает, потому что истинный и святый сказал, что верующий в Меня имеет. У нас есть тот источник, который помогает нам, поддерживает нас держать эту ценность, то, что мы получили от нашего Бога, и пронести эту ценность. Вы знаете, очень важно для каждого из нас осознать. Здесь Иоанн говорит, дабы кто не восхитил венца твоего. А мы можем его потерять. В жизни своей мы можем его потерять. Первое, это своей жизнью. Второе – своей жизнью, и третье – тоже своей жизнью. Каким образом? Мы иногда настолько привыкли к тому, тем традициям нашим, что нам трудно что-то изменить. И возникает вопрос. Моя вера в Господа, мое доверие в ценность, то, что я получил, искренняя или обрядовая? Она действительно ценна для меня? Или я по обычаю, по традиции прихожу на служение, прихожу в церковь, читаю утром Слово Божье, молюсь по обычаю, потому что я так должен делать? Или мое это искреннее отношение, чтобы не потерять ту ценность, которую я имею в Иисусе Христе? Вера моя традиционная или искренняя? Знаете, Священное Писание нам очень много говорит о тех последователей, которые последовали за нашим Богом, что их вера не была традиционной.

они были искренни. Сказал Бог Аврааму: встань из Ура Халдейского, возьми семейство твое и иди, не зная куда, в евреями написано. И он пошел. И ему вменилось не то, что он сделал, а то, что он поверил. И вера моя истинная не то, что я по традиции хожу, по обыкновению, а то, что я верю, что Бог сказал, и это истина, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Потому что привычка к тому, что я должен, она умаляет ценность, и мы иногда охладеваем. Нам кажется, что мы имеем, нам кажется, что мы сохранены, нам кажется, что мы уверены в нем, но этой уверенности нету. В псалме было спетано: как? Мы ведь твоим именем это все делали. Нам казалось, что мы твоим именем делаем чудеса, мы творим чудеса великие и все делаем твоим именем. Он скажет: а я не знал вас. Потому что это не было искренно, это было традиционно. По обычаю. Потому что если не приду, кто-то заметит, а тебя давно не было в церкви, я должен пойти туда. А придя сюда, что я получаю здесь? Насколько мое сердце открыто для того, чтобы принять ту ценность, которую я слышу сегодня через пение, через слово его. Держи, что имеешь. Потому что цель Бога – сохранить тебя и меня. Цель Бога – чтобы мы пронесли этот венец. Но есть другой, который всегда старается так четко и метко пустить стрелу, что иногда мы не замечаем, это от Бога или это от дьявола. Он очень хитрый. Он может только одно слово изменить, и нам трудно заметить, а где истина, где ложь. Обратите внимание, что когда он к Еве подошел, подлинно ли Бог сказал? Чуть-чуть изменил сочетание слов. Бог сказал: не вкушай. Подлинно, действительно ли так? А подумай, посмотри, что оно тебе несет, посмотри, как оно красивое, как оно дает тебе знание, дает тебе зрение, дает тебе почесты, будешь знать, как будешь на уровне Бога. Апостол Петр пишет, что бодрствуйте и трезвитесь, потому что не знаете. Ибо лукавый ходит, как рыкающий лев. А здесь, обратите внимание, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Только в этом послании Филадельфийской церкви написано, что сделал тебя столпом в храме. И мы прекрасно понимаем, что если стоит здание, и есть основной столб, который держится все здание, его невозможно оттуда вытащить, этот столб. Потому что если он вытащить, он, здание разрушится. И в Филадельфии, в этом городе, был храм идолам, которые поклонялись. И в этом храме на каждом столбе, который держал это все здание, было написано жрецов, которые, как люди считали, свято себя вели, и после смерти они записали там их имя на этом столбе. Чтобы оно вечно было там, чтобы их жизнь была примером для других. А Христос говорит: побеждающий, я запишу и поставлю столпом. И вы прекрасно понимаете, что его невозможно взять оттуда. Оно навечно будет с Богом, потому что имя Бога нашего будет на нас написано. Побеждающий, пронесший всю эту ценность венца своего до конца, получит.
Не заслуживший, а сохранивший получит, и имя Бога будет написано на этом столпе. Хотел бы обратить, братья и сестры, внимание ко всем нам сегодня. Я не знаю, будет ли еще такой день, как сегодня. Я не знаю, будет ли еще такая возможность, Бог настолько будет нас призывать к себе, чтобы мы остановились на пути своем и осмотрели, кем является для меня Бог. Что я имею в нем? И несу ли я эту ценность до конца? Я не знаю, сколько еще будет этот зов звучать. Но сегодня было сказано: «Се гряду скоро». Держи, что имеешь. Может быть, думаем, что имеем, а на самом деле не имеем. Уже давно потеряли. Может быть, думаем, что мы уже имеем эту ценность и несем ее с собою, а когда мы остановимся и осмыслим свою жизнь, мы ее давно уже потеряли. Держи, что имеешь. И обратите внимание, что здесь не сказано в множественном числе, как бы для общества, здесь сказано индивидуально: держи, брат, сестра, что имеешь. Бог двери спасения открыл. Ключ у Иисуса Христа, символ власти и силы, Он открыл для тебя и для меня. Я не знаю, когда Он закроет. Кому-то может быть сегодня, кому-то может быть завтра или послезавтра, я не знаю. Все гряду скоро, а когда скоро, я не знаю. Но готов ли я услышать слова: «Хорошо, добрый и верный раб. Ты сохранил, ты имел терпение, ты сохранил слово мое. Тебя я поставлю, твое имя напишу в столбе храма моего». Или же скажет: «Я не знал тебя. Ты ходил 20 лет, 30 лет, 40 лет, числился членом тела Христова, но я тебя не знаю». И вы знаете, поправить вот эту мысль или перейти одного чувства в другое только зависит от вас и от меня лично. Бог даровал нам спасение. Бог дал нам свободную волю, которую мы определяем и решаем. Бог дал право каждому индивидуально получить венец, пронести его и войти в славу. Или же получить, но на протяжении своей жизни потерять его. Своей жизнью, своими делами, своими поступками. И для нас это прекрасно, что всегда есть шанс что-то исправить. Мы сейчас будем слышать пение, которое нам споют. И во время этого пения есть возможность каждому из нас осмыслить себя. Не думайте, что это слово было для брата рядом сидящим, или для Вовы, или для меня. Оно в первую очередь для меня было, потому что прежде чем сказать, я сам проник через это слово. Оно лично каждому звучит. Держи, что имеешь. Последний зов наступит. Последний зов будет слова: или войдите, или я не знаю. Праве решать вам и мне. Он дал волю мне и вам, чтобы мы решали. Если вы чувствуете, что ослабели ваши силы, у вас нет той уверенности, что действительно вы имеете эту ценность внутри сердца своего, ваша жизнь соответствует тому, что вы несете эту ценность, благодарите Бога за это. И воздавайте Ему славу. А если вы чувствуете, что у вас нет той уверенности, сегодня есть возможность почувствовать эту уверенность, сказать тому, кто дает эту уверенность. Это Иисус. Это очень просто. Не стыдясь никого.
а сказать: «Господи, прости меня, у меня нету той уверенности, у меня нету той уверенности свободной, которую я могу твердо знать, что я спасен, я имею жизнь вечную, я имею тот венец жизни, помоги его пронести до конца». У вас есть эта возможность. Пожалуйста, пение, а мы все встанем на ноги.

Сегодня Слово Божие и тематика всего служения призывает нас, христиан, смириться перед Богом, призывает нас, христиан, чтобы мы повинились перед Богом. Нам нужны эти моменты остановки в нашем христианском пути. Сейчас еще будет пение хора, еще будет призыв под пение хора. Это время для всей церкви, время, когда мы осознаем наши проступки перед Богом, осознаем нашу готовность или неготовность к Его приходу, осознаем, что мы нуждаемся в Его прощении.

Господь зовет, вернись, Господь стучит, Господь говорит. Может быть, это действительно последний зов. Однажды я испугался в своей жизни, что, может быть, этот последний зов, а я на него не ответил. И это было в те времена, когда в старую Вифанию, еще мы не построили нового здания, приезжал оркестр из Кривого Рога, покойный Валера был тогда еще в нем. Эти служения были суббота, воскресенье утром и воскресенье вечером. По 4,5 часа. Я помню, как вода текла по стенам от того, что много народу, маленький зал, не хватало воздуха. И столько пений, столько стихотворений, такое слово вдохновляющее. А я себя считал верующим человеком. С молодежью общались, меня просили прочитать слово иногда, помолиться вместе с ними. И я вдруг почувствовал в субботу, что это призыв ко мне. Эти люди приехали с Кривого Рога и проводят здесь служение ради меня. Но я заглушил голос Духа Святого и подумал в себе, ну, это тем, кто никогда не каялся. Пусть они каются перед Богом. Я ушел домой, и совесть меня мучила. Воскресный день утром, совесть меня мучает, и я не выхожу вперед. И брат оттуда говорил, пожалуйста, выходите, кайтесь, сознавайтесь в своих проступках перед Богом, просите у Него прощения. Прошло вечернее служение, я не вышел. Уехал этот оркестр. И я плакал в душе своей, что я упустил этот шанс. И я просил у Бога прощения перед церковью и за тот упущенный шанс. Бог зовет, Бог стучит в наши христианские уже сердца, в души нас, верующих, и говорит, покайся передо мною. Возможно, это последний зов в моей и твоей жизни. Возможно, мы перетягиваем это служение ради тебя, ради твоей молитвы перед Богом. Сейчас будет заключительное пение. И во время этого пения, если ты почувствуешь, что это последний зов, и Бог зовет тебя на покаяние, не оставайся на месте. Выйди сюда вперед, как сделали эти христиане, и раскайся перед Ним, и начни новую жизнь. Да поможет нам в этом Бог.

0: течение этого часа мы предложим вам в начале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Ошибки компании взять на себя лично и сказать: «Это моя недоработка, это я не доглядел». А когда в компании или в организации, в коллективе успех, сказать, что «Это моя команда, это мои люди, благодаря моим людям мы вышли вот на этот редан». То есть это те люди, которые могут осознать свои ошибки, все это приписать себе и всю славу, так сказать, все лавры отдать своей команде, тем людям, с которыми ты вместе работаешь. Они поставили таких руководителей на первое место. Удивительно, это светские люди. Оказывается, что даже психологи, социологи выявили, как наилучшее качество руководителя – это скромность. Про Валентина Фото я слышал такой отзыв, покойного уже ныне, и такое о нем слышал, что он был хороший организатор, но когда какие-то общения, конференции происходили под его организаторством, то его как бы слабо было или мало слышно. Все работало как часики, все было отлично, все слажено, все продумано, но он как бы себя там, не, ну, что там, это все я вот здесь вот, если что, ко мне обращайтесь, я тут всем руковожу. То есть особо его было там незаметно. Было очевидно, что за всем этим стоит какой-то мощный организатор, но сама эта личность где-то оставалась в сторонке, в тени и себя ярко не выражала. Это красивое качество организатора. О нем можно так красиво сказать, его уже нет живых с нами. То есть это везде и всюду, это ценилось. Писание тоже ценит скромность любого руководителя. Вот взять, например, такую уникальнейшую личность за всю историю человечества, как апостол Павел. Это просто какой-то, это дирижер духовный. Вот куда бы он ни приходил, в какую бы церковь или местность, везде там идет процесс созидания. Я не помню такого случая, чтобы где-то ступила нога Павла, чтобы где-то Павел там со своим служением оказался, и чтобы там ничего не изменилось в лучшую сторону. Я вообще такого не читал в Библии, не помню такого случая. Хоть что-то, но все равно там созидательного, или кто-то покаялся, или какие-то сложные вопросы церковные решены. Там, где Павел, там созидание. Там, где Павел, там вот этот как бы оркестр церковный настраивается. Вот как дирижер настраивается. Я не музыкант, вот, хотя у меня был один день, когда я был поклонником тяжелой музыки. Вот я помогал своей теще в Благовещенске, ну, вот, затаскивать пианино на 10 этаж. Вот. Это был один день, когда я, ну, очень сильно был связан с музыкой. Вот. И он, этот дирижер, апостол Павел, духовный дирижер, он все настраивал, все вопросы так он регулировал красиво. Там какая-то проблема, раз ее решает, там где-то что-то возникает, послание, все там решается, все созидается. Там, где Павел, там созидание. Мощнейший организатор. Если бы сегодня апостол Павел жил в наше время и пришел в Царицынскую церковь, то, скорее всего, он был бы на расхват не только в церкви, но и в Москве. И он сказал, там, Павел, там, как, не знаю, по отчеству его и по фамилии, вот, мы бы хотели предложить вам возглавить нашу компанию, потому что у вас очень лидерские, организаторские качества, и ваши способности соответствуют нашим требованиям. Скорее всего, апостолу Павлу было бы очень много предложено, если бы, например, мир узнал о таком мощнейшем организаторе. Что же думал сам о себе этот организатор, мощный организатор? Что он о себе думал? А вот что. Он пишет Коринфянам во втором послании. В первом он там все созидает, созидает, вопросы разные регулирует, устраивает своим посланием. А во втором он пишет: «Я же Павел, который лично между вами скромен». Удивительно. Это один из лучших организаторов в мире, в человечестве, во все века. Один из лучших организаторов. Но он, когда находился в том же Коринфе, говорил, что «я между вами скромен». Так он себя вел. Скромно. Удивительно. Фессалоникийцам он пишет: «Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы, но были тихи среди вас. И это не мешало апостолам быть в чести в Фессалониках». Нисколько не мешало. То есть скромность, она, наоборот, подчеркивает красоту. Вот, как сказал некто Лабрюйер, выписал себе эту фразу. Скромность также нужна достоинствам, как фигурам на картине нужен фон. Она придает им силу и рельефность. Скромность, наоборот, подчеркивает все то, что хорошего и доброго. Скромность только подчеркнет. Или взять, например, другого библейского героя, который показал, ну, высший уровень скромности. Красотища, неимоверная. Иосиф, 30-летний молодой еврей, который предстал в тронном зале фараона. Министры, чиновники, вельможи, чиновники высшего ранга окружали фараона, и все готовы были выслушать речь молодого еврея. Фараон не мог найти такого мудрого человека, даже среди своих мудрецов, кто мог бы растолковать его сложный сон. Никому не было под силу. И вот, по совету виночерпия, оказывается, в его царстве, где-то в каких-то казематах, находится человек молодой, который может фараону помочь. Не может быть. Я тут окружил себя мудрецами. Они знают все науки тут, и они не могут. И какой-то узник может видеть его сюда. Царь долго не разговаривает. Приводят Иосифа, привели его в порядок, предстал он красивым таким перед фараоном и перед всей этой знатью. Фараон рассказывает свою проблему и говорит ему: «А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». Ты умеешь толковать сны. И вот, знаете, часто у аудитории расположение или, наоборот, отвращение к говорящему часто зависит от его первых слов, от его первого высказывания. То есть, если это будет что-то скучное, то потом очень трудно проповеднику вниманием завладеть, потому что он уже скучно начал. Слава Богу там, за этот день, за солнышко, за то, что мы сегодня все здесь тут собрались. И он уже несколькими фразами просто усыпил всех, и потом ему очень тяжело созидать это внимание. Часто очень люди обращают на первые фразы, которые скажет говорящий, спикер, проповедник, кто угодно, лектор, оратор. И я никогда не читал никаких книг по этому поводу, просто мне так кажется, может, я ошибаюсь. И вот, что же скажет этот молодой еврей? Первые его слова, они очень много весят, они очень много значат. И первые слова Иосифа, 3 коротких слова: «Это не мое». Бог даст ответ во благо фараону. Какое красивое начало! Но это не просто красивое искусство ораторства, нет. Это изнутри исходит человека. Кстати, если вы заметите, то везде, где Иосиф что-то говорит, обычно он ссылается всегда на Бога. С братьями разговаривает, даже когда представляется им владыкой грозным. «Ибо я боюсь Бога». Искушение от жены Потифара. Он не говорит, что «как же я перед Потифаром сделаю сие великое зло? Потифар так много мне доверил, как же я перед ним сделаю такое зло?» Нет, «как же я перед Богом сделаю сие зло?» Везде, где Иосиф что-то говорит, он ссылается на Бога, на Бога. Вот удивительный человек, вот везде у него Бог впереди. У него не было пастора, у него не было церкви, у него не было священного писания. У него были воспоминания об отцовском доме и то, что рассказывал ему отец, дедушка. Вот, что он мог там, чем жить? Удивительно, что он не мог читать литературу духовную, у него не было круга друзей. У Даниила были друзья духовные, но у Иосифа совершенно в полную одиночку. Как он так это постиг? Как он понимал вот эти вещи? Откуда у него эта скромность? Изнутри. Бога хорошо понимал, потому что всегда он делал ссылку на Бога, понимал его величие, его премудрость, его премудрый план. А Иаков говорит такую тайну, приоткрывает апостол Иаков в послании. «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна». И фараон, когда выслушал эту речь, и не только толкование этого сна, но еще и как начал, как вот на Бога сослался, как все красиво, как все мудро. Вот он не себя преподнес, что «да, я могу, да, я научен там». Он: «это не мое, Бог даст ответ». И он, когда назначает его на этот высокий пост, тоже фараон ссылается на Бога. Найдем ли мы такого человека, в котором бы был Дух, ну, Всевышнего, да, Господа, чтобы так вот Дух Божий человеку открывал. То есть, смотрите, Иосиф перевел все на Бога, это он, это не я, это он. И фараон, выслушав эту речь, да, точно, это не он, это Бог. Ну а раз так, раз Бог использует этого человека, так пусть он его использует для продовольственной программы экономической в нашем государстве. Посмотрите, как это все красиво. Человек, который представляет правильно Бога, он начинает скромно думать о себе, и Бог его возвеличивает сам своей рукой. Ему не нужно беспокоиться за свой рейтинг, за свой имидж. Вот. Ему не нужно за это беспокоиться. Это делает Бог за него. И это намного красивее и эффективнее. Кто-то сказал, что слава человеческая, она похожа на тень. Когда ты бежишь за ней, она от тебя убегает. Когда ты убегаешь от нее, она гонится за тобой. Вот примерно так это работает. Поэтому человек, который гонится за славой, хочет стяжать ее, хочет привлекать к себе, посмотрите на меня, обратите на меня внимание, он гонится за этой тенью, она от него убегает. Или наоборот, он хочет куда-то, да я все, я себя неуютно чувствую на этом месте, там, где там славят, хвалят, и он скорее куда-нибудь, вот, в укромное место. Слава гонится за ним. Итак, мы посмотрели с вами, как великие люди человечества показывали великую скромность, потому что они правильно понимали великого Бога. А к чему приводит потеря скромности? Вот давайте тоже на библейском примере посмотрим. К чему приводит потеря скромности? Когда я рассматривал когда-то личность Саула до его падения, то обнаружил там 4 случая, где он ведет себя скромно. Ну вот, например, победа над аммонитянами, он как-то скромно воспринимает, это Господь дал победу, давайте там не будем ни с кем счеты сводить. Да, есть негодные люди, да, есть кто меня не любит, можно было бы сегодня их призвать к ответу и перед всеми наказать их. Но давайте не будем этим заниматься, Господь дал сегодня победу такую, все, на Господа ссылка. Скромно, молодец, не приписал себе победу. Вот, хотя он там именно героически выступил, он там разрубил вала, он проявил такую решительность, мужество, кто не придет, с тем так же, так все прям очень мужественно, это был такой решительный, героический поступок. И можно было бы сказать, ну да, тут Саул, конечно, приложил усилия, чтобы эта победа состоялась, эта битва. Но все-таки Саул все на Бога перевел, и Бог был с ним. Что же происходит, когда Саул теряет скромность? Когда он привык к короне своей, и, видимо, эта корона стала где-то пережимать сосуды головного мозга, и она, голова уже не так стала думать, ну, скромно о себе, как раньше думала. И что произошло? Когда произошла победа над филистимским народом, и главным героем там был Давид, и хороводы стали воспевать подвиг Давида, и нолик лишний ему приписали, десятки тысяч Давиду, тысячи Саулу. Но, в общем-то, Саул, наверное, там и тысяч не был достоин, потому что тут явно Господь через Давида даровал победу над таким мощным соперником. И Саула это очень сильно закусило. Как это так? Все, ему, да им, может быть, вообще завтра его там коронуют, вот заберут эту корону у меня. И смотрите, когда он стал смотреть подозрительно на Давида, когда стал что-то, вот знаете, тоже как бы участвовать в этих нолях, что там я тоже, почему ему десятки тысяч, мне тысячи? Тысяча ему мало показалось, уже нескромно о себе стал думать. То Бог отступил от Саула, и злой дух нападал на Саула. То есть с потерей скромности он лишается Бога присутствия и находится в бесоприсутствии. Это очень страшно. Оказывается, скромность для верующего человека – это не просто украшение, карточка визитная, красивое качество какое-то или рычаг для влияния на этот мир. Нет. У скромности намного большие мотивы и глубже. Это вообще вопрос Бога присутствия, скромность. Человек, который теряет скромность, он может попасть в очень позорное положение. Ну, как, например, тот же Аман. Кому, как не мне? Ну, кто, как не я, на белом коне? Ну, кто, как не я, должен проехать, так сказать, под триумфальной аркой, я утрирую римские будущие обычаи. Кто, как не я? Конечно, я. И он начинает царю рассказывать, как нужно почтить человека, которого хочет царь выделить. Вот это все сделай, Мардохею ничего не упусти. И с таким позором он все это должен был своему врагу все это проделать. Позорное положение. Люди, которые теряют скромность, часто оказываются в очень неприятной ситуации. Думают о себе завышенно, думают, что они что-то представляют. У нас на Нижнем Амуре такая ситуация была. Вот дядя Люды ехал к нам в нашу местность, село Богородское, пресвитер, брат Игорь. И он рассказывал такой случай. Купил билет, сел в Комсомольске на Амуре, чтобы ехать к нам на низовку, в Богородск. Сел, согласно своего билета, на месте. Подходит один дядька с мальчишкой и говорит: «Вы сели на мое место, освободите». Тот смотрит на свой билет, да нет, вроде на своем месте. Тот свой билет показывает: «У меня на это место билет». Ну, Игорь говорит: «Ну, давайте, подождите, успокойтесь, все, давайте как-то сейчас решим этот вопрос». А тот прям так настаивает. И все затихли в салоне, ждут развязки, чем закончится эта конфликтная ситуация. И этот мужчина поворачивается к мальчику и говорит: «Сын, не переживай, мы займем это место, потому что твой папа гордый». И это слышали все. И Игорь говорит: «Давайте сейчас пригласим вот здесь вот кассира, пусть она нас-то рассудит». И она подходит, посмотрела билет у одного: «Да, вы на месте сидите». Смотрит у того мужичка: «Да к вам вообще в другом направлении надо ехать, а метеор уже отчалил, он уже находится в пути». И ближайший причал, который ожидал этого мужичка, это где-то там в какой-то там глухой деревне, там где ни гостиниц, ничего. И перспективы ему мрачные вообще там светили, и это все понимают. И это все на глазах у людей. Это был такой позор, это страшнейший просто. Когда человек что-то из себя представляет и думает, что он сейчас вот своим влиянием, своей гордостью он тут всех задавит, он может оказаться в таком позорном, он место себе там, наверное, не находил на этом метеоре, когда сколько он там ехал, час или два до ближайшего причала, столько в позоре там находился посматривающего на него искоса взглядом пассажиров. Друзья, тот, кто не скромничает, он может оказаться в позорном положении. Так Бог делает. Еще несколько слов, или вы устали уже? Что не является скромностью? Иногда мы это доброе качество можем путать с какими-то другими. Ну, например, застенчивость. Ну, бывает такая застенчивость, прям, ну вообще, там, брат, сделаешь там, да у меня плохо получается, там, пусть лучше другой, там, сестра, проведешь там урок воскресенье, да у меня плохо, пусть лучше вон та проведет. И вот как за стенкой, ну не пробиться, ну тяжело с человеком, вот он так скромничает, в кавычках, что с ним вообще тяжело строить отношения, настолько он скромный. Вот застенчивость есть такая. Я помню свою застенчивость, я где-то, когда в гостях находился, я даже... Ну, стеснялся спросить, где у вас тут туалет находится, а потом мучаешься. Вот. Ну, типа скромный такой, да, вот скромный, даже боишься таких вопросов задать. Но на самом деле это не скромность, это просто застенчивость, которая усложняет отношения. Вот. Бывает наигранная скромность. Ну, как она себя ведет? Ну, вот, например, один браток сделал вышивку своего имени на коврик и положил возле порога своего, чтобы каждый входящий мог вытирать свои ноги об его имя. Ну, такой смиренный человек, прям вообще, прям вот он, так он себя смирял, вот такой вот скромненький человек. Да там, на пороге, прям отвратительная гордость лежала. По-другому это никак не назовешь. Это не есть скромность. Есть люди, которые именно вот какой-то наигранной скромностью хотят заслужить репутацию скромного человека, смиренного. Кстати, часто говорящий о себе плохо ищет возражений. Вы замечали такую ситуацию, да? Да нет, у меня там плохо. Да нет, у тебя хорошо. Да нет, у тебя вообще там хорошо получается. Молодец. Да нет, что-то мне кажется. Да нет, у тебя все. И он вымогает все больше и больше. Чем больше о себе плохо говорит, тем больше вымогает вот таких вот похвал на себя. часто говорящий о себе плохо, ищет возражений. Друзья, скромность, она должна не внешней какими-то там мимикой там показываться или внешними какими-то, она где-то на уровне внутренности. Думайте о себе скромно, по мере веры. То есть на самом деле это должно быть мышление скромным. Не просто сделать вид, что ты скромненький. Думайте о себе скромно. Вот где находится вот эпицентр скромности. Именно там центр. Друзья, я заметил вот еще какую интересную вещь. Оказывается, скромность – это не только достояние падшего, грешного, но обращенного к Богу человека. Истинная скромность. Скромность будет на небе. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что она будет на небе. И мне так показалось при чтении Библии. Когда-то Исаия, как бы через замочную скважину, ему открывается небесная картина. Престол, великий превознесенный на престоле, края рис наполняют храм, и вокруг этого престола, вокруг Господа, летают серафимы и взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Когда-то, много лет назад, мне показалась интересной пропорция функций крыльев. Написано, что они двумя закрывали лицо, двумя ноги и двумя летали. 6 крыльев, 2 для служения, чтобы летать, и 4 для скромности, чтобы в присутствии Бога себя прикрывать. Друзья, мне показались эти пропорции важными. Может быть, потому что мне нравятся цифры, может, потому что я экономист, я не знаю. Но мне показалось это интересным, что 2 они летали и 4 себя закрывали. То есть, я для себя извлек такой практический урок. Хотя, возможно, Господь не заложил этого урока туда, когда писался этот текст, но мне показалось это уроком. Вот если у тебя есть какие-то там дарования, способности служить для Бога активно и в 2 раза больше активничай, чтобы это скрывать и себя не выпячивать, не выставлять в присутствии Бога. Если человек себя выставляет, показывает, ведет себя нескромно, значит, он себя все-таки не сознает, что он в присутствии Бога находится. Серафимы точно знают, что они в присутствии Бога находятся, и поэтому 4 крылами закрываются, а 2 летают. Как вам кажется, когда мы больше проявляем активности духовной, перед выступлением или после выступления? Ну да, смотря как вы... Вот, бывает, что так, да, выступишь, потом еще 10 часов плачешь. Ну, обычно, вот когда нужно выступить, там что-то, послужить как-то для Бога, публично послужить, ну, не только там с кафедры, как-то вот публично послужить, да, перед обществом. Господи, от Тебя зависим. Так хочется от Тебя благословения получить. Так хочется быть благословением для людей. Господи, Ты проговори со страниц Писания. Господи, употреби. Молишься. Господа призываешь, Его силу. Потом, когда все прошло, молодец, брат, все, спасибо. Да, пожалуйста. Вот. Другой, спасибо, все так касалось, спасибо за спасибо. Вот. И ты уже как бы это принимаешь что-то там, что-то начинаешь приписывать себе. Уже потом скупо Бога поблагодарил: Господи, спасибо, все прошло хорошо, я доволен, как все прошло. Спасибо, Господи. Друзья, Иисус Христос показывает нам совершенно другой пример. И этот пример мне показался удивительным. Именно тогда, когда Он должен был, ну так сказать, находился на пороге триумфа славы. Самое триумфальное событие, ну что такое триумф? Это триумфальная арка. Римляне, когда хотели кого-то особо прославить, триумфатор проходил по триумфальной аркой. Я когда читал про вот эту триумфальную процедуру в Древнем Риме, мне даже запомнился такой элемент этой процедуры. Каких-нибудь шутов ставили, чтобы он сопровождал триумфатора, чтобы они над ним подшучивали, чтобы спускали его с небес на землю. Вот. Потому что там невозможно было не возомнить о себе. И они вот таких вот шутов выставляют, чтобы они рядышком где-то шли, над ним подшучивали, еще, чтобы его спускать с небес, спускать на землю. Это триумфальное событие, это что-то очень высокое, великое в Древнем Риме. И вот Христос, так сказать, стоял на пороге вот этих триумфальных событий, когда хотели его нечаянно сделать царем. После чего это произошло? После какого события? Какое, так сказать, самое триумфальное событие? Как? Когда насытил 5000, его хотели сделать нечаянно царем. Что мне показалось интересным в этой истории? Вот что. Когда Христос накормил 5000, собрали остатки, все, то что он после этого сразу делает? Кто обратил внимание, что после этого сразу Христос делает? А? Почти правильно, событие правильное, но слово не просит, заставляет, понудил. Понудил это, заставил. А заставляют когда? Когда тебе хочется или когда тебе не хочется? Когда не хочется, тебя уже начинают заставлять. А, друзья, а хотелось оттуда уйти ученикам? Это же было поле славы. Это же было там, где они вот могли стать тут же министрами. Если Христа бы сделали царем, то они как раз ближайшее окружение, то они как раз именно находятся в эпицентре славы. Да, слава вся Христу, но они тоже как бы пользуются этой славой и для себя. Потому что там, где Христос в славе открывается, в могуществе, там, конечно, и его ближайшее окружение чувствует себя приятно. И Христос сразу после этого события заставляет, это слово подчеркнутое в Евангелиях, понудил, заставил своих учеников уйти, нет, не уйти, уплыть, чтоб след простыл, чтоб никто не погнался с лаврами и не говорил, как все было замечательно, как все было вкусно, удивительно, как вообще ваш учитель это просто, это удивительно. Чтобы даже никто не погнался за ними и не говорил еще много ласковых слов для уха. Заставил срочно уплыть, чтоб и след простыл. Это было в первую стражу. Первая стража ночи – это с 6 до 9. Римский караул сменялся через 3 часа. Первая стража ночи – это с 6 до 9. Потом с 9 до 12, по-нашему говоря. Потом с 12 до 3 ночи – третья стража. И с 3 до 6 – четвертая стража. Когда он их отправил в первую стражу, чем он стал заниматься? Что делал Иисус? Следующее его действие. Он пошел молиться. Он пошел молиться. А после молитвы он что сделал? Пошел по воде. Когда пошел по воде? В какое время суток? В четвертую стражу. В первую стражу отправил их, пошел молиться, в четвертую стражу пошел по воде. Это значит, молился, наверное, как минимум 6 часов. Кто молился 6 часов? Ну, по скромности, конечно, вы не поднимаете руку. Но молиться 6 часов, наверное, это нужно очень много иметь материала для молитвы, чтобы молиться 6 часов. О чем молился 6 часов Христос? Ну, трудно представить. Я 6 говорю условно. Возможно, это было больше. Возможно, по горячим следам. Я себе допускаю, вот как бы в контексте тех событий, о чем можно так долго молиться. Возможно, Иисус молился об учениках, чтобы они правильно поняли свое назначение, что они здесь, на этой земле, не для того, чтобы прославиться, не для того, чтобы эти кусочки славы от своего учителя к себе вот, приписать, и наслаждаться в этой человеческой славе. Чтоб они поняли свое предназначение. Молился об учениках, о формировании их мышления. Чтоб они правильно все воспринимали. Но это, если одним словом назвать, скромность. Молился об их скромности. Я так представляю себе в контексте событий, что Христос, скорее всего, одна из его просьб в молитве, это скромность учеников. Друзья, мы должны уже скоро заканчивать. Я вот хотел еще о какой практической части коснуться в отношении скромности. Нам часто иногда хочется, вот чтобы как-то блеснуть. Я помню один такой лагерь лет, наверное, 5 назад или 4, зимний лагерь калифорнийский. И нам были розданы все темы, и у Вениамина Бальжика была такая тема твой день, то есть день свадьбы. Ну, так как мне поближе к молодежи, ничего, что я к молодежи, да. Хотя, здесь должны и родители рассмотреть эти вещи. Говорят, что даже родители в этом больше усердствуют, чем сама молодежь. Многим хочется из молодежи, чтобы их день свадьбы был, ну, наиболее запоминающимся. Ну, чтоб прям вообще. И часто в этом содействуют родители. Ну, это же моя дочь, это же мой сын. Ну, чтоб она прям запомнилась прям всем-всем. Чтоб все было с блеском, шикарно. Чтоб все было там красиво. Кстати, маленький совет. Кто хочет свою свадьбу запомнить надолго, возьмите побольше кредит в банке. Даже когда вы начнете забывать о ней, вам постоянно будут напоминать о вашей свадьбе. Каждый месяц, постоянно, систематически будут напоминать о вашей свадьбе. Вы ее никогда не забудете. И многие люди, они пользуются всеми способами, чтобы их свадьба всем запомнилась. Я уже не говорю и молчу про такие ситуации, где-нибудь там, в Америке, там, в каких-то либеральных церквах, когда жених с невестой и с пастором прыгают с самолета, с парашютами. И вот пока парашюты не раскрылись, пастор с Библией в руках летит и успевает дать наставления по жизни, вот, обдуваемый ветром, вот, надеясь, что его парашют раскроется быстрее, чем он закончит свою проповедь. Хотя мне кажется, что иногда нам, проповедникам, стоит говорить проповеди с парашютом, чтобы быть лаконичнее. И он пытается успевать дать какое-то наставление жениху с невестой. Так, сегодня, я видел эти фотографии. Есть фотографии, где с аквалангами жених с невестой, пастор там наставляет их с бульками. Вот, это сегодня есть, это сегодня происходит. Друзья, во что сегодня превращается христианская свадьба? Ну, мы скажем, это где-то там американцы. Но если мы сегодня приглядимся, что же происходит, как хочется, ну, завладеть каким-то статусом, что это была свадьба самая-самая. И если там на предыдущей было два дружка, то у меня будет три дружка. Друзья, вот почему-то какая-то гонка идет сегодня в христианской церкви о том, чтобы было как-то повпечатлительнее, помощнее. И вот мне понравилась фраза Вениамина, он сказал, что я вот ничему не удивлюсь. Вот что бы вы ни придумали для свадьбы, но меня удивит скромность. Вот кто хотел бы меня удивить, вы просто удивите меня скромностью. Когда все скромно, то будет красиво. Кто застал 90-е годы христианства, помните, как у нас все было на столах скромно?

0: можно больше, как можно больше. А это уже не скромно. Поэтому, друзья, мы очень много теряем, когда хотим произвести впечатление, оставить какой-то след, запомниться, и где-то личность Христа остается в стороне, а может быть даже за дверью церкви. Вот где трагедия. Вы знаете, меня удивляют люди, которые чего-то действительно добились, и им есть что скрывать. Человек нескромный, он, знаете, вот он обычно нескромный, потому что нечего ему скрывать. Вот. А кому есть что скрывать, он может быть скромным, в укромное место ложить свои достижения. Вот смотрите, как великие люди скромное мнение о себе имели. Вот, например, Исаак Ньютон, когда его похвалили вот за открытый закон всемирного тяготения, ну вы же ученый муж, вы, все равно вам какие-то мысли приходят, у вас же есть там самосознание, что вы уникальный, оригинальный, не такой, как все. Он ответил очень скромно. И его слова стали просто, я не знаю, наверное, даже афоризмом. Они известны на весь мир, эти слова. Может быть, вы слышали тоже. Он сказал, что если я и посмотрел дальше других, то это потому, что я стоял на плечах гигантов. К этим гигантам, скорее всего, он относил Коперника и других. Великий астроном, великий физик, великий математик, великий механик, но сказал так скромно: если я и посмотрел дальше других, это потому, что я стоял на плечах гигантов. То есть, если бы не было моих предшественников, если бы не было всех этих разработок до меня, исследований, изучений, открытий, то я бы это не открыл. Он сравнил себя или с маленьким мальчиком, или с карликом, который забрался на плечи гигантов и поэтому чуть дальше посмотрел. Какое скромное мнение о себе. Того же Баха похвалил друг: ну надо же, ну как ты, ну как у тебя так получается, ну ты просто гений. На что Бах ответил: ты знаешь, весь звук исходит от органа. Тут просто, ну, в нужный момент нажимаешь на нужную клавишу, а весь звук оттуда исходит. То есть он сослался на орган, как бы все это из него исходит, а он просто в нужный момент нужную клавишу нажимает. То есть люди, которые умели скромно отвечать и не купались в лучах славы, не принимали эти лавры. Нам, для нас, христиан, это не просто, еще раз повторю в заключение, какое-то доброе качество, нужное качество. Для нас это вопрос веры. Если человек скромный, и это все прилагается к познанию Христа, скорее всего, он просто понял Христа. Он правильно понял Христа. Если человек не скромный, пытается себя выставить на показ, запомниться, впечатления какие-то произвести, добиться признания, человеческой славы, скорее всего, он просто не понял Христа. И в этом его беда, и в этом вся его проблема. Вот на примере такого качества, как скромность, я хотел показать, как работает вот этот процесс познания Христа. Познаешь Христа, узнаешь о нем что-то новое, о его величии, о его любви, о его божественности, его свойства, его характер, тем начинаешь скромнее о себе думать, что я перед лицом такого великого царя, что такое моя слава, что такое мои способности, кто такой вообще я? И ты начинаешь правильно себя воспринимать, когда правильно Бога воспринимаешь. И отсюда практика начинается. Пусть Бог поможет нам правильно Бога воспринимать, познавать Его и свою практическую жизнь строить на познании Христа. Аминь.
1: Если меня вдруг спросят, кто для тебя твой Бог, я им отвечу просто силой священных строк.

согревающий в стужу. Это мой чудный бог. Если меня вдруг спросят, кто для тебя твой бог,

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

0: Мир вам, дорогие друзья! Мы вместе продолжаем читать послание апостола Павла к христианам в Рим, или послание к римлянам, как, короче, обычно его называют. Несколько слов о том, как мы будем его читать. Дело в том, что насыщенность мыслей на каждое предложение во всех посланиях апостола Павла, и, пожалуй, особенно в этом послании, такова, что за короткое время нашей беседы подробно можно обсудить лишь небольшой отрывок. В то же время хотелось бы показать всю связь мыслей, всю логику послания апостола Павла. Но на это у нас может не хватить времени. Поэтому мы будем делать так. Я прочитаю сейчас довольно большой отрывок, а именно в первой главе послания к римлянам с 16 стиха и до конца, до 32 стиха, а подробно мы рассмотрим лишь примерно половину его. Затем в следующей беседе я снова прочитаю весь этот большой отрывок, и мы более подробно рассмотрим его вторую половину. И так будем делать и в дальнейшем, тем самым прочитываться каждый отрывок будет несколько раз, но, наверное, это и к лучшему, потому что с первого раза далеко не все в посланиях апостола Павла бывает понятно. В целом же этот отрывок, начиная с 16-го, более даже с 18-го стиха первой главы, и затем вся вторая глава, и значительная часть третьей главы – это размышление о греховности всего человечества, о том, что все согрешили, и каковы последствия греха, и какова вина всего рода человеческого. Может показаться удивительным, что разговор о благой вести начинается с разговора о грехе. Но, тем не менее, это необходимо, и постараемся это тоже увидеть. Но сперва прочитаем с 16 стиха 1 главы послания к римлянам до конца главы. «Я ведь не стыжусь благой вести Христовой, ибо она – сила Божия, ко спасению всякому верующему, прежде иудею, а затем и язычнику, потому что в этой вести открывается праведность Божия, которая через веру дается и к вере ведет». Так и в Писании сказано «праведный жить будет верою». А на всякое безбожие и нечестие людей, которые угнетают истину своим нечестием, гнев Божий уже открывается с неба. Ибо все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. Сам Бог сделал это для них очевидным. Так что незримое в нем, вечная сила его и божественность – от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном им, не снимается потому с тех людей их вина. Узнав о Боге, они не прославили и не возблагодарили Его как Бога, а предались вместо этого бесплодным умствованием, и бесчувственные сердца их во тьму погрузились. Хвалясь своей мудростью, они на самом деле безумствуют, подменяя славу Бога бессмертного всевозможными изображениями человека, существа тленного, и даже птиц или четвероногих, а то и пресмыкающихся. И Бог оставил их в скверне с похотями их сердец, так что они бесчестят тела свои. Истину Божию они заменили ложью, и творению поклоняются и служат вместо Творца, который один вовеки достоин поклонения. Аминь». Бог и оставил их поэтому предаваться позорным страстям. Их женщины заменили естественные супружеские связи на противоестественные. Подобно им и мужчины, отказавшись от естественных связей с женщиной, разжигаются в похотях своих друг с другом. Мужчины с мужчинами творят бесстыдное и получают за свою извращенность заслуженное возмездие в самих себе. Не захотели они признать Бога, и Он оставил их в испорченности ума творить непотребное. И погрязли они во всякой греховности, порочности, алчности, злобе. Жизнь их полна зависти, убийств, ссор, коварства, злонравия, сплетен. Клеветники, богоненавистники, они наглы, высокомерны, хвастливы, во зле изобретательны, родителям непокорны, безрассудны они, вероломны, не ведают любви и милосердия». И хотя знают, что за такие дела, по справедливому установлению Божьему, обречены на смерть, не только сами они все это делают, но и других в подобном одобряют. Здесь мы закончим наше чтение. Задумаемся над общей логикой отрывка, начиная с такого пренебрежения Богом, которое происходит в разуме человека. Постепенно апостол Павел приводит к описанию грехов, явных, очевидных, вплоть до убийства и алчности, таких уже вполне видимых грехов. Мы сейчас успеем подробно поговорить лишь про начало отрывка, который показывает связь греховности человека с отношением к Богу, а также с отношением к благой вести. Первые стихи, 16, 17, 18 и даже до 20, можно представить в виде диалога. Апостол Павел говорит: «Я ведь не стыжусь благой вести Христовой». И дальше как бы отвечает на вопрос, почему, Павел, почему ты не стыдишься благой вести Христовой? Апостол отвечает на этот незаданный вопрос. «Ибо она – сила Божия ко спасению всякому верующему». Благая весть – это сила Божия, поэтому ее можно не стыдиться. Мы об этом уже говорили, но сейчас хочется повторить, воспроизвести этот разговор. И то, что прежде иудею, затем и язычнику – это просто хронологическая последовательность, как реально открывалась благая весть, как и сам апостол Павел в своем служении сперва шел к иудеям, а потом уже к язычникам. И вопрос – а что это значит? Что это значит, что благая весть – это сила Божия ко спасению? Ну, на это отвечает все послание к римлянам, но краткий ответ апостол Павел дает сразу. Потому что в этом благовестии открывается праведность Божия, которая через веру дается и к вере ведет. То есть праведность Божия, которая есть Божий путь к оправданию грешников. Вера приводит к праведности. Праведность Христова, как мы дальше увидим, она дается тем, кто уверовал в Него. И дальше, конечно, сразу возникают вопросы, а что же такое вера? И каким образом через веру можно получить чью-то еще праведность, кроме своей, которая, увы, негодна, которая, как дальше как раз и показывает апостол Павел, что вся праведность людей как запачканная одежда. Это уже я цитирую Ветхий Завет, книгу пророка Исаии. Апостол Павел здесь не вспоминает, но сам смысл всего этого описания человечества и в первой, и во второй, и потом в третьей главе ровно в этом, что праведного-то нет ни одного. Но Бог дает свою праведность через веру благодаря благой вести. Вопрос, а почему вообще нужно оправдать человека? Зачем человеку какая-то еще Божья праведность? Ну, потому что открывается Божий гнев. Гнев Божий уже открывается предостережением с неба. На что? На угнетение истины нечестием людей. А каким образом люди угнетают истину? Тоже незаданный вопрос, на который отвечает апостол Павел. Угнетают истину люди тем, что, видя творение Божье, отрицают Бога Творца. Что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. Сам Бог сделал это очевидным. И люди несут ответственность за то, что эту очевидность не признают. Тут может показаться, что ну как же так, кто-то видит в творении Бога, а кто-то не видит, и виноват ли человек в том, что он чего-то не видит, не замечает. Писание говорит, что всегда за, казалось бы, просто таким мировоззренческим выбором стоит определенная нравственная испорченность. Ровно это здесь и сказано, что Бог открыл себя в творении. Об этом можно говорить очень много, и много написано, и много сказано о том, как Бог открыл себя в творении. Но еще задолго даже до рождение Дарвина, до споров современных о теории эволюции, были люди, которые говорили, а все это случайно. Замечательная есть басня о том, что это все случай создал, вот с такими именно словами, у Ивана Андреевича Крылова, который жил за несколько десятилетий до появления трудов Дарвина, до того, как эта теория о том, что все произошло случайно, стала претендовать некоторым образом на научность. Не будем сейчас подробно обсуждать эти вопросы, потому что это заняло бы у нас часы, а у нас всего, к сожалению, в распоряжении минуты. Кто хочет этим заняться, пусть читает специальную литературу. Главное же, что приходится признать сегодня даже людям далеким от библейской веры, это то, что мир существовал не всегда и однажды возник из ничего, в какой-то точке взрыва, как предполагают, а может быть, это и не совсем так, но так или иначе, когда-то мира не было, а вот сейчас он есть, стоит вопрос о возникновении бытия, и это не может быть ничем естественным, это по сути своей сверхъестественно. Точно так же полной загадкой остается возникновение живого из неживого. Все согласны, что когда-то не было жизни, а потом она появилась, в то время как в наши дни живое из неживого не появляется. И если внимательно вдуматься в самую суть разума человеческого, то возникновение разума из неразумного – это такая же загадка, не имеющая объяснения. Итак, Вселенная, жизнь, разум – три важнейших вещи, которые никак не могут быть объяснены в рамках концепции, что все происходит само собой, естественным путем, без вторжения сверхъестественных сил. Это, пожалуй, самые общие слова, которые стоит сказать, которые можно запомнить. Вселенная, жизнь, разум не могли появиться сами собой. А значит, встает снова вопрос о Творце. На самом деле, этот разговор можно было бы продолжать и примеры множить, по недостатку времени не будем этого делать. Гораздо важнее рассмотреть, задуматься над еще одним вопросом – о гневе Божьем. Гнев Божий уже открывается с неба, пишет апостол Павел, и это сразу заставляет нас задуматься, как же так? Ведь Бог милостивый, милосердный, любящий, А гнев, как свойство человека, как поступок человека, как чувствование человека, неоднократно в Писании осуждается. Больше того, есть и такие слова очень ясные, что гнев человека не может служить праведности Божьей. Или точнее, давайте откроем и прочитаем это послание Иакова, 1 глава, 20 стих. Здесь такие слова записаны. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не производит праведности Божьей». В то время как речь идет именно о праведности, о том, как праведность Божья открывается в благой вести, разговор начинается с гнева. А мы вроде бы только что прочитали, что гнев не производит праведности Божьей. Тут важна точность. Гнев человека не производит праведности Божьей. А значит, и тут нужно хорошо нам задуматься, есть большая разница между гневом Божьим и гневом человеческим. Это очень важно понимать, когда мы читаем Писание, потому что Писание многократно говорит о гневе Божьем, и, увы, многие из тех, кто читают Писание, представляют себе гнев Божий как гнев человеческий, потому что нам трудно иначе представить, как может гневаться Бог. И мы простодушно представляем себе разгневавшимися или самих себя, кто-то представляет своего разгневавшегося отца, кто-то разгневавшегося начальника, и всегда у нас эта картина человека, потерявшего контроль над собой, в ярости выкрикивающего оскорбления, а то, чего доброго, и физическое насилие применяющего. Конечно, такая картина гнева Божия не имеет ничего общего с реальностью Бога, который благ, свят, который никогда не теряет контроль над собой. Это даже смешно и подумать об этом. Бог контролирует все и вся, и, разумеется, Он находится всегда в полном равновесии. У Бога нет различия между «хочу», «могу» и «должен», того самого различия, которое постоянно мучает нас, что мы хотим, но не можем, должны, но не хотим, должны, но вроде бы не можем, а может быть, тогда и не должны, и вот эти все постоянные сомнения, метания, раздвоенность, у Бога нет ничего подобного. Но что же тогда означают эти слова о гневе Божьем? Если вспомнить общее содержание отрывка, который мы прочитали, и о котором будем еще говорить подробней, то гнев Божий означает, что грех не остается без последствий. А грех – это все, что делается наперекор воле Божьей. Люди решили, что могут жить без Бога, независимо от Бога, и стали делать то, что Богом предусмотрено не было, задумано не было. Самую суть греха можно выразить вот в таких простых словах: «не так все было задумано». Ну и понятно, что это не так, происходит по воле людей, решивших, что Бога не нужно принимать в расчет. Гнев Бога против такого рода нечестия людей, собственно, то и означает, что без последствий такое поведение, такое решение, такое мышление не останется. И последствия эти будут плохие. Может показаться на первый взгляд, что эти последствия сводятся к дальнейшему умножению греха. Но в итоге Господь все приводит к возможности спасения, к оправданию и к благодати. И апостол Павел будет это показывать. И даже однажды напишет так, что же получается, что чем больше грех, тем больше благодать, так будем грешить больше. Ну и, конечно, опровергнет это, скажет никак. Но не будем забегать вперед. Гнев Бога против греха человека означает, что Бог не оставит без последствий пренебрежения собой, своими законами, тем, что он установил. Пренебрежение, которое и есть суть всякого греха, когда человек делает не так, как задумал Бог, и угнетает истину своим нечестием. И это качество Бога остается незыблемым. Ни один грех не останется без наказания. Наказанием мы называем обычно вот эти самые последствия греха. Бог устроил мир таким образом, что грех имеет отрицательные, плачевные последствия. Это и есть Божий гнев. И он не похож на гнев человеческий, потому что гнев человеческий не творит правды Божией, а гнев Божий приводит в конечном счете к оправданию. И Божий гнев не противоречит его любви. Бог и любит, и гневается одновременно. Увы, мы, люди, во многом утратили такую способность. Часто праведный гнев людей – это, увы, лишь прикрытие эгоизма, страстей, ярости, всего того, что не должно быть. Да поможет нам Господь приближаться к Богу и в этом, чтобы мы были способны, отвергая грех, любить грешника. Можно и так еще сформулировать благую весть. Бог любит грешника, отвергая и ненавидя его грех. И хорошо бы, чтобы и нам этому научиться у Бога. Время заканчивать нашу беседу. Мы продолжим рассуждение об этом же отрывке в следующий раз. Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья.
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
4: И от меня тоже. Всем привет.
3: Скажите, ребята, вы когда-нибудь думали про такое, что если бы было возможным измерить нашу жизнь, чтобы посмотреть, каково наше воздействие на других людей?
4: Или знаешь, тетушка Кэрол, это можно сказать и так. Что думают другие люди о нас, судя по нашим словам и поступкам?
3: Так вот, сегодня вы услышите рассказ, который заставит вас подумать о том, соответствует ли наша жизнь Божьей мере.
4: Звучит интересно. А как ты назвала свой рассказ, тетушка Кэрол?
3: Видишь ли, дядюшка Дэн, мой сегодняшний рассказ довольно необычный, и поскольку в нем речь пойдет о мерках, я назвала его «Измерительная рейка». Грета Браун была очень умной девочкой. Она была первой в классе по многим предметам. За что бы она ни бралась, она вкладывала в это столько энергии, что успех был гарантирован. Сегодня Грета со своим младшим братом Марком собирается в церковь.
5: Грета! Эй, Грета! Ты готова? Мы опаздываем в церковь!
6: Я почти что готова.
5: Давай поторопись, а то мы точно опоздаем.
6: Попридержи-ка своих коней. Не гони меня.
5: Да что ты там делаешь? Красишь ногти, что ли?
6: Не твое дело.
5: Ну давай быстрее, а не то мы опоздаем в церковь.
7: Видишь, мы опоздали. Я же тебе говорил.
8: Тише. Пастор Миликан начинает проповедь.
9: Вы можете найти мой сегодняшний текст во втором послании апостола Петра, глава 3, стих 18. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Возрастайте в благодати. Что это для вас, как членов церкви, значит возрастать в благодати? Начнем с того, что в тот момент, когда мы...
3: Грета Браун послушала немного, а затем ее мысли начали бродить, и она подумала про себя.
8: Интересно, почему эта девочка не хочет на меня взглянуть? Может, если бы у меня был поярче бантик, то она бы посмотрела в мою сторону. А вон там добренькая миссис Дарроу. Она мне нравится. Она настоящая дама. Когда я вырасту, я бы хотела быть как она. Да вот всего несколько дней назад, когда я пошла поговорить с ней относительно школьного вечера.
10: О, здравствуй, Грета, входи, входи, входи. По правде говоря, я очень занята сейчас. Я тороплюсь на собрание, но я всегда готова уделить тебе минутку.
8: Спасибо, миссис Дэро. У нас в школе собираются устроить вечер, и я подумала, что вы...
10: Ох, нет, Греточка, нет. Я так занята, я слишком занята. Я не могу больше ничего взять на себя. Я и в обществе по предотвращению жестокости к животным, и в обществе помощи нуждающимся. Я член приходского совета церкви. К тому же я являюсь председателем общества трезвости. Я просто слишком занята, чтобы помочь твоей школе.
8: Ах, не подумайте чего, мы только хотели...
10: А теперь, Греточка, извини меня, пожалуйста. Мне пора идти на митинг. У меня совсем нет времени, ну ни минутки.
8: Конечно, мэм, миссис Дэрроу.
10: Зайди ко мне как-нибудь в другой раз, Грета, когда у тебя будет побольше времени.
8: Спасибо, миссис Дэрроу. Обязательно приду. До свидания.
10: До свидания, Грета, до свидания.
11: Thank you.
9: Ему предстоит пройти долгий путь.
8: Неудивительно, что миссис Дэрроу всегда в первом ряду в церкви. Ведь она такая важная. Всегда творит добро и помогает другим людям. А вон миссис Бетси Лайонс, портниха. Не знаю, честно говоря, зачем она вообще ходит в церковь. Она всегда так скромно одета и всегда сидит в церкви у самых дверей. Не думаю, чтобы она кому-либо помогала. Уверена, что никто не обращает на нее ни малейшего внимания. Алло?
11: Мисс Бетси, это звонит ваш пастор.
12: Да, пастор Милликен, я узнала вас.
11: Вы очень заняты, мисс Бетси.
12: Но я никогда не занята настолько, чтобы не помочь кому-нибудь. Вы об этом спрашиваете?
11: Да, да, да, как обычно.
12: Что ж... Если это что-то такое, что я в состоянии сделать, я буду рада помочь вам, пастор Милликен.
11: Такие члены прихода, как вы, мисс Бетси, превращают жизнь священника в сплошную радость.
12: Чем могу быть вам полезной, пастор?
11: Речь идет о семье Николас.
12: О, да, я слышала. Ну, он опять напился?
11: Да, на этот раз судья... присудил ему 30 дней, а миссис Николас отвезли в больницу. У нее обостренная форма гриппа.
12: Ого. Значит, детки остались дома одни без присмотра.
11: Верно, мисс Бетси.
12: Ну что ж, пастор Милликен, я с радостью посмотрю за ними.
11: Огромное вам спасибо, мисс Бетси.
9: Он в действительности возрастал в благодати и рос духовно.
8: Но хоть бы он поторопился со своей проповедью. Я совсем проголодалась. Нет, взгляните только на эту мисс Кэмерон. Она думает, что она — это все. Точно. Ох, как я буду рада, когда закончится учебный год. Тогда мне не надо будет больше ее терпеть. Может, на следующий год будет какой-нибудь учитель получше.
9: Мы будем расти... совершенство.
8: Надеюсь, он скоро кончит свою проповедь. Не знаю, зачем надо так долго проповедовать?
9: Как и апостол Петр, я говорю вам, возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Вот на что я надеюсь... И о чем молюсь за вас, за каждого из вас.
7: Тебе понравилась сегодняшняя проповедь?
8: Не знаю. Она была очень длинная.

0: Я теперь буду стараться еще больше.
1: Мисс Бетси Лайнс.
0: Ага. Готова поспорить, что она будет малюсенького росточка, как... Ну, вообще-то я не знаю. Похоже, что люди измеряются согласно тому, какие они внутри, а не как их видят другие снаружи.
1: Мисс Бетси Лайнс, стань спиной к измерительной рейке.
0: Она очень бедная. Только взгляни на ее платье. Заплатки в нескольких местах.
2: Зато оно чистое и аккуратное. Так или иначе, мы судим о человеке по его поступкам, а не по тому, во что он одет.
0: Она такая же высокая, как и другие.
1: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Мисс Кэмерон.
0: Ага, моя училка.
2: Ты думаешь, она окажется маленького роста?
0: Абсолютно уверена. Такая маленькая, что мы едва сможем ее видеть.
2: Почему?
0: Почему? Потому что она маленькая, вот почему. Мне нет ничего хорошего или высокого.
2: Учителям достается больше всех. Папа так сказал. Я слышал.
0: Может и так, но это совсем не оправдание для них, чтобы быть такими злючими.
2: Нет, конечно.
0: Мисс Кэмерон злюка. Даже взрослые ее не любят.
1: Мисс Кэмерон, стань спиной к измерительной рейке.
0: Смотри, она начнет сейчас уменьшаться. Она наоборот растет и растет. Я этого совсем не понимаю.
2: Она становится все выше и выше.
0: Да.
1: Мисс Кэмерон, продолжай пасти агнцев моих. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мисс Грета Браун.
0: Это я.
2: Да-да, ангел зовет тебя, чтобы измерить.
0: Я не хочу, чтобы меня мерили.
2: Почему?
0: Я боюсь, что окажусь меньше всех.
1: Мисс Грета Браун.
2: Тебе лучше идти.
0: Что, если я не хочу?
2: Все должны быть измерены, хотят они того или нет.
0: Да, наверное, это так.
2: Давай иди.
0: Наверное, я буду ничего себе. Я сейчас вернусь.
1: Мисс Грета Браун, стань спиной к измерительной рейке.
0: Слушаю, сэр. Ой, ой, я становлюсь все меньше и меньше. Ангел, я меньше всех. Ангел, почему я такая маленькая?
1: Не суди других по внешнему виду, потому что Господь Бог видит не так, как видят люди. Люди смотрят на внешний вид, а Бог смотрит в сердце. Не критикуй, и тебя никто не будет критиковать, ибо другие будут относиться к тебе, как ты к ним. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
0: А разве вы обязаны записывать в этой книге, какого я роста? Можете ли вы вообще в нее ничего не писать?
1: Должно быть записано как есть. Но хочу надеяться, что ты будешь повыше ростом в следующий раз, когда я приду.
0: А вы придете еще раз? В другой день для измерения? У меня тогда будет возможность оказаться выше, да?
1: Пока есть жизнь, есть надежда. Я приду опять в другой мерочный день.
0: А как мне вырасти выше к тому времени, когда вы вернетесь?
1: Что бы ты ни делала, делай это с душой, как для Господа Бога, с единым устремлением, как для Христа Спасителя. Старайся достичь выше. То упорство и честность, которые ты используешь с другими вещами, с Божьей помощью помогут тебе возрасти и в благодати, чтобы стать в полной мере истинной христианкой.
2: Грета малюсенькая, Грета малюсенькая.
3: Грета совсем не соответствовала мерке.
4: Грета оказалась маленького роста.
5: Грета была меньше всех.
6: Грета, Грета, Грета.

0: Грета! Грета! Пора вставать! Грета! Пора собираться в школу! Грета! Грета!
1: Мам, а где ангел?
0: Ангел?
1: Он был. Я, наверное, спала. И... Ах, мамочка, что мне приснилось? Ужасно плохой сон. Ах, мамочка, я так тебя люблю. Знаешь, с этой минуты я буду любить всех и делать только добрые дела. И никогда не буду злой и противной.
2: Знаешь, тетушка Кэрол, прослушав этот рассказ, я стал лучше себя чувствовать.
3: Лучше себя чувствовать? А что ты имеешь в виду?
2: В моей жизни было много случаев, когда я, так сказать, не соответствовал ситуации, то есть, когда я не мог исполнить какое-то задание на том уровне, на котором бы я хотел это сделать. Подобные случаи бывали также и в моей духовной жизни.
3: Да, но ты так и не сказал, отчего ты себя чувствуешь лучше.
2: Если бы я жил во времена прусского короля Фридриха, я бы никогда не попал в его дворцовую стражу. Я просто недостаточно высок для этого, и с этим ничего нельзя поделать. Никак мне этого не изменить. Но в духовной жизни это совсем другое дело.
3: Теперь я начинаю понимать, к чему ты клонишь. Ты потому чувствуешь себя лучше, что в духовной жизни такая возможность у тебя существует.
2: Совершенно верно. Наш Отец Небесный, подобно любящему родителю, очень с нами долготерпим и ждет...
3: Ждет того, что мы изменим наш курс и последуем за ним. Как сказано во втором послании Петра, глава 3, стих 9, «Господь терпелив, потому что хочет, чтобы все люди пришли к покаянию».
2: Нам всем надо понять то, что поняла Грета в нашей истории. Не так ли?
3: Да, нам это совершенно необходимо. Я уверена, что Грета многое поняла. Самое же главное, что каждый верующий должен понять, это значение жертвенной любви, даже в отношении к людям незнакомым.
2: А также не судить о людях по их внешнему виду.
3: Ну вот и все. Нам пора покидать эфир.
2: Спасибо всем за внимание.

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о церкви.

0: Добрый день!
1: Привет вас, дорогие друзья!
0: Сегодня мы поговорим о нетрадиционных методах лечения. Это не значит, что мы сейчас будем давать какие-то советы, рецепты, и у нас вообще не медицинская программа, но мы поговорим об этих методах лечения с духовной точки зрения и послушаем мнение пастора.
1: Спасибо, что вы сразу определили платформу. Мы не будем с вами говорить о медицине, а будем говорить об отношении к тому или к той или другой форме лечения собственного здоровья. На самом деле, это сложный вопрос. Что такое традиционное, что такое нетрадиционное? Я бы сказал, что вот то, что мы сейчас подразумеваем под традиционной медициной, на самом деле оно определилось в 18 веке, может даже позже. А все остальное было народным, народной медициной. Люди лечили себя с момента появления человека на земле. Адам мог вкушать определенные плоды и таким образом сохранять свое тело здоровым. То есть от пищи во многом зависит и наше здоровье. От того, что мы едим, как мы едим и когда мы едим.
0: И сколько едим.
1: И сколько в том числе, да, и количество, и объема. На самом деле медицина всегда была. Как только появились общинность, как только появились вражда, как только появились греховные наклонности, сразу появились болезни. Естественно, человек искал разные методы, способы и формы лечения. На самом деле, так считается, что раньше всех такая настоящая медицина у египтян появилась, потом у индусов, может быть, или где-то в одно время. Медицина – это тысячи лет еще до нашей эры, до Рождества Христа. Может быть, 2-3 тысячи лет назад люди уже искали лечение и достаточно были развиты в этом вопросе. Это нам сегодня кажется, что там все было примитивно, все было просто. Но на самом деле вот эта медицина развивалась. Люди уже делали хирургические операции еще до нашей эры. Китайцы делали на глазах операции. Поэтому это только кажется, что все просто. Но на самом деле это все, что такое народная медицина, народное лечение? Это огромный опыт множества поколений людей, которые теми или иными травами там, или средствами лечились от разного рода заболеваний. Это больше народная медицина. Это не одно и то же, что нетрадиционное. Когда мы говорим о формулировке традиционной, скорее всего, это определяется такими границами достаточно условными. Все, что не преподается в вузах медицинских, это нетрадиционное лечение. Все, что преподается, это традиционное. Но сотни и тысячи лет эта медицина была эффективной в той или иной мере. И только когда уже вступило в силу реальное медицинское образование, когда медики определили, что есть традиционно, то есть что есть проверяемо по результатам, по методам, по формам, то назвали традиционным. Все остальное нетрадиционно. Не надо скрывать и тот факт, что и в медицине всегда была конкуренция. Всегда была конкуренция. И в древности тоже. Были разные школы. Одни обучали больше такому понятию, что все болезни происходят от нервов, от психики. Другие, наоборот, говорили, что нет, они зависят от каких-то духов. То есть и мистика присутствовала всегда. Поэтому нам важно сейчас понять, что такое нетрадиционное в отличие от народной. Народное – это чаще всего травы какие-нибудь, там припарки, примочки и так далее, и так далее. Что вполне может работать. И на самом деле, когда головы не очень буйные с одной и с другой стороны, то до определенной степени их взаимодействие, их интеграция возможны. Нетрадиционная медицина, к сожалению, очень часто сопряжена с разными родами, с разного рода, может быть, странностями, я бы так сказал. Мистицизм, в котором присутствуют разные манипуляции с разными предметами. То есть даже человек, так называемый врач, он не будет вас лечить, он будет там какие-то совершать манипуляции с какими-то животными, там с лягушками, с насекомыми и так далее. Можно назвать десятки разных видов. Врач, получивший образование в медицинском учреждении, он считает, что специалист должен определить, диагностировать болезнь, причину заболевания, выписать вам лекарства и с помощью такой вот традиционной, мягко говоря, формы попытаться вам помочь. А нетрадиционное лечение, скажем, там по биополям или там по энергетическому какому-то там полю вашему. Этот человек, вот он будет руками там что-то разводить, что-то измерять, это нетрадиционно.
0: Но еще есть такое целое направление экстрасенсорики.
1: Есть такое.
0: Оно тоже относится к нетрадиционным методам лечения.
1: И, насколько я знаю, этих самых форм не один десяток.
0: Да.
1: И я даже не пытаюсь их вспоминать, потому что все равно не вспомню. Мне нравится само название книги, которую написал наш брат. Он был старшим пресвитером, Геннадий Алексеевич Лихих. В Курской области он был несколько сроков, то есть порядка 20 лет он был старшим пресвитером. Он в прошлом врач. И мне нравится книга, которая называется так: «Не впадайте в руки врачей». Не надо сильно быть озабоченным по поводу и без повода своим здоровьем или гипотетическими возможностями. И одна из мыслей – не болейте болезнями первого курса. Что это такое болезнь первого курса? Все студенты первого курса медицинских образовательных учреждений, они все болеют на первом курсе всеми болезнями. Узнали о болезни, ой, вот симптом, у меня, наверное, есть там, я не знаю что, желтуха, образно говоря. Или вот у меня там печень болит, или у меня с почками проблема, или у меня ишемия. Ну, в общем, я не буду, я не врач.
0: Английский писатель Джером К. Джером, один из его героев, как-то ему попалась книга о болезнях, и он нашел у себя все симптомы, кроме родильной горячки.
1: Естественно, нельзя быть халатным и беспечным по отношению к своему здоровью. Ну, начинать надо не с поиска болезней, а с создания нормального образа жизни. Если вы патологически не больны от рождения, тогда нормальный, здоровый образ жизни – большая гарантия вашего здоровья, чем всякого рода лекарства. Мне нравился подход в советское время. Несмотря на то, что была коммунистическая идеология, и как раз все было очень формализовано, и все было очень по закону, нормальные врачи, особенно педиатры, то есть врачи детского направления, они часто говорили, не надо никаких лекарств пить, вот попейте малинки, дайте ребеночку вот это, дайте вот это. То есть как раз почти народную медицину предлагали. И мне это нравилось, хотя когда у меня росли дети, к нам пришел участковый врач детский, сначала вся такая она была серьезная, да вы тут вы верующие, вы не понимаете, надо уколы, надо то, надо все. А потом, когда пару-тройку лет пообщалась с нами, она уже приходила просто, так сказать, диагностировала болезнь и говорила, ну вы сами знаете, как лечить. Где-то потереть, где-то погладить, где-то попить малинки, где-то лимончика побольше поесть и так далее. Сейчас другая болезнь, сейчас насморк, сорина в глазу, все сразу антибиотики стали есть. Причем люди самолечением занимаются так, что очень выгодно вот этому самому фармацевтическому бизнесу. Люди даже не ждут, когда придет врач. Едят все подряд, прислушиваясь к мнению соседки, соседа. Но возвращаясь к нетрадиционной, как бы я это определил в общем? В заботе о здоровье не надо доходить до безумия и бежать куда попало без оглядки, и бежать к кому попало тоже без оглядки. Если христианин, во-первых, должен молиться. Действуя на основе нашей веры, Бог может исцелять. Есть реальное средство, Бог говорит, болен ли кто из вас, пусть позовет пресвитера в церкви, пусть помолится. И исповедание сердца, чистое сердце, основание для ответа на молитву. Хоть за вас самих, хоть за ваших детей. Как я уже сказал, здоровый образ жизни – это не только правильное питание, это еще и хоть немножко физической нагрузки. Не надо сидеть только дома возле телевизора или в интернете. Если говорить о конкретном лечении, на самом деле травы – это те же самые таблетки. Вернее, лучше наоборот сказать. Таблетки – это те же травы. Только они сконцентрированы, может быть, почищены. А иногда, наоборот, загрязнены. Нужно быть достаточно объективным, чтобы не думать, что все, что в таблетках, все самое чистое. Уже даже сама аннотация к лекарству говорит о том, что оно не очень полезно всегда и всем. В каждой справке написано «побочное явление». То есть от насморка ты вылечишь себя, но заболеет печень. От головы, от головной боли ты себя освободишь, но будет болеть сердце. Все химические средства так или иначе имеют как минимум одно побочное действие, не всегда полезное. Поэтому как раз народная медицина – это то, что называется травы, и все прочее, и прочее, и прочее. Бог удивительным образом сотворил мир так, что в нем есть все необходимое для здоровой жизни и лечения. Я наблюдал, как кошки лечат себя травой, и собаки тоже. Не едят, чтобы они не едят одуванчики, едят какую-то другую траву. Тогда у них какие-то проблемы. Я это много раз наблюдал. Поэтому самонародная медицина – это не проблема. Когда возникают сопутствующие мистические, полумистические или прочие действия или манипуляции, вот от этого надо воздерживаться. От всего, что содержит в себе соприкосновение с потусторонним миром. То есть связь с какими-то энергетическими, духовными мирами, которые непонятны ни больному, ни так называемому лекарю. Это закрытая сфера. Сомнительные всякие способы лечения, нашептывания, заговоры и прочее, это тоже не способ лечения для христиан. Мирские люди как хотят, там уже поступают. Христиане не должны обращаться к шептунам, бабкам, гадателям каким-то там и так далее, экстрасенсам не должны обращаться. И это не та цена, чтобы платить за свое физическое здоровье.
0: В принципе, большинство людей задумываются о подобных вот таких крайних методах лечения только в критических ситуациях, когда кто-то заболел и болезнь либо совсем не лечится, либо перспективы врачи дают самые печальные, и из безвыходности обращаются, когда уже все способы перепробованы.
1: Ну, я бы сказал так, это не для христиан. Эта позиция в любом случае не для человека, верующего в Бога и верующего Богу. Потому что Библия дает ясное понимание того, что без воли Божией ничего не бывает в жизни. Я еще раз подчеркиваю, мы не должны быть беспечны или равнодушны к своему здоровью, но не надо из своего тела бренного делать Бога или идола. И вот ради этого идола, ради еще одного года жизни, тут превращать свою жизнь в сплошную лечебницу. Вот чтобы год дотянуть еще жизни, мучиться, вот человек там куда только не обращается, все, что только не продаст. Готов на все, лишь бы помучиться еще год. Я не говорю, что жизнь не ценна. Я говорю, что в доверии Богу мы можем гораздо больше обрести. Больше того, как я сказал уже, здоровый образ жизни во многом предотвратит многие заболевания. Мы же хотим жить, пользуясь всем в этом мире, бездумно, а потом еще и лечиться. У меня теща была. У нее был диабет. Она любила поесть. Но у нее всегда была с собой куча таблеток. Она, например, улыбаясь, смеется и говорит, ну вот сейчас поем, сахар поднимется, я выпью вот это и вот это. Поэтому вот такая позиция странная. Человек должен иметь волю отказывать себе в том, что ему не полезно. Это может быть все, что даже самые безобидные продукты. Нужно научиться преодолевать вот эти внутренние искушения. Сказать себе, хватит, стоп. Многие болезни, как я сказал, от сидячего образа жизни, многие болезни от чрезмерного потребления еды, причем какую еду-то мы сейчас едим, многие болезни от переутомления, многие болезни от стрессов, многие болезни от мнительности, когда мы сами начинаем что-то там придумывать, додумывать за врачей и за других. Оптимизм – лучшее лекарство. Просто радостная жизнь, радостное восприятие жизни – лучшее лекарство, чем многие от депрессии, там, антидепрессанты так называемые, которые еще только хуже делают твою жизнь, не выводят тебя на самом деле из состояния. Поэтому вера в Бога – это первое лекарство. Доброе отношение с Богом, святая жизнь – это второе лекарство. Третье лекарство – здоровый образ жизни. Четвертое лекарство – молитва в случае возникновения проблемы. И не надо впадать в крайность и бежать к шептунам и гадалкам. Помните, что это цена вашей души. Вот эта вся нетрадиционная медицина, связанная с оккультным, это уже цена души. И здесь надо 100 раз подумать, прежде чем пойти на такой шаг. Ну, допустим, вы получите исцеление тела, но заболит ваша душа, заболеет ваша душа вечная. И последствия от Чумака и Кашпировских, от подобного рода лечений, до сих пор еще в нашей стране аукаются. Я бы не рекомендовал бездумно обращаться к любому способу лечения, лишь бы только сегодня быть способным что-то там делать.
0: Не доказано, что это облегчение, которое человек получил в какой-то момент, что это полное возвращение к здоровому состоянию.
1: И часто это просто обман. Обман внешнего успокоения, утешения, возможно, удаление боли временного. Потом возвращается старица, и вы оказываетесь в худшем положении, чем были. К тому же еще и душу свою погубили.
0: Я хочу пожелать всем здоровья, но если мы заболели, у нас есть самый главный лекарь – это сам Господь Иисус Христос.
1: Аминь. Будьте здоровы, благословения вам.
2: Двенадцать часов дня по Тихоокеанскому времени.
3: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
4: Братья и сестры, у нашей молодежи еще два гимна есть, они споют после проповеди, в конце. Друзья, я прочитаю текст Священного Писания. Это начало Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 1 глава, первые 4 стиха. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе, да достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Братья и сестры, здесь, в этом отрывке, открывается несколько личностей. Один из них – это Феофил. История мало говорит об этом человеке, но то, что мы знаем, что это был некий грек или еллин, высокообразованный, который уверовал, видимо, от проповеди апостола Павла во время одного из миссионерских путешествий. Мы знаем, что апостола Павла сопровождал Лука, и он записал эти путешествия в книгу «Деяния апостолов». И, видимо, в одном из этих путешествий, когда они были в Афинах или где-то в этой местности, уверовал Феофил. Лука обратил на него внимание, а потом, когда они расстались, и Лука уже был совсем в другом городе, он, переживая об этом человеке, решил написать ему письмо. О чем переживал Лука? Ну, казалось бы, человек уверовал, хорошо, слава Богу. Но о чем-то переживал Лука? Он переживал о том, чтобы у этого человека было твердое основание. Он говорит, ты наставлен. То есть ты услышал проповедь, ты в эту проповедь поверил, ты покаялся, получил возрождение, ты наставленный. То есть что такое наставлен? Друзья, в другом переводе написано поставленный, лежал. Может быть, валялся, грубо говоря, в греховном мире, но его поставил Бог на ноги, и теперь он стоит. Хорошо или плохо? Очень хорошо. Но теперь он переживает, чтобы он не просто стоял, а чтобы стоял на скале, на твердом основании, чтобы когда придут бури жизни, разочарования, переживания, отчаяния, чтобы во всех этих обстоятельствах он опять не пошатнулся, но чтобы он стоял твердо и крепко. И для этого Лука что-то делает. Друзья, что делает Лука, чтобы наставить человека на твердое основание? Друзья, он ему пишет письмо. Это удивительно. Вот кто из вас когда-нибудь, ну, за последнее время вообще писал какое-то письмо? Нам легче позвонить. Друзья, я удивляюсь на Луку, он пишет письмо. Друзья, ну вот бывает так, что нам приходится, вот проповедникам нам, или вот участникам хора, или кто-то еще, приглашают на какие-то большие мероприятия. Ну, самое большое мероприятие, где я присутствовал, там было несколько тысяч человек. И когда мне сказали, что нам надо выйти и сказать проповедь, я очень переживал, очень так у меня сердце там колотилось. И если бы мне сказали, что не надо проповедовать, я бы с радостью отказался. И это была очень такая большая пытка проповедовать. Ну, а когда, например, 2-3 человека, наверное, проще, да? Наверное, проще. Друзья, вот если бы Лука знал, что он пишет письмо, которое будет на все времена читать миллионы людей, изданы на все языки мира, отпечатаны миллионами тиражами, друзья, я думаю, чтобы мы поняли бы его такое ревностное участие. Посмотрите, он написал не одну страничку, не две странички. Он написал огромное количество страниц. Евангелие от Луки – это самое длинное Евангелие из четырех Евангелий. Друзья, но он писал-то кому? Он писал-то всего одному человеку. Друзья, изначально это было обычное частное письмо одного человека другому человеку. Мы видим в этом, какая забота Луки. Он пишет, смотрите, по тщательному исследованию всего сначала, общаясь с очевидцами, выстраивая все события по порядку, я решил написать тебе, Феофил, чтобы ты узнал твердое основание учения. Друзья, Лука, он отнесся к своему вот этому другу или товарищу с таким вниманием, что уделил ему огромное время, много усилий приложил, чтобы написать ему письмо, чтобы тот укрепился в вере. Друзья, я не хочу восхвалять Луку, хотя он хороший человек. Он много потрудился, чтобы уверовал его друг. И я думаю, что мы можем взять урок для себя. Если мы хотим, чтобы кто-нибудь пришел к Богу, нам необходимо приложить старания. И не просто пару слов, а приложить столько старания, как будто мы это делаем для всего мира. И Бог будет пользоваться нашими усилиями, нашим трудом. Если мы одного человека, за одного человека будем переживать, как будто за весь мир переживаем, друзья, Бог будет использовать наше вот это переживание, чтобы многих привести. Лука не подозревал, еще раз скажу, что его письмо, частное письмо, будет издано миллионными тиражами, переведено все языки мира. Но Бог это сделал, потому что Лука ради одного человека много совершил труда. Друзья, но я хочу немножко о другом. Он пишет: чтобы ты узнал твердое основание учения. И вот у меня вопрос. А в чем твердость этого основания? О каком твердом основании он говорит? Почему было чего-то, что-то недостаточно? Почему Феофил, услышав проповедь Павла или кого-то другого, мы не знаем кого точно, почему Лука посчитал это не очень достаточным? Надо еще что-то положить. О каком основании он говорит? Друзья, если мы скажем, что основание Христос, мы будем правы. Апостол Павел в будущем говорит такие слова: «Я как верный или как мудрый домостроитель положил основание, это Христос, и вы на нем строите». Друзья, но ведь Феофил слышал о Христе и раньше, ведь он уверовал о Христа. Значит, не именно Христос был основанием. Но что же тогда было основанием? Друзья, и здесь для нас становится важным один момент. Друзья, давайте мы перенесемся на 2000 лет назад, на то время, и представим себе Христа, его служение. Где оно совершалось? Оно совершалось в Иудее или в Иерусалиме, в окрестностях, в Иудее. И он так и говорит: «Я пришел к погибшим овцам дома Израилева». Друзья, в то время израильтяне относились к язычникам очень плохо. Они называли их псами. Они так и говорили, что это псы. И однажды Христос использует выражение самих учеников, чтобы ученикам показать, что у этих псов веры больше, чем у вас. Он говорит, что нехорошо взять хлеб и бросить псам. Это он взял цитату из обихода евреев. А потом он говорит: и в Израиле я такой веры не нашел. Вот посмотрите, вы их называете псами, а у них веры больше, чем у вас. Друзья, но тем не менее, все равно это было такое очень сильное отношение, очень плохое. И вот теперь Евангелие распространяется за пределы Иерусалима, за пределы Иудеи, Палестины. Оно идет туда, к язычникам. И Феофил – это один из уверовавших язычников. Друзья, и в первое время вот было очень большое противостояние. Многие люди говорили, что спасение возможно только евреям, только в той местности, где, вот, где обещано отцам, где закон соблюдался, где Моисеевы обряды совершались. Только вот им... То есть, кто обрезание совершил, только им вот доступно спасение. И эти проблемы были в галатийских церквах, кто читает Библию, тот хорошо знает, да? Эти проблемы были еще в некоторых церквах, где иудействующие приходили и утверждали, что язычникам спасение, оно недоступно. Мы знаем, что когда Петр, апостол Петр, пошел к Корнилию, и когда он вернулся от Корнилия в Иерусалимскую церковь, вы помните, как его встретили? Ему начинали упрекать его за то, что он ел с язычниками, и за то, что он ходил к язычникам. Друзья, а Феофил, он язычник. И Лука, переживая за него, как за язычника, написал Евангелие, которое очень сильно отличается от всех остальных Евангелий. Все Евангелия прекрасны. Я не хочу молить ни в коем случае. Но именно в Евангелии от Луки, апостол Лука, он открывает любовь Бога каждому человеку. Друзья, давайте мы вспомним Евангелие от Матфея. Оно начинается словами: «Родословие же Иисуса Христа», и перечисляется: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил», и так далее, и так далее, и так далее. Как вы считаете, почему Матфей начинает родословие с Авраама? Потому что Авраам – это отец евреев. Друзья, но Лука тоже приводит родословную. Но вы помните, от кого ведет родословную Лука? От Адама, а потом... У нас была однажды детская группа в городе Тольятти, я занимался с детьми, и как-то по плану моего разбора я подошел как раз к родословию Иисуса Христа по Евангелию от Луки. И вот сидят маленькие дети, им по 8, по 7 лет, и вот они смотрят на меня, и я думаю, прочитаем родословию, просто родословие прочитаем, посмотрим, что из этого получится. И читаю, что когда Иисус Христос родился, то думали, что он был сын там Матфанов, там, ну там перечисляю, и все эти имена перечислил. Они сидят, смотрят на меня так вот внимательно. Вот, и я имена перечисляю, и закончил. И потом спрашиваю, кто что понял. И одна девочка, ей было 8 лет, Катя зовут. Сейчас она уже многодетная мама. Вот, а тогда Катя маленькая, такими большими желтыми бантами. Вот, и она говорит, я поняла, что он Божий. Там написано «Адамов», потом «Божий». «Он Божий». И села. И вы знаете, много лет прошло, а я помню, что Христос Божий. Через все это. Как вы думаете, почему Лука начал от Бога, а Матфей с Авраама? Друзья, потому что Лука подчеркнул, что все люди, не только евреи, все люди, они от Бога. Он каждого человека, он обратил к Богу. Посмотри, Бог там. Друзья, Евангелие от Луки, оно, например, еще отличается такими очень интересными нюансами. Например, Матфей пишет так, что как Христос говорит такие слова. Если вы взаймы даете тем, от которых пытаетесь, ну, надеетесь получить обратно, что хорошего вы делаете? Ибо и язычники так же делают. Лука пишет так. Если вы хотите дать взаймы тем, от которых получаете обратно, то что хорошего вы делаете? Ибо и грешники делают так. Он не ставит там слово язычники. Почему? То есть Матфей, он приравнивает язычники. Все язычники так делают. Язычник — это синоним грешника, да? Кто такие язычники? Они никто. Друзья, а Лука пишет, грешники так делают. Он не ставит слово язычники. Он не говорит о том, что язычники, они все плохие. Он говорит о том, что Бог пришел к язычникам. Друзья, именно евангелист Лука подчеркивает такие слова, которые Симеон говорит. «Я видел спасение всему народу». Друзья, евангелист Лука, он выбирает из Ветхого Завета цитаты, которые открывают, что всем людям спасение. Друзья, и вот это и есть твердое основание. Именно самая основная мысль евангелиста Луки заключается в том, что Бог любит каждого человека. Что ему не очень важно его происхождение. Ему не очень важно его какое-то воспитание. Ему не очень важно его положение. Ему важно другое совсем. Он абсолютно каждому человеку принес спасение и хочет его спасения. И вот ты должен это знать, потому что ты, Феофил, живешь в мире, к тебе будут говорить, что ты не там родился, не в той семье родился, ты не тем языком разговаривал, у тебя ты не обрезанный, или ты, у тебя нет отца, там, которого фамилия соответствующая, или еще что-то. Друзья, и он говорит ему, вот ты уверовал во Христа, а я теперь покажу тебе твердое основание, что Бог любит каждого. Вы знаете, я стал с этой точки зрения смотреть Евангелие от Луки, но не только это Евангелие от Луки, друзья, об этом вообще говорят все Евангелия. Любой евангелист говорит об этой истине. Но просто евангелист Лука, он очень открыто и ярко это объявляет. Друзья, я стал смотреть, как проявлялась Божья любовь к людям в Евангелии от Луки. Я начал с того, что евангелист Лука, он очень много усилий приложил для того, чтобы утвердить только одного человека. Друзья, но Евангелие от Луки и в других Евангелиях открывается, что и Христос, он не жалел сил ради одного человека. Был такой случай, когда Христос переправляется через большое озеро. Друзья, это очень большое озеро. Мне Бог дал милость видеть его своими глазами. Оно как море, не видно даже берегов. И вот он переправляется через это огромное озеро, тратит много усилий, времени. Друзья, потом он приплыл обратно. На следующий день он вернулся обратно. Вы помните, что он сделал там, на той стороне озера? Ради чего он туда плыл? Он плыл туда всю ночь, и потом весь день возвращался обратно. И там он провел всего несколько часов. Ради чего он туда плыл? Там был один человек, от которого все абсолютно отвернулись. Они все его бросили. Они все его посчитали за уже потерянного человека. И были бы рады, если бы он умер или куда-то бы исчез. Они все бы торжествовали, были бы счастливы. Ради этого одного Христос переплывает озеро. Он его находит. Он изгоняет из него много-много бесов, легион бесов. А потом этот человек начал ходить по десятиградию и проповедовать. И многие очень люди уверовали. Друзья, вот если теперь перенестись до этого события и вот встретиться с человеком и сказать: а ты знаешь, что ты будешь верующим благодаря проповеди вот того бесноватого, который в гробах сейчас бьется и кричит, и цепи порывает. Вот он будет проповедовать, и ты уверуешь. Как отреагирует этот человек? Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Ты посмотри на него. Друзья, никто в нем не видел перспективы. Никто не видел в нем будущего. Все думали, что он не сегодня-завтра умрет и пойдет в ад. И вот он таким будет. И никто не предполагал, что он будет когда-то проповедником. А Христос увидел этого человека издалека. Приплыл к нему, поговорил с ним, и тот пошел проповедовать. И многие люди уверовали. Однажды я был на собрании, сижу на собрании, и выходит проповедовать брат один, пресвитер церкви, наверное, лет 40 ему. Хороший брат, я потом с ним познакомился ближе. Мне он очень понравился. Хороший брат. Добрый, открытый, искренний. Вот он проповедует, и проповедует хорошо. А мы приехали с одним братом, в эту местность сидим, и он мне говорит: ты знаешь, мы, говорит, этого человека, вот этого человека, из лужи пьяного вытаскивали. Я говорю: как это так? Он, говорит, был алкоголик невообразимый. Просто вообще, говорит, молодой, говорит, мы, 16 лет, он пил, как не знаю кто, как сапожник. Говорит, мы его вытаскивали пьяным. И, говорит, уже и родители сказали, они не верующие родители, никто не верующий в этой семье. Они говорят: все, был сын, и теперь нет. А, говорит, а он теперь пресвитер церкви. В одной церкви один брат мне рассказал такой случай. Говорит, я, говорит, прихожу, это в Санкт-Петербурге. Говорит, а он сам не из Санкт-Петербурга, из местности, то есть Северного объединения. Приезжаю, говорит, в церковь, и там, говорит, у них есть такая книга, называется книга молитв. И там каждый человек может записать свою нужду. Вот, помолиться об этом, помолиться об этом. И там столбик есть, когда Бог ответил на эту нужду, и надпись. Надо записать. И говорит, я приехал рано, до собрания было много времени, и я перелистываю эту книгу. И уже, говорит, залистался на много-много лет назад. Уже там, может быть, 10 лет назад, уже 15 лет назад. Такая толстая книга, еще древняя-древняя. И вдруг нахожу знакомый почерк. Приглядываюсь, точно, почерк жены. Жена пишет: помолитесь за моего мужа Сашу, чтобы он уверовал. И дата нужды стоит. Такое-то число, написано нужда. А он читает это. И он сейчас пресвитер церкви. И он говорит: у меня слезы затекли. Я взял ручку и написал. И колоночка, там написано дата ответа. И ни на что не написано. И я взял ручку и написал дату ответа. День своего покаяния. Друзья, когда жена писала эту записку, я думаю, что она, может быть, даже и не верила, что когда-нибудь Бог помилует. Помните, однажды Иаков сказал такие слова: «Я не надеялся увидеть и лицо твое, а Бог дал мне», помните, как написано дальше, «увидеть и внуков твоих», и детей твоих, точнее, да? То есть он уже не надеялся увидеть своего сына, а Бог ему дал не только сына увидеть, но и сыновей увидеть. Вот эта сестра, она не надеялась, что муж покается, а он не просто покаялся, он пресвитером церкви стал. Друзья, этот человек, который там бился в гробах и горах, уже никто не надеялся, что он будет просто хотя бы нормальным, а он проповедником стал. Друзья, давайте посмотрим на другие случаи. Вот среди учеников Иисуса Христа был такой Симон Зелот. Мы о нем мало что знаем, но мы знаем, что Зелот, это была такая типа политическая партия среди евреев, такие националисты-экстремисты, мы так бы сказали про них сейчас, которые там устраивали теракты всякие, которые там ненавидели римскую власть, которые убивали людей, евреев, которые служили Римской империи. То есть, если еврей вдруг начинал служить Риму, то это был заклятый враг для зелотов, они могли его убить. И вот однажды такого зелота, одного из ревностных таких зелотов, Христос принимает в свои ученики. Симона Зелота. И вот он становится его учеником. Но, друзья, но еще в его жизни много что не изменилось. Он еще такой, знаете, еще с флагами ходит, и еще много у него всяких националистических идей. Но он уже со Христом. И вот однажды они подходят в один город, и заходят, и в этом городе, друзья, они подходят, и там такое место, где знаете, кто сидит? Там сидят люди, евреи, которые стали служить Римской империи. И не просто служить, а на самой, ну, позорной должности. Они собирали со своих собственных братьев подати. И вот Христос идет, по этим рядам сидят вот эти евреи, которые в поношении от всего народа, которых всех ненавидят, которые продажные, которые такие вот они сидят. И как вы думаете, как Зелот себя чувствовал вообще вот на этой фоне? Вот, что он чувствовал, да? У него, я думаю, что он разрывал от злобы на этих людей. И вдруг Христос посмотрел на одного из них и говорит: «Идем за мной, ты будешь моим учеником». И говорит Зелоту: познакомься, это Матфей. Теперь вы будете друзья. Друзья, вот что у Зелота было в сердце, как вы думаете? Да он думает, да ночью придушу. Вот. Друзья, нет. А прошло время. И Матфей стал один из великих апостолов. Один из 12 людей, которые по всему миру пошли. Они благовествовали Евангелие. Я убежден, что через какое-то время они с этим Симоном Зелотом подружились. Наверное, молились друг за друга и скучали друг по другу, когда уже разошлись и потом друг другу письма писали, да? Друзья, потому что этот Симон Зелот, он посмотрел на этого Матфея и думает про себя: только смерти достоин, предатель. А Христос посмотрел и говорит: он апостолом моим будет. Друзья, и этот человек стал апостолом. Потому что Христос, он очень ценит людей. Твердое основание. Друзья, в чем твердое основание? Твердое основание Божие стоит: познал Господь своих. И да не от... Ну, в общем, там мысль такая: познал Господь своих. Это самая важная мысль, которую я хотел сказать. Друзья, Бог, Он любит нас всех. Про Петра тоже хотел бы сказать из Евангелия от Луки. Давайте посмотрим на 5 главу. И еще один пример, еще пару, может, примеров, и буду заканчивать. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Вам ничего странного не кажется в этом отрывке? Друзья, бывали у вас такие случаи в церкви, когда идет очень хорошее собрание, когда может быть хорошая проповедь или хорошее участие, а кто-то из молодежи или из пришедших на собрание, за которых вы очень переживаете, они там где-то во дворе стоят, разговаривают о своем. Бывает такое, да? Или вот идет лагерь. Друзья, у нас лагерь, ну вот вы знаете, в Шеронске очень большой. У нас в прошлом году в первый день заехало 1200 человек молодежи. Вот. А на пятый день у нас не хватило ложек и тарелок, чтобы им всем раздать. Друзья, а у нас ложек и тарелок 1500. Вот. И вот бывает так, идет собрание, какая-то проповедь, люди плачут. И обязательно есть те, которые стоят там в сторонке, о чем-то смеются, о чем-то разговаривают. И думаешь иногда, неужели им неинтересно? И им действительно неинтересно. Друзья, вот такая же ситуация была здесь. Вот точно такая ситуация. Смотрите, однажды, когда народ теснился к нему. Зачем теснился к нему? Чтобы слышать слово. Что в этот день, в этот момент делает Петр? Что он делает? Теснится к Христу? А он вымывает сети. Друзья, Христос вот здесь, тут толпы народа пришли издалека. Пришли, чтобы послушать его. И вот рядом с ним Христос, рядом люди. А Петр посмотрел, толпа людей. Будем вымывать сети. И вымывать сети. Им вообще ничего не интересно. Друзья, и кто-то скажет: да вы, вот я иногда слышу, иногда братьев, которые говорят так, но негодуют, знаете, в ревности своей, что вот эти молодежь там ничего не слушает, там, вы, Амалик вас съест, ну там, это по Ветхому Завету, там, или еще что-нибудь. И вот вы все там, надо, чтобы здесь быть. Друзья, ну, я тоже согласен, что надо здесь быть и слушать. Друзья, ну Христос посмотрел на человека, который вообще не интересуется его проповедью. Которому совершенно не интересно, что там проповедует Христос, а он просто вымывает сети. Он посмотрел на него и говорит: сделай его ловцами человека. И подходит к нему и говорит: можно я у тебя в лодке побуду? Тот говорит: ну можно. Но Петр, видимо, вежливый человек был, отказаться трудно. И отплыли они на глубину. И Христос сначала проповедовал, потом дал повеление. А потом Петр говорит: я человек грешный. Друзья, он покаялся. А потом он стал Петром. А потом ему голову отрубили. Прощение, его вниз головой распяли в Риме. Потому что он был апостолом Иисуса Христа. Хотя изначально он даже проповедью Христа не интересовался. Друзья, а теперь давайте посмотрим на каждого из нас. Кто уже верующий? Разве мы раньше были людьми достойными? Друзья, Бог каждого из нас искал. Как тех двух учеников, которые ушли в Эммаус, и Христос нашел их, догнал их, объяснил им все, вернул их. Как друзья апостола Павла, который был, как он сам про себя говорит, свидетельствует: я был изверг, а Христос его нашел. И посмотрите, как мне интересно, вот при встрече апостола Павла, вот какое сердце Христа, посмотрите. Вот Павел гонит верующих, волочит мужчин и женщин в темницу, избивает. У него специальная грамота есть и так далее. И вдруг он встречается со Христом, и Христос ему говорит: Павел. А потом он говорит: трудно кому?
5: Тебе.
4: Трудно тебе. Он не сказал: Павел, да что ты делаешь? Ты знаешь, с кем ты имеешь дело. Ты знаешь, сколько ты мне беды сделал. Ты знаешь, сколько ты моим детям беды сделал. Друзья, Христос об этом ничего не говорит. Он говорит: трудно кому? Трудно тебе. Ты же идешь против рожна, твоя жизнь несчастлива, ты же вот идешь против Бога, и тебе кажется, что ты служишь Богу, на самом деле ты против Бога идешь. Ну посмотри, как тебе тяжело на сердце, как у тебя нет какого-то, как у тебя нет радости. Тебе трудно. Да, я страдаю, мои дети страдают, но трудно тебе. Друзья, о ком заботился Христос в этой ситуации? О Павле. Друзья, я не вижу, что Христос остановил Павла, чтобы остановить гонение. Можно подумать, такие масштабные гонения со стороны идут Савла, да? И Христос его останавливает, чтобы гонение остановить. Как бы он заботится о своих, о своей церкви, и чтобы ей легче было, он Павла останавливает. Нет, он заботится о Павле, чтобы ему не было так трудно. И Павел, друзья, эту любовь видит и смиряется пред ней. Ну, последний пример, друзья, и буду заканчивать. Есть в нашем братстве пресвитер из Крыма, один брат, его зовут Сергей Федорович Герасименко. Он рассказал такой пример, он мне очень тронул сердце мое. Он говорит, был однажды в одном лагере, был христианском, и смотрю, идет девушка мимо меня. И я, говорит, ее узнаю, это дочка моих друзей. И я ее останавливаю и говорю: ты меня помнишь? Конечно, помню, дядя Сережа. Вы к нам часто приезжали. Ну а как у тебя дела? Все хорошо. А в церкви как? Она говорит: я не член церкви. А почему? Я не хочу. А что? Я хочу в мир. Она говорит: я так опешил, вроде хорошая семья, и вот она так вот конкретно, ярко об этом говорит, не стесняясь. Я говорю: ты знаешь, ты подожди, я хочу кое-что тебе сказать. Она говорит: я знаю, что вы мне хотите сказать. Вы мне хотите сказать, что меня Бог накажет, и у меня будет несчастливая жизнь, я выйду замуж за неверующего, и он меня будет бить, и выгонит меня из дома, я буду несчастная, там такая, да? Он говорит: нет, нет, я хотел тебе другое сказать. Ну я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что когда я умру, я попаду в ад, да? Я попаду в ад, и вот мне будет плохо, я буду гореть в аду и так далее. Да? Нет, нет, я не это хотел сказать. Я хотел сказать: да я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что я буду, вот у меня будет сердце переживания, у меня будет мысль о самоубийстве, и вообще я не буду счастливая, и у меня будет все плохо. Он говорит: нет, подожди, я не это хотел тебе сказать. А что? Он говорит: однажды, говорит, я, говорит, шел мимо, ну, по дороге. Говорит, я тебе расскажу свою историю в виде... Он говорит: я тебе расскажу свою историю в виде притчи. И, говорит, я однажды шел по дороге мимо Голгофы. И, говорит, вдруг увидел на кресте Иисуса Христа. И я посмотрел на Него, и Он посмотрел на меня. И вдруг я понял, что в Его взгляде нет угрозы. Он не говорит, что ты будешь гореть в аду. Он не пророчествует мне несчастную жизнь. Он ничего не говорит. Я просто увидел, что Он меня очень любит. И что на кресте он там, потому что он меня любит. И единственная причина, почему он страдает, потому что он меня любит. И я просто не смог пройти мимо этого. И я хотел тебе сказать только одно, что Бог тебя очень сильно любит. И все. И она ушла. И потом говорят, на следующий день подходит и говорит: дядя Сереж, не могу. У меня все внутри перевернулось. Бог меня любит. И в этот лагерь она покаялась. Потом они встретились через несколько лет, и она была уже членом церкви. И она много раз еще благодарила за эту истину. Друзья, дабы ты узнал твердое основание учения. Друзья, в чем твердость основания? Вот в чем самое твердое основание нашего учения? В чем оно? Что Бог нас любит. И что Он любит не какого-то одного человека, и не какую-то определенную нацию. Или ему, например, знаете, вот иногда вот нам нравятся люди образованные. Вот нам нравятся образованные, мы их любим. Пчеловоду нравятся пчеловоды, да? Автомобилисты, автомобилисты, музыканты, музыканты. Друзья, кому-то такие нравятся, кому-то такие. Друзья, а Бог любит всех. И если, друзья, мы это усвоим, если мы это не просто узнаем, но прочувствуем нашим сердцем, друзья, это будет твердое основание нашей жизни. Нам не надо угрожать, нас не надо запугивать, нас не надо ничего такого, знаете, что там пророчат какие-то беды, друзья. Мы хотим жить по Божьей, потому что нас любит тот, который ради нас жизнь свою отдал. Он нас любит. Я уверен, друзья, что если Феофил это узнал, то ему не страшны никакие разочарования, никакие беды, никакие потери, никакие, вот, может быть, злострадания этой жизни, знание, что Бог меня любит. И цель моей проповеди, и можно сказать, что цель всего нашего посещения, это вам всем сказать, друзья, что Бог вас любит. Кто уже давно верующий, вы вспомните об этом. Может быть, кто-то уже унывает или, может быть, переживает о чем-то. Кто, может быть, еще не, но я не скажу неверующий, таких нет. Если вы пришли в Дом Божий, вы уже верующие. Может быть, кто не до конца готов отдать свою жизнь Христу, может быть, он еще размышляет. Да тоже поймите, что Бог вас чрезвычайно сильно любит. Я предлагаю сейчас помолиться. Помолиться всей церкви. Но если вдруг у кого-то будет желание покаяться, то мы предлагаем это сделать. Это можно сделать так. Вы можете выйти вперед, склонить колени свои, сказать Господу, чтобы Он показал вам Его любовь на вашей жизни. Мы за вас помолимся, и церковь будет радоваться, и ангелы на небесах будут радоваться. Мы все будем молиться, а у кого будет желание покаяться, можно выйти вперед. Аминь. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

0: слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 по 13 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
3: Народ Ветхого Завета был избранным народом, так как Бог очистил этих грешников и заключил с ними завет. Сотни лет Он вел и направлял их. Вспахав плугом закона их сердца, Он подготовил почву к посеву семян Евангелия. Вся история рода Авраамова вращалась вокруг одной цели — пришествия Христа. В Его явлении и заключался смысл всего Ветхого Завета. Удивительно, что те, кому дана была честь встретиться с Господом Иисусом, отвергли и не приняли Его света, сочтя за лучшее жить во тьме закона и идти в вечное осуждение. Они непомерно грешили против благодати, возлюбив собственные дела больше, чем спасение во Христе. Они так и не покаялись, но ожесточили свои сердца против Духа истины. Но ведь не только народ Ветхого Завета является Божьей собственностью. Весь род человеческий принадлежит Ему. Всемогущий Бог сотворил все камни, растения, животных и всех людей, поэтому ответственность, лежащая на народе Ветхого Завета, лежит и на всех других народах. Наш Создатель, Владыка, пришел и желает войти в наши сердца, в наши дома, в наши народы. Кто выйдет навстречу Ему? Ты — собственность Божья. Отдал ли ты свою душу в распоряжение своего Господа? К сожалению, на сегодняшний день большинство народов не готовы впустить в свое сердце свет Христов. Они не желают, чтобы теплые лучи Его света разогнали густую тьму, воцарившуюся в их жизни. И в наше время люди в который раз отвергают Сына Божьего. Если же кто-то из рода Авраамова или из других народов открывает ему свое сердце и целиком посвящает себя всемогущему Спасителю, то он переживает величайшее чудо. Небесный свет озаряет его, побеждая тьму в его сердце. Бог воцаряется в его душе и обновляет его внутренность. Христос избавляет его от рабства греха и переводит в свободу Божьих детей. Кто любит Христа, в том непременно обитает Дух Святой, который и совершает спасение в его жизни. Верующие во Христа родились заново и стали новым творением, но в то же время они все еще находятся в процессе духовного становления, развития и изменения. Господь сделал нас новым творением, а теперь освящает и совершенствует нас. Мы стали Божьими детьми не только через усыновление, но также и через духовное возрождение. Когда на нас сошел Святой Дух, мы исполнились силы Господней. И видя, как эта божественная сила изливается на верующих, мы понимаем, что ни в этом мире, ни в каком-то ином нет силы, способной помешать совершенствованию верующего на пути к Богу. Сам Христос — начало и конец нашей веры. Между детьми Божьими и детьми мира сего нет ничего общего. Все мы родились от родителей, либо по причине их собственного влечения друг к другу, либо впоследствии продуманного

0: кто-то родил нас. Наше духовное рождение происходит только лишь по благодати. Христос сеет семена своего Евангелия в наши сердца. И в том, кто с любовью принимает и хранит их, произрастает вечная жизнь Божия. Блаженны слушающие и соблюдающие Его Слово. Если мы родились в христианской семье и общаемся с христианами, то это еще не делает нас детьми Божьими. Для этого, чтобы стать ими, нужна одна лишь вера во имя Христово. Это значит приближаться к Нему, углубляться в Его характер, Его любовь и благодать, и все больше и больше полагаться на Его силу, настолько, чтобы доверить Ему всю свою жизнь, уповая на то, что Он спасет нас и преобразит в свой образ. Вера во Христа означает задушевные отношения и вечный завет между Ним и нами. Духовное рождение совершается в нас только такой верой. Иными словами, духовное рождение ничуть не больше и не сложнее веры, а вера ничуть не больше и не труднее возрождения. Это одно и то же. До сих пор Иоанн Богослов не упоминал имени Иисуса Христа в своем Евангелии. Он описывал личность Христа словами, привычными для мышления верующих из языческих народов. Понял ли ты смысл шести основных качеств Христа, выделенных здесь Иоанном для церкви? Открыл ли ты свое сердце перед силой этих свойств? Подчинился ли им? Стал ли ты истинным Детем Божьим? Молитва. Господь Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе, люблю Тебя и открываю все свое сердце Тебе. Ты приходишь ко мне, невзирая на мои грехи, и очищаешь меня от всех моих преступлений. Ты обитаешь во мне через своего Святого Духа. Господи, я широко открываю врата своего сердца, чтобы держаться Твоей живой веры и добрых дел. Вопрос 11. Что происходит с теми, кто принимает Христа? 3. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Кто такой Иисус Христос? Он — истинный Бог и истинный человек. Иоанн Богослов открывает нам эту великую тайну, ставшую главной мыслью его Евангелия, и делает весть о воплощении Божьего Слова основой своего благовествования. 14 стих является ключом к пониманию всего дальнейшего. Если ты должным образом отнесешься к этой бесценной жемчужине и постигнешь всю ее сущность, то ты уразумеешь и глубокий смысл последующих глав. Воплощение Христа существенно отличается от нашего духовного возрождения. Все мы земные и родились от земных родителей, отца и матери. Спустя время нас достигло слово Евангелия, которое и произвело в нас вечную жизнь. У Христа же не было земного отца. Слово Божие снизошло на Марию через ангела, возвестившего ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. И когда непорочная дева приняла верою это чудесное известие, она познала, что имеет во чреве необычный плод, в котором Дух Святой слился воедино с человеческой плотью и кровью. Так Бог стал человеком. Разум просто не в состоянии постичь этого. Ни биология, ни человеческий опыт не в силах осмыслить эту тайну. Некоторые богословы, желая облегчить для нашего ума восприятие чудесного рождения,

0: учения Христа заявляют, что Он якобы только явился во плоти, а физического тела, подверженного страданиям и слабостям, у Него не было. Мы же исповедуем, что Христос был одновременно совершенным человеком и совершенным Богом. Это чудесное рождение Христа лучше всего объясняется тем, что Он вечный Божий Сын, который не имеет начала, исходит от Отца прежде всех веков, воплотился и, приобщившись к нашему земному бытию во плоти, оставался без греха, потому что Дух Святой побеждал в нем всякое влечение ко греху. Итак, Иисус стал одним единственным человеком, прожившим всю жизнь чисто, непорочно и безупречно. Сын Божий общался со злыми и бездушными мятежниками, находившимися на пути в погибель. Он же, сущий во веки веков, не подвластный смерти по причине своей божественности, вопреки своему величию, возлюбил нас и, оставив свою вечную славу, смиренно обитал среди нас. Став одним из нас, Он приобщился к нашему роду, понял нас и умилосердился над нашим жалким существованием. Он научился совершенному послушанию через страдания и на деле проявил милосердие к людям. Он не отверг нас, нечестивых. Христос стал человеком, чтобы приблизиться к нам и приблизить нас к Богу. Тело Христово подобно ветхозаветней скинии собрания, в которой Бог встречался с людьми. Во Христе Бог явил Себя людям в образе человеческом. В Нем обитала вся полнота Божества телесно. В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, Он не желал построить Себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время Он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к Себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель — это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве. И ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы — законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, — это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще больше благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати — это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения. Христова благодать — это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать».
0: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель, вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истины вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота? И как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос — это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека. Он — само сердце Бога, Его воля и естество. В нем благоволение Божие. Как только слова Евангелия достигнут нас, проникнут в разум и преобразуют волю, Христос начнет обитать в наших сердцах, изменяя нас и наделяя своим достоинствами. Разве это не великая благодать? Во-вторых, Христос — это жизнь Божья. Ученые и инженеры могут создавать грандиозные здания, мосты, бомбы, но феномен жизни человека воссоздать не в силах. Родителям подарена способность передавать Божий дар жизни следующему поколению. А разве это не благодать? И хотя земная жизнь коротка, Христос наделяет верующих своим духом, который есть жизнь вечная. Таким образом, все верующие в Господа Иисуса становятся участниками Божьей жизни и не погибнут вовек. Разве это не благодать? В-третьих, Христос — свет мира. Он победил тьму и сотворил свет в кромешной ночи. Только Он дает надежду в унылом мире. Только Он обладает силой укрепить стонущий и изнемогающий мир. Свет Христа в состоянии осветить тьму нашего мира и явить правду и верность в политике, на производстве, в семье, в церкви, если только люди будут веровать в Него. Разве это не благодать на благодать? В-четвертых, Христос — Создатель миров. В Нем обитает полнота Божьего могущества. Чудеса Христовы служат знамениями Его власти. А Христово воскресение из мертвых свидетельствует о том, что и смерть не устояла перед Его жизнью. Он во плоти ходил по воде, преодолевая силу земного притяжения. Он умножал хлебы и кормил ими тысячи людей. Им сочитаны даже все волосы на твоей голове. Когда же ты примешь Его заботящуюся о тебе благодать? В-пятых, желаешь ли ты еще больше познать полноту Христову? Он — владыка миров. Все материальные вещи, каждая минута твоей жизни, даже ты сам — все это Его собственность. Он создал тебя, и Он хранит тебя. Все учения, как о капитализме, так и о социализме, одно лишь обольщение. Ни один человек на земле не достоин чем-либо владеть. Христос — владыка, и Он доверил тебе свое имущество, чтобы ты распоряжался им. Твои мускулы, твои идеи, твои родители — все это даровано тебе Господом. Когда же ты возблагодаришь Его за эту благодать? В-шестых, Рождество изумительно тем, что полнота Божества воплотилась в младенца. Еще за 700 лет до совершения этого чуда пророк Исаия Духом Святым получил откровение о нем и предсказал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. Но, увы, людям, к сожалению, трудно понять, что Бог во Христе восстановил свой образ, который Он дал человеку в начале творения и который исказил сам человек. Иисус — славный, премудрый советник и просветитель, всемогущий Бог. В рождественском младенце совместились все Божьи свойства и дары. Осознал ли ты великую благодать, что в Иисусе к нам пришел Бог? Если да, то можешь провозгласить вместе с другими: «С нами Бог». В-седьмых, Христос не желает удерживать свои Божьи свойства для самого себя. Иначе Он остался бы на небесах. Но Он сошел в наш мир, облекся в человеческую плоть и смиренно принял вид слуги, чтобы проложить нам дорогу на небо, возвратить нас Отцу и наполнить нас своей полнотой. Павел также свидетельствовал, что Бог имел целью наполнить своей полнотой Церковь. Об этом написано в послании к Ефесянам в 1 главе 23 стихе и в 4 главе 10 стихе, а также в послании к Колоссянам, 2 главе 10 стихе. «Пусть поток хвалы подхватит тебя и вдохновит к прославлению благодати Божией. Не медли более в грехах среди унижения, обольщения и боли, но открой свое сердце и впусти туда полноту Христову. Приди к рождественскому младенцу, и в твою жизнь изольются неиссякаемые благословения». И даже ты сам станешь источником благословения для окружающих. Молитва. Господь Иисус Христос, Ты — Сын Божий. В Тебе обитает вся любовь, все могущество и вся истина. Мы поклоняемся Тебе, славословим Тебя, ибо Ты не остался вдалеке от нас, но вошел в общение с нами. Ты любишь нас, Ты стал человеком и искупил нас от нашей греховности. Благодарим Тебя за то, что Ты ежесекундно изливаешь на нас благодать на благодать. Вопрос 13. Что такое полнота Христова?

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня мы поговорим о жене Пилата. Этой женщине в Священном Писании отведен только один стих, но он так богат содержанием, что хочется остановиться на нем и внимательно рассмотреть образ этой женщины. Библия не сообщает нам, как звали жену Пилата, и только из летописи того времени мы узнаем, что звали ее Клавдией Прокулой. Клавдия – имя, Прокула – фамилия. Римляне, как и мы сегодня, имели имя и фамилию. Клавдия Прокула происходила из знатного римского рода. Таким образом, она была язычницей, но это была такая язычница, каких мы немало встречаем на страницах Нового Завета. Они имели сердечное стремление к более высокому и совершенному, чем могли им дать их идолы и идолослужение. Пытливые умы этих язычников не могли довольствоваться неразберихой, существующей в римской религии тех дней. В те времена, чтобы никому не было обидно, в Риме строились алтари и жертвенники богов и богинь всех завоеванных ими народностей. Все эти идолы почитались римлянами. И нет ничего удивительного в том, что многие обращались к религии израильтян, ибо только у них проповедовалась великая истина – нет иного Бога. В самом начале наступления новой эры мы встречаем мудрецов, пришедших с Востока, чтобы увидеть новорожденного царя иудейского. Мы узнаем о сотнике из Капернаума, о котором иудейские старейшины засвидетельствовали. Он любит народ наш и построил нам синагогу, как написано в Евангелии от Луки. Позднее мы видим, как некоторые эллины пришли в Иерусалим, имея единодушное желание: «Нам хочется видеть Иисуса». Из далекой страны приехал в Иерусалим эфиоплянин Евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, чтобы получить мир и ответ на вопросы его сердца. Итак, в языческих странах появлялись люди, в сердцах которых была жажда познать истинного живого Бога. Клавдия Прокула явно принадлежала к числу таких душ, иначе Господь не явился бы ей во сне. Клавдия видела сон, в котором Бог объявил ей, что Иисус есть праведник. Господь часто поступает так, как написано в книге Иова, в главе 33. «Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Еще в Ветхом Завете мы многократно читаем, как Бог посылал людям всевозможные предупреждения и наставления. Кто не помнит чудесный сон Иакова с видением небесной лестницы в Вифиле, когда он был вынужден покинуть родительский дом, как беглец? Или кто из нас не задумывался о снах Иосифа, которые принесли ему столько горечи и скорби, и все же исполнились с абсолютной точностью? Известны нам и сны фараона, истолкованные Иосифом. Также и пророки часто были вразумляемы и наставляемы в ночных видениях, получая задания и повеления от Бога. В Новом Завете мы реже встречаем сновидения, но они все-таки существуют. Например, мудрецам во сне было велено вернуться к себе на родину иным путем, минуя царя Ирода. Подобно этому и Иосиф во сне получил указание взять младенца и мать его и бежать в Египет. Так и Павел во сне получил зов проповедовать в Европе. Во сне Клавдии Прокулы Бог открыл ей, что Иисус – праведник. Греческий философ Платон написал книгу, в которой он изображает идеального человека, называя его праведником.
Он показывает человека, который исполняет все свои обязанности, идет по верному пути и не сворачивает с него, если даже приходится страдать за свою правоту. Необходимо отметить, что Платон определенно заявляет, что праведнику непременно должно пострадать от заблуждающихся соотечественников. И, вероятно, Клавдия, называя Иисуса «этот праведник», подразумевала под этим то же, что и Исаия в 53 главе 11 стиха. «Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». И апостол Иоанн в своем первом послании утверждает то же самое, говоря: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Безусловно, Клавдия уже кое-что слышала об Иисусе. Не могло быть такого, чтобы во дворце Пилата не говорили бы о нем, когда повсеместно быстрокрылая молва разносила по всем окрестностям из уст в уста и притчи его, и рассказы о чудесах, творимых им. Возможно, Клавдия даже видела и слышала его самого. А когда она услышала, что его преследуют и хотят схватить, эта весть не оставила ее равнодушной. В тот вечер, когда Иисус был взят, в их доме особенно много говорили о нем. В народе носились всевозможные слухи. Первосвященники и фарисеи ненавидели Иисуса. Как смеет он говорить о них такое? Он подрывает их авторитет, называет порождениями ехидны и лицемерами. Этого они не могут так оставить. Нужно покончить с этим. Ночью Клавдии снился тяжкий и ужасный сон. Это была ночь, когда Иуда предал Христа в руки его врагов. И когда на следующее утро Клавдия проснулась, то узнала, что Иисус схвачен этой ночью. А Пилат в этот утренний час вызван на судейское место, чтобы вынести Иисусу приговор. Что же должна делать Клавдия? Муж не позволяет ей вмешиваться в дела государственной важности. Она и не пыталась никогда так поступать. Но сегодня особый день. В ее сердце зреет решимость послать своему мужу весть на судейское место. Послушает ли он ее? Не разгневается ли? Что ж, будь что будет, но она обязана предупредить его. Клавдия должна это сделать ради праведника, за которого она волнуется всем сердцем, и ради своего мужа, которого она любит. Нельзя допустить, чтобы Пилат был повинен смерти Иисуса. Если Пилат не освободит Иисуса ради правосудия, может быть, он сделает это ради любви к своей жене? Так преодолевает Клавдия этот барьер, запрещающий римлянкам вмешиваться в дела своих мужей. Она посылает вестника к Пилату, чтобы сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Написано в Евангелии от Матфея. Пилат выслушивает послание. «Да, он охотно отпустил бы обвиняемого, если бы только знал, как это сделать. Он, безусловно, обвиняем безвинно. Но иудеи беспощадно настаивают на том, чтобы осудить его. Первосвященники и старейшины возбудили народ просить за Бараву, а Иисуса погубить», написано в Евангелии от Матфея. «Все сильнее и настойчивее требует народ, чтобы Пилат вынес смертный приговор Иисусу. Первосвященники угрожающе заявляют: „Если отпустишь его, ты не друг кесарю“», написано в Евангелии от Иоанна. С печальным и жалким лицом Пилат, наконец, обращается к народу: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» И народ отвечает: «Да будет распят!» И слабовольный, бесхарактерный человек не выдерживает натиска. В Евангелии мы читаем: «Пилат, видя, что ничто не помогает,
но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего». Зачем озлобленной толпой, беснуясь в ярости слепой, народ по улицам теснится? Или во имя Бога сил среди поруганных могил проснулся бедный Израил и жаждой мщения томится? Куда, волнуясь и шумя, идет оружием гремя? Не на молитву в дом Иеговы в урочный час выходит он, а в дом суда, где Егемон казнить и миловать готовый творит расправу и закон. Сходя с высокого порога, невольным ужасом томим, Пилат на страждущего Бога, смутясь, указывает им. Но крики грозные несутся: «Мы не хотим его, распни!» И вопли гнева раздаются, и смерти требуют они. Пилат смутился пред толпою, и вот с высоких ступеней к врагам страдальческой стопою идет великий Назарей. Сошел, на миг остановился, и да исполнится судьба, с улыбкой кроткой преклонился он у позорного столба. Они же злобно в багряницу его с насмешкой облекли, вложили трость ему в десницу, венец из терния сплели, с угрозой руки поднимали, потом с насмешкой преклонясь, они в глаза ему плевали, бездушной злобой веселясь. Толпою шумной окружили, с крыльца высокого свели и крест тяжелый возложили, и к месту казни

силы своему слабовольному мужу, чтобы он, вопреки желанию иудеев, спас Иисуса. Но она сделала все, что смогла. Не заботясь о последствиях, она повинуется стремлению своего сердца и шлет послание, полное любви и сострадания. «Не делай ничего праведнику тому, потому что я во сне много пострадала за него». Жаль, что Клавдия не смогла отменить приговор. Кровь непорочного агнца, дерзко возложенная иудеями на самих себя и на детей своих, пала и на Пилата. Как ужасно пройти жизненный путь в браке с подобным мужем. Безусловно, в этот роковой день распятия легла густая тьма на ее замужество. Зверства ее мужа, от которых стенал народ, умножались. Некоторые историки считают, что в конце концов, потеряв милость кесаря, Пилат окончил жизнь самоубийством. Пришла ли Клавдия к вере в совершенной полноте? Писание ничего не говорит об этом. Но мы знаем, что в ее сердце жила любовь к Иисусу Христу, и в день его голгофского страдания она сделала для него все, что могла. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Программу вела Елена Кондратьева. В передаче прозвучало стихотворение Эдуарда Губера. Оставайтесь с Богом.

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях Радио Церкви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть», подготовленная Трансмировым радио.

Мир вам, дорогие друзья радиослушатели! В эфире молодежная музыкальная программа «В ритме времени». Пересматривая наш архив, мы нашли очень много интересных песен в исполнении групп, которых, к сожалению, мы даже не знаем названий. Поэтому сегодняшняя передача и, возможно, последующие будут посвящены именно песням, которые давно уже звучали в эфире, но которые все равно интересны и назидательны в наши дни. Поэтому, если у вас возникнут какие-то вопросы по сегодняшней программе, посылайте свои письма по адресу, который мы дадим в конце передачи.

Наша передача подошла к концу. Я думаю, вы услышали очень много интересных песен и групп, о которых вы, возможно, даже многое знаете. Поэтому все, что вы знаете о певцах, исполнителях или о группах, пишите нам. Пишите по адресу почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Мы рады будем получить от вас письмо. А пока до свидания. До новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы слушаете христианское радио «На пути». В продолжении наших программ выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть».

0: Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. У микрофона Лилия Погорелая. В редакцию одной популярной газеты пришло письмо от 18-летней девушки, которая уже 2 года больна СПИДом. Это крик души еще практически ребенка, но уже обреченного на смерть. Нашу сегодняшнюю программу мы начнем с этого письма. Надеемся, что безразличными не останется никто, что оно заставит задуматься и молодежь, и старшее поколение. А прочтет его для вас моя сестра во Христе Лена.
1: Дорогая редакция, пишу вам, потому что надеюсь, что с вашей помощью я смогу помочь спасти кому-то жизнь. Прошу напечатать мое письмо. Мне очень надо, чтобы его прочитали люди старшего поколения, особенно те, кто может что-то изменить в этом мире. Пусть мое письмо прочтут и молодые, и задумаются. Желаю им не повторять чужих ошибок. Мне 18 лет. Зовут Ольга. Фамилию не сообщаю. Вот уже 2 года, как я больна СПИДом. В больнице я не одна. Здесь у меня такие же подруги и друзья. Теперь на все смотрю иначе, чем раньше. Хочу спросить у всех взрослых людей и особенно тех, кто имеет власть. Зачем вы, взрослые, нас, детей своих, под танк бросили? Зачем смяли сексом, порнухой, наркотиками? Вы виноваты в наших смертях. Вам хотелось раскованности, расслабленности, свободы? Вы проповедуете свободные связи, афишируете артистов, гомосексуалистов, наркоманов. Вы внушаете нам, что так живут все, а мы умираем. У нас не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что происходит с нами, поколением, которое пришло после вас? Мы еще живы, а нас уже нет. Нас лишили детства, отобрали наше будущее. Когда встречаю на улицах пожилых людей, смотрю на стариков, меня охватывает непонятное чувство –

0: ним друг друга. «Почему вы навязали нам ваш безопасный секс? Лучше бы нам целину пахать, трактора водить, чем умирать в иномарках от СПИДа. Вы приложили все усилия, чтобы растлить и развратить нас, растрезвонивая во всех СМИ про современный образ жизни. Вы жеманничали в школах, открывая нам глаза, как хорошо этим заниматься не в подвалах, а цивилизованно. Уговаривали раскрепоститься, отбросить ложный стыд, преподносили фильмы, брошюры. И никто вас не осудит за нас. Вы же никого собственными руками не убивали. Таких насильников ныне не судят, их поощряют, выбирают во власть. И вы продолжаете это делать с другими детьми, которые младше нас. Остановитесь. Как бы я была теперь благодарна тому, кто вырвал у меня из рук сигарету, кто отхлестал бы крапивой по заднему месту, когда меня можно было еще спасти, вытащить из-под танка. Помогите тем, кому не все равно, остановить то, что происходит в стране, повсюду. Помогите прекратить безумие. Срочно необходимо в средства массовой информации ввести цензуру, запрещающую всевозможные развращающие ток-шоу, порнофильмы, рекламу спиртных напитков и сигарет. А вы, кто прочтет мое письмо, можете дать прочитать его кому-то еще. Может быть, оно кому-то поможет, ведь мы погибаем, и вы тоже.
1: Я знаю, слушатели, что некоторые из вас могут сказать, что эта девушка сама виновата в том, что с ней сейчас происходит, и нечего обвинять во всем журналы и телевидение. Но думаю, что считающие так не правы. Они защищают лишь себя, боясь ответственности. Вы можете сказать, что она сама выбрала такой путь, но это не так. Сегодня большинству подростков не дают права выбирать. Им с огромной силой навязывают определенный стиль жизни, так называемый современный свободный стиль. И эта девушка права, огромную роль в этом играют средства массовой информации. Какое же влияние они имеют на жизнь детей и подростков? Кто же должен остановить это безумие и рассказать молодежи о таких понятиях, как стыд, позор, нравственность, любовь, целомудрие? Поговорим об этом в нашей сегодняшней программе через несколько минут. А сейчас для вас, дорогие слушатели, прозвучит песня.

0: В одном старом фантастическом фильме есть изумительная по своей глубине сцена. Герой одевает случайно найденные на улице солнцезащитные очки и вдруг видит мир таким, какой он в действительности. Вместо вывесок, плакатов и заголовков газет появляются надписи приказы: «Ешь, пей, размножайся, не думай». На банкнотах обнаруживаются слова: «Это твой Бог». Удивительный пример писательского прозрения. Правда, сейчас, думаю я, может, тогда люди были добрее или, может, просто наивнее. Им казалось, что для превращения человека в животное нужны какие-то хитрые психотропные излучатели, что это можно лишь сделать против его воли. Но оказалось, что не нужно никаких тайных излучателей. Призывы опуститься до животного образа жизни звучат совершенно открыто и регулярно. Представьте себе, молодая девушка включает телевизор и постоянно видит рекламный ролик. Верная ли я? Да, я верная. Но если я найду лучшее, я изменю. Будьте неверными. И не важно, что имеется в виду лишь косметика. Призыв быть неверной постепенно войдет в душу. Примеров сексуально направленной рекламы масса. Кажется, диакон Андрей Кураев однажды сказал: «Реклама – это не только пропаганда товаров и услуг, но в первую очередь пропаганда определенного образа жизни». И этот определенный образ жизни навязывает не только реклама. Нескончаемый радиоэфир и точно рассчитанное телевизионное время, клипы, журнальная и газетная продукция, видеофильмы и компьютерные диски – все это создает мощный идеологический пресс, выбраться из-под которого практически невозможно. Сегодня, как никогда, современная молодежь подвергается постоянному, неумолимому давлению средств массовой информации, которая призывает начинать половую жизнь как можно раньше. Предлагаются новые формы сексуального поведения, критикуется умеренность. Один человек верно заметил:
1: «Мы живем в эпоху глубочайшего нравственного распада человеческой личности. Из лексикона человечества исчезает понятие личного греха, личной ответственности перед Богом. Кажется, мы дожили до той эпохи, когда нравственная вседозволенность достигла своего апогея. Грех не просто легализируется, он поощряется, его пропагандируют. И в России, и в Украине, и во многих странах Запада средства массовой информации вовлечены в самую широкую пропаганду блуда и разврата, насилия и противоестественных пороков. Христианские идеалы чистоты и целомудрия подвергаются систематическому и кощунственному осмеянию».
0: Другой человек сказал так:
1: «Влияние СМИ, особенно теле- и видеопродукции, на развитие наркомании и алкоголизма столь велико, что его трудно оценить или переоценить. Его можно только недооценить. Это влияние столь многогранно и значимо, что прямо можно сказать, что телевидение, как и пресса, особенно журналы, непосредственно приводят к алкоголизму и наркомании своим разнузданным воздействием на формирование нездорового образа жизни. Восхваление дурного, безнравственного образа жизни, основанного на употреблении спиртных напитков, курении, бесстыдного секса, гомосексуализма, кровавого мордобоя, убийств, сцен истязаний и пыток, насилия, не может не сказаться на духовном формировании личности и ее поведения, особенно детей и подростков».
0: Вот так, и не нужно никаких скрытых воздействий на психику. Мы спокойно и без сопротивления поддаемся открытому воздействию средств массовой информации, откровенному внедрению в наше сознание идей, разрушительных для наших душ.

0: Что же говорят исследования о пропаганде распущенности в средствах массовой информации? Наши дети перенасыщены количеством сексуальной пропаганды на телевидении. В среднем каждый подросток ежедневно проводит перед телевизором от 3 до 4 часов. В 80% случаев молодежь выбирает для просмотра программы с определенной сексуальной направленностью, отметил Гарри Роуз, президент и исполнительный директор медицинского института. В докладе «Влияние масс-медиа на формирование сексуального поведения подростков» отмечаются следующие ключевые моменты. Средний американский подросток проводит 3 дня за просмотром различных форм СМИ, в основном без родительского надзора. 42% песен из десятка самых продаваемых музыкантов содержат сексуальную направленность. Дети в возрасте от 8 до 17 лет пользуются интернетом 4 дня в неделю, в среднем почти 2 часа за сеанс. 14% признаются, что просматривают информацию, о которой не хотели бы уведомлять своих родителей. Никакой систематизированной информации о сексуальной направленности сайтов, которые посещает молодежь, не существует. К чему же это приводит? В комментарии к результатам данного исследования доктор Майкл Рич, исследователь из Гарвардской медицинской школы, заявил, что постепенно главной причиной высокой смертности становится не рак, инфекции и врожденные поруки развития, а результаты приобретенного, опасного для здоровья поведения, в том числе и в сексуальной сфере. Секс-пропаганда призывает подростка окунуться в радости безличного секса, умалчивая о многом. Чаще всего первооткрывателей ждут отвращение и шок. Вместе с физиологическими подробностями всплывают такие роли, о которых подросток и не подозревал. Но его продолжают подбадривать газеты, журналы, телесериалы, передачи и молодежные фильмы, внедряющие порнографические стереотипы. Человеческая сексуальность обесчеловечивается, если ее используют как простое средство для получения удовольствия. Все это приводит к тому, что юноши и девушки оказываются сориентированными не на истинную любовь, не на ценности семьи, а на безопасный секс и гомосексуальные отношения. Легко переступив грань целомудрия, молодые люди оказываются психологически готовы к переступанию других граней. Подросток, ставший жертвой секс-пропаганды, ведет беспорядочно бессмысленную половую жизнь, которую уже не в силах прекратить, посещает тусовки и пробует наркотики. Жестокость молодежи и подростков, которую мы часто наблюдаем в жизни и о которой периодически сообщается в средствах массовой информации, во многом формируется в детском сознании при просмотре западных фильмов и затем реализуется в жизни на улице. Эти же средства массовой информации формируют и так называемую молодежную псевдокультуру. Кино, телевидение, видеопродукция, журналы, несущие разврат, в первую очередь воздействуют на психику и сознание детей и подростков. Средства массовой информации сегодня называют феноменом массовой культуры, и они во многом ответственны за сложившуюся ситуацию в молодежной среде. Именно СМИ стали влиять на структуру мотиваций молодых людей, формировать стиль жизни, систему ценностей. В связи с этим представляет интерес исследование, проведенное Департаментом полиции и народного образования в городе Фуллертоне, штат Калифорния, в марте 1998 года. Вот его данные. Основные проблемы в школе в 1940 году. Ученики разговаривают во время уроков, жуют жвачку, шумят, бегают по коридорам, не соблюдают очередей, ссорятся в классах. Основные проблемы в школе в 1998 году – употребление наркотиков, употребление алкоголя, беременности, самоубийство, изнасилование, ограбление, избиение. Комментарии, как говорится, излишни. Думаю, этой негативной информации больше, чем достаточно, чтобы осознать, насколько велико влияние средств массовой информации на детей и подростков. Вопрос в другом. Как бороться с этим негативным потоком информации? Конечно, это вовсе не значит, что все должны выбросить радио, телевизор, компьютер, отказаться от газет и журналов. Нам, родителям, прежде всего необходимо остановиться и поразмыслить. А сколько внимания мы уделяем нашим детям и, прежде всего, их духовному воспитанию? Ведь почему подростки поддаются этому негативному влиянию? На фоне все более возрастающего дефицита любви в семьях дети начинают искать источники любви на стороне. Детская душа желает только идеального и красивого. А когда нет примера у мамы с папой, дети находят красивую любовь в том суррогате, которым обильно напичканы все средства массовой информации. Но средства массовой коммуникации не всемогущи, утверждает российский социолог Игорь Семенович Кон. Во-первых, существует возможность индивидуального отбора, оценки и интерпретации сообщений из СМИ. Во-вторых, как немного времени проводят юноши и девушки у голубых экранов, они смотрят не все подряд, а их реакция на увиденное и услышанное сильно зависит от установок и этических принципов, господствующих в их семьях. Долгое время было принято говорить и думать, что главным в воспитании является слово. Но жизнь доказала, что слово, а тем более громкая фраза, является далеко не самым главным. Главное в воспитании – пример. А где слово не расходится с делом, тогда эффект воспитания удваивается. А если нет, зло как бы притягивает ребенка, и тогда он поступает не так, как его наставляли, а так, как учат заразительные примеры зла. Прекрасный педагог и писатель Симон Соловейчик сравнивал процесс воспитания с тоннелем, который роют навстречу друг другу две строительные бригады. Одна снаружи, от родителей к ребенку, другая – встречное движение, изнутри детской души к взрослому. Однако часто процесс от родителей происходит слишком поздно, и мы начинаем искоренять недостатки, тогда как нужно культивировать достоинства, а не бороться с недостатками. Человек с душой щедрой и глубокой недостатки свои будет искоренять сам, если родители заложили в нем прочную нравственную основу. В Библии в книге «Притч» в 22 главе написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Зачастую родители, желая дать детям все самое лучшее, забывают, что кроме физических нужд, дети также имеют и духовные потребности. Эту пустоту кто-то обязательно будет заполнять. И если не родители, то улица, телевизор, компьютер, друзья. Если ребенок не будет получать пищи для души, то он начнет искать заменителей в том мире, который ему доступен. Да, именно родители должны заложить в ребенка добрую нравственную основу и рассказать детям о таких понятиях, как стыд, позор, нравственность, любовь, целомудрие. Помните, не государство, но родители в ответе за своих детей. Отсюда мы можем сделать выводы, как уберечь наших детей от такого зла. Первое, что мы можем сделать, это уделять больше времени и внимания нашим детям. Найдите время поиграть с детьми, вместе почитать, вместе потрудиться, вместе сходите в парк. Дайте детям почувствовать вашу любовь и заботу о них. Второе, учите ребенка отличать добро от зла и делать правильный выбор в любой ситуации. Идеальным учебником для этого является, конечно же, Библия. Читайте ее вместе, ведь она содержит много мудрых наставлений как для родителей, так и для детей. Приводите своих детей в церковь, в воскресную школу, там учат истинному пути. Позаботьтесь прежде о духовном воспитании ребенка. И третье очень важное. Станьте сами для них примером и источником добра, настоящей любви. Покажите им истинные ценности семьи, их христианский стиль жизни. Помните, что главное в воспитании – это пример. В Евангелии от Марка в 10 главе с 13 по 16 стихи записана одна удивительная история из жизни Иисуса. Давайте ее прочтем.
1: «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
2: «Пустите детей, приходите ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в Него».
1: И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.
0: Часто этот поступок учеников вызывает в нас негодование. Но как они могли так поступить? Скорее всего, ученики Иисуса поступили так, как принято было в обществе, в котором они до сих пор вращались. Дети не имели большого значения во времена Христа, хотя евреи относились к детям по-другому, чем язычники. Бог ясно сказал, что дети – это подарок от Него. Их надо было наставлять в вере, чтобы вера отцов имела продолжение. Дети были и теми, кто мог в будущем позаботиться о стариках, ведь пенсию в то время не платили. Да, дети – это хорошо, но не настолько они ценны, чтобы была необходимость приносить их к Иисусу. Они еще маленькие. «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им», – укорил Иисус учеников за их неправильное действие. Дорогие родители, пусть дети не покажутся вам слишком маленькими для того, чтобы привести их к Богу. Не станьте своим детям препятствием на пути к Нему, чтобы в будущем они не обвиняли вас за то, что умирают от СПИДа или от наркотиков. Помогите вашим детям хранить себя чистыми. Да поможет вам в этом Бог.

Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Для вас сегодня работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Да хранит вас Бог!

0: Три часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели, добрый вечер, дорогие друзья. Очередная пятница, и мы рады приветствовать всех вас нашим приветствием. Мир вам, мир дому вашему. Надеемся, вы уже ждете встречи с нами, и нам остается только напомнить номер нашего телефона 97 47 05 77. Начинаем мы нашу программу песней.

0: Уважаемые наши радиослушатели, вы знаете, о чем мы подумали? Когда наступает какой-нибудь праздник, и вам нужно написать поздравительные открытки, ну, скажем так, 10-15 штук, и когда мы доходим до слов «желаю тебе», что мы обычно пишем? «Желаю тебе здоровья», хотя наше здоровье от нас зависит очень мало. Что еще? Ну, «желаю тебе счастья». А можно ли это самое счастье пожелать, и вот оно, тоже не получается. И когда напишешь все свои пожелания, видишь, ну, мало что из этих пожеланий зависит от нас. И нам стало любопытно, а что желали, к примеру, апостолы нам? Ну, скажем, апостол Павел. Давайте прочитаем его письма, ведь послание апостолов – это их письма к нам. Правда, любопытно? Ну, тогда вперед. Может быть, пригодится при заполнении следующих поздравительных открыток.
1: В основании сегодняшней нашей беседы я хочу прочитать отрывок из послания к римлянам, 1 глава, 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». У нас существует замечательная традиция. На праздники мы дарим друг другу открытки. Есть это у вас? И когда я получаю открытку, самое важное для меня даже не эстетический вкус того, кто покупал эту открытку. Самое важное для меня – это содержание этой открытки. И огромное значение для меня играет пожелание. Чего мы желаем друг другу, когда поздравляем друг друга? Есть несколько клише или штампов. Например, мы желаем здоровья. Мы желаем успехов в личной жизни. Мы желаем счастья, да? Желаем успехов в работе. Чего еще? Иногда бывают глупые пожелания. Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь и так далее. Но наши желания самому себе чего-то не всегда носят правильный характер. Интересно, что нужно согласиться, здоровье, счастье в личной жизни, хорошая работа являются важными составляющими человеческой жизни. Нужно это желать, нужно молиться об этом. Это нормальное явление. Правда, когда мы анализируем желания великого апостола, и его каждое послание начиналось с определенного пожелания, великого апостола, который оказал потрясающее влияние на развитие христианской цивилизации, великого апостола, благодаря которому жизни и служению мы тоже, язычники, услышали Евангелие апостола Павла, его пожелания радикально разнятся от желания счастья, здоровья, благополучия, успехов в личной жизни или успехов на работе. Посмотрите слова Павла. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». В отличие от наших пожеланий, Павел желает благодати и мира. Благодать вам и мир. Если мы откроем первое послание Коринфянам, мы тоже обнаружим, что Павел желает того же. Если мы откроем послание Колоссянам, то и там мы найдем слова «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Если мы откроем послание Филиппийцам, Ефесянам или Галатам, то и эти послания будут начинаться все того же пожелания «благодати и мира». Кто-то скажет, просто по привычке у Павла было такая традиция начинать свои письма подобными словами, которые, возможно, ничего ни себе не содержали. Например, как мы говорим «здравствуйте». Но когда мы говорим «здравствуйте», едва ли мы имеем в виду, что мы желаем здоровья. На самом деле, концепция, что Павел просто так использовал это как определенное клише, должна быть отвергнута. Дело в том, что в еврейском народе люди, как правило, приветствовали друг друга словами «мир тебе», да? «Шалом». В языческой культуре, как правило, люди начинали письма со слова «радоваться». «Радуйтесь». Нету времени, но мы могли бы посмотреть тексты, которые подтверждают это. Интересно, что Павел, апостол, не идет ни по еврейской традиции, не подчиняется греческой традиции. Он создает свою традицию, наполненную смыслом и содержанием. Его приветствие – это не просто слова приветствия. Это слова приветствия, крещенные в христианской вере. Это слова глубоко продуманные. Это слова, отражающие сущность евангельской веры. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вначале поговорим о мире. Мир – это состояние отсутствия вражды. Мир – это очень важное явление в жизни человека. В нашем мире сегодня непросто жить. Но многие пожилые люди, которые помнят войну, говорят, будь что будет, лишь бы не было войны. Слышали такое? Война – это такое страшное явление, будь что будет, лишь бы не было войны. Но дело в том, что война – это не только тогда, когда бомбы сыплются с самолетов, или когда танки колесят. Нет. Война – это состояние вражды. Война – это состояние души. Соседи могут воевать друг с другом. Муж может воевать с женой. Теща может воевать с зятем. Невестка может воевать со свекровью. Коллеги по работе могут воевать друг с другом. И братья, и сестры, посетители церкви, которые долго-долго, много-много лет ходят в церковь, тоже могут воевать. Война – это универсальное явление, которое встречается на каждом шагу. И Павел знает, что война разрушает человеческую жизнь, делает людей несчастными. Воюющие люди – несчастные люди, которые лишают себя радости и благ жизни. И поэтому Павел говорит: «Благодать вам и мир». Павел желает мира. И самая страшная война, которую можно только представить, это война с Богом. Кто-то скажет: «А я не ругался с Богом, я с Ним никогда не воевал». Ты не ругался, но ты отвергаешь Его благодать. Ты не ругался, но ты отвергаешь тот факт, что Бог дал тебе жизнь. Ты не ругался, но ты отвергаешь тот факт, что Он сотворил этот мир. Ты не ругался с Ним, но ты отвергаешь тот факт, что ты нарушаешь законы, которые Он сотворил и которых Он призывает тебе жить. Ты не ругался, поругался. Поругался тем, что не уважаешь Творца, что отвергаешь Его. Это самое страшное состояние, состояние вражды по отношению к Богу. Это пассивная вражда. Это неприятие божественных заповедей, неприятие Его благодати и неприятие Бога как личности, как единственного Господина, Владыку и Творца. Павел желает мира. Хорошо, кто-то скажет, а как обрести мир? Мне кажется, что в этих словах «благодать вам и мир» содержится очень важный универсальный закон. Закон обретения мира. Мир является следствием благодати. Мир невозможен без благодати. Война – это выяснение отношений по принципам справедливости. Благодать неизбежно ведет к миру. Много лет назад была конференция, собрались представители самых разных конфессий. И обсуждался вопрос уникальности каждой веры. Буддисты, иудаисты, христиане собрались. И очередь дошла до христианства. И поднялся вопрос: что же такого уникального в христианской вере, чего нету в других верах? Тут же сказали: воскресение. Но нашли специалисты, эксперты, которые показали документально, что на самом деле есть в других религиях небольших, есть воскресение и вера в воскресение. Сказали: тогда, наверное, боговоплощение является неповторимо. Нет, оказалось, что и боговоплощение тоже встречается в других религиях. Так что же отличает христианскую веру от других убеждений? Здесь в комнату вошел Клайв Льюис, знаменитый писатель, литературный деятель, богослов. И все взоры обратились к нему. Чем же уникальна христианская вера? Льюис задумался на одно мгновение и ответил: это же совсем просто. Благодать. Христианская вера отличается благодатью. Нет ни в какой другой религии веры в то, что Бог принимает человека таким, какой он есть. Вне зависимости, сколько он нагрешил, сколько он сделал. Вне зависимости от его уровня образования, цвета кожи, национальности. Бог принимает грешника, дает ему вечную жизнь, воскресение, духовное рождение, называет его сыном и дает ему бессмертие и наследие. Нет другой такой веры. Везде нужно заслужить спасение, везде нужно стать хорошим, чтобы милость Божию обрести. Но благодать – это центральное учение евангельской веры и христианства, и учение о благодати отличает нас от всех других убеждений, от всех других религий. Благодать – это знак примирения между человеком и Богом. Благодать – это когда Бог протягивает руку дружбы и примирения. Благодать – когда Бог прощает человеческие грехи. Благодать – это самое высшее, самое лучшее. Интересно, что людям очень сложно понять учение о благодати. Мы живем в этом мире, где просто так никто или очень редко что-то дает. В этом мире нужно заслужить. В этом мире нужно добиться. В этом мире нужно завоевать. Слышу я историю об одном богатом человеке. Он решил раздавать 100-долларовые бумажки на улице и изучить реакцию людей. Он стоял и говорил: пожалуйста, 100 долларов вот в подарок. Люди подходили. Ну, большинство людей даже не подходили. Ну, наверное, вы понимаете, вот вы бы тоже не подошли, да? Некоторые подходили, брали бумажку, смотрели на свет, вот так вот пробовали вот так, и не верили, что кто-то может просто так дать. Учение о благодати не вмещается в человеческий ум. Учение о том, что к Богу можно прийти просто так, какой ты есть, и через веру обрести спасение, не вмещается, потому что весь мир учит нам другому. Характер Бога в отношении благодати отличен от тех законов, по которым развивается наш мир. Но благодать – это единственный путь к Богу. Благодать – это единственный путь, чтобы обрести мир. Если бы Бог не простил нас, мы бы не примирились с Богом. Но интересно, что благодать в наших отношениях – это единственный путь примирения. Когда мы начинаем выяснять отношения, мы заходим в тупик. Есть один путь прервать заколдованный круг – это протянуть руку прощения, попросить прощения, простить. Протянуть руку, забыть. Нет другого пути к примирению, как только через прощение и благодать. Мир способен делать почти все так же хорошо или даже лучше, чем церковь. Мир способен строить дома бездомным, кормить голодных. И есть только одно, что мир не может делать. Мир не может проявить благодать. Слышите? Чем отличаемся мы от мира? Это тем, что мы понимаем, что такое благодать. Чем отличаемся мы от мира? Это тем, что мы сами являемся преемниками божественной благодати. Что дает нам силу прощать и любить, протягивать руку прощения, как, казалось бы, в заколдованном круге, где выяснение отношений происходит на предмет справедливости? Это глубокое осознание, что я сам прощен, потому что Бог простил непростительное нам. В этом мире много конфликтов. В этом мире идет борьба за мир. В этом мире невозможно построить мир, потому что мир отверг учение о благодати. Потому что если человек сам не пережил благодать, сам не пережил божественное прощение, сам не пережил духовное возрождение, ему сложно простить. А чего тебя должен прощать? Тем более, если еще не просят прощения. Нужно ли прощать, когда не просят прощения? Нужно прощать. Христос просился креста. Не просили прощения. Не вмени греха им. Помните того? Я беседовал с такими людьми, которые ищут лазейки не простить. Они говорят: он не изменился. Он не чувствует себя виноватым. Чего его должен прощать? Нужно прощать. Господь послал прощение в Иисусе Христе нам, когда мы были еще грешниками. Он уже простил нас. Задача человека лишь только обрести прощение через веру. Объективное прощение обрести субъективно. Поэтому мы должны прощать, но у нас нет силы прощать. У нас нет силы прощать, если мы сами не прощены. Если мы каждый день не возрастаем в глубоком понимании о благодати. Если мы не понимаем, что Бог простил нам непростительное. Нам должно помнить, что знаки, хлеб и вино – это символы, за которым стоит божественное прощение. Огромная цена, которую заплатил Господь за прощение. Простить – это заплатить цену. Простить нелегко. Простить – это понести грех другого человека на себе. И Господь простил нас и понес цену. Что такое простить? Греческое слово. Простить – это оставить. Я читал одну историю о двух монахах, буддийских монахах, которые возвращались с какой-то командировки и подошли к речке. И была, ну, довольно глубокая речка, можно было перейти, и на берегу стояла девушка и плакала. Ей нужно было на другой берег. И один монах взял ее на плечи и перенес. Все эта история была забыта, к вечеру они возвратились в свой монастырь, и другой его коллега, этого монаха, говорит: брат, как ты так мог поступить? В нашем уставе нельзя даже смотреть на девушку. Ты же не только не смотрел, ты ее взял на плечи и перенес. И в ответ монах, который нес девушку, ответил: брат мой, я перенес эту девушку и оставил ее на другом берегу, а ты носишь ее в своем сердце. Сегодня нам нужно оставить на другом берегу, оставить обиды, оставить то зло, которое есть в сердце нашем, раздражение на наших ближних. Сегодня нам нужно понять, что Бог простил непростительное нам, оставить и пойти дальше, исполненным мира, спокойствия и радости. Пускай Бог поможет нам оставить на том берегу. Пускай Бог нам даст благодать и мир. Пускай Бог поможет нам пережить благодать и нести мир и любовь всем окружающим. А ты, дорогой друг, пережил ли ты благодать? Просил ли ты прощения у Господа хотя бы раз в жизни? Примирился ли ты с Богом? Обрел ли ты мир душе своей, радость и спокойствие? Если нет, сегодня твой день. Господь протягивает руку прощения. Он предлагает безусловное принятие тебя, что тебе нужно поверить, принять. Тогда мир Божий соблюдет сердце твое. И тогда ты вернешься, исполненный благодати. Давайте возвращаться и нести благодать. И вместе с нею мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

0: Итак, что же делает благодать? Она берет и спасает из любви к человеку, не ожидая от него ничего, потому что нет такой цены в мире, за которую можно было бы эту благодать купить. За нее уже уплачено кровью и немыслимыми страданиями Сына Божьего. И вот как это порой бывает.
1: Трансмировое радио в эфире.
2: Мир вам, братья и сестры. Слава Богу. Я из Северной Осетии, жил в Грузии. Меня зовут Джамбул. Каждого здесь сидящего, наверное, есть христианину свидетельство, что сказать другому. Я тоже везде, куда бы я ни попал, всегда свидетельствую, как Давид говорит в своем псалме: «Придите, послушайте все боящиеся Бога, я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». И у меня тоже есть кое-что. Я рассказываю всем то, что Господь сделал для души моей. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Слава Ему. Он никогда не меняется. В 89-м году я первый раз услышал, что существует вообще, есть христиане. Я никогда не ходил на собрание к верующим, не читал Библию. Даже когда я видел верующие проходят мимо меня, я не здоровался с ними. Мы просто знали, что верующие — это, знаете, вот не светское общество. Вообще они как будто никто. Потому что и позорно был молодым, допустим, как молодой человек может быть верующим. Потому что самый молодой, который ходил в церковь, был 65-60 летний. В 90-м году, когда уже грузино-осетинская война очень сильно, ну уже война, убивают друг друга, мы тоже стоим, каждый имеет оружие, хотели защищать своих родных, близких. И мой друг мне говорит, что твоя мама и сестра тоже к верующим ходят. И сказал, если на самом деле они к верующим ходят, то я их убью. Прихожу домой с той целью, что я должен убить свою сестру, родных, потому что они к верующим ходят. Прихожу домой, как только порог переступил дома, кто-то украл этот мысль у меня. Я стою перед мамой, сестрой, ищу в кармане что-то, как будто я что-то забыл, и спрашиваю маму, я говорю: «Мама, зачем я домой пришел?» А мама говорит: «Ну, как тебе сказать, зачем домой приходят?» В общем, проходит еще некоторое время, август. Отец попросил меня, чтобы я ему помог на сенокосе. Я сказал: «До 12 часов поработаю, и потом я отдохну». Ровно в 12 часов я бросил свою косу и лег. Я заснул, и закрытыми глазами внутри у меня открылись глаза. Я вижу, между небом и землей стоит человек в белом одеянии. Славном одеянии, выше меня. Я смотрю в его глаза и вижу, что этот человек доброжелательный, который любит меня. И он сказал: «Хочешь ты со мной?» Я тоже, не задумываясь, сказал: «Хочу я с тобой». Тогда он повернулся и сказал: «Тогда следуй за мной». Я покидаю свое тело, смотрю на себя, встал между небом и землей и три раза повторял: «Неужели я был в этом гнилом человеке? Неужели я был в этом гнилом человеке? Неужели я был в этом гнилом человеке?» Этот человек идет передо мной, я сзади. И август, 12 часов дня, на сенокосе. И вдруг я увидел в духе, что это как сумерки. Это не ночь, это не утро. И мы стоим на узком-узком тропиночке, который светит, и прямая дорога. Налево и направо красивые-красивые цветы. Я на них посмотрел, хотел отойти, но он мне показал головой и сказал: «Не трогай, все они смертоносные». В общем, пришли к огромной горе, и на горе открылась огромная дверь. И он сказал: «Войди сюда». И когда я захотел войти туда, куда он мне сказал, эта дверь для меня стала очень узким. Если у вас есть Библии в руках, то откройте 21 главу Откровения с 18 стиха. «Я не мог войти туда, и начал я смущаться в себе, что я не могу войти туда. И он вышел, он узнал мои мысли. Он вышел, грудь на грудь мне положил и поставил посередине этой двери. И то, что я там увидел, я вам прочту. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло». Иоанн, который до меня написал этот стих, просто для объяснения людям больше ничего не придумал, как уподобить вот этот город. И он сказал, он подобен чистому стеклу. На самом деле, это был прозрачный город, что там ничего нельзя скрыть. Там невозможно сказать, что свет оттуда идет, или оттуда, или оттуда, или оттуда. Там тысячекратно светлее, чем солнце. И там на самом деле золото, там не, то есть ничего нету золотистый. Но по-другому нельзя людям рассказать. Улица города тоже есть чистые, чистые, как прозрачное стекло. И все это сияет. Я увидел верующих в Иисуса Христа миллионы, миллионы. В глазах у них вечная жизнь. И они одеты в белом славном одеянии. И вот представьте себе, что все они на меня смотрят. И я на всех тоже смотрю. Если я вас спрошу, допустим, сколько человек вы запомните, если перед вами сидят 100 человек или 1000 человек? Наверное, запомнили бы самых больших или самых маленьких, правда? И в духе я всех их запомнил. В глазах у них был вечный жизнь. И посередине, не знаю, как вам сказать, живая река. Видел много-много-много что-то красивых. Один лучше другого, другой третьего. Я не знаю, кто как знает благословление, что такое. Но это Божье присутствие во всем. Когда ты наслаждаешься тем, что видишь лучше, который ты не можешь просто передать, выразить. Я поворачиваюсь этому и говорю этому человеку, я говорю, оставь меня здесь. И когда я сказал, оставь меня здесь, мои руки, моя рука сказала, оставь меня здесь, мои пальчики сказали одновременно, синхронно, оставь меня здесь. В Библии написано, возлюби Господа Бога твоего, чем? Кто помнит? Разумением, крепостью, силою. И все это в человеке. И одновременно каждый из них сказал, оставь меня здесь. Я тогда увидел, что я человекообразный. И когда я сказал от души, оставь меня здесь, он показывает мне и говорит, посмотри теперь туда. Я посмотрел огромный-огромный книга смерти. И был густой-густой мрак. Эта книга смерти приближается ко мне. Я вижу в книге смерти глаза человеческие, которые мучают страшным мучением, и зубы, которые постоянно скрежетят. И эта книга открылась. Я увидел панков, металлистов и рокеров. Я увидел наркоманов. Я увидел блудников и блудниц. Я увидел пьяниц. Я увидел воров, я увидел боязливых, я увидел колдунов, чародеев, гадателей.

этого человека прозрачный, как человекообразный, что-то, который обвял мои руки руками, ноги ногами, я поднялся, как реактивный самолет с моего места. И с огромнейшей скоростью я начал лететь. Я увидел этот космос, Вселенную, и пролетаю мимо этих планет. Я увидел маленький такой шарик, которому целенаправленно я летел. Я думал в себе, говорю, если кто-то сейчас камешек кинет на меня, я полностью разобьюсь. И я со стороны Африки вижу Землю и приближаюсь с страшной скоростью. Вот представьте себе, что это, если бы человек посчитал до 6, 1, 2, 5, 6, я потерял уже Землю, я увидел свое поле, я увидел самого себя. И как только я увидел самого себя, я очень громко начал кричать: «Я сюда больше не хочу! Я сюда больше не хочу! Я больше сюда не хочу!» И через свой через открытый рот я залез в себе, перевернулся внутри, одел ноги как штаны, руки поправил как в перчатках, голову поправил как в скафандре. Я почувствовал, я услышал, как сильный стук в мое сердце. И вот отсюда до ногтей услышал, как побежал кровь. Я почувствовал, как надулись мои легкие. И мгновенно открылись внутри мои уши. Открыл глаза, сказал: «Я больше сюда не хочу». Я встал. Отец с огромными глазами смотрит на меня. Двоюродный брат тоже. И я говорю отцу: «Кто этот человек? И куда он меня повел?» Я еще раз говорю: «Кто этот человек?» Он говорит: «Слушай, если ты работать не хочешь, так и скажи, что ты работать не хочешь. Встань и убирайся». Ну, я встал, выгнал меня с сенокоса. Что делать дальше? Через 3 дня двоюродный брат приходит ко мне и говорит: «Что позавчера был с тобой?» Я говорю: «Ты сам расскажи, что». В 3 часа дня я прихожу, чтобы обед забрать отцу. И говорит, я ногой толкнул и говорю: «Вставай». Ну, никакой признаки жизни ты не почувствовал, что ты там живой. Еще раз толкнул: «Вставай». Потрогал и удивился: «Ты холодный, не дышишь, нету никакой пульс». Побежал к отцу и сказал: «Дядя Утари, Джамбула уже нету». Прибегает отец мой, падает на меня. Отец падает на меня, и пульса нету никакой. Все, холодный уже, руки сложил как положено, ноги поправил, поплакали хорошо и сказали: «Ну, надо вывезти уже тело. Или валами должен, или трактором». И в это время я говорю: «Я сюда больше не хочу». И отец говорит: «Наверное, он работать не хочет, поэтому он как-то химичит здесь». Первое, что я сказал, кто был этот человек. Поэтому отец мне сказал: «Убирайся отсюда. Если ты не хочешь работать, так и скажи». Я больше никогда не увидел эту картину. Выходил каждый раз на утром рано и обращал взор к небу и говорил: «Покажи мне ход один раз». Не видел. И я не стал верующим после этого ни разу. Я просто в глубине в сердце я убедился, что смерть не существует вообще. Если здесь есть грузин, он знает, что такое гордосвалеба. Это дословно переход. Если бы ты перешел от комнаты в комнату, в другую, что ты перешел, оставил временную жизнь и перешел куда-то. Вот это есть дословно, что человек умер. Я узнал, что смерть нету его вообще. И что мне мешает попасть в Царство Божие, в рай, это, оказывается, вот эта форма, футляр мешает мне. Я много раз хотел и думал, неужели вот кто мне может освободить от этого футляра? И вот друзей, моих друзей я очень сильно ободрял, что если даже грузины убьют нас, но не бойся, потому что есть Царство Божие, и там есть вечность. И убеждал друзей: «Не бойтесь, если даже убьют, мы попадем в рай». Через

Некоторое время двоюродный брат, которому я все это рассказал на синокосе, он уверовал, но через некоторое время его убили грузины. И на Кавказе это очень сильно до сегодняшний день ценятся, когда зуб за зуб, это у них как закон. Ты убил, и я должен тоже убить. И тоже сказал, что я буду, естественно, отомстить. И один раз нам сказали, что грузины идут. Ну, 4 человека грузинов. У каждого из нас было оружие. Охраняли вот этот район, где мы жили. И сказали, все, если они близко подойдут, чтобы они ни слова не сказали. Мы должны их быстренько расстрелять, и все. Я взял оружие, патронами заправил и услышал голос, который был везде, очень мягкий и очень строгий. Это голос, который мне сказал, убийцы находятся в аду. Я когда моим друзьям рассказывал про рай, про эту красоту, про этот город, про это и вообще все то, что там я увидел, но они мне говорили, вот ты уже, по-моему, что-то с тобой не так. Потому что я им говорил очень часто. И они говорили, что-то с тобой не так, ты просто хоть один раз себе проверь, психиатру. И каждый раз, почти каждый вечер я им об этом говорил. Потому что, когда я говорил и свидетельствовал, мне самому было очень приятно. И вдруг после этого голоса, когда я услышал, что убийцы находятся в аду, я мгновенно узнал, что тот человек, который мне показал рай, он не показал мне ад. Я отбегаю 15 метров и говорю этому голосу, тогда пусть они сегодня не придут. И мы ждали полчаса, час, два, три, и вообще они не пришли, слава Богу. Я после этого очень сильно начал бояться от всего и от всех. Начал бояться от того, что там каждый вечер накрывали столы, выпивали, воровали. Начал бояться от красивых девушек тоже. От наркотик, ото всех. Я, знаете, вот такой стал замкнутый, не общался ни с кем. Даже когда мои друзья приглашали меня, что надо это своровать, ну надо, все, надо. Я думал, что если сейчас хозяин дома убьет меня, я попаду в ад. Но при том уже я начал смело говорить, ребята, мы идем в ад, и нас никто не спасает. И каждый раз уже говорю, ребята, мы идем в ад, и нас никто не спасает. И друзья говорят, вот точно теперь мы знаем, что ты уже что-то с тобой не так. Ты еще недели тому назад говорил нам, что не бойтесь, мы идем в рай. Сейчас ты уже говоришь, что нет, мы уже идем в ад. Вот как с тобой, вот нормальный ты? На собрание, естественно, я никогда не ходил и даже не думал, что я когда-нибудь приду на собрание. Но один раз я стою на бирже, вот обычно, где мы собирались, никого нету. И поворачиваюсь и говорю, что мне нужно там? Вот такими словами я захожу в дом, дверь открываю и говорю, вот вообще, что мне здесь нужно? Ни с кем не поздоровался, сел возле двери. А это была очень узкая комнатка, что сидели не так, а наоборот вот так. Дверь открыли, вот так как-то сидели. И бабушки приходят, сынок, подвигайся. Я оказался перед проповедником. Вроде бы это человек осетин, я его знаю, вроде бы говорит что-то хорошо. Я открываю глаза, рот, уши, но я не могу понять, что он говорит вообще. И второй раз тоже, и в третий раз тоже. И вот третий раз, когда уже пришел на собрание, я услышал такой проповедь, что на Давида был Дух Святой. Если, говорит, пастор говорит, если, говорит, мы будем просить у Господа, чтобы Он дал нам Дух Святой, и как Давид побеждал, говорит, врагов, так и мы тоже победим врагов. Но только надо просить Духа Святого. И эти слова для меня были как откровение. Это то, что мне нужно сегодня. Я закрыл глаза и говорю, вот у нас есть такие клятвы, да, когда ты другу что-то говоришь, я клянусь тебе, там,
Ты, может, маме совершенно по-другому сказать клятву. Но есть клятвы, которые обещаешь другу что-то. Я вот что я знал, как другу, как отцу, как родителю, все клятвы говорю, глаза закрываю и говорю, я тебе обещаю. Я даже не говорил ни Бог, ни Иисус Христос. Я просто закрыл глаза и говорю, я тебе обещаю, клянусь. Если ты мне дашь Духа Святого, я ни одного грузина живым не оставлю. Я обещаю, ни маленького, ни большого, ты только дай мне Дух Святой. Я нуждаюсь в твоего Духа Святого, ты мне дай Дух Святой. И это, наверное, больше часа вот так делал, говорил, дай мне Дух Святой, пожалуйста. Я обещаю тебя, что я ни одного не оставлю врагов живых. И вдруг передо мной стал столб. А столб не огненный, но очень святящий. Но не светит по сторонам, но он сам есть свет. Я увидел, что смотрит оттуда глаза, который меня знает до сотворения этого мира, который меня любит безграничной любовью. И когда я это увидел, я упал прямо лицом вниз и сказал, отойди от меня. Я вот любят добрых, хороших, я ни то и ни другое, отойди от меня. И проплакал все это, оставшись в собрании в таком положении. Собрание уже закончился. Пастор говорит, вы можете идти уже по домам, только члены церкви пусто останутся. И я как встал и почувствовал, что это то место, где я должен быть. Но так как пастор сказал, иди, я должен идти. Я очень медленными шагами дошел до двери и говорю в себе, неужели, я говорю, этот пастор не скажет мне оставайся. Вот хоть бы он сказал, оставайся здесь. И как только до двери дошел, он сказал, молодой человек, если ты хочешь, ты тоже оставайся. Я остался там, и они сказали, теперь будем молиться за одну сестру, у нее нужда. Я впервые в своей жизни преклонил колени и впервые сказал, Бог, если ты существуешь, то благослови вот эту сестру. И на меня сошла такая огромная сила, что я вот физически почувствовал, как сошла на меня сила, которая вытурила другую силу с меня. Просто выгнала его, вытолкала его. И этот другой личность, который мне смотрит в глаза, я хочу тоже посмотреть ему в глаза, но я его глаза не вижу. Он мне говорит, я тебе даю золото. Много. И кирпичиками лежит золото. Я тебе даю много-много денег. Я вижу много-много денег. Я тебе даю много-много богатства. Я даю тебе девушку, на которой ты хочешь жениться. И стоит эта девушка, смотрит на меня, улыбается. Только ты сейчас не говори «Иисус Христос». Я очень так смотрю на него, и куда смотреть даже не на что смотреть. И сказал, «Это ты, по-моему, сатана, который мучил меня». Я говорю, я больше никогда не буду поклониться тебе. Он говорит, нет, будешь. Нет, не буду. И он скрутил меня. И час-полтора я просто валялся на пол и говорил, нет, я не буду поклониться тебе. И каждый раз вот там омерзительный голос, который говорит, нет, будешь. Я просто начал думать уже в себе, вот в разуме, повторял. Нет, я не буду. Но кто мне может спасти? Кто меня может спасти? Я мысленно подбегаю к отцу, отец помоги, отец не помогает. Подбегаю к маме верующей, она не может помочь. А друзьям, друзья не помогают мне. И мир стал для меня очень маленьким. Я мгновенно, знаете, вот объехал мир, и никто, нету такого, кто бы мне спас от него. И сказал, все, я, наверное, погиб. Я, наверное, все погиб. Потому что нету никого, кто бы меня мог спасти. И ангел в метрах три стоял возле меня. И сказал такое слово. Как будто это слово вложил в уши мои. Призови имя Иисуса Христа, и ты спасешься.
Это не было слово веры, чтобы я его принял как с верою. Это просто было слово надежды, что у меня есть надежда на имя Иисуса Христа. Я сказал: Иисус, я не верю в Тебя, что Ты есть. Иисус, я не знаю Тебя вообще, Ты существуешь или Ты реален. Но если Ты где-то есть, то я прошу Тебя, я отрекаюсь от этого золота, от этих денег, от этого богатства, даже от этого девушки тоже. Лишь бы Ты освободи меня вот от этого человека и войди в мое сердце. И как только эти слова я закончил, поверьте, человек мой рост вошел полностью во мне. И мгновенно я стал, глаза у меня были закрыты, и почувствовал, как будто небо и земля, они вошли во мне. Я стал мирным, спокойным. И первое, что я сделал, я говорю: неужели я стал таким огромным? На руки посмотрел, руки как руки. Потом открываю глаза, посмотрел на собрание. Бабушки, где-то 12-15 человек. И сказал: Боже мой, они такие были красивые. Они были такие красивые. Я сказал: Боже мой, если бы Ты мне дал огромные-огромные руки, я бы их всех прижал и расцеловал бы их. Я знал, кто я был вчера, но я не знал того, кто сейчас через мои глаза смотрит и любит всех. Я не знал самого себя. И когда я сказал: Боже мой, если бы Ты мне дал огромные руки, я бы всех расцеловал, то бабушки одни налево, другие направо отошли от меня. И друг другу спрашивают: что с ним? Я вообще забыл 3 дня и 3 ночи, как меня зовут. Я забыл, что меня зовут Джамбул. Я забыл, что я Макиев, Осетин. Я забыл, что это мой отец, вот она моя мама. Я забыл всех моих друзей. Я даже не помню вообще, кто я, откуда я. Я вообще ничего не помню. Я не помню ни свой дом. Я только знаю одно. Бог любит церковь и спасает Иисус Христос. Аллилуйя. И всем я говорил: если ты хочешь, чтобы Бог любил тебя, ты должен прийти в церковь. Но если ты хочешь, чтобы ты принял спасение, ты должен верить Иисусу Христу. И когда меня спрашивают: как тебя зовут? Я не говорил Джамбул, потому что я Джамбула не знаю. Я говорил: меня зовут Любовь Божия. Потому что я другого в себе не находил. Мои родственники, мои друзья, школьные учителя приводили детей и говорили: посмотрите, вот был хороший человек. Вот теперь он стал верующим, и посмотри, какой он. 3 раза поймали меня за воровство. Я был самый меньший из среди моих друзей. И ни один раз я не сломался, что мы украли что-то. После того, что Господь с моей душой сделал, я приходил к человеку и говорил: Иосиф, это я украл у тебя вот это и вот это. Он смотрит на меня и говорит: пропал человек. Другому прихожу, говорю: брат, это я украл у тебя. Ты мне дай работу, я тебе все отработаю до копейки. Он говорит: точно ты пропал. Ведь ты был хорошим, очень хорошим парнем. Вот этого хорошего парня 3 раза питали так, за воровство, и ни разу я не сказал, что это был я. И теперь я сам хожу по домам и говорю: я украл. И они говорят: ты пропал. Слава Господу за все. До сегодняшнего дня я свидетельствую, что есть ад, есть рай. И благословлен Господь Бог наш и Отец Господа Иисуса, что Он нас благословил прежде создания этого мира. Он избрал нас, каждый из вас здесь сидящий. Бог избрал тебя. И это великое имя Иисус Христос открыл тебе, чтобы у тебя была надежда, что в имя Иисуса Христа Бог прощает твои грехи и открывает дверь в вечность,
рай. Сегодня христиане иногда забывают, что есть вечность. Иногда христиане позволяют себя то делать, как будто они никогда не пристанут перед Иисусом Христом. Иногда христиане позволяют, чтобы кого-то оскорбить, кого-то унизить, кому-то посмотреть не так или сделать то, что делают язычники. Они верующие, они христиане, но забыли, что перед ним есть вечность. Вечность не начинается с завтрашнего дня, вечность начинается именно с сегодняшнего дня. Мы эту вечность представляем, что когда мы умрем, нет. Смерть не существует, братья и сестры. Мы сегодня стоим перед Господом Богом во имя Иисуса Христа. И как церковь представляем именно Христа, живого Иисуса Христа. Иногда братья наши обижаются, когда я говорю, у пятидесятников нету пятидесятнической литургии. У пятидесятников есть живой Иисус Христос. И те люди, которые исполнены были Духом Святым, они до нас принесли этого живого Иисуса Христа. И в Библии написано, имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего, не имеет жизнь. Жизнь находится только в Иисусе Христе. Все остальное вокруг – это именно тьма и смерть. И да благословит каждого из вас Бог сегодня. Я стою перед вами и свидетельствую то, что Господь сделал для души моей. Если в тебе есть и стоишь ты на таком пути, что те признаки, через которые люди попадают в ад, будучи христианами, сегодня есть у тебя хорошая возможность сказать такие простые слова: «Господи, на самом деле я не знаю тебя, кто ты есть. Войди в мое сердце, Боже мой, и освободи от всего, что принадлежит этому миру и дьяволу». Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Благодарим всех, кто был с нами. Благодарим также тех, кто помогает в создании этой программы финансово и молитвенно. Вы можете также заказать у нас понравившуюся вам программу на CD, если позвоните нам по телефону, который мы называем в начале нашей программы, или посетите библиотеку церкви, которая работает каждое воскресенье с 10 часов утра до 12:30 пополудни. Прощаясь с вами, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас все Господь. Всего вам доброго. До свидания.
1: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа» по радио, урок «Воскресной школы для детей», и в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
3: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание». И ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
4: о той или иной теме.
3: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
5: Спасение по благодати. Говоря спасение по благодати, мы можем сразу отметить, как люди считают, можно спастись по-другому. Если не по благодати, то как? Конечно же, через дела. Кому-то надо куда-то съездить, до чего-то дотронуться. Кому-то надо что-то построить. Кому-то еще что-то надо. Все это дела. К спасению по благодати это не относится. Что такое вообще благодать? Благодать – это то, что Бог дает человеку. Благодать Божья. Именно из благодати Божьей вытекает спасение по благодати. Спасение по благодати – возможно ли оно было до Иисуса Христа? Возможно ли было спасение по благодати? Что было до Иисуса Христа? Была совесть, был закон. Написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Вера Авраама как прообраз веры всех верующих в Иисуса Христа. В целом, до Иисуса Христа спасение было не по благодати. А по делам люди должны в законе были делать дела, предписания, тем самым спасаться. Спасение по благодати стало возможным только благодаря Иисусу Христу. Вот когда Иисус пришел 2000 лет назад, уже даже больше, тогда и стало это спасение по благодати. Мы читаем «Радостная весть от Иоанна», 1 глава, стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон дан через Моисея. Закон — это что? Это не благодать. Там надо было делать дела. Благодать же и истина произошли от Иисуса Христа. Иисус Христос, который пришел более 2000 лет назад, стал ключом этой самой благодати. Какую миссию Иисус выполнил? Он выполнил то, о чем пророчество Исаия за 700 лет до рождения Христа. Исайя 53 глава. Это самая знаменитая глава пророка Исаии. Что там написано? 5 стих. «Но он изъязлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Или 7. «Он истязаем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как агнец пристригущим обезгласен, так он не открывал своего рта». Иисус Христос, до Него, да, вот Исаия прочитал, пример Авраама, благодать. Но люди не знали, что это такое, в принципе, люди. Самая масса людей, подавляющее большинство людей не знало, что такое спасение по благодати. Хотя оно слышало пророчество Исаия, знал при Аврааме. То есть, как видели люди эту благодать? Ну, представим дверь и замочную скважину. Просто через эту скважину что-то видно, какие-то видно, допустим, очертания, там, комнаты, которые она закрывает. Но не более того. Стоит дверь, которую нельзя открыть. То же самое было в Ветхом Завете. Для людей, в основной части людей, спасение по благодати. Кроме примера Авраама, было невозможно. Когда пришел Иисус Христос, тогда это стало возможно. Иисус Христос открыл эту дверь. Иисус Христос – это тот самый ключ, открывший эту дверь благодати. Ведь Он Сам принес благодать. Сам, изначально родившись как человек, Он принес с собой благодать. Зачем? Чтобы раздать эту благодать людям. Поэтому мы и говорим о теме спасение по благодати. Ключевой момент этого спасения в Иисусе Христе. По благодати. Что значит еще по благодати? По благодати, как мы уже сказали, отметили, значит не по делам. Ефесянам 2 глава 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился». Благодатью вы спасены. Спасение благодати. Через веру написано. И это не от вас. Что еще важно, что спасение по благодати не от вас. Не от нас, не от кого из людей. Спасение по благодати – это спасение через Иисуса Христа. Это Божий дар, это Божий подарок. Божий подарок – это и есть благодать. Когда вам дарят подарки, вам нравится это? Безусловно, это всем нравится, все хотят получать подарки. Так вот, благодать – это Божий подарок. Божий подарок человечеству. Человечеству, которое не всегда имело благодать. Но после прихода Иисуса Христа на землю, после того, как Он умер, на третий день воскрес по Писанию, все человечество может получить этот подарок. Подарок спасения по благодати через веру Иисуса Христа. Но кто принимает этот подарок? Ведь если он адресован всем людям, но принимают, как вы видите, его не все. Подарок спасения по благодати принимает тот человек, который привлечен к Господу, к этому. Опять же, Ефесянам 2 глава, если мы посмотрим. 4 по 5 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью, вы спасены. Они же там, мы прочитали. Это не от вас, это Божий дар. И не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот это спасение по благодати. Оно не от нас. Это подарок. Это подарок, который мы получили благодаря Иисусу Христу. Это подарок, который дается Богом, кому? Людям. И кто принимает его? Кого? Бог располагает к этому. Как может Бог располагать? Ну да, Бог располагает к этому. Иоанна же тогда 44 стих. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Так кто получает подарок? Он адресован всем людям. Спасение по благодати для всех людей Иисус Христос дал. Но берут этот подарок от Господа. Кто? Привлеченные Отцом. Только привлеченные Отцом могут взять этот подарок. Хорошо, это написано в Библии. Но вот мы люди. Мы разве можем сказать о ком-то, кроме себя? Но о себе мы можем сказать, себя-то мы знаем. И то мы можем ошибаться. Но про другого человека разве про кого-то мы можем сказать, что вот он привлечен Отцом? Опять про кого-то можем. Как Иисус сказал, попадаем, хуй знаете, кого-то жизнь показывает, что он привлечен Отцом. Кого-то дела показывают, что-то не то. А сколько людей еще вокруг, кто нам вообще неизвестен? Вот идя по улице, сколько людей вы встретите? Допустим, много. Сколько из них привлечены Отцом, чтобы взять этот подарок спасения благодати? Мы не знаем. Поэтому мы должны действовать. Что должны делать ученики Христа? Идите, научите. Кого? Все народы. Все народы научить. Только через обучение становится понятно. Какое обучение? Даже самое элементарное, когда мы человеку говорим о Боге, становится понятным. Какова его реакция? Он привлечен Богом к принятию этого дара? Или нет? Поэтому никто не знает о других людях, кого Бог привлекает. Но в целостности, если говорить о спасении по благодати, то оно адресовано всем людям. И это спасение по благодати – Божий подарок. Надо заметить еще раз, что он Божий подарок. Он не человеческий. Это человеческий можно купить. Кто-то купит какой-то подарок, самый элементарный, какой-то дешевый. Кто-то купит подарок себе, там машину, дом, там яхту, самолет, какой угодно, в зависимости, у кого сколько денег. Это все человеческие подарки. А вот спасение по благодати – это Божий подарок. Его не купить. Его не найти где-то. Его даже нельзя выиграть, как выиграть, например, в лотерею какую-то. Ничего из этого нельзя. Его можно только принять. Если вы принимаете этот подарок, если вы веруете в Христа Иисуса, значит, вы привлечены Богом к этому. Значит, Бог действует в вас. Если вы отвергаете это, значит, вы далеки от Бога. Вы далеки от Бога, но это не значит, что Бог не действует в вас. Ведь если вы слышите эти слова, эту передачу, и задумались, значит, Бог действует в вас. что вы задумались над тем, а приняли ли вы спасение по благодати? Или вы искали спасение в чем-то другом, в ком-то другом? Не во Христе Иисусе. Не по благодати, а по делам, допустим. Приняли ли вы этот подарок спасения по благодати? Каждый из нас должен ответить на этот вопрос. Потому что этот подарок надо успеть взять. Спешите взять свой подарок спасения по благодати. Спасение в Иисусе Христе. Спешите его взять. Бог дает его. Возьмите, пока не стало слишком поздно. Поздно. Для каждого человека поздно будет в конкретно определенном случае. Но пока не стало слишком поздно именно для вас, поспешите взять свой подарок. Спасение по благодати во Христе Иисусе. И живите жизнью, наполненной смыслом. Живите жизнью, которая ведет жизнь вечную по великой Божьей милости и Его благодати. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса.

0: Привет, привет тебе, дорогой друг! Добро пожаловать на наше очередное онлайн-служение для детей. Слушай, по-моему, наступило настоящее лето у нас. Скажи, пожалуйста, как проходят твои каникулы? Скажите, может быть, кто-то из вас уже успел покупаться в этом году первый раз? А может быть, кто-то успел съездить на дачу, навестить бабушку или дедушку? А может быть, кто-то даже успел сходить в лес и собрать самую первую землянику и попробовать ее? Нам интересно знать о тебе. Все. Пожалуйста, пиши нам и присылай фотографии о том, как проходит твое лето. Если ты был с нами прошедшие два воскресенья, то ты, наверное, помнишь, что мы изучали первую и вторую заповедь Иисуса Христа. Вместе их называют Великой заповедью. Давай вместе вспомним их. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всею душою своей, всею крепостью своей и всем разумением своим. И вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. В прошлый раз мы с вами учили новую песню как раз об этих двух заповедях. Я предлагаю еще раз нам вместе вспомнить ее и спеть вместе.
1: Дорогие мои друзья, давайте будем петь вместе. Но вначале споем медленно, чтобы вы успели выучить песню, а потом все быстрее и быстрее. Я уверен, что у нас отлично получится. Ну что, вы готовы? Давайте будем петь.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что мы смогли снова с вами собраться вместе. Сегодня воскресенье, день для Господа. И это праздник. Я надеюсь, что вы посмотрели урок, который был в прошлое воскресенье. И надеюсь, вы помните, о чем он. Но если нет, давайте мы с вами повторим. Мы с вами говорили о том, что мы должны любить ближнего, как самого себя. И не желать ему, и не делать то, чего не хочешь, чтобы сделали с тобой.
1: В Ветхом Завете мы с вами читаем о том, что Бог дал через Моисея заповеди для своего народа, чтобы они жили по ним и знали, что такое добро, а что зло. И уже в Новом Завете мы видим, что Божий Сын прожил безгрешную жизнь, Он исполнил все заповеди и учил людей поступать с любовью.
2: За Иисусом ходило много людей, которые видели в Нем великого Учителя. Они хотели слушать Его и учиться у Него. Однажды, чтобы рассказать людям о любви Небесного Отца, Иисус пошел на гору и, встав так, чтобы было всем хорошо слышно, начал говорить.
3: Об этих событиях написано в Евангелии от Матфея, 5, 6 и 7 главах, и это событие называют Нагорной проповедью. И ты и я тоже являемся учениками Иисуса Христа, и поэтому Его слова относятся к нам тоже.
2: Как ты думаешь, что это за заповедь? Чтобы это узнать, мы с тобой откроем Библию.
3: Бери свою Библию, открывай книгу Матфея, 5 главу, и мы прочитаем 21 и 22 стих. Если тебе это сложно, попроси взрослых тебе помочь.
0: И мы читаем, что здесь написано: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Мы читаем, что Иисус вспоминает заповеди Ветхого Завета и говорит, что убивать — это грех. И это знал каждый израильтянин.
1: Бог дает жизнь людям, и мы можем радоваться и благодарить Бога за это.
0: Человек не может сказать, например, своему сердцу: «Не стучи». Или, например, своему мозгу: «Не думай». Бог сотворил тебя и меня, и поэтому только Бог может решать, кому жить, а кому умирать. Но когда человек убивает другого человека, он согрешает, потому что Бог не разрешил этого делать. Ведь каждый человек принадлежит Богу, потому что Он создал каждого из нас.
1: Если ты дитя Божье, то не делай зла своим ближним, ни словами, ни поступками. Бог любит каждого человека и хочет, чтобы ты тоже любил всех людей. Бог наказывает тех, кто делает зло, как мы читаем в этом стихе, подлежит суду.
0: Давайте мы с вами прочитаем дальше. 22 стих. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему: рака, то есть пустой человек, подлежит Синедриону, то есть Верховному Судилищу. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Это то место, где будут наказаны сатана и ангелы, последовавшие за ним».
1: Иисус говорит, что если ты или я гневаемся на того, кто рядом, напрасно, то есть по своим интересам, то мы грешим. Например, ты хотел, чтобы что-то произошло, как ты придумал, а происходит все совсем по-другому. Возможно, ты долго ждал поездку в парк развлечений, но сломалась машина, и вы не смогли поехать. Что ты будешь делать? Закатишь истерику? Возможно, ты хотел, чтобы тебе на день рождения подарили новый телефон, а родители сказали, что тебе нужно купить новые джинсы, и это будет их подарок на день рождения. Тебя это раздражает, огорчает, ты начинаешь кричать, обижаешься, уходишь от всех подальше и не хочешь общаться. Библия говорит, что таким образом ты грешишь. А может быть, ты не выполнил домашние обязанности и решил идти гулять. Тебя уже ждут ребята, а родители тебя не пускают. Ты раздражен, начинаешь обвинять родителей, что они не правы, но ты поступаешь неправильно. Если ты дитё Божье, то не делай зла своему ближнему. ни словами, ни поступками. Господь говорит, что если ты грешишь, то ты должен быть наказан. Тебе нужно помолиться и попросить прощения у Господа и сказать: «Господь, прости меня за мой гнев. Ты знаешь, что для меня лучше, и помоги мне в смирении принять это, потому что я знаю, что ты меня любишь. И я уверена, Господь тебе даст спокойствие, радость и мир». Постарайся с этим не затягивать, потому что Господь говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И это значит, что проблему нужно решить как можно скорее. Также в 22 стихе мы можем прочитать, что Бог говорит, чтобы мы не осуждали, чтобы не говорили, что кто-то глупый, или что он ничего не умеет, или что от него нет никакой пользы. Для Иисуса важен каждый человек. Бог в каждого человека вложил особенные дары и таланты. И у Бога есть особенный план для каждого, который можешь исполнить только ты. Когда мы осуждаем человека, мы говорим, что кто-то в чем-то плох. Но Бог сотворил каждого человека прекрасно. И если мы говорим что-то плохо о человеке, значит, мы осуждаем того, кто его сотворил. В Матфея 7 главе 3 стихе записано, как Иисус на горной проповеди сравнил осуждение с сучком в глазе другого человека и сказал, что мы часто не замечаем бревна в нашем глазу. Поэтому, прежде чем подумать или осудить кого-то, мы должны спросить себя, не согрешаю ли я так. Если мы сравним себя со святым Богом, то мы увидим, что мы далеко не идеальны. И мы можем молиться за людей, которых мы видим, по нашему мнению, плохо поступающими. Мы должны помнить, что люди живут перед Богом, а не перед нами. И мы можем не знать, почему они так поступают. Если это твой близкий друг, то ты можешь пообщаться с ним и спросить его мотивы, и сказать, что говорит Библия по этому поводу. Если ты дитя Божие, не оскорбляй своего ближнего ни словами, ни поступками. На осуждение похоже оскорбление. Некоторые говорят матерные слова на кого-то. И если ты вдруг нечаянно их услышал, то сразу попроси Господа в молитве защитить тебя от них, чтобы они не остались в твоем разуме, и сам не произноси их, потому что они оскорбляют Бога. Но если тебя оскорбляют или осуждают, то что тебе делать? В Библии об этом говорится. Давайте мы с вами прочитаем Матфея, 5 глава, 44 стих. Иисус говорит на горной проповеди: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Нам с вами нужно любить, благословлять, благотворить, то есть делать добро, и молиться. Делая так, мы проявим к этим людям любовь, ту, которую проявил к нам Иисус Христос. Но у нас, у людей, нет сил так поступать. Но Бог может их нам дать. Возможно, в садике или в школе кто-то над тобой часто смеется или обзывается, или, может быть, говорит про тебя какие-то плохие вещи. Обратись к Господу в молитве и попроси дать к этим людям любовь. И я уверена, Бог даст тебе в сердце радость и любовь. Может быть, ты сам часто обижал кого-то или обзывал. Ты знаешь, это очень больно и обидно. Каин, когда прогневался на Авеля, он лишил его жизни, он убил его и был наказан Богом. Человек, который обзывает, говорит злые или грязные слова на ближнего, он ранит его душу. Поэтому Господь наказывает таких людей. Все мы грешим, причиняем зло нашим ближним. Господь называет это грехом. Он не может оставить без наказания всякое зло. Поэтому ты и я должны быть наказаны. Но Он любит тебя и взял твое наказание на себя, когда был распят на кресте. Теперь
3: ты можешь попросить у него прощения, поблагодарить его, и ты станешь дочкой или сыном из Господа. Он даст тебе свою любовь, чтобы ты мог любить своих ближних и не злиться на них. Если ты уже дитя Господа, тебе нужно читать Библию, запоминать, что в ней написано, разговаривать с Богом, и тогда Он даст тебе свою любовь, чтобы ты мог дарить ее своим ближним, как Он дает и тебе. Если ты дитя Божье, не делай зла своим ближним, ни словом и ни делом. Пусть Бог поможет тебе в исполнении этой заповеди. Благословение тебе на этой неделе.
4: Спасибо большое, Оле, за урок. Нам очень хотелось, чтобы у тебя осталось что-то, что будет напоминать тебе о том, что ранить ближнего, сделать больно другому можно не только физически, но и словами. И это огорчает нашего Господа. Он называет это грехом. И даже плохие мысли, которые приходят в твою голову о ком-то другом, это тоже грех. И мы очень надеемся, что поделка, которую мы сегодня с тобой сделаем, поможет тебе всегда помнить о том, что поступать, говорить и даже думать по отношению к другим нужно стараться всегда с любовью. Поэтому я приглашаю Лену, и она объяснит, покажет и поможет сделать нам с тобой эту чудесную поделку.
5: Дорогие ребята, приветствую вас! Сегодня хочу рассказать, как делать вот такую поделку.

один лист и складываем его пополам. Потом обводим свою руку. Сгиб должен оказаться, где край ладошки у мизинца. Потому что здесь будет как книжечка раскрываться. Мы здесь не разрезаем. Обведите ваши пальчики. Пальчики ребенка. Здесь разрезать не нужно. Так.

Вот здесь выставляем место. Здесь можно закруглить края, чтобы получилась вот такая книжечка. Далее нам нужно вырезать три вот таких сердечка размером как раз с центральную часть ладошки. Я это делаю на глаз. Вы же можете замерить 3-4 сантиметра высоту. Смотрите, как мы с вами сделаем. Складываю пополам листочек. Рисую сердце. Мы это вырезаем с вами. Получается сердечко. Складываем еще раз. Можно это же сердечко обвести. Так, и еще раз. Или вы можете заранее подготовить форму сердца и три раза обвести ее отдельно, если вам так удобнее. У нас получилось три сердца. Их нужно склеить между собой вот таким образом. Как книжечку. Так. Теперь, где остались одинарные листочки, мы таким образом вклеиваем ладошки.

У нас получилась с вами книжечка такого образа, таким образом. Сейчас внутри нужно сделать надписи. Надписи у нас следующие. Говори с любовью.

0: Вот получилась такая книжечка. Говори с любовью, думай с любовью, поступай с любовью. Буду рада увидеть и ваши поделки.
1: Спасибо, что сегодня ты был вместе с нами. Не забудь прислать свою поделку на нашу почту. Нам очень интересно увидеть, как здорово она у тебя получилась. Давай в окончании вместе поможем.

Дорогой наш Господь, спасибо Тебе за это чудесное время, которое мы могли провести вместе. Спасибо Тебе за Твое Слово, за Библию, за то, что в ней, Господь, мы можем прочитать и узнать Тебя лучше, и узнать, как нам поступать в этой жизни. Пожалуйста, помоги нам любить тех, кто находится рядом с нами, в наших словах, в наших делах и даже в наших мыслях. И, пожалуйста, храни каждого мальчишку и девчонку на этой неделе. Аминь. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: Не дорожили временем хорошим и не ценили то, что Бог дает, пока оно не стало нашим прошлым, а в будущем не знаем, что нас ждет. Такое нам на ум не приходило, и вряд ли кто представить это мог. Везде таблички, карантин, закрыто и паника. О, кто бы нам помог? Куда же подевалась наша гордость, самоуверенность и смелый взгляд вперед? Пред нами будто вдруг разверзлась пропасть, и неизвестно, кто же перейдет. А новости твердят, вот там опасность, и тут коронавирус подтвержден. Кому-то не увидеть свою старость. Как жаль, что это не ужасный сон. Но это факты. Такова реальность, и от нее никак не убежишь. Вот тут и проявилась наша слабость, когда от безысходности дрожишь. Та паника так многих одолела. Как долго будет длиться карантин? А мы могли бы столько много сделать, если бы вирус мир не захватил. Смогли бы и успели мы бы много, но, думаю, не стоит сожалеть. Ведь что-то доброе есть в каждом плохо, дано нам время жизнь пересмотреть. Теперь мы осознали важность встречи, когда возможности уж больше нет. Кто-то с родными коротает вечер, а для кого-то выход — интернет. Как ты сейчас свое проводишь время? Как изменилась жизнь твоя теперь? Тот страх, что людям через СМИ навеян, сумел ли поселиться и в тебе? Проверь, что важно для тебя сегодня, и не напрасно ли доселе жил? А ведь однажды будет слишком поздно жалеть о том, чем ты не дорожил. Цени, пока есть время и возможность, и благодарным быть не забывай. Будь мудрым, проявляя осторожность, и слухам всем поменьше доверяй. А лучше обращайся к Богу чаще, Он сил даст эти трудности пройти. Ведь время непростое нынче наше, и в мире этом мира не найти. Ты счастлив, если жизнь доверил Богу, и веришь, что тебя Он сохранит, и язва не приблизится к порогу, когда Он перьями своими осенит. Лишь в Боге есть и мир, и утешение, и радости источник среди бед. В небесном царстве никаких болезней, ни вирусов, ни смерти больше нет. Так направляйте к небу свои очи и утешайтесь ныне мыслью той, что наша цель не этот мир порочный, нас ждет нерукотворный вечный дом.
2: Покаяние. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Облечение во грехах прекрасно выражается такими словами духовного гимна: мои грехи, Спаситель, как грустно пали на Тебя». Облечение в грехах — одно из самых редких явлений, когда-либо поражающих человека. Это порог понимания Бога. Иисус Христос сказал, что когда Дух Святой придет, Он обличит мир во грехе. И когда Дух Святой пробуждает совесть человека и вводит его в присутствие Божие, тогда его волнует не отношение с людьми, а отношение с Богом. Тебе единому согрешил я, Боже. Чудо обличения, прощения и освящения так тесно сплетены, что только прощенный сам, который стал святым, демонстрирует их наличие в себе самом, что становится новым по благодати Божией, то есть совершенно противоположным тому, чем он был раньше. Покаяние всегда приводит человека к сознанию «я согрешил». Самое верное подтверждение действия Духа Святого в человеке – это когда он говорит это от всего своего сердца. Все меньше этого только сожаление о том, что он наделал ошибок, выражение недовольства самим собой. Вход в Царство Божие ведет через глубокую скорбь покаяния, нарушающую порядочность и респектабельную доброту человека. С этого момента Дух Святой, который вызвал эту скорбь, начинает формирование Сына Божьего в нас. Новая жизнь проявит себя в сознательном покаянии и несознательной святости, и никаким другим образом, и не наоборот. То есть всегда сначала сознательное покаяние, и потом уже несознательная, то есть естественная святость. Основание христианства – покаяние. Строго выражаясь, человек не может покаяться, когда пожелает, потому что покаяние, как и вера, – дар Божий. Старые пуритане молились о даре сокрушения и слез. Если когда-либо вы перестанете ощущать добродетель покаяния, вы можете знать, что находитесь в темноте. Проверьте же себя и посмотрите, не забыли ли вы, как сокрушаться о своих грехах?

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.

Вы слушаете очередной выпуск программы «Радио Церковь Христиан». Сегодня в нашей программе беседа Георгия Зарубина. Но вначале, как всегда, песня.